пора и отпевать. Приходит духовенство и певчие. Начинается последняя панихида. А когда не было храмов, как в начале христианства, то тут же в доме и отпевали. И монахи, где не было церквей, или в пустыне, Зосима, святую Марию Египетскую, Антоний, Павла Фивейского, отпевали тут же на месте кончины. И церковь зовет теперь петь «Чистей» песни надгробные. И ангелы, и люди окружим одр живоносный Богородительницы Творца. При отпевании духовенства окружают гроб. Но здесь даже не гроб. Здесь другое сравнение приходит. Это здесь алтарь, а она — престол божественный святой. Бог в ней почил, будем благоговейны. Смотрим на почившего при отпевании. Родные совсем у изголовья теснятся. Лежит, очи закрыты, все кончено, остается плакать. И на отпевании обычно плачут родные. Последний раз, последний час видят, вот еще раз поцелуют и понесут в могилу. И церковь поет. «Лежащу и простерту видяще, очи смежашу». А она ведь была живоподательный, божественный и присный, то есть непрекращающийся источник, ключ воды. И однако умерла. «Приидите же верными сердцами, слезы то чаще, прикоснемся сия нетленному телеси, облобызаем и мы, мысленно хоть, гроб и держа лежало тело ее». Слезы. Все-таки они на успение есть и грусть. И в Великую Субботу при погребении, хотя и мало, плачется в предчувствии будущего воскресения Господа. Но первые христиане и апостолы больше жалели, скорбели и плакали. И на иконах апостолы и другие изображены сильно сетующими. Отпевание кончается. Подходят прощаться, целуют, и мы прикоснулись. Мы свое дело сделали, помолились. Наше все кончилось. А теперь ты, усопший, если предстанешь, помолись за нас. Но не всегда так думается людьми около обычных усопших. А возле почивших святых это очень ясно ощущается. Не столько хочется молиться за них, сколько у них просить. На отпусти, то есть в конце отпевания, иногда говорится «Душу от нас представшегося с праведными Господь причтет, и нас Его молитвами помилует и спасет». Так повелел молиться за себя и митрополит Филарет Московский в видении своей духовной дочери, настоятельницы Кремлевского Вознесенского монастыря. Тем более здесь, возле Богородицы. «Ты, божественное и благородное, досточтимое, Божие жилище, седалище и град царя всех, подашь нам всех согрешений наших оставления памятью Твоею, то есть в день и ради воспоминания о Тебе, и от бед спаси». Седалин приглашает всех принять участие в песнях богокрасных, и дев, и матерей, и всех. На отпевании поют «Вечная память».

Ждут ангелы. Песнь четвертая. Люди сделали все. Отпели Богородицу. Тогда к гробу усопшего приступают гробовщики и привычными руками готовят крышку, забивают, потом несут на катафалк. А бедные все это делают сами и несут на руках. Но не делают этого родные. Они очень огорчены. А там уже дорывают могилу. Здесь, в Успении, дальнейшее участие принимают ангелы. Они тоже готовятся. Но готовятся Божию чистую Матерь приять к себе, в Царство Небесное, как Царицу всеми тварьми благочестно господствующую. И, ожидая ее, небесные лица веселятся. На земле о святых слезы льют, а на небе за них радуются, тем паче за Богородицу. А мытарство? Ну вот как пройти пространство среднее между землею и небом? Неужели и ей придется проходить через них? О нет-нет, это немыслимо. Этого быть никак не может с единую, всенепорочную, чистейшую, кратчайшую и Матерью Бога. Прочь с пути, исчезните во мгновение ока, да не будете сами попалены. Да уклоняться, поет церковь, воздушные дуси, да отступит же самый миродержец, да падает посрамлен, видя возношаему Божию Матерь. И исчезают прочь в бездну все бесы, путь чист, светел. Сейчас понесут тело пречистой. К вечному покою. Вот уже вынесли гроб. Дивные носители, апостолы. Единственный случай в жизни мира несут апостолы, учители вселенной, будущие судьи мира. Чудное зрелище. Оно было еще прообразовательно предсказано в Ветхом Завете. Ковчег Завета могли носить лишь священники. Они прообразовали верховников священства, апостолов. А Ковчег Завета прообразовал Богоматерь, вместившую в себя Бога. И как прежде слава Божия почивала на ковчеге, так ныне она, сама ковчег, успокоилась в неприходящих жизненных сокровищах. Так скрывают нечто драгоценное в неприкосновенных кладовых. А она есть та самая драгоценная, прекрасная, всечестная голубица, которую воспел Соломон. Ее-то несут великие апостолы.

Свет твари. Песнь пятая. По-человечески усопшему осталось уже очень немного. Темная могила, засыпанная землею, или и каменный, но тоже темный, склеп. И конец. Дальше усопшему тьма и неизвестность, печаль живым. Здесь опять иное. Смерть ее — начало света. И не только ей самой, но и всей твари. Каким образом? Дальше это сейчас раскроется. Но это так есть. Еще на Синайской горе, когда вдруг вспыхнул огнем куст купины и не сгорел, прообразовательно открылось, что вот и тварь, куст, не тлеет. А сей куст таинственный есть дева, чистое духа Пресвятаго божественное селение, жилище. И она не тлеет. Что за чудо? Наоборот, это необходимо, ибо она была жилищем всего божества, а теперь божество, Бог, с своей стороны, тоже всю ее, как матерь, богородительницу, сделал способную перейти на небо, к небеси приходну. Обычно даже у святых великих лишь души идут в Царство Небесное, а она вся. Иисус Пребожественный, славы Господь, от Твоего чрева рождейся за милосердие, сам Тебя пристави, приставил лишь, от земли Богомати, с душею и телом. Вот произошло, какое дивное чудо! И это свет для всей твари. Если прежде воскрес и вознесся телом Господь, то Он же был Бог, воплотившийся. Пречистая же Дева была таковой уже, как и все люди. И вот ныне и она, начаток творения, вся с душою и телом, вошла в мир нетленный. Это будет и со всеми, но после вторичного пришествия. А Матери Божией не нужно ждать суда, ибо самое воплощение было для нее судом Божиим, если Бог решил воплотиться от нее. Ей место уже в нетленном царстве. Но это совершится не сразу воочию, а таинственно, незримо, как и Сын ее воскрес сокровенно. Но Церковь это уже знает. Не может быть иначе. В самом деле, если и мы, погребая святых людей, не можем допустить, чтобы они истлели, как все, то без сомнения нужно было заранее знать, что нетленная Дева-Матерь не подчинена будет законам обычного тления. Сын переставит ее всю в жизнь. И это будущее для всех представляется для нее уже настоящим. Светлая процессия. Песня шестая. Что же теперь делать? Так ясно. Поспешим все скорее еще в Сион, когда ее несут апостолы, встретим в Гефсимании, еще раз ее узрим, хотя бы и проводим в последний раз. Ведь она совсем уйдет от этого мира. Поспешим же пристать к погребальной процессии. «Со ангелы тицем, со архангелы властьми и началы началами, и престолы престолами, и силами в Сион великое чудо узрим». Какое? Родительница жизни Христа подверглась смерти тленной. Вот первое чудо. А далее еще большее. В тлении избежала всякие тли. Противоречие. Всем законам естества. Но это есть. Хотя оно действительно таинство. Но у тебя все твое было таинственно. Таинственно, но несомненно, она уже осияна неземным светом. Зажжем же и мы свечи, сионине, и проводим ее светом облаженную в Гефсиманию. И процессия идет светло к последнему земному жилищу. Град Божий вселяется, видимо, в гроб Гефсимании. Здесь сын ее страдал до кровавого пота в последнюю ночь. Здесь она найдет себе упокоение, хотя и на краткий срок.

«Радуйся, всенепорочная». Песнь седьмая. У гроба служат последнюю литию и говорят речи. И потом печальная вечная память. И церковь зовет почтить Богородительницу песнями, но какими? Нет места для печали. Она в нетление входит. Нужно лишь словословить ее. К этому и зовет церковь. Священничести и собори, людей составления, собрания, от раковицы, вся девы, ликующие воспойте девы представление божественное. Это на земле, а на небе. Закона и благодати лучшие праведники, Богородительницы успения хвалите, Бога словословьте, ибо в Сион святых днесь представляется Пречистая святая, гора святая и великая. А к этим ликам теперь и мы все приступим, и вы запеем тоже радостно «Радуйся, всенепорочная». Так вместо печального заунывного пения «Вечная память» эта чудесная похоронная процессия оканчивается неожиданным, необычным, дивным «Радуйся». Архангельское приветствие, благовещение, начало и конец. Этим заканчивается здесь, на земле, словословие представления, величание, погребение. В нетленном царстве. Песня восьмая. Она уже уходит туда, к сыну. Ее мы прославили, даже и себя почти забыли. А ведь, казалось бы, каждому есть о чем попросить ее, и даже об очень многом. Но приносим общую мольбу. Царице всех жен, Деву, мольбу принеси Христу, о совершающих любовью память Твою сию. Помяни всех. Дай каждому, что нужно. Но и просить много не нужно. Она и без этого любви обильна. А кроме того, она так высока, так пресветла теперь, славою сияет такою, что проситель, восхищенный ее божественной красотою, сразу опять забывает о всех своих маленьких нуждах и, наслаждаясь, славит ее прославление в Царстве Небесном. Он уже зрит ее там, в нетленном раю, яко святовидно освященное добротою божества лице Твое, пренепорочное, славою сияющее божественного девства, приукрашенного отныне уже во вся веки. Царица в красоте и славе. Еще и еще нужно славить ее, забыв все свои нужды и, может быть, даже немощи, только славить бы ее красоту божества, божественности. Но тут далее мы совсем теряемся. Если сам апостол Павел не находил слов передать неизреченные глаголы, которые он слышал в раю, то как сможет воспеть песнопевец божественную славу ее, превышающую ум и язык? И потому мы горно желаем славить, но не имеем на это сил, смиренно, грустно уступаем необходимости, глаголоти не могу. Изумеваюся и трепещу, и весьма соскутываюся, сжимаюсь от страха, твоя превеликая не в силах восхвалить, и не будем. Но любовь мою, Дева, зрящи, божественными возмзди, вознагради, даровании, дарованиями, непрестанно. Благодарим и уповаем. Песнь девятая. Но если невозможно описать славу нетленной красоты ее, то остается еще многое, что нужно сказать ей и по отшествии. О, как много еще! И прежде всего, ублажаем тебя, прекрасная невеста, Богоматерь Деву, за спасение мира в лице наших родоначальников, через тебя, родившую Искупителя, поползновение исправися, исправилась Адамова, и Евина, побеждение поражение всегубительное. Все тебя за это величаем, они ведь наши праотцы, за них благодарим.
а за себя опять вспоминаем. Славу Тебе по достоянию мы воздать не умеем и не можем, бессильны. Да, впрочем, если сам Бог славу Тебе по достоянию подавает, яко владыка Твой деву, то что же мы можем принести Тебе худии после Него? Разве что прими наше усердие, и Тя любовью чтущих, яко Богородицу, сохраняй. Общая мольба. Это надежнее. Не просить чего-либо отдельного, а предаться в руки ее промысла вообще навсегда. Пресвятую, пречистую, поминувши, сами себе волю Божию предадим, на Тя уповаем. Канон кончен.

два последних слова. В заключении певец обычно и спрашивает чего-нибудь себе и другим, совершающим службу, вообще певцам. После отпевания усопшего платят хору певчим священникам. Чего же богородичные певцы? Яко же, как вышний Бог, сошед с неба, пройди из боку твоею, деву, нас посетил есть Богоневесто, так и ты, подобищеся ему, посети от небесных чертог певцы твоя, в память твоего успения поющих. Так чего просят мудрые певцы у царицы? Мы, худие, нищие, а ты, царица небесных чертогов, но за наше ублажение зайди в убогую хижину душ наших. Посети. И это будет величайшей наградой. Много просят. Зайди. Но царица милостива. Другая просьба и последняя. По долгу сыновнего подданства и попечения о мире державы — молитва за державную власть. Погребение кончилось. Так прекрасно все сложено в службе. В конце во светильне церковь припоминает прежнее другое словословие, которое она слышала в Вифлеемской пещере. «Ангели и пастыри по Яху Рождество Твое первие, и ныне ангельские чини и апостольский лик, и всяк язык Дево успение Твое поют. Ты же моли о воспевающих Тебя христианях». В стихирах на стиховне утренней повторяются главные мысли прежних стихир и канона, и словословие, и просьбы, и мысли о представлении, смирение песнописца, и мольбы о христианском народе, и об оживотворении мира ее смертью, и о славном благодарственном пении. Самое главное все же выпишу. Глаголом Гавриила при Благовещении последующе «Радуйся, тебе зовем чистое, поминай о воспевающих тебя». Неизмерная премудрость, Сын Божий, храм из тебе созда, паче ума, Духом Святым, а ныне тебе саму в небесные селения пристави, приставил. Раб твой, я ныне прихожу к тебе, Матери Божией, от всяких избавитесь напасти моляся. Но не о себе лишь одном прошу, царствующий сыном твоим, христианский род сохраняй, то есть церковь. Последняя песнь заключительно хвалебная. «Приидите, все концы земные, представление Богоматери восхвалим». В руки сына душу непорочную положила она. Но ее смертью мир, оживотворився во псалмех и пениях и песнях духовных, с бесплотными и апостолы празднуют светло. Обобщаете и запечатлеваете главное. В богослужении часто одни и те же мысли повторяются. Церковь хочет ими насладиться и впитать их глубже в слушателей. А еще объясняется это тем, что творцами разных частей богослужения бывали разные люди. Но естественно, что на один и тот же праздник они в своих произведениях выражали одинаковые мысли. Какое же основное впечатление от службы предпраздниства Успения Божией Матери? Церковь зовет к радости и объясняет нам это, и уже заранее совершает обряд отпевания, вспоминает погребение ее. Это вносит немного грусти в торжество. Но, думаю, церковь делает это раньше для того, чтобы самый праздник отдать уже больше славе и радости.

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучала богородичная стихира греческого распева, гармонизованная Дмитрием Бортнянским в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. С вами иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице-Гатчинской епархии, преподаватель платформы «Философия, культура, христианство». Мы продолжаем с вами беседы по истории православного монашества. И сегодня поговорим о различных образах монашеской жизни, начиная с древности и до нашего времени. В наших предыдущих беседах мы уже упоминали о трех образах монашеского жития, которые сложились с древних времен и так или иначе продолжают практиковаться вплоть до наших дней. Это отшельничество, общежитие и скитское монашество. Нужно сказать, что это разделение, конечно, условное, потому что существуют разные переходные степени между теми или другими образами монашества, которые в большей или меньшей степени имеют какие-то характерные черты упомянутых трех основных подразделений монашеского жития. Но все же такое подразделение правомерно. Поэтому мы сегодня поговорим об этих типах монашеской жизни, о том, как они взаимосвязаны, и об их особенностях и общих чертах. Начнем мы наш разговор с общежительного монашества. Для его обозначения

0: значение использует также греческий термин «киновия», что как раз и значит буквально «общая жизнь». Исторически этот тип монашеской жизни восходит к монастырю святого Пахомия Великого, а в русской церкви – к святому Феодосию Печерскому, Киево-Печерскому монастырю, ныне известному как Киево-Печерской лавры. Можно сказать, что на Руси второе дыхание общежительное монашество получило от преподобного Сергия, его Троице-Сергиевого монастыря, который также ныне носит название Троице-Сергиевой лавры. Сейчас это самая распространенная форма монашеской жизни в православной церкви, не только в русской церкви, но и в других православных церквях. Именно общежительное монашество. Поэтому мы с него и начинаем. Что это значит? Общая жизнь, общее житие. Вот здесь уместно это слово «житие», потому что монахи, они призваны иметь не просто жизнь, как мирскую жизнь в таком нашем понимании, обычную жизнь, а это особая, святая жизнь, которая как раз вот хорошо очень именуется этим словом «житие», «святое житие». Так что же это значит? В общежительных монастырях, вот первый такой момент внешней жизни – это общая собственность. Самый главный момент – отсутствие в общежительном монастыре личной собственности. Все общее. Здесь мы вспоминаем, конечно же, книгу «Деяний апостольских», а именно 4 главу, 32 стих, где апостол Лука говорит, что «множество же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Соответственно, монах и получает от общежительного монастыря все потребное для жизни. Ну, как вот мы уже упомянули, жилье, одежду, еду. Монашеское жилье носит название кельи. Келья – это как раз вот комната, где обычно живет монах. Но, как и множество других терминов в монастырях, это слово восходит к древности, и это была одна из местностей в Древнем Египте. Одна из пустынь имела такое название. Сейчас это совершенно чёткий термин для монашеской, так скажем, квартиры. Она может быть собственная, то есть один человек живёт, а может быть на несколько человек, на два или три человека, какая-то большая келья. Конечно, в некоторых случаях слово «келья» употребляется и к отдельно стоящим домикам. В афонской практике такой термин используется. Но самое главное, что монах не считает этот домик своим, и в тот или иной момент он может вполне переселиться в какое-то другое место, и там будут жить другие люди, и он не будет наследовать по наследству каким-то кровным родственникам. То есть вот все имущество монастыря, оно наследуется не родственниками живущих там монахов, а наследуется следующими поколениями монахов. Ну, вернемся чуть позже к собственности монастырской и что из этого следует. А поговорим о том, что же является общим, что такое общее житие, что еще является общим в общежительных монастырях. Очень важный момент – это общая трапеза, общий стол. Трапеза – это по-гречески «стол». Так вот, общий стол, то есть каждый ест не по углам, а все собираются в трапезном храме, или просто в трапезном каком-то помещении, где такой большой стол, все братья собираются туда на обед, на ужин, возможно, в зависимости от монастырского устава, может быть, несколько уставных трапез общих, во время которых все молятся вместе и потом благочинно вкушают эту еду монастырскую, а в это время один из братьев читает либо жития святых, либо какие-то поучения. Таким образом, человек, находясь в монастыре, питается не только телесно, но и духовно, посещая общую трапезу. Поэтому в монастырских уставах большое внимание и такой акцент ставится на том, что монахи обязаны не пропускать общие трапезы, а присутствовать на них, потому что это дает ощущение такой вот общности дополнительное. Ну и как вот некоторые отцы говорят, что даже вот трапеза – это как продолжение литургии. И кухня – это как второй алтарь, поэтому там все должно совершаться с молитвой, с благословением, и тогда все будет на пользу. И самая простая пища может быть очень сладостной и вкусной. Но, конечно же, наверное, все-таки такой самый существенный момент для общежительных монастырей – это общее богослужение. То есть должна быть церковь, где все братья живущие могли бы собираться на литургию, как минимум уж для воскресных литургий, либо чаще. В некоторых больших монастырях совершаются ежедневные службы литургии, в монастырях поменьше, где нет много священников или есть какие-то свои особенности, ну, как минимум, конечно же, по праздникам и особо выделенным дням суббота, воскресенья, и как-то среди недели совершаются общие богослужения, на которые должны собираться все братья. Ну, по количеству насельников, то есть тех, кто постоянно проживает в монастыре, общежительные монастыри могут быть разными. От небольших, хотя небольшие обители могут иметь название скита, потому что вот скит как раз это другой образ монашеской жизни, который предполагает именно такое вот небольшое поселение, небольшое количество монахов. Все же вот общежительные монастыри, как правило, это уже такие вот несколько десятков человек и до нескольких сотен. Ну, а иногда и тысячи людей. Вот перед революцией был расцвет монашества, и на горе Афон, в Пантелеимоновом монастыре было несколько тысяч человек, в Киево-Печерской лавре, в других больших монастырях, на Валааме были тысячи монахов. То есть это громадное количество людей жило в таких больших общежительных монастырях. Сейчас большие монастыри, наши такие самые известные, имеют несколько сот насельников, несколько сот монахов, послушников, трудников, тех, кто постоянно уже живут в монастыре. Конечно, на общую трапезу, на общее богослужение не всегда собираются вот прямо все братья, которые живут в монастыре, потому что у многих, конечно, есть какие-то послушания, они совершают какое-то трудовое послушание для общего блага. И вот это вот следующий момент, то, что в монастыре общее, это общий труд. Послушание, то есть какая-то работа, совершаемая в монастыре, она носит название послушание. А почему? Потому что человек это совершает не по своей воле и не для своего блага, а по благословению монастырскому, по благословению игумена, либо эконома, то есть монастырских начальников, старших братьев. И трудятся они не для того, чтобы заработать себе какие-то богатства, а для того, чтобы обеспечить жизнь обители, всей обители, и себя, конечно, в том числе. Вот эти труды послушания, они могут быть разные. В древности это было рукоделие, земледелие, могли они скот какой-то разводить, но и также производство различных потребных для жизни, для церкви вещей и даже продажа излишков. Да, вот монахи в древности плели корзины, производили какой-то продукт, несли, продавали его на рынке, таким образом получали какие-то деньги, скупали то, что им нужно для жизни. И таким образом обитель существовала. Конечно, сейчас, ну и в древности, все-таки для больших монастырей таким существенным источником их жизни, дохода были пожертвования. Пожертвования или каких-то богатых людей, либо простых людей, паломников. Но, опять же, это уже зависит от того, где расположен монастырь, как он устроен, как он доступен и как совершается его жизнь. Послушание, какой-то труд – это неотъемлемая часть жизни в любом монастыре, даже если он обеспечен пожертвованиями. Так что вроде бы не обязательно братья делать какую-то работу для своего собственного пропитания. Тем не менее, труд – он имеет такое вот воспитательное и просто духовное значение для жизни монахов. Труд и молитва. Вот монахи этим занимаются в монастыре. Ну и в наше, и в древнее время монастыри были центром образования, и сейчас при многих монастырях есть духовные семинарии и даже академии при некоторых, и монахи издревле занимались перепиской книг. Сейчас занимаются некоторые обители издательской деятельности, где есть такая возможность. Да, вообще многие монастыри издают что-то по мере возможности, да, или какие-то календари, или небольшие брошюрки, либо имеют уже такие серьезные издательства, профессиональные. Конечно же, изготавливаются разная утварь, есть разные рода мастерские. Опять же, если это городской монастырь, то обусловлено его городским положением. В сельских монастырях могут быть пасеки, разного рода сады и так далее. Монашеский труд – труд бескорыстный, труд во славу Божию, он очень продуктивен. И мы знаем, история нам говорит о том, что вот порой монахи при умелой организации их труда, они могли достигать, показывать такие вот чудеса современного мира, что мы видим, например, на Соловках, какое высокообразцовое хозяйство организовал игумен Филипп, где он воздвиг прекрасные храмы, стены монастырские на Соловецком монастыре, или на Валааме в XIX веке, где цвели сады и плоды монахи собирали. Опять же, были всевозможного рода мастерские, производили кирпич и кузницы и прочее-прочее, оснащались по последнему слову техники. Однако, конечно же, здесь важно, что монастырь — это все-таки место, где люди приходят молиться прежде всего. Поэтому молитва, она все-таки важнее, чем труд. Монастырь не должен быть просто колхозом или каким-то таким вот производственным предприятием, какой-то бизнес-фирмой. К сожалению, исторически мы знаем, что иногда и такие прецеденты случаются, и перекосы. Это уже человеческий грех. Это не то, как жили монастыри под руководством святых, не то, как они задуманы. И поэтому мы говорим сейчас о монашеском житии, о монастыре идеальном. Управление монастырем, общежительным монастырем, вообще вот вся жизнь монастыря, не только управление, вот все прописано в монастырском уставе. Знаете, да, что со своим уставом не ходят в чужой монастырь. Это поговорка известная, которая применяется сейчас ко многим областям нашей жизни, говорит о том, что вот во всех монастырях есть какой-то устав. Действительно, устав – это те правила жизни, которые либо… Ну, есть два пути возникновения монастырских уставов, как конкретная какая-то монашеская община имеет тот или иной устав. Два пути. Первый путь, так скажем, более редкий, когда есть основатель, человек, подвижник, который вот сам пишет этот устав, может быть, основываясь на предыдущем, на своих каких-то учителях. Но вот если он основатель монастыря, то он дает устав монастырю. Это завещание основателя. А если это обитель, которая уже существует много десятилетий, веков, то она наследует устав от своего настоятеля, либо она может принять какой-то другой устав за образец и применить его к себе. То есть, скажем, вот образуется какая-то община людей, желающих жить общей жизнью монашеской, но, скажем, вот человек, который стоит у основания, он не дерзает, и, может быть, нету такого достаточного опыта у него, чтобы написать свой устав. Поэтому эти люди, они изучают опыт прежних или современных им обителей и заимствуют, берут на вооружение и для своей жизни или полностью, или частично уставы других обителей. Итак, устав, он расписывает жизнь монастыря. Не всегда этот устав бывает писан. Как вот мы знаем, что в нашей жизни, в гражданском праве существует описанное право, существует обычное право. То есть, когда вот что-то совершается несколько раз, это становится обычаем, и люди действуют по обычаю. Но также в монастыре жизнь монашеская регулируется заповедями, прежде всего, евангельскими. И это самое главное. Это то, что уже, в общем-то, есть и существует, и не всегда нужно записывать все до мельчайших подробностей, регламентировать, чтобы не стать рабами этого устава, и чтобы уже не устав нам помогал, а мы служили этому уставу. Вот здесь такая грань очень тонкая. Я думаю, что у нас будет отдельная беседа, посвященная монастырским уставам. А сейчас дальше продолжим говорить о монастыре, общежительном монастыре. Управляется монастырь игуменом. То есть можно сказать, что всегда в церкви есть некое единоначалие. Нету такой вот, знаете, полной демократии. Хотя церковь – это такой достаточно открытый и соборный институт. То есть это не автократия, где один человек всем управляет. Поэтому игумен управляет монастырем, общежительным монастырем, с собором братьев. Существует духовный собор, как правило. И игумен, он избирается из числа братьев, как правило, и совершает управление обителью с духовным собором. Вот в духовный собор старшие братья – это кто? Это духовник. Очень важная монастырская должность, монастырское послушание. Духовник – это человек, который принимает исповедь. это самый духовно опытный человек, который руководит духовной жизнью братьев. Может быть, несколько духовников, потому что если монастырь большой, совершенно очевидно, что один духовник не может принимать исповедь, просто чисто физически окормлять большое количество братьев. А в монастыре исповедь регулярно, примерно, так скажем, уж если не каждый день, то уж раз в неделю это точно. Вот, а если человек живет серьезной такой духовной жизнью, он своему старцу, своему духовнику открывает все свои помыслы, ну, тогда, когда не приходит, ничего не совершает без его благословения в своей жизни, то это и чаще, чем раз в неделю. Но уж как минимум раз в неделю все братья призваны исповедоваться. И, конечно, если монастырь большой, несколько сот человек, то духовников несколько. Но это особое послушание, особое призвание быть духовником. Существует такая должность, как благочинный. Благочинный в монастыре, он следит за порядком, за благочинием, что и следует из его имени. Он ответственен за то, как совершаются службы, за общую организацию, может быть, каких-то послушаний. В зависимости от конкретного случая у него могут быть те или иные обязанности. Но, как правило, он следит за общим соблюдением благочиния, уставов монастырских. Монастырь какая-то, знаете, такая духовная школа для каждого. Нужно сказать, что многие школы наши современные приняли свою структуру, восприняли очень многое для своей жизни из монастырей. И даже вот на Западе такие известные университеты, как, скажем, Оксфордский или Кембриджский университеты, в своем составе имеют колледжи. И вот жизнь колледжей, то есть кампусов, во многом повторяет, копирует и даже внешне жизнь монастырей. И, конечно, есть люди, ответственные за поведение студентов. Эконом – это человек, монах, один из братьев, который имеет хозяйственные обязанности. Это и строительство, это и ремонт зданий, помещений, снабжение вот именно по хозяйственной, строительной части. Все это эконом. Казначей. О, здесь понятно, казначей распоряжается казной, деньгами, пожертвованиями, которые поступают в монастырь. Но он не единолично распоряжается. Все в монастыре делается по благословению и управляется игуменом, но совместно с братьями. Ну, такая тоже очень ответственная должность в больших монастырях. Ризничный, еще один из числа старших братьев. Вот обычно вот эти все люди, да, духовник, благочин, эконом, казначей, ризничный, келарь, возможно, ну, келарь не обязательно, но вот ризничный, да, они входят в собор братьев. А ризничный – это брат, который ответственен за ризницу монастыря. Если казначей, он деньгами распоряжается, да, пожертвованиями, текущими какими-то расходами, то ризничный он хранит сокровища монастырские. Действительно, если это большой древний монастырь, то бывало, что за века накапливались большие в ризнице сокровища, пожертвования и старинные Евангелия, разного рода облачения. Но вообще ризница, риза, да, от слова риза – это облачение. В церкви для службы нужны облачения. Этих облачений много, за ними нужно следить, они должны быть постираны, почищены, приготовлены к той или иной службе, те или иные облачения. И облачаются не только священники, диаконы, служители, но и престол, ну, то есть храм, он облачается тоже в какое-то благолепие иконами, лампадами, кадилами. Это вот все хозяйство ризничных. Ну и существует, конечно, также келарь в монастырях, человек, который закупает продукты, ответственен он за трапезу. Вот такие главные послушания. Ну, а уже у них, у каждого есть свои, у эконома. У эконома подчиняются разные мастерские, ризничному свои какие-то могут подчиняться в зависимости от величины монастыря. А может быть, просто один человек. Если монастырь небольшой, один человек может нести несколько этих послушаний, быть, скажем, и келарем, и казначеем. Но в больших монастырях, конечно, есть не один человек, даже не может справиться с всем объемом работы, поэтому у каждого из них еще есть помощник или даже несколько помощников. Вот так осуществляется управление монастырем. Ну, а вообще монастырь – это не просто какая-то организация, куда мы ходим на работу, хотя, конечно, все в монастыре работают, но монастырь – это большая семья, общежительный монастырь – это большая семья, где люди не только трудятся, но и живут постоянно. Отсюда, конечно, могут возникать какие-то проблемы отношений, но в этом есть большое благословение, как жизнь семейная. Это есть, конечно, некое бремя для человека, ответственность, но это и большое благословение, когда семья такая большая, когда тебе неравнодушна судьба очень многих людей, не просто даже вот семья, да, семья — это семья, а тут десятки, сотни человек, и это все твоя семья. И действительно, ты переживаешь за всех и участвуешь в их судьбе. Кто-то заболел, все переживают, все молятся, все ухаживают, кто-то умер, все погребают. Так жизнь течет в монастыре особым образом. Когда человек приходит в эту семью, прежде всего он, ну, обычно становится трудником или послушником. То есть существуют, скажем, такие ступеньки жизни монастырской, да, которые проходит любой человек, который желает влиться в эту монашескую семью. Если его принимают, то он становится членом этого монашеского братства. Но сначала он называется трудником или послушником, проходит некий искус, какой-то испытательный срок. Может пройти разное количество времени, в зависимости от каких-то частных обстоятельств, когда ему разрешают носить монашеские одежды, и тогда он получает наименование инока. Инок – это такой вот начальный монах, он еще не приносит обещаний. Да, и трудники, послушники, они не приносят обетов, да, то есть обещания оставаться в монастыре, полностью себя посвятить Богу. И инок также. Но когда человек вот делает даже уже эти первые шаги, когда он решается жить в монастыре, то он, конечно же, все равно уже посвящает себя Богу. И, как правило, это путь только вперед. И становится иноком, какое-то время носит просто монашеские одежды, а потом принимает постриг, и становится монахом, уже мантийным, дается ему мантия. Вот тогда уже это вот полноценный член братства монашеского. Тот, кто действительно приносит обещание быть с братьей и перед Богом, и перед прочей братьей. Это одинаково такие вот стадии монашеской жизни, да, и в женских монастырях, и в мужских. Есть и инокини, и монахини, вот, есть игуменья, есть благочинные. Все вот то, что я говорил, оно применимо и к женским монастырям. Но в монастырях есть еще священнослужители, которые носят особые звания. Это иродиаконы, монахи-диаконы, и иеромонахи, монахи-священники, которые совершают службу, божественную литургию, другие службы в церкви. Как мы упомянули, уже монастыри бывают женские и мужские. Как правило, у нас и в нашей церкви, и в других церквях православных общежительное монашество предполагает то, что вместе живут мужчины, это мужской монастырь общежительный, либо женщины, тогда это женский монастырь. Но история, и не только история, наше время знает и так называемые двойные монастыри, где в той или иной форме живут бок о бок, трудятся и молятся вместе и братья, и сестры, и монахи, и монахини. И есть критики этого, и даже более того, есть некие правила церковные, которые запрещают жить вместе. Да, эти правила обусловлены какими-то злоупотреблениями. Но мы знаем, что и начиная с древнего времени, например, память совершается великого святого преподобного Алипия Столпника. Вот у его столпа было две обители, которым он дал устав. Это и мужская обитель, и женская. У его столпа. А он окормлял и был старцем, и духовником двух этих обителей. Так и сейчас существуют такие двойные обители. Например, монастырь в Англии, основанный уже ныне преподобным отцом Сафронием Сахаровым. Это вот именно двойной монастырь. Есть один игумен, но есть и братья, и сестры. Он не очень большой, но тем не менее отдельное здание. Конечно же, совершенно особый устав этой обители, но это процветающая, действующая такая вот двойная обитель. Есть обитель, вот, связанная со мной лично, я где был свидетелем ее становления, это монастырь отца Зосимы. Там существует два монастыря официально существующих. Монастырь мужской со своим игуменом, наместником, и монастырь женский с игуменей. Но они живут в таком едином комплексе по завещанию своего основателя, старца, архимандрита Зосимы. Это обитель на Украине, в Донецкой области сейчас существует. Есть и другие, множество даже известных нам монастырей, таких больших, где при официально существующем монастыре, скажем, мужском, есть какие-то сестры, которые несут какие-то послушания, но как бы так неофициально. Женские монастыри, да, во многих случаях они окормляются мирскими священниками, протоиереями, они являются духовниками и служащими священниками. Но очень распространена практика и в греческом мире, где женские монастыри окормляются иеромонахами. Потому что все-таки некоторые люди считают, что монахи должны окормляться монахами. Потому что именно монахи могут научить монахов монашеской жизни. А священник мирской, протоиерей, будучи духовником, он все-таки научить монашеской жизни не может. Он может, конечно, дать духовный совет, помолиться, совершить службу. Но существуют разные практики и в наше время. Нужно сказать, что на протяжении столетий, как возникали монастыри, они через пожертвования могли стать богатыми, богатыми землевладельцами даже. И это, с одной стороны, положительным было фактором, потому что монастыри могли широко заниматься благотворительной деятельностью. Но, с другой стороны, здесь были отрицательные моменты. Всегда есть возможность каких-то злоупотреблений со стороны братьев, которые становятся уже каким-то очень влиятельным. Монах-то он призван быть слугой всем, отрекаться от мира и умирать для мира, и быть в нищете и в послушании. А когда у тебя много всяких богатств и владений, то здесь возникают, конечно, искушения. Мы знаем, что вот на Руси была такая полемика между монахами. Были сторонники обширных монастырских владений. Тогда монастыри в средние века владели крестьянами, целыми деревнями, областями. И нестяжателями, которые говорили о том, что монахи ничего не должны иметь своего и довольствоваться необходимым. И вот такие монахи, они образовывали скит. Вот лидером на Руси этих нестяжателей был преподобный Нил Сорский. И он основал свой знаменитый монастырь Пустынь, которая на самом деле являлась таким скитом. И скит – это еще одна форма монашеской жизни, которая существовала в древности. Этот термин, он имел разное наполнение, но существуют скиты и сейчас. Однако же, что такое скит? Как живут разные скиты и в чем их особенность? Мы поговорим об этом в следующий раз. С вами был иеромонах Тихон. До следующих встреч. До свидания, дорогие братья и сестры. Да пребудет с вами благословение Божие.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 30 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читает Марина Михайлова.

0: Глава вторая. Мама. Уже совсем стемнело, и холодно уже становится. Внизу, наверное, уже совсем холодно. Мы с Марийкой лежим на печи. Печь еще чуточку теплая. Мы завернулись в одеяло и гадаем, что принесут мама и Арно. «Сегодня они принесут хлеб», — говорю я. Вот такой кусок. Мне очень хочется хлеба. Мама уже давно-давно не приносила его. Сейчас ни у кого нет хлеба, говорит она. Вчера они принесли 5 вареных картошин и миску толстых картофельных очисток. Когда Арно будет дома, мы будем печь очистки в печи. Печеные они вкусные-вкусные. Шелуха на них почти вся сгорает, и когда потрешь немножко пальцем, остается только белое. А еще хорошо бы опять какая-нибудь тетя получила письмо из тайги, как тетя Берта тогда. Она пришла к нам, когда Фридриха Карловича уже похоронили, и принесла полкастрюли овсяной каши. «Возьми, твоим детям», — сказала тетя Берта, протянула кастрюлю маме и заплакала. «Мой младший Эвальд прислал письмо. Он совсем слабый был, похудел, норму уже не мог выполнять. Паек меньше стал. Учитель давал ему от своего хлеба. Спас его. Эвальд ведь был его ученик». Мама тогда долго плакала и никак не могла успокоиться. Тете Берте пришлось даже стакан воды ей дать. Потом мама поставила кастрюлю на стол, и мы все стали есть кашу. И тетю Берту мама заставила есть с нами. Каша была еще вкуснее, чем печеные очистки. Да, хорошо бы мама и Арна принесли хлеба. Может, сегодня у кого-нибудь будет, и им дадут? Нет, хлеб они не принесут. Сейчас ни у кого нет хлеба, повторяет Марийка мамины слова. А раньше был? Раньше у всех был, говорит Марийка. Дома у всех моих подружек был хлеб. Когда я долго играла у них, нам давали по куску хлеба. И когда у нас играли, мама тоже давала нам. Хлеб белый-белый и мягкий. И корочка такая, ну, хрустит которая. Мама намазывала на хлеб масло, а сверху посыпала сахар. Знаешь, как вкусно? Солью тоже вкусно, добавляет Марийка. И у всех был хлеб? Спрашиваю я. У всех, говорит Марийка. Я люблю, когда Марийка про дом рассказывает. Ей повезло, мама купила ее раньше, и она ела белый хлеб с маслом сколько хотела. А меня купили, когда хлеба ни у кого нет, даже черного. А может, Марийка выдумывает? Как это может быть, что у всех есть хлеб? Откуда столько возьмется? Да еще белый, и с маслом, и с сахаром. Выдумывает, конечно. Ну, пусть выдумывает, все равно интересно. И папы у всех были дома? Спрашиваю я Марийку. Были, отвечает она. Потом начинает плакать. Ты что плачешь? Спрашиваю я ее. Она еще немного плачет, потом говорит, ты меня про папу не спрашивай, а то я расстраиваюсь. Ладно, не буду. Есть хочется. И холодно. Может, печку растопим? Говорю я. Нет, мама не велела. А если они сегодня не придут? Марийка молчит. Потом говорит. Придут. Всегда ведь приходили. Надо только не забыть сказать, что тетя Ида была. Мы молчим. Зачем маму вызывают в сельсовет? Работы сейчас нет. Да и не может мама работать. Она болеет. У нее в животике что-то болит. Тихо. На улице где-то скрипит снег. Скрип все ближе. Кто-то стучит в дверь. Мы соскакиваем с печи. Марийка бежит открывать, Я выглядываю в сенки. Это мама и Арно пришли. Марийка обметает им снег с валенок. Мама кладет на стол мешочек, снимает рукавицы, разматывает платок. «Расстегни мне пальто, Фрицк». Садится она на скамейку. Я расстегиваю ей пальто. Потом беру ее холодные руки и кладу себе на голову. «Погрей», — говорю я. «Волосы у меня длинные». Мама запускает в них руки и трет их о волосы. Руки ее совсем не гнутся. «Держи крепко», — говорю я и начинаю быстро-быстро крутить головой влево-вправо, вперед-назад, аж голова закруживается. «Согрелись?» — спрашиваю я. «Согрелись. Спасибо», — говорит мама и приглаживает мои волосы. Она идет к печи, открывает заслонку, разгребает кучку золы. Там еще есть уголек. Слава богу, а то пришлось бы бежать за углями к дедушке Семеновичу. Мама раздувает уголек, зажигает от него лучинку, и в комнате становится светло. Сейчас Арно быстро растопит печь, нагреет кипятку, и мы будем ужинать. Нам хочется посмотреть, что принесли мама и Арно. Но лезть в мешочек нельзя, нехорошо. Надо подождать, пока мы все сядем за стол, и мама нальет кипятку в глиняные горшочки. Горшочки Арно принес из лесу. Там их развешивают на деревьях, чтобы в них стекала смола. Из них очень вкусно пить кипяток. Губы не обжигаются и рукам не горячо. Когда мама нальет кипяток, она перевернет мешочек и высыплет все на стол. Вот мы и за столом. Сегодня в мамином мешочке для каждого по две вареные картофелины и еще одна остается. Картофелины холодные и рассыпчатые. Они обвалялись в мешочке, и к ним прилипли всякие крошки. Мы счищаем крошки и посыпаем картошки крупной солью. Вкусно! Еще в мешочке кусок печеной тыквы. «Это мне дали», — говорит Арно, показывая на тыкву. «Тетя хорошая попалась». Говорит, «сядь, съешь кусок». Я говорю, «нет, у меня дома сестренка и брат еще есть. Не могу». Она говорит, «ладно, все равно сядь. Если съешь, я тебе еще кусок дам, домой понесешь. Я хотел, мама, для тебя половину моего куска спрятать, а она заметила. Говорит, не съешь, не дам». «Ладно, сынок», — говорит мама. «Мне тоже дали поесть, там, где я платье перелицевала». А в другом доме злой дядька попался. «Ты, — говорит, — что-то не совсем правильно по-русски говоришь. Ты кто?» Я говорю, «немец». А он, «немец? И еще просишь, чтоб тебе подали что? Пусть фашисты тебе подадут. Мотай отсюда, щенок, пока цел». И выгнал меня. Я даже не успел сказать ему, что я совсем другой немец, что я пионер. Арно шмыгнул носом. «Успокойся, сынок. Люди ведь разные бывают. Все равно больше хороших». «Стыдно, мам. Я уж стараюсь, чтобы правильно все по-русски сказать. А все равно сразу узнают, что немец. Ну что ты, сынок, ты хорошо говоришь. Если бы я так умела». Мы макаем картофелины в тряпочку с солью и слушаем маму и Арно. «Ой, чуть не забыла», — говорит вдруг Марийка. «Мам, тетя Ида приходила. Велела передать, что завтра утром всех вас в сельсовет вызывают. Обязательно, обязательно». «А зачем вызывают? Не сказала?» «Не сказала. Она сама не знает». Мама надолго задумывается и вздыхает. «Ну ладно, давайте спать укладываться», — говорит она. Мы расстилаем на полу пальто, стаскиваем с печи одеяло. Печь еще не совсем протопилась. В комнате прохладно, и не хочется вставать на колени, чтобы молиться. Молиться — это говорить что-нибудь Богу. Раньше мы не молились, а теперь молимся. Это дедушке Семеновича бабушка посоветовала маме. Она сказала, «Ну и что ж, что не верите, а все равно молитесь. Какая-никакая, а опора. А так-то тяжело сейчас устоять. Пошатает, пошатает, да и опрокинет. Нет, во что-нибудь верить, да надо. Да во что еще, сказала мама. Больше уж и не во что. Когда дедушке Семеныча бабушка ушла, то Володина бабушка Луиза, которая тоже тогда у нас была, сказала маме: «Умная старушка, но мне-то на старости лет поздно еще раз начинать. А вот им», и она кивнула на нас с Марийкой, «может и правда стоит». Через несколько дней она принесла маме исписанные листочки, и мама научила нас молиться. А потом и мама сама стала, только после всех нас. Молиться — это хорошо. Как помолишься, Боженьке, так сразу забываешь про все, что было днем, и начинаешь думать, что же Боженька завтра нам хорошего сделает. И всю ночь спишь и ждешь, и радуешься. Только вот не хочется на колени вставать, когда холодно. Раньше, если было холодно, мы читали молитвы, лежа под одеялом, но теперь мама строгая, она смотрит, чтобы мы хорошо молились. Если стоять на коленях, говорит мама, то Бог лучше услышит нашу молитву. Первым читаю я. Я самый маленький, и молитва у меня самая короткая.
1: Ich bin ein kleines Kindlein, meine Kraft ist schwach. Ich möchte gerne seelisch sein, weiß nicht, wie ich's mach. Amen.
0: У Марийки и Арно молитвы длинней. Я их тоже уже знаю наизусть. Дольше всех молится мама. Я уже засыпаю, а она все стоит на коленях, что-то шепчет и просит. У Боженьки.

Марийка сидит за столом и рисует нашим красным карандашом двор, который был у нас дома. У нас только один карандаш, и это был папин карандаш. И у Марийки все получается красным. И двор, и дом, и наша корова Мета, и солнце, и деревья. Сейчас она рисует колодец во дворе. А потом она будет рисовать себя на крыльце с куском хлеба в руках. Я уже знаю это, она всегда так рисует. В сенках скрипит дверь. Это пришла мама. «Ну что там было?» — спрашивает Арно, который печет нам очистки. «Да ничего, просто собрание», — говорит мама и вытирает глаза. Глаза у нее красные. Мы смотрим на нее. Мама замечает, что мы смотрим. «Ветер на улице такой», — говорит она. «Прямо в глаза дует. Натерло даже больно». Арно набирает горсть готовых очисток. «Это маме, ладно?» — говорит он нам тихо. «Ладно», — соглашаемся мы. Арно относит очистки на стол. «Вкусные, мам», — говорит он. «Попробуй». Мама ест очистки и смотрит куда-то далеко. Потом она говорит мне и Марийке: «Идите, погуляйте немножко на улице». «Там, наверное, холодно, ведь ветер», — говорит Марийка. «Да нет, ветер слабенький. Пойдите, погуляйте». И правда, ветра на улице почти нет, но холодно. Мы скоро замерзаем и бежим домой. Арно сидит и плачет. Мама успокаивает его. «Арно, ты что плачешь?» — спрашиваю я. Арно не отвечает. Отвечает мама: «Мне надо в район съездить на несколько дней». Вот Арно и расстроился. «Но я скоро вернусь». «А зачем в район?» — спрашивает Марийка. «Да так, вызывают что-то». «А зачем вызывают?» «Ну ладно, ладно вам, тоже уже глаза мокрые. Я вернусь, вернусь». Но тут мама сама начинает громко-громко плакать. И мы все за ней. Вечером к нам приходит тетя Ида со своим Хайнциком. Они пришли просто так, в гости. Мы играем с Хайнциком. Хайнцика папа никогда больше не вернется. Его насовсем схоронили в деревне Тайге. Тетя Ида и мама разговаривают. Тетя Ида говорит: «Ну ничего, председатель сказал ведь, что в детдом устроят. Может, так даже лучше будет». А потом еще говорит маме: «Тебе хорошо, тебя не возьмут. Со своими останешься». «Ах», — говорит мама, — «сейчас всех берут, больная, не больная, на это не смотрят. Не то время, сама ведь слышала, что в сельсовете сказали». «Нет, не говори». Тетя Ида даже как будто сердится на маму за то, что она больная. Даже начинает громче разговаривать: «Ты дома останешься». «Перестань же, ради бога, Ида», — говорит мама и кивает на нас. «Да что перестань?» Тетя Ида, наверное, обиделась за что-то на маму. «Давай поспорим, что тебя не возьмут. Если останешься, дашь мне свои валенки, а я тебе мои». «Ладно тебе». Мама тоже сердится. Ей, наверное, не хочется менять свои валенки, которые она сама подшивала, на стоптанные валенки тети Иды, из которых через дыры сзади выглядывают разноцветные тряпки. «Я бы все отдала, чтобы только остаться». «Ну вот хорошо», — радуется тетя Ида. «Валенки, считай, мои». Марийка уже спит, Арно тоже спит, а я все не могу уснуть. Мама сегодня долго-долго стоит на коленях и молится. Рано утром нам приносят две круглые буханки хлеба. «Это, — говорят маме, — от сельсовета». Мама заворачивает одну буханку в белую тряпку и кладет на полку рядом с посудой. «Это вам, — говорит мама. — Арно, разделишь это на 4 дня, каждому в день по кусочку». Потом мама немного глядит на вторую булку, берет нож и отрезает от нее кусок. Остальное кладет в свой мешочек. Кусок она разрезает еще на 4.
Хлеб мягкий, а ножик острый, поэтому крошек почти нет. Только от хрустящей корочки на столе коричневая пыль. «Это мышкам?» — спрашиваем мы с Марийкой. «Давайте дадим мышкам. Тоже, наверное, голодные», — говорит мама. Мы с Марийкой собираем хлебную пыль в кучку, делим ее пополам и несем к печке. Там в полу две дырочки. Из них, если в комнате тихо, вылезают мышки. У нас у каждого своя мышка. Мы ссыпаем пыль нашим мышкам и садимся за стол. Теперь все в доме будут завтракать. Хороший все-таки сельсовет хлеб нам дал. А может, это Боженька нам прислал? Услышал, что мы хорошо молимся, и сказал сельсовету: «Вот те ребятишки, хорошие, дай им хлеба». Надо будет не лениться вставать на колени. «Ты так быстро не ешь», — говорит мне Марийка. «Так и невкусно. Надо вот так отщипнуть немножко, положить в рот и сосать. Тогда и вкусно будет, и надолго хватит». И правда, у меня уже от кусочка почти ничего не осталось, а у Марийки еще половина. Я пробую делать то же, как она, но у меня не получается. «У меня не получается», — говорю я. «Ты не жадничай, не глотай сразу, тогда получится». Я пробую еще раз, но вкусный кусочек сам идет к горлу. «Опять проглотил», — говорю я. «У меня осталось только немножко от корочки». «Не расстраивайся, маленький», — говорит мама. «Все равно ведь хлеб в животике». На улице кто-то кричит. Мама вздрагивает. Она выпрямляется, встает и начинает быстро одеваться. «Мама, а ты не насовсем уедешь?» — спрашиваю я. «Нет, маленький, я скоро вернусь. Вот как хлеб съедите, так я и вернусь». Папа тоже говорил, что скоро вернется, а все еще не вернулся. А может, мама попадет к папе, и они потом вместе приедут? «А ты к папе не попадешь?» — спрашиваю я. Мама опускается на скамейку. На темную потресканную пуговицу ее пальто падают слезы. Слезы падают и разбиваются на много маленьких брызг. Одна капелька попадает мне в глаз. В глазах у меня начинает что-то щипать. На улице снова кричат. Мама притягивает меня и Марийку к себе. Арно тоже обнимает маму. Мы плачем. В сенки стучат. Открывается дверь. Входит чужой дедушка в тулупе и с бичом. «Давай быстрее, Петровна», — говорит он. «Ах, мать твою, и тут тоже». Он хлопает длинными рукавами по бокам. Мама плачет еще сильней. «Ну, будет убиваться-то, будет. Давай, Петровна, пошли. Ехать надо». Он немного слушает нас еще, потом сердито кричит. «А ну-ка, быстро собирайся! Ты че, думаешь, ждать будем? Пешком пойдешь. Живо! В район опоздаем, ругать будут. Начальник сердитый. Быстро!» Мама встает. «Молиться не забывайте, дети», — говорит она. «Трубу рано не закрывайте. На улицу зря не ходите». Это мама всегда говорит, когда уходит из дому. Наверное, и правда, она ненадолго уезжает. «Да пошли, пошли!» — берет ее дедушка за рукав. «Багаж-то забыла!» Дедушка берет маленький мамин мешочек. «Эй, это тоже! Одну буханку с собой берет! Что, на именины поехали? Ведь сказано вам, на 10 дней по юг. Только в районе 3 дня будете, а там еще куды повезут, неизвестно», — ворчит дедушка. «Ну, выходи, выходи, и так уж давно надо было выехать». Мама выходит на улицу, мы быстро надеваем пальтишки и бежим за ней. На дороге стоит несколько саней. Мы видим, как мама садится на последние сани спиной к нашему домику. Дедушка кричит: «Но трогай!» Впереди защелкали бичи, заскрипел снег, первые лошади уже бегут,
Из их ноздрей, к которым примерзли сосульки, в дорогу бьют струи пара. Вот и последняя сдернула сани с места. «Мама!» — кричим мы с Марийкой. Мама оборачивается. Она видит нас, хочет спрыгнуть с саней, но другие тети удерживают ее. Мы бежим на дорогу. Сани уже далеко. От них остаются две глубокие, ровные полоски. Полоски становятся все длинней и все ближе подходят друг к другу. От телеги, на которой увезли тогда папу, тоже остались полоски, только не такие ровные и красивые. Лошади, сани, мама опускаются куда-то вниз. Вот осталась одна только дуга. Над ней поднялся и опустился бич.

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта номер 11 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Русской христианской гуманитарной академии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня в программе «Календарь памятных дат» мы будем говорить о древнегреческом философе, имя которого краткое – Прокл. Жил он в V веке. Как можно сказать, последний античный философ?
1: Один из последних и очень значимый и для античной философии, как завершитель ее во многом, и для христианской мысли, как тот, кто дал многое, будучи язычником, для христианского богословия и на Востоке, и на Западе.
0: Интересно название сочинений Прокла «Первоосновы теологии». Вот давайте поговорим об этом человеке, который стоит на стыке античной философии и христианского богословия, а сочинение его называется «Первоосновы теологии».
1: Или платоновская теология, у него есть такой фундаментальный труд.
0: Мы с вами много говорили о том, что христианское богословие очень обязано античным философам. И вот здесь последний, можно сказать, из античных философов даже написал труд, который заглавил «Теологией». Как так получилось? В чем вклад Прокла в завершение античной традиции, в начало христианской?
1: Первое, что нужно сказать, что Прокл был философом, неоплатоником, неоплатонизм связан с именем Плотина, жившего в III веке, и он является последователем Плотина и продолжателем вот этой неоплатонической философии. Интересно, что он был предпоследним схолархом знаменитой Платоновской академии, то есть он продолжатель и наследник дела Платона. Может быть, события его жизни здесь и не имеет смысла пересказывать, времени у нас достаточно мало, но нужно упомянуть, например, замечательный такой биографический очерк, посвященный Проклу, вышедший из-под пера его ученика и преемника, последователя Марина. Прокл или о счастье. И Марин описывает Прокла как счастливейшего человека. Он долго пишет о том, в каком отношении он был счастлив, и выясняется, что практически во всех отношениях он был счастливейшим человеком. И вот эта идея, такая вроде бы легкомысленная, счастье в применении к философу, к мудрецу, она тоже такая любопытная, и вместе с тем даже такую некоторую мелодраматическую ноту задает в описании этого философа. При этом все это вещи очень серьезные, потому что вообще поздний неоплатонизм, он находится в какой-то параллели с христианской мыслью, потому что здесь да. И параллель влияний, потому что надо отметить, что, например, Прокл и его философия лежит в основе текстов, написанных таким знаменитым и таинственным христианским писателем, как Дионисий Ареопагит. И его философия или богословие – это, конечно, проклианство в христианском его варианте, в адаптированном для христианского богословия.
0: То есть все вот эти ангельские чины, которые
1: да,
0: Дионисий
1: описывает.
0: Да, небесная
1: иерархия, о иерархии церковной – это все такая адаптация

0: интерпретация прокловской философии.
1: И которую если... сам Прокл назвал теологией.
0: Да, которую сам Прокл назвал теологией. Мало того, сам подход к философии. Философия становится из любви к мудрости, ведь как это слово переводится, она становится у Прокла священной наукой. То есть она фактически соответствует православной догматике, но только в таком более развернутом и детальном виде. Мало того, как и христианская мысль, Прокл обращается к откровению. То есть он мыслитель, интерпретирующий Священное Писание.
1: А что для него Священное Писание?
0: Тексты Платона. Священное Писание – это тексты Платона, непосредственно откровение, бывшее Платону. Там, правда, различаются различные тексты, собственно, написанные Платоном в дидактических целях, а есть тексты, являющиеся прямым откровением Бога Платону. Некоторые мифы, которые Платон рассказывает, например, миф из диалога Федр о душе, это откровение. То есть богодухновенный текст. И Прокл в платоновской теологии все их систематизирует, показывает вот их различный смысл и значение для читателя, для философа. А главное, не только для читателя, для философа, а для всех тех, кто хочет через философию приблизиться и соединиться с Богом. Вот если это тема всего Прокла.
1: Если бы мы предложили Проклу назвать своего Бога, наверное, он назвал бы его благо.
0: Благо или... или единое, или божество. Вот та мысль, с которой я начал, параллель с христианской философией, с христианской мыслью, еще в чем? Причем это как бы параллель поездов, которые движутся в разном направлении. То есть они где-то сходятся в какой-то точке, но они следуют в разные пункты. Так вот, чем еще знаменит Прокл? Не только тем, что он античную философию вот в ее уже таком излетном, закатном виде, достаточно сложным, очень рафинированным, соединил с богословием, или, во всяком случае, помыслил ее как богословие. Он еще, что следует из жизнеописания его, написанного Марином, это человек такой вот аскетическо-литургической жизни. То есть именно такая вот литургичность, ну, на античный языческий манер, назовем ее мистериальность, это то, чем жил Прокл. Он жил молитвой, он жил богослужением. Прокл в восприятии Марина описывается как иерей всего сущего. То есть это вот тема космической литургии, в которой участвует человек как разум, способный восходить по этим ступеням универсума вплоть до высочайшего блага и созерцать и соединяться с ним. Созерцать его и соединяться с ним. В этом весь Прокл. И это, конечно, что-то и очень близкое христианской мысли. Вот мы говорили о Дионисии, что через Дионисия Прокл очень сильно влиял на христианское богословие. Причем Дионисий даже близко к тексту цитирует Прокла, ну, фактически пересказывает его сочинение о самостоятельном существовании зла в своем трактате о божественных именах. То есть откуда вот это влияние Прокла было выяснено, и то, что Дионисий Ареопагит никак не мог жить раньше, или автор этих текстов раньше, чем жил Прокл, потому что он просто Прокла цитирует.
1: А не наоборот? Нет. Ну, хочется подумать.
0: Нет, явно не наоборот, потому что есть еще целый ряд свидетельств, которые говорят о том, что все-таки это мыслитель, живущий вот уже в послепрокловское время и опирающийся на его тексты, на тексты Прокла. И потом Максим Исповедник, конечно, величайший христианский мыслитель, тоже прошедший школу Прокла, и это чувствуется, и вот современные исследователи как раз идут по этому пути выявления, так сказать, прокловской основы в мысли Максима Исповедника. Здесь, конечно, Максим Исповедник более аккуратно, может быть, и более критически смотрит на Прокла, но тоже зависит от него и от его философии значительно. Опять же, здесь можно подчеркнуть ту мысль, что в противоположность распространенному мнению, восточная христианская мысль очень доверяла философии, очень доверяла, ну что называется, естественному разуму, полагая, что, несмотря на то, что конфессия Прокла явно не православная, то есть конфессионально он язычник, но мысль-то она для всех, она всеобщая, и она не может быть вот радикально искажена его религиозными предпочтениями, так скажем. Предпочтения его были языческие.
1: Это его традиция была, что же его клеймить так? Еще хочется подчеркнуть здесь такое качество христиан и качество христианской мысли, которое было в древней христианской церкви, это то, что мыслители, святые отцы, которые в основном, конечно, получали классическое по античному образцу образование, учились в соответствующих учебных заведениях, кто-то даже, может быть, учился и в Афинской академии. Но качественно христиане чувствовали свое отличие от этого мира именно в том, что они, представляя Христа, вот с этими псевдобогами не сражались, потому что это было бы глупо, это принизило бы самого Христа, потому что они знали, что эти-то боги — это всего лишь представление, а Бог, Личность — это Христос. И вот здесь, конечно, нельзя не отметить сочинение Прокла, возражение против христиан, но христиане против Прокла, по-моему, не сражались.
0: Нет, сражались и возражали. Ну, скажем, вот в XII веке был такой замечательный православный богослов, в котором тоже у нас была передача в свое время, Николай Мифонский. Он специально написал произведение против Прокла. Против Прокла писал еще более ранний автор, александрийский философ Иоанн Филопон, Иоанн Трудолюбивый, против физики Прокла с вечным миром, например, вот эта тема. То есть Прокл, он входил в круг интересов, он был и тем, кто подлежал критике со стороны православных, оспаривались его суждения. Но во многом и прислушивались тоже, потому что вот эта проклианская идея, может быть, несколько здесь можно слов сказать о его основном принципе, который он последовательно проводит во многих своих работах. Так вот эта проклианская идея – это образ бытия. Что такое бытие? А бытие Прокрома осматривается через призму идеи причинности. То есть есть причина, есть деятельность причины, есть результат этой деятельности. То есть всякое бытие, оно имеет три аспекта. Источник, движение и возвращение обратно к истоку. Вот эта тройственность, триадизм, он является таким вот, ну, классическим подходом Прокла к вопросу бытия и вообще к устроению всего существующего, потому что весь мир, начиная с самой первоначальной реальности, с первого сущего или с генат, такой вот принцип вводит Прокл, то есть это единицы, первый, как бы, самый такой изначальный аспект бытия. Все вот эти и последующие слои сущего, и истинно сущего, и потом уже материально-чувственного мира, они все складываются вот как такая спираль, имеющая в основе вот этот круг этой триады. Триады эти развертываются, они усложняются, но вместе с тем они сохраняют вот это единство с началом, которое представлено генадами, которое представлено еще более фундаментальной реальностью, лежащей за пределами всего сущего, вот с единым или благом. То есть весь мир является цельным, единым, и одновременно он есть иерархия, по которой единое или благо осуществляет себя в ином, и иное возвращается к источнику, то есть все существующее. То есть это вот такой образ единого и высвеченного каким-то источником, как солнцем мира, где все представлено в своей прозрачности, все представлено в своем строе, в порядке. Это такой образ или опыт Прокла. И вместе с тем это все мысль. То есть его философия, она поражает в сравнении даже там с Платоном и Аристотелем своей вот такой как бы последовательностью, такой вот схоластичностью даже. Прокла называли античным или неоплатоническим схоластом, то есть вот наподобие схоластов там 13 века западных. Именно систематизаторская работа такая, очень подробная, напоминающая, кстати, и то же, что мы у Фомы видим, то есть вот такое же строгое там мнение, ответы, вопрос, решение. Это тоже в стилистике Прокла такой подход. Ну, как бы школьный, но вместе с тем вот такой максимально фундаментальный. То есть так, конечно, не писал ни Плотин, ни Платон, который, как мы помним, диалоги писал. А здесь вот такая метода и подход, такой серьезный, можно сказать, научный, вот соответствующий вот этому высокому званию священной науки.
1: В общих словах, что из Прокла христианское богословие восприняло, а что отвергло?
0: Ну, надо сказать, что вот эта тема бытия как такого трехчастного или трехаспектного очень повлияла на христианскую мысль, в частности, на триадологию. Через Дионисия, конечно, в основном это влияние осуществлялось. Ну и через Прокла, наверное, непосредственно в случае Максима Исповедника. Речь шла о том, что вот классическое понимание божественного бытия как о сущности, ну вот сущность – это что-то такое так стабильно существующее, как бы неизменное. Оно через Дионисия претерпело некоторую трансформацию в сторону понимания божественного бытия как некоторого динамического процесса. То есть Бог в себе, то есть речь идет о бытии Бога в самом себе, внутреннем бытии Троицы, это движение, это деятельность предвечная, это неподвижное движение, или подобные вот приводились тоже эпитеты, или обозначения, это реальность. Но это такая деятельность совершенная, в которой Бог являет свое единство и множественность, то есть троичность. Это движение тоже возвращающееся обратно к истоку. То есть рождается Сын, исходит Дух, и в Сыне, и в Духе вот это движение вновь возвращается к Отцу. И вот этот принцип такой взаимности божественной в жизни, в прозрачности божественной жизни, где ипостаси существуют друг в друге, вот эта идея перихоресиса, тоже она, в принципе, более ранняя, но очень сильно она, конечно, была поддержана в философии Прокла. Она утвердилась как элемент такого своеобразного и прямого, и косвенного влияния Прокла в христианском богословии, в христианской триадологии, в частности. Но еще целый ряд других тем, может быть, не столь важных. Вот, например, вот эта знаменитая Дионисиевская, разделяемая более поздними отцами, девятичинная ангельская иерархия и все, что с этим связано, это тоже вот влияние Прокла, потому что Прокл полагал, что вот эти все иерархические посредники между единым, скажем, материально-чувственным миром, это боги, это есть боги умопостигаемого мира, есть боги промежуточного мира, который вот между умопостигаемым и чувственным, есть боги, которые вот соответствуют чувственной сфере.
1: Такая иерархия богов.
0: Да, такая иерархия богов, причем они сообщают высшей низшему вот этот как бы импульс бытия и разумности от высшего единого или блага, как божество называли неоплатоники. То есть вот эта идея светолития, которая потом будет у Дионисия Ареопагита представлена.
1: Светолития?
0: Да, светолития. То есть это все свет, идея света.
1: А вот интересно, а вот и идея нематериальных логосов, которые пронизывают все сущее, она повлияла на учение, ну, скажем так, исихасской традиции?
0: Повлияло на Максима Исповедника, который эту всю проблематику воспринимает. Тем более у него тоже идея, как Марин, помните, говорил, иерей всего сущего. И у Максима Исповедника, вот Гансурс фон Бальтазар, автор знаменитого исследования о Максиме Исповеднике, так и назвал свое сочинение, посвященное этому святому отцу, «Космическая литургия». Вот этот образ космической литургии, где вот весь мир приобщается к Богу, возвращается к Богу. Это ведь проклианский образ.
1: Угу. А с чем спорили у Прокла православные авторы?
0: Ну вот, например, с его физикой, потому что Прокл очень разнообразен. Кстати, от него сохранилось огромное количество текстов, гораздо больше, чем от Платона, от Аристотеля и от какого бы то ни было другого из античных писателей. То есть Прокл или о счастье, он все-таки оказался счастлив в этом отношении, во всяком случае.
1: Угу.
0: Недаром так вот Марина его характеризовала. Вот с его, например, физикой, которая сама представляла из себя комментарий к физике, например, Аристотеля, или к тем физическим концепциям, которые мы находим у Платона в диалоге.
1: А что там такого опасного, что и через половину тысячелетия православные авторы вынуждены были ответить?
0: Дело в том, что в Византии всегда существовала такая опасность, ну, опасность для христианского сознания, опасность возрождения эллинства. По-настоящему византийцы себя византийцами не называли. Это такая вот ученая квалификация, уже новоевропейская. И эллинами себя не называли. Они называли себя римлянами или ромеями. А эллинами они называли язычников. И всячески их третировали вот, в апологической литературе, там эллины, эллины, эллины, как синоним язычества. Но это эллинство, оно в двух вариантах существовало. С одной стороны, это вот понятно, что там Гомер, Гесиод, вот эти богословы эллинства. А с другой стороны, это великие философы. Платон, Плотин, Прокл, Аристотель, ну, вот Прокл. Прокл. И мода на Прокла, она время от времени возобновлялась, и византийская интеллектуальная элита Проклом увлекалась. Причем это увлечение, конечно, воспринимались с большим подозрением за такими людьми, ну, если не прямую следили, то, во всяком случае, за ними пригляд был. Вот. Поскольку считалось, и небезосновательно, что увлечение этими вот философскими доктринами, типа проклианской, ведет, в конце концов, к разного рода еретическим заблуждениям, что, конечно же, считалось предосудительным.
1: А какие-то возникли ереси на основе Прокла? Ну, имеется в виду, что, конечно, уже через 500-600 лет после его смерти.
0: Ну, во всяком случае, была опасность возвращения, собственно, к проклианской философии, потому что она представляла из себя в каком еще плане опасность, потому что она была не только философией, она была чем-то вроде естественной теологии. И вот эта борьба с проклианской естественной теологией, где есть и триадология, скажем, своя, где есть, конечно, свое учение о спасении, совершенно не христианское, потому что там нету Христа.
1: Это да. Тогда Прокл актуален сегодня.
0: Да, это искушало, тем более, что считалось, что вот такая как бы рафинированная премудрость целостная, она, конечно, возвышает человека, если он ей владеет. Но если он владеет, то, конечно, он ей пытается соответствовать, и его мировоззрение уже оказывается там не христианским, а вот таким антично-философским. Это не язычество в чистом виде, конечно же. Это род монотеизма или генотеизм, как еще называют подобные учения. То есть Бог-то один, это единое или благо. Но это, конечно, такое вот нехристианское видение. И в этом плане как бы обезоружить Прокла было важно, учитывая, конечно, его влияние, потому что, вероятно, Максиму Исповеднику было понятно, что все-таки автор, скрывающийся вот под именем Дионисий Ареопагит, вовсе не Дионисий Ареопагит, а философ-проклеанец.
1: Тем не менее, Дионисия Ареопагита православная традиция восприняла как своего.
0: Восприняла как своего, и влияние мощное он оказал. А в нем, в Дионисии, конечно, Прокл.
1: Ну, я думаю, что Дионисий это, в общем-то, в наше богословие, если так можно сказать, грубо, Максим Исповедник притащил своим авторитетом.
0: Да, Максим Исповедник, потому что предисловие к Дионисию, подписанное именно Максимом Исповедником, которое, видимо, Максим Исповедник не писал, оно...
1: Не случайно тоже появилось.
0: Да, стало свидетельством неоспоримым того, что это авторитетный текст.
1: Угу.
0: Святые не могут ошибаться, они же духовицы.
1: Ну что ж, а сейчас мы прекратим разговор об этом просто целом явлении в истории человечества.
0: Да.
1: Вот на исходе величайшей традиции мысли, которая стала основоположником цивилизации европейской, мировой, самой значительной, в которой мы сегодня живем. Вот ее завершает такое светило и счастливейший человек, как Прокл, который пишет о теологии, который, в принципе, приходит к этому Богу, благому, единому, всем управляющему, все пронизывающему. Но уже вот здесь это пятый век уже христианства. И здесь эта традиция, она, можно сказать, передает свои лавры христианскому богословию. И начинается его расцвет. Мы поговорили о Прокле, годы жизни которого 412-485. Программу «Календарь памятных дат» провели Марина Лобанова и преподаватель Русской христианской гуманитарной академии Константин Андреевич Махлак. До свидания.
0: До свидания.

0: В исполнении Кристофа Эшенбаха, Юстуса Франца и Гамбургского филармонического оркестра прозвучал концерт для двух клавиров и струнных до мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории государства российского и русского общества.
1: Сегодня наша 101-я программа.
0: Мы говорим о событиях середины 17 века, эпохи царя Алексея Михайловича, о событиях, предшествующих воссоединению Малороссии и Московской Руси. В нашей прошлой программе мы говорили о таком явлении, как Запорожское казачество, о его происхождении, о конфликте между реестровым казачеством, желавшим любой ценой приобрести себе социальные привилегии, которым обладала польская шляхта, и о нежелании шляхты Речи Посполитой делиться своими привилегиями, пускать в свою довольно замкнутую корпорацию кого бы то ни было. Естественно, что те казаки, которые были не записаны в реестр, хотели туда попасть, реестровое казачество мечтало стать шляхтой. И вот эта упорная борьба за приобретение своего привилегированного статуса позднее и в советской, и в украино-фильской историографии преподносилась как борьба за свободу Украины, создание украинского государства. Но это, в общем-то, все-таки легенда, о чем, собственно, я и говорю. Итак, в середине 30-х годов 17 века, в 1636 году, реестровое казачество, обеспокоенное прибытием польских войск на территорию Малороссии по повелению короля Владислава IV, который был правнуком шведского короля Густава I, его полный титул Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон. Так вот, как раз к Владиславу IV реестровое казачество и хотело обратиться в надежде добиться расширения своих прав, постепенного инкорпорирования, слияния со шляхтой мирным еще путем через убеждения, просьбы челобитные. И от реестрового казачества были отправлены два посла, два сотника, Иван Барабаш и Зиновий Богдан Хмельницкий. Зиновий Богдан Хмельницкий был сыном казацкого сотника Чигиринского полка Михаила Хмельницкого. Родился Богдан Михайлович в 1595 году, то есть к моменту описываемых событий он был в возрасте расцвета для военно-политической деятельности, ему был 41 год. По одной версии он родился в Субботове, это село Чигиринского района нынешней Черкасской области на Украине. Однако эта версия оспаривается. Возможно, что его отец Михаил Хмельницкий просто имел там хутор. Надо сказать, что для своего времени Богдан Михайлович был прекрасно образован. Он учился в Ярославле-Галицком, окончил колледж у иезуитов, причем владел в совершенстве риторикой и латынью, и польским языком, но католичество не принял. Во время польско-турецкой войны 1620-21 годов, как раз когда запорожские казаки под командованием кочевого атамана Петра Сагайдачного оказывали помощь польскому королю Сигизмунду III, во время этой войны его отец Михаил погиб в Цацорской битве, весьма несчастной для поляков. Богдан Зиновий участвовал в битве, в этой вместе со своим отцом попал к туркам в плен, пробыл 2 года в Константинополе, выучил там турецкий язык и познакомился с разного восточного рода обычаями, это ему потом впоследствии все пригодилось. А после заключения польско-турецкого мира Хмельницкий возвратился в Речь Посполитую, служил в казачестве. С середины 20-х годов он активно участвовал в морских походах запорожцев на турецкие города. Ну и, наконец, после достаточно длительного пребывания на Запорожье Хмельницкий вернулся в Чигирин, женился на Анне Самко. Кстати, по другой версии, как раз и об этом я скажу, брак этот был весьма странный, невенчанным. Но эта точка зрения оспаривается, почему это существенно, мы позднее вернемся к этой ситуации, потому что как раз история с его женой, она и послужила едва ли не поводом к событиям 1648 года. По возвращении в Чигирин Хмельницкий получил сотника Чигиринского и таким образом, в общем, занимал достаточно примечательное социальное положение. Для того, чтобы рассмотреть жалобы казачьего реестра, король назначил воеводу Адама Киселя, православного шляхтича, который повел весьма такую своеобразную линию. Он сулил реестровому казачеству льготы, деньги, какие-то материальные вознаграждения, но при этом пытался всячески уменьшить реестр, потому что, видимо, так сказать, фактическая численность реестрового казачества давно уже превосходила установленную цифру в 6 тысяч, и хотел, чтобы те казаки, которые попали в реестр незаконно, они вернулись к своим шляхтичам на службу. Надо сказать, что старшиной казачьего реестра тогда был некий Василий Томиленко, человек весьма нерешительный, которого Кисель довольно умело уговаривал и, грубо говоря, обводил вокруг пальца. И вот как раз в разгар этих переговоров во второй половине 30-х годов произошло очередное драматическое событие, очередной казачий мятеж нереестрового казачества. Некий Карп Павлюк, возглавлявший запорожских казаков, которые в реестр не были приписаны, он ворвался на территорию Украины с двумя сотнями из Сечи, захватил всю артиллерию казачьего реестра в Черкасах, ушел обратно в Сечь и оттуда уже из Сечи обратился к реестровому казачеству с призывом признать его в качестве вождя и поднять восстание против шляхты, против Польши. Надо сказать, что Томиленко в этой ситуации заколебался, он не знал, как ему ответить. А тогда Кисель достаточно быстро сориентировался и, выбрав себе ту часть реестрового казачества, которая была против вооруженного конфликта и сохраняла лояльность польскому монарху, он составил как бы альтернативную такую казачью раду, которая немедленно заявила о том, что Томиленко не законный казачий старшина. В гетмана был выбран полковник Сава Кононович, и именно вот этот Кононович и стал как бы противником главным мятежников во главе с Павлюком. Павлюк отправил один из отрядов в Переславль. Этот отряд, который ночью проник в Переславль, сумел захватить Кононовича в плен, а также все его окружение. Там дело было в элементарной военной хитрости. Таким образом, Павлюк получил в свои руки всех ставленников Адама Киселя. Был инсценирован такой своеобразный суд, на самом деле, конечно, не имевший никакого юридического значения, потому что все действия Павлюка были обычным мятежом и разбоем, и по постановлению казачьего суда и Кононович, и все другие его соратники были расстреляны. Гетманом был провозглашен упомянутый Павлюк, который немедленно призвал к восстанию весь русский народ, к восстанию против Польши. Реестровые полки один за другим стали переходить на сторону нового гетмана, которому вполне обоснованно можно употребить прилагательное «воровской», если вспоминать события начала 17 века в Московском государстве. И, в общем, это был один из самых крупных мятежей на восточных и юго-восточных землях Речи Посполитой конца 30-х годов. Конец Польский послал против мятежников достаточно сильный отряд под командованием магната Николая Потоцкого. Это был будущий великий гетман Коронный, как раз в период войны Хмельницкого с Польшей в конце 40-х годов. И борьба между ним и Павлюком затянулась достаточно кровопролитная. Она шла на левобережной Украине современной, по левую берег Днепра. Очень много крови пролилось и с той, и с другой стороны. Решающее сражение произошло 6 декабря 1637 года у деревни Кумейка. Павлюк был разбит, отступил к Днепру. Кисель пообещал жизнь сохранить Павлюку, если они сдадутся, и гарантировал своим честным словом, что король Владислав IV дарует всем мятежникам прощение. Ну и, соответственно, реестровое казачество, уже обеспокоенное тем, что ситуация выходит из-под их контроля, и победой поляков, они немедленно заявили о том, что Павлюк не изложен, с гетманства они сдали его полякам, и, соответственно, был заключен договор, в соответствии с которым казачество обещало польскому правительству повиноваться. И вот как раз этот договор со стороны казачества и подписал Богдан Михайлович Хмельницкий, носивший звание генерального писаря при Павлюке. В общем-то, в той ситуации, которая сложилась, Кисель, видимо, действительно хотел сохранить жизнь повстанцам, и Павлюка, и Томиленко привезли в Варшаву, но вот здесь он уперся совершенно в непримиримую позицию и сейма, и монарха, и хотя он уговаривал сейм даровать мятежникам жизнь, потому что он же им обещал, его не послушались, поэтому всем казацким вождям отрубили голову, в том числе и Томиленко, который, в общем-то, на самом деле в мятеже активно не участвовал, но и не сопротивлялся ему. Подавление восстания Павлюка убедило шляхту в том, что на левобережной Украине нужно действовать самыми свирепыми карательными мерами для того, чтобы подавить любую попытку мятежа, любое покушение на повстание. И кровь полилась рекой. За малейшую попытку сопротивления казнили самыми жестокими образами. Одна из летописей свидетельствует, и мучительство фараонова ничего не значит против ляжского тиранства. Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди деревом и творили иные неисповедимые мучительства. Московские летописи писали о том, что польские и литовские люди их христианскую веру нарушали, церкви их людей, собирая в хоромы, поджигали, и пищальное зелье, засыпав им в пазуху, зажигают, и сосцы у жен их резали. Даже если подобные физические показания и сгущают краски, а может быть, и не сгущают, невозможно совершенно представить себе, что в этот момент, зимой 1637-38 годов, творилось на левобережной Украине. И было совершенно понятно, что такими казнями, репрессиями, террором невозможно на самом деле решить те проблемы, с которыми объективно столкнулось польско-литовское государство. Потоцкий казнил мятежников безжалостно. Вся дорога от Днепра до Нежина была уставлена буквально колами, на которых корчились хлопы. И в то время, когда Потоцкий казнил сотнями, в прямом смысле этого слова, людей, обвинявшихся в участии в мятеже Павлюка, при этом кричал: «Я из вас восковых сделаю», русские ему отвечали: «Если ты, пан гетман, хочешь казнить виновных, то посади на кол разом всю правую и левую сторону Днепра». Только в 1638 году наступило какое-то своеобразное замирение, правильное, скажем, замирение, основанное на крови. И последние 10 лет до начала войны 1948 года прошли достаточно спокойно. В Речи Посполитой их даже называли «золотым десятилетием». Казачество было обескровлено в ходе последнего восстания. Само по себе оно вряд ли насчитывало более 10 тысяч человек, которых могло выставить в поле. Но социальная обстановка была настолько накалена, конфликт между малорусским населением и польской шляхтой, между элитой и народом, говорившим на разных языках, исповедовавших разную веру и принадлежавших в значительной степени к разным культурам, был настолько велик, что достаточно было любого случая, события, который мог бы послужить поводом для новой, гораздо еще более огромной и кровопролитной войны. Это было затишье перед бурей, как указывает и подчеркивает один из историков. И здесь как раз эту атмосферу, эту ситуацию очень хорошо чувствовал Хмельницкий. Дело в том, что хлопская или холопская ярость в борьбе с поляками очень нравилась казачеству, очень нравилась казачьей старшине. Она могла быть очень умело ими использована. Я уже говорил о том, что по численности всегда все равно казачество представляло достаточно небольшую группу. В поле они могли выставить, ну, 10 тысяч, допустим, человек. Причем в эти 10 тысяч входят и реестровые, и сечевики. Но с регулярными войсками Речи Посполитой вряд ли бы они могли выдержать решительное столкновение. Они были просто задавлены численным преимуществом и огнем артиллерии неприятеля. Поэтому социальный протест, копившийся в низах, протест, копившийся в конфликте между малорусским или малороссийским холопством шляхтой, был самым мощным и важным союзником казачьей старшиной. Вот тут очень важно подчеркнуть, что как раз Хмельницкий, эти люди, которые стояли за ним, они добивались совсем не уничтожения какой-то несправедливости, не ликвидации фактически сложившегося уже крепостного права в Малороссии, а старались любой ценой, используя вот этот гнев холопский, приобрести себе место в шляхетской корпорации. Не о свободе шла тут речь, а о привилегиях, пишет Ульянов, и, на мой взгляд, пишет совершенно справедливо. Соответственно, и холопство не могло понять, и крестьянство малороссийское не могло понять, что оно заключает военно-политический союз антипольский со своими потенциальными поработителями, то есть теми, кто в перспективе станет малороссийским дворянством, помещиками на Украине уже в составе российского государства. Совершенно понятно, что всенародное восстание 1648 года открыло перед казачьей старшиной такие возможности, которых оно и не могло мечтать. Мне удалось совершить то, о чем я никогда не мыслил, позднее уже писал Богдан Хмельницкий.
2: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Надо сказать, что после подавления восстания Павлюка Хмельницкий трезво оценивал ситуацию и понимал, что вот это десятилетие, названное «золотым», это лишь затишье перед кровавой и грозной бурей. Он был уверен в том, что борьба, война будет продолжаться. В частности, когда вместе с гетманом Станиславом Конецпольским Хмельницкий осматривал в 1639 году крепость Кадак, которая считалась совершенно такой, в общем, неприступной оплотом польского владычества над Малороссией, то Конецпольский, указав на крепость, сказал, что вот это символ польской власти над этой территорией, над этой землей, Хмельницкий ему довольно храбро заявил, все, что создано рукой, рукой же может быть и разрушено. Понятно, что Богдан Михайлович был

дела. Хмельницкий подал в суд, он обивал судебные пороги, получил отказ в управе на Чаплинского. Было заявлено, что владение Хмельницким Субботовым не подтверждается ничем, а женщина, с которой он жил, не была с ним венчана, и он жил в невенчанном браке, поэтому она не может считаться его женой. И, естественно, что вот после такой драмы, я сейчас оставляю за скобками рассуждение о том, в какой степени версия Хмельницкого, версия польских судей, версия этих событий, в какой степени они были справедливы. Я говорю о том, что формально послужило детонатором к войне 48-го года. И в конце 1647 года, в это время в Москве уже на престоле находился новый государь, царь Алексей Михайлович, Хмельницкий с небольшим отрядом переправляется в низовье Днепра. Очень быстро его отряд растет, разбухает, он пополняется беглецами, беглыми холопами, крестьянами, нереестровыми казаками. И уже в январе 1648 года отряды Хмельницкого заставляют капитулировать польский гарнизон, который стоял в районе Запорожской сечи. 24 января 1648 года Хмельницкий провозглашается гетманом войска Запорожского, и это событие открывает собой тяжелейшую и кровопролитную и для Малороссии, и для Речи Посполитой войну, которая еще называлась по-другому Хмельничиной. Именно она и послужила прелюдией к воссоединению Малороссии с московским государством. С пехотой у Хмельницкого было не так уж все плохо, но очень плохо было с конницей. В то же самое время он хотел обезопасить свой тыл от татаро-турецких набегов и, естественно, хотел расколоть возможный общий фронт противников. Поэтому Хмельницкий достаточно быстро встал на путь переговоров с крымским ханом Исламом III Гераем. Он был ханом одного из крупных крымских политиков. Середина 17 века он был ханом с 1644 по 1654 год, как раз вот интересующее нас десятилетие. Ислам III предоставил Хмельницкому конницу, несколько тысяч всадников под командованием опытного кавалериста Тугайбея. И вот это первое соглашение с Крымом, которое заключил Хмельницкий зимой 1648 года, оно, конечно, имело не только военное, но и политическое значение, было весьма показательно. Речь-то как раз идет о том, что, по всей видимости, Хмельницкий совсем уж не стремился в объятия Москвы. Он скорее лавировал между Крымом, Москвой и Варшавой в надежде из этого лавирования извлечь наибольшую для вот той группировки интересов, которую он защищал, для казачьего реестра, наибольшую пользу. Понятно, я думаю, что Хмельницкий понимал, что крымский хан-союзник весьма ненадежный, но он был выгодным для него в тот момент, и его выгоды и надежды оправдались. Восстание в Поднепровье росло, ширилось, число его сообщников, имеется в виду Хмельницкий, простирается теперь до 3000, писал гетман Потоцкий королю Владиславу IV. Сохрани Бог, если он войдет с ними в Украину, тогда эти 3000 возрастут до 100 000 человек. Ни одной деревни, ни одного города, в котором не раздавались бы призывы к своеволию, не было, писал Потоцкий монарху своему, не было ни одного города, где бы не замышляли на жизнь имущество своих панов и арендаторов. И надо сказать, что и Владислав IV, и Потоцкий довольно разумно оценивали ситуацию, они прекрасно понимали, что выступление такого запорожского казачества речь не ограничится, начнется мятеж всего холопства украинского, всех землеробов, землепашцев, это будет уже настоящая крестьянская война, которую невозможно будет выиграть или выиграть весьма проблематично. Поэтому понятно, что шляхта еще стремилась в зародыше подавить начинавшееся освободительное движение, восстание до тех пор, пока действительно вот эти 3-5 тысяч Хмельницкого не превратились в огромную 100-тысячную армию. Коронный гетман Николай Потоцкий сам возглавил польские войска, которые отправились в Малороссию, и авангардом его войск командовал его сын Стефан Потоцкий, двинувшийся непосредственно навстречу Хмельницкому. И вот 6 мая 1648 года
Хмельницкий

полностью уничтожил авангард Стефана Потоцкого в урочище «Желтые воды», недалеко от современного города «Желтые воды» Днепропетровской области. Это была первая победа, которая окрылила повстанцев, а через 10 дней под Корсунью произошло второе крупное сражение. Хмельницкий проявил себя здесь достаточно небесталанным полководцем. Он имел сведения о том, как движутся польские войска, сам выбрал место сражения и, сыграв очень умело на коммуникациях, перехватил возможные пути отхода неприятеля. Польское шляхетское войско попало в клещи, через несколько часов упорного боя было полностью разгромлено. Надо сказать, что в качестве трофеев малоруссам досталась практически вся артиллерия неприятеля, а Потоцкий и его воевода Калиновский попали в плен. Они были отданы татарам, надеявшимся получить за них достаточно большой выкуп. Надо сказать, что ситуация принимала действительно критические масштабы для Речи Посполитой. Кроме Хмельницкого появились самостийные такие вольные отряды, действия которых только еще больше дестабилизировали обстановку. Ведь большая часть повстанцев, как полагают некоторые историки, она даже не вступала в армию Хмельницкого, а действовала сама по себе в виде так называемых полевых отрядов, которые назывались загонами. Они рассыпались по всей восточной территории Речи Посполитой, сеяли смерть, грабежи, пожары, жгли панские поместья. И те полевые командиры, которые командовали этими боевками, какой-нибудь там Гайчура или Вавгур, они не знали ни пощады, ни жалости. Надо сказать, что каждый из этих загонов разрастался за счет постоянного притока добровольцев, и в скором времени вся восточная окраина Речи Посполитой превратилась в такой огнедышащий кратер. «Вся эта сволочь, — писал один из польских современников, — состояла из презренного мужичья, стекавшегося на погибель панов и народа польского». Гетман Сапега заявлял: «Было время, когда мы словно на медведя ходили укрощать украинские мятежи. Тогда они были в зародыше под предводительством какого-нибудь Павлюка. Теперь иное дело. Мы ополчаемся за веру, отдаем жизнь нашу за семейство и достояние наше. Против нас не шайка своевольников, а великая сила целой Руси». Имелось в виду, конечно, Малая Русь. «Весь народ русский из сел, деревень, местечек, городов, связанный узами веры и крови с казаками, грозит искоренить шляхетское племя и снести с лица земли Речь Посполитую». Действительно, если за 50 лет казачество не могло потеснить польскую власть в Малороссии, то теперь она была сметена за несколько недель. И возникла угроза просто для существования Речи Посполитой. И на самом деле эта угроза была более чем реальна. Я уже не говорю о том, что и внешнеполитическое положение Речи Посполитой в этот момент, международное положение, было весьма сложным. Кроме того, здесь 20 мая 1648 года умирает король Владислав IV. Начинается весьма сложное междуцарствие для польской политической элиты. И в этот момент, видимо, и Хмельницкий понимает, что ситуация заходит далеко. И речь идет уже вообще... Они, конечно, могут приобрести шляхетские права, попасть в шляхетскую корпорацию, но если так дело пойдет, как оно идет, то и самой шляхты может не остаться. Привилегии некому будут просто предоставлять. Поэтому с самого начала Хмельницкий вел очень такую, в действительности, осторожную, если не сказать хуже, политику. Он попытался начать переговоры летом 1648 года с польским сеймом, опять-таки в надежде обменять ту угрозу, которую несла его армия, его силы, на выгодные для себя и своей привилегированной социальной группы выгодные условия. Однако сейм, который пришел в ярость от бесчинств запорожских отрядов и крестьянского войска на восточной окраине Польши, решил утопить все восстание мужичье в крови. В Польше была спешно сформирована 40-тысячная армия, которую возглавляли магнаты Заславский, Остророг и Конецпольский, и двинута против Хмельницкого. Надо сказать, что это была армия с тремя командирами.
ну, не родившийся еще Наполеон Бонапарт в свое время скажет в перспективе, в исторической, о том, что лучше во главе армии иметь одного талантливого военачальника, чем двух гениальных. Заславский был изнежен, Конецпольский неопытен, а Остророк излишне учен. Хмельницкий этот польский триумвират назвал весьма своеобразно «Пирына, Детына и Латына». И одно из самых главных сражений войны 1948 года произошло недалеко от города Староконстантинов на Южной Волыне под местечком Пилявцы. Оно продолжалось несколько дней, и вот 13 сентября 1648 года повстанцы одержали полную победу, решительно разгромив все польские войска. Собственно говоря, цвет польского рыцарства был обращен в бегство, как стадо овец. Он был бы полностью уничтожен, если бы победители не прекратили преследование и не бросились грабить очень богатый польский лагерь. Надо сказать, что беглецы за 250-300 верст отдалились от места сражения, и те поляки, которые в сражении не участвовали, презрительно называли их пилявчики. Даже такое слово появилось в Польше. Но надо сказать, что, конечно, эта победа, которой, я думаю, сам Хмельницкий был, в общем-то, потрясен, поставила Речь Посполитую на грань существования. Резня и шляхтичей, и ксензов, католических священников и евреев, в которых видели несправедливых арендаторов, приобрели всеобщие масштабы. Это вызвало ужас повсеместный и всеобщее оцепенение польского общества. Речь Посполита тогда, осенью 1648 года, вся лежала у ног Богдана Зиновия Хмельницкого. Если бы он захотел двинуться со своими полчищами, которые, может быть, даже правильнее назвать ордами, я имею в виду дисциплину, внешний вид и организацию, вглубь страны, тогда бы он, может быть, до самой Варшавы бы не встретил сопротивления. В тот момент все было возможно, и ситуация сложилась так, что и судьба Малороссии, и судьба Речи Посполитой, Польши, ну а опосредованно все это должно было повлиять на историю Московской Руси, висели буквально на волоске. Хмельницкому со всех сторон неслись крики: «Пане Хмельницкий, веди на ляхев, кинчай ляхев». Но вот тут-то как раз и выяснилось в том, что Хмельницкий ляхев-то побивать совсем не хочет. Полностью, по крайней мере, потому что интересы казачества, интересы казачьей старшины, они очень расходятся с интересами холопства и крестьянства, составлявшего основу армии Хмельницкого. И Хмельницкий явно принял сторону так или иначе противников своих собственных повстанцев, принял сторону иноземцев и иноверцев против русских православных земледельцев, как об этом пишет Николай Ульянов. Вместо того, чтобы двигаться на Варшаву, Хмельницкий пошел на Львов, довольно долго осаждал затем Замостье, в то же самое время откладывая решительный штурм. И так или иначе, в общем-то, он утопил свою потенциальную победу в частностях. В то же самое время Хмельницкий постоянно посылал своих делегатов, эмиссаров к польскому сейму в надежде на то, что будет заключен своеобразный договор. Но тут еще приближалась зима, октябрь, ноябрь вообще был холодным месяцем, ноябрь 1648 года. В войске, которое осаждало бестолку Замостье, вместо того, чтобы двигаться на Варшаву, начались проблемы с продовольствием, начались болезни. И в этой ситуации и очень многие польские шляхтичи стали понимать, что с Хмельницким нужно скорее попытаться достичь компромисса, пока он не оказался под стенами Варшавы. И в то же самое время Хмельницкий согласился начать мирные переговоры. В декабре 1648 года он вернулся в Киев, где был весьма торжественно встречен местным населением. В этот самый момент уже в Польше речь шла о вступлении на престол зимой 1948-1949 года нового монарха Яна Казимира, и это был довольно, в общем, хитроумный
или, во всяком случае, не глупый политик, который рассчитывал справиться с Хмельниччиной не только путем военных, но и политических методов. Надо сказать, что в то же самое время ситуация и для Хмельницкого складывалась весьма и весьма неоднозначно, потому что не мог быть до конца уверен в том, что Сейм и новый польский монарх пойдет на заключение соглашения с ним, которое полностью удовлетворит интересы, ну вот, казачьей старшины, в общем-то, реальным политическим фигурой, представителем которой был Хмельницкий, на которого опирался, интересы которой, строго говоря, защищал в ходе этой кровопролитной войны, причинившей такие тяготы и разорения и всей Малороссии, и всей Речи Посполитой. На этом, дорогие друзья, я думаю, что мы на сегодня прервемся, продолжим наш разговор о событиях на Украине, которые приведут ее к воссоединению с Московской Русью, с российским государством в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров с очередной программой в рамках нашего уже долгого и систематического курса занятий по российской истории и российского государства и русского общества. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала серенада из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Истоки символа веры. В неделю 12-ю по Пятидесятнице. Братья, напоминаю вам Евангелие, которое я вам возвестил, которое вы приняли, на котором твердо стоите, которым и спасаетесь, если храните слово Евангелия в том виде, в котором я вам возвестил его. А иначе оказалось бы, что вы поверили впустую. Ибо я с самого начала передал вам то, что и сам принял. Христос умер за наши грехи, по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день, по Писаниям, и явился Кифе, потом двенадцати. Потом он явился одновременно более чем 500 братьям, большинство из которых до сих пор живы, хотя некоторые и почили. Потом он явился Иакову, потом всем апостолам, ну а последнему из всех он явился и мне, как какому-то недоноску. Ведь я из апостолов наименьший, я и называться-то апостолом недостоин, потому что гнал Церковь Божию. Но по благодати Божией я стал тем, кем стал. И благодать его была дана мне не напрасно, так как я больше всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так благовествуем, и вы так уверовали. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 11. Трудно переоценить значение прочитанного отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Исторически, это послание открывает нам панораму жизни христианской церкви середины первого века в одном из центров греко-римского мира, жизни со всеми ее проблемами и трудностями становления. В богословском же отношении это послание показывает нам первоосновы, азы нашего вероучения. И сегодняшнее чтение делает это с предельной смысловой концентрацией. В нем апостол Павел буквально, и на этой буквальности он настаивает, цитирует ранний христианский символ веры, то Евангелие, которое он сам принял и в неизменном виде передал Коринфянам. Когда мы в нашем никео-цареградском символе веры исповедуем Христа, распятого же заны при понтийском Пилате, и страдавше, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, то мы видим, что это почти буквально воспроизведение того текста Благой Вести, которую апостол принес Коринфянам. «Христос умер за наши грехи по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям». Это исповедание веры через длинную цепочку поколений передано нам. Таково предание. Оно как некая драгоценность, передаваемая из рода в род. Не то чтобы оно не подвергалось никаким изменениям во времени, но его драгоценная суть при этом оставалась неизменной. Драгоценность же первого исповедания веры в том, что оно содержит в себе мысль о спасении. Спасает нас вера во Христа, за нас умершего и воскресшего. Остановимся немного на этом древнем символе. В отличие от Никео-Цареградского, он очень краток и состоит всего из 4 пунктов. Христос, первое, умер за грехи наши по Писаниям, второе, и был погребен, третье, и воскрес в третий день по Писаниям, четвертое, и явился Кифе, потом 12. Предложения о смерти и воскресении Христа построены с искусной параллельностью. и то, и другое произошло по Писаниям. Эти ссылки на Писание без указания конкретных мест, а таких можно было бы привести немало, имеют целью засвидетельствовать, что события смерти и воскресения Иисуса Христа произошли не случайно. В связи со смертью Иисуса в Новом Завете часто можно встретить указания на исполнение Писаний. Почему? Потому что древняя церковь пыталась разрешить мучительную загадку смерти Богочеловека, объяснить смысл его посланничества. И объяснение могло быть только одно. Абсурдная по человеческим понятиям смерть Сына Божия произошла по воле Божией, выраженной в пророческих книгах Священного Писания. Отсюда и по Писаниям. Тем более обретает смысл добавка по Писаниям применительно к воскресению Иисуса. Бог, поднявший Христа из смерти, тот же самый, подающий жизнь Бог, который уже в истории своего народа снова и снова проявлял себя как помощник и покровитель. С этим понятием о Боге, дающем жизнь, связано и упоминание срока воскресения. Оно произошло в третий день. Дело в том, что третий день в Ветхом Завете — символический срок выступления Бога в защиту народа Израиля или какого-нибудь праведника. Достаточно вспомнить замечательное место из пророка Осии: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Книга пророка Осии, глава 6, стихи 1 и 2. Искупительная смерть Иисуса Христа и Его спасительное воскресение — альфа и омега нашей христианской веры. Но нам может показаться излишним и странным упоминание погребения Христа как необходимого для веры факта. Однако в те далекие времена это упоминание было необходимым, так как погребение считалось доказательством реальности смерти. Желая показать, что смерть была истинная, а не кажущаяся, как думали некоторые еретики, апостол прибавил и это слово «и был погребен». Погребение есть подтверждение действительности смерти, по словам святителя Феофана Затворника. Явление же воскресшего доказывает реальность телесного его воскресения, которое тоже многими подвергалось сомнению. Здесь аргументацией служит не пустая гробница, а именно явление. Греческое слово, у нас переводимое как «явился», на самом деле означает «он был увиден» или «Бог сделал его видимым». В греческом Ветхом Завете это слово часто употребляется для явления самого Бога, выступающего из своей сокровенности. В воскресшем Иисусе свидетели встречаются с непостижимой реальностью самого Бога. Именно поэтому евангельские истории о явлениях воскресшего так затрудняются адекватно описать в словах и образах ни с чем не сравнимый опыт богоявления. Древнее исповедание веры вспоминает явление Кифе, то есть Петру. Затем говорится о явлении 12, как представителям нового народа Божия. Мы можем спросить, почему не 11? Ответ прост. 12 стало к тому времени просто устойчивым определением первых апостолов как таковых, так что здесь никак не отражено отсутствие Иуды. Апостол Павел к упомянутым добавляет и прочие явления Господа, которые были известны ему из предания. Явление более чем 500 братьям, о чем нам Евангелие не сообщают, а также явление Иакову, брату Господню, первому епископу Иерусалима, и даже всем апостолам. Ибо были и другие апостолы, кроме 12, именно 70, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Наконец, апостол Павел в число явлений воскресшего включает также собственный опыт обращения на пути в Дамаск. Этот опыт был решающим поворотом в его жизни, превративший его из гонителя церкви Савла в апостола язычников Павла, который исходил с проповедью об Иисусе Христе половину известного тогда мира. Воистину, он потрудился больше всех других апостолов. Однако прежде чем похвалить себя, он пишет, что Христос явился ему, яко некоему извергу. Так в церковнославянском и в синодальном переводе. Слово «изверг» в современном языке означает «злодея». Но если его переводить буквально, оно означает «выкидыш». Как писал блаженный Феодорит Кирский, Павел уподобляет себя выкинутому зародышу, который не включается и в число людей. Возможно, это бранное слово «выкидыш», «недоносок» могло происходить из арсенала противников апостола Павла. Но речь могла идти и о его собственном пренебрежительном самовысказывании, из стыда за свое дохристианское прошлое. А святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Кто говорит что-нибудь великое о других, тот говорит смело и дерзновенно. А кто принужден хвалить самого себя, особенно когда представляет себя в свидетеле, тот стыдится и краснеет. Поэтому и этот блаженный муж наперед уничижает, а потом возвеличивает себя». И, скажем мы, возвеличивает себя с полным на то правом, как апостол языков, огласивший до того времени всю Малую Азию, Македонию, Грецию и некоторые острова. Но он видит в этом не плод своего усердия, а дело благодати. Святитель Феофан Затворник. Воскресение Иисуса Христа из мертвых — основное содержание древнейшего христианского исповедания веры и общее достояние всего христианства. «Мы так благовествуем, и вы так уверовали», — пишет апостол. Но вера не висит в безвоздушном пространстве. Было и есть много свидетелей, которые говорят о себе: «Иисус явился нам живым». Мимо этих свидетельств невозможно пройти, тем более что очень многие из них заплатили жизнью за свое свидетельство. Вечная им слава.
0: Прозвучало апостольское чтение в неделю 12-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами вновь обращаемся к музыкальным инструментам, которые встречаются в Священном Писании, в Библии. Последнее время мы с вами занимались тем, что разбирали надписания псалмов. Мы с вами разобрали такие надписания, как на духовых орудиях, термин «нахилот», на восьмиструнном, термин «шеменит», на гевском орудии, на музыкальном орудии «шашан», на струнных орудиях или струнном орудии, на музыкальном орудии «аламов». Последнее надписание, которое мы с вами разбирали в синодальном тексте, звучит так: «на духовом орудии» или «на махалав», что, в общем-то, одно и то же, несмотря на то, что синодальный текст представляет это по-разному. И мы с вами говорили, что этот термин, который скрывается за русским переводом, термин «махол», он имеет, скорее всего, двоякий смысл. Где-то он может обозначать танец, хоровод, а где-то может обозначать духовой инструмент. И мы сделали еще такое предположение, что, возможно, вот такая вот его двойственность объясняется неким соединением определенной песни, пляски и духового инструмента. В общем-то, это все, что касается надписаний псалмов. На этом мы заканчиваем разбор их. И что можем еще сказать о них кратко? Кратко мы можем сказать следующее. Из 7 разобранных нами вариантов надписаний псалмов, связанных с музыкальными инструментами, 4 исследователи относят к струнным, а 3 к духовым. Однако нельзя ручаться за абсолютную достоверность этих утверждений ввиду сложной определяемости древнееврейских терминов. А вообще надписания псалмов столь запутаны, что святой Григорий Ниский высказывал даже такое мнение, что евреи нарочно извратили надписание псалмов, чтобы христиане не могли проникнуть в их сущность. Вот насколько надписания псалмов представляют собой сложность. Однако не только надписания псалмов представляют сложность для понимания. Это касается и музыкальных инструментов вообще, как мы не раз могли убедиться за те беседы, которые мы с вами уже провели из нашего цикла. Я то и дело вам, уважаемые радиослушатели, предлагаю словечки типа «возможно», «есть мнение», «наверное», «скорее всего» и тому подобное. Но что делать, если прошли тысячи лет, а изображение, по сути, не сохранилось, один лишь библейский текст? Может быть, вовсе не стоит этим заниматься? Кто-то, может, так и решит. Однако святые отцы не гнушались строить гипотезы и говорить о том, что доподлинно им могло быть неизвестно, употребляя подобные вероятностные слова. Ну, как святой Григорий Ниский, мне кажется. Помните, мы цитировали его. Говорить и при этом изучать, а не махнув рукой, проигнорировать подобные вопросы. Дорогу осилит идущий. Если сравнить познания о библейских инструментах, которые бытовали в отечественной библеистике лет этак 150 назад, современными, то мы увидим немалое продвижение вперед в деле изучения этой темы. И это при том, как я вам уже говорил в самом начале наших встреч, это при том, что у нас в России практически никто серьезно к этой теме не обращался. Так что ищите, обрящите. Кто хочет проникнуться духом, бытом, обстановкой библейских времен, тот сможет это сделать, насколько это возможно. Было бы желание. Было бы желание. Вот после такого лирического отступления обратимся к кругу терминов, которые определить составляет большую проблему. С какими-то мы уже встречались, как, например, с терминами «дехаван» и «махол». Есть еще несколько, которые представляют немалую трудность для определения их. Первым мы разберем термин «села», один из самых неясных терминов Священного Писания. Он многократно встречается в Ветхом Завете, аж 74 раза, причем в подавляющем большинстве случаев в Псалтире, аж 71 раз. А оставшиеся 3 раза приходятся на книгу пророка Аввакума. Причем все в одной главе, 3, 9 и 13 стихи. Как пишет Елена Ивановна Коляда, которая подробно разбирает этот термин, в традициях переводов Библии, сложившейся в разных культурах, термин «села» в большинстве случаев опускается, присутствуя главным образом в древних версиях, например, в Септуагинте, в переводах Акилы, Симаха, Феодотиона и в некоторых современных, в том числе и в современном переводе Библии на русский язык, осуществленном Всемирным библейским переводческим центром, изданным в 1993 году в Москве. Эта версия приводит транслитерацию с древнееврейского оригинала «селах». Опущен этот термин в «вульгате» и в распространенном у нас церковно-славянском переводе, так называемой Елизаветинской Библии. Музыкальное толкование слова «села» основано прежде всего на его, несомненно, музыкальной семантике в песне-молитве пророка Аввакума. Речь идет о 3 главе книги пророка. Приведем некоторые музыкальные объяснения этого термина. Септуагинта и отчасти Симах и Феодотион передают его с помощью существительного диапсалма, который буквально переводится как «междопсалмия», имеется в виду пауза в пении. И это слово в том числе может означать инструментальную интерлюдию, то есть какую-то музыкальную инструментальную композицию, исполняемую между двумя основными частями псалмопения. Впоследствии некоторые исследователи полагали, что начало такой паузы в пении фиксируется звуком тарелок. Постоянные слушатели нашего цикла, наверное, помнят, что за инструмент, или точнее, что за инструменты обозначали в Библии тарелки. Кто-то, возможно, вспомнит их переводное название, закрепившееся как в церковнославянском, так и в русском языке – кимвалы. А кто-то, может быть, помнит и сами древнееврейские названия этих инструментов – цилцилим и мецалтайм. Напомню, и как могли звучать подобные инструменты в глубокой древности – сейчас же тарелки в симфоническом оркестре, знаменуя, фиксируя начало сильных долей инструментальной музыки, могут звучать следующим образом –

Прозвучал отрывок из увертюры Николая Андреевича Римского-Корсакова «Светлый праздник». Талмудисты занимали аналогичную позицию, что термин «цело» мог означать инструментальную паузу, интерлюдию. Но только полагали, что эта пауза между разделами псалмов была предназначена для трубления, указывавшего молящимся моменты простирания ниц. Возможно, такая пауза могла быть обозначена таким образом.

прозвучало античное трубление из дельфийского гимна. Кстати, если вспомнить упомянутое нами диапсалма, то оно, это слово, в какой-то мере связано со словом «диавлион», «диавлий», который обозначает не просто инструментальную интерлюдию вообще, а конкретно интерлюдию на авлосах. А авлос, мы об этом с вами, дорогие братья и сестры, говорили в свое время, авлос также является духовым инструментом. Напомним, и возможное звучание двойного авлоса.

прозвучал музыкальный фрагмент к творению Аристофана, жившего в 4-5 веках до Рождества Христова. А за 200 лет до Аристофана жил древнегреческий ритор и грамматик, а проще говоря, полимат, многознайка, Афиней, из египетского города Навкратиса, который нам известен по сочинению «Пир мудрецов». В этом опусе тоже встречается слово «диапсалма», которое означает здесь «интерлюдию струнных». «Диапсалма» от «псала», в том числе этот глагол можно перевести так: «щипать», «перебирать пальцами струны», «бряцать на музыкальном инструменте». И это может являться косвенным подтверждением обозначения инструментальной интерлюдии под термином «сэла». Однако уверенно мы сказать о связи этого термина с инструментальной музыкой все-таки не можем. Еще один термин, который предположительно может быть связан с темой музыкальных инструментов, это «хигайон». Этот термин встречается в Ветхом Завете в разных значениях, как «рычание льва», книга пророка Исаии, 31 глава, 4 стих, как «стоны горлицы», книга того же пророка, 38 глава, 14 стих, как «рыдание человека», книга пророка Иеремии, 48 глава, 31 стих, как «размышление», Псалом 19, 15 стих. Что касается музыкальной семантики, то, как нам сообщает Елена Ивановна Калида, она предположительно приписывается термину «хигайон» в двух случаях, причем оба находятся в псалтире. Когда за ним следует только что разобранное нами, уважаемые радиослушатели, слово «сэла», Псалом 9, 17 стих, или название струнного инструмента «кинор», Псалом 92, 4 стих, образуя в обоих стихах одно смысловое целое. «Нечестивый уловлен делами рук» — «хигайон сэла» — это 9-й, Псалом 17-й стих. «С песнью на гуслях» — Псалом 92-й, 4-й стих. Калида пользуется древнееврейской нумерацией псалмов, а по славянской нумерации псалом будет не 92-м, а 91-м. Это для тех, кто, может быть, сличает тексты, которые я упоминаю. Комбинации «хигайон-сэла» в переводах 9-го псалма, 17-го стиха, существует три подхода. Либо вообще никак не переводят эту комбинацию, это касается всех церковнославянских и синодальных переводов, либо связывают с пением, находим это у Акиллы и Феодотиона, либо относят к инструментальной музыке, так в Септуагинте, передавая метафорически как «песнь интерлюдии». Псалом 91, 4 стих, в котором «хигайон» встречается в паре с кинором, в некоторых переводах означает «сольную игру» на этом струнном инструменте, но в большинстве переводов понимается как «песнь». По мнению одного из исследователей, термин мог амбивалентно обозначать и манеру пения, и определенный тип музыкального инструмента. То есть примерно такой же подход, который мог быть в отношении термина «махол», который мы с вами разбирали в прошлый раз. Но, однако, опять-таки, это всего лишь одна из гипотез. Но утверждать о связи этого термина с инструментальной музыкой мы все-таки не можем. На этом мы с вами закончим сегодняшнее наше знакомство с музыкальными инструментами, или даже точнее с терминами, которые могут иметь отношение к музыкальным инструментам. И встретимся уже с вами в следующий раз. Спаси Господи за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала прелюдия ре-мажор Этера Вилла-Лобоса.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В эфире небольшое приложение к программе «Время Эрмитажа». Сегодня мы поговорим только об одной иконе, представленной в постоянной экспозиции византийского искусства. Это икона Успения Богоматери первой половины XIV века. Она расположена в зале номер 382 Зимнего дворца. Рассказывает Юрий Александрович Пятницкий, старший научный сотрудник сектора Византии и Ближнего Востока, отдела Востока Государственного Эрмитажа.

0: У меня вопрос по иконе Успения Богоматери есть. Не знаю, это кажется или это не так. Она, значит, она сама выпуклая. Сама композиция, как бы от нее тоже лучи исходят, которые тоже добавляют вот этот эффект некой такой вот выпуклости. Это специально так сделано или это, ну, уже просто такие вот...
1: Выпуклая она не... Она от времени, но вы абсолютно точно уловили основную сущность этого памятника. Композиция асимметрична, и она построена по круговому движению. Склоненные головы ангелов, архитектурная кулиса, между ними постройки соединены стеной, она тоже сделана не прямая стена, а полукруглая стена. Полукруглая мандорла вокруг Христа, причем мандорла делится на несколько секций цветовых. То есть это вот линия, нужно повторять, повторяющиеся круговые линии. У вас происходит движение, вам кажется, что она вся выпуклая, она асимметрично движется. И все это разом моментально останавливается единой прямой линией, горизонтальной линией. Это ложа Богоматери с ее тонкой усопшей фигурой. Недаром там Богоматерь сделана очень изящная, тоненькая, почти как девушка неестественная, да? Потому что художнику нужна была вот эта именно линия. И вы останавливаетесь, ваше движение вот останавливается на ложе и этой тонкой фигурке, и взгляд прикован к приподнятую подголовник ложа, который сделан под углом там где-то 30 градусов. На нем красная подушка и золотой нимб. Золото выделяется на красном, то есть вы обращаете внимание, концентрируете его на лик Богоматери. И что же вы видите? Вы видите, что у нее закрыты, сомкнутые глаза, веки сомкнуты. Но она не кажется мертвой. Там нет ничего, что говорит о смерти, о тлени. Она уснула. А наверху, вы видите, раскрытые, исполненные гризалью, во-первых, как бы такой нейтральный, нематериальный сегмент голубовато-сероватое небо с раскрытые врата, и оттуда ангелы, которые ждут душу Марии, которую держит в своих руках Христос, вот в этой мандорле. Что является композиционным центром? Душа Марии. Не фигура Христа, как мы могли бы предположить, что так по фигуре Христа симметрично располагается правая и левая часть. Нет. Вот именно на его вытянутых руках маленькая беленькая фигура.

0: Мария – вот центр всей композиции. То есть очень такой сложный, очень динамичный замысел композиционный, великолепно воплощенный художником. Он добавляет цветовые акценты, которые тоже они нервные, такие прерывистые. Это цветные пробива. Они, складки одежды, они сделаны контрастными цветными, например, там лиловые на сером. То есть это вносит такую вот нервозность, такую некоторую нервную нагнетенность. А это и нужно, чтобы подчеркнуть вот это круговое движение и вот эти элементы. Потом обратите внимание на ложе Марии. Оно тоже там розоватое вроде ткань и с такими зелено какими-то коричневатыми пробивами, вроде как складки. Вот там в тенях они более глубокие какие-то видны. То есть вот эта вот игра, она нужна для создания общей атмосферы. А чистые тона – это коричневые мафори Богоматери, красные подушка, золотой нимб и кусочки голубого платья, которые видны, ее красные башмачки. А перед ложем стоит две свечи, ну, это гимнография, Богоматерь, свеча неугасимая, и жаровня. А вот жаровня, там жаровня, на которой видны угли красненькие, значит, ну, конечно, она не для обогрева, она для того, чтобы убить запах разложения, запах тлена. А вот это уже элемент, который идет от первых веков, связан с иудейской погребальной традицией, поскольку жара быстро разлагается, поэтому огромное количество жаровни с благовониями, которые должны отбивать запах разлагающегося тела. В данном случае вот этого тлена не может и быть, потому что Богоматерь ведь взята живая на небо. Здесь нет разложения, но здесь присутствует жаровня, которая, она как вот появилась в первые века в иудейской традиции, она в литературе везде прошла красной нитью, все равно она вот упоминается, и она здесь опять присутствует. Но ее можно рассматривать вот как такой, ну, рудимент иконографический, а можно рассматривать как то, что это жаровня с фимиамом, который клубится в честь восхваления, в честь Богоматери. И свеча, которая там, да, она ассоциируется, Богоматерь, неугасимая свеча, но и свечи, которые поставлены перед иконой. И перед, получается, это первый план, они недаром на первом плане. То есть художник вносит как бы плановое разделение. Вот изображение, сцена, которую вы видите, а вот перед нею две свечи. То есть представьте, вы в храме стоите перед иконой, а перед нею либо лампада, либо свеча. То есть вот как может многопланово можно рассматривать византийскую икону и находить очень много таких интересных элементов.
1: Да, очень интересно. Я сама с радостью бы все это искала, если бы...
0: Вы знаете, когда вот, ну, когда вас натолкнут и дадут толчок, нить для рассуждения, для рассмотрения этого, то дальше вы уже сами начинаете работать, и вам легче, и вдруг вы обнаружите очень много таких вещей, на которые раньше не обращали внимания. Это относится ко всем, и как специалистам, и не специалистам. Мы специалисты, такие же люди, как все остальные, и точно так же можем тысячу раз смотреть на предмет и ничего в нем не

о византийской иконе Успения Богоматери первой половины XIV века рассказал Юрий Александрович Пятницкий, старший научный сотрудник сектора Византии и Ближнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа. Икона представлена на постоянной экспозиции византийской культуры и искусства в зале номер 382 Зимнего дворца. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Владимир Сутеев. Сказки и сказочные повести. Мешок яблок. Ходил заяц с мешком по лесу, искал грибы, ягоды для своих зайчат, но, как назло, ничего ему не попадалось. Ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зеленой поляны увидел он дикую яблоню. А яблок румяных на ней и под ней видимо-невидимо. Недолго думая, раскрыл заяц свой мешок и стал в него яблоки собирать. Тут ворона прилетела, на пенек села и каркает. Карр! Карр! Безобразие! Каждый будет сюда приходить, ни одного яблока не останется. Напрасно каркаешь, говорит заяц. Здесь яблок на весь лес хватит. А у меня зайчата дома голодные сидят. Набрал заяц полный мешок яблок. Мешок тяжелый, не поднять. С трудом потащил его заяц волоком по лесной тропинке. И вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое. Поднял голову заяц и обомлел. Перед ним медведь стоит.
1: «Что у тебя там в мешке?» — спросил медведь.
0: Заяц пришел в себя, открыл мешок и говорит: «Вот, яблоки! Угощайтесь, дядя Миша!»
1: Попробовал медведь одно яблоко. «Ничего, яблочки!» «Освежают!» — проревел он, набрал большую горсть яблок и пошел своей дорогой.
0: А заяц к себе домой. Идет заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата, пищат хором: «Дяденька заяц, дайте яблочек!» Ничего не поделаешь, пришлось снова мешок открывать. По дороге домой заяц встретил своего старого приятеля ежа. «Куда идешь, колючая голова?» — спросил заяц. «Да вот, за грибами собрался, а грибов нигде не видно. Хожу с пустой корзинкой. Ты лучше у меня яблок возьми. Бери, не стесняйся, у меня их много», — сказал заяц и насыпал ежу полную корзинку яблок. Вышел заяц на лужок, а там коза со своими козлятами гуляет. Их заяц тоже яблоками отделил. Ходил-ходил заяц и устал. Присел было на какой-то бугорок, как вдруг:
1: «Спасибо, дружище!» — сказал крот и исчез под землей
0: вместе с яблоками. В заячьем домике давно ждут папу зайца. Чтобы скоротать время, мама-зайчиха рассказывает сказку своим голодным зайчатам.
1: И тут кто-то постучал в дверь.
0: Дверь распахнулась, и на пороге появились бельчата с большим лукошком, полным орехов.
2: «Вот, это вам мама просила передать», — пропищали бельчата и убежали.
0: «Чудеса!» — прошептала зайчиха.
1: Пришел ежик с корзиной, полный грибов. «Хозяин дома?» — спросил он зайчиху.
0: «Да нет, как с утра пошел, так и не возвращался».
1: Попрощался еж, ушел, а корзину с грибами оставил зайчихе.
0: Соседка-коза принесла капусты и крынку молока.
2: «Это для ваших детей», — сказала она зайчихе.
1: Чудеса продолжались. Со стуком откинулась крышка подпола и показалась голова крота. «Это дом зайца?» — спросил он.
0: «Да, мы тут живем», — сказала зайчиха.
1: «Значит, я правильно подкоп вел», — обрадовался крот.
0: И полетели из-под пола всякие овощи. Морковка, картошка, петрушка, свекла.
1: «Привет зайцу!» — крикнул крот. И исчез под землей.
0: А ворона все каркает. «Кар, кар, всем яблоки раздавал, а меня хоть бы одним яблочком угостил!»
1: Смутился заяц.
0: Вытряхнул из мешка последнее яблоко. «Вот! Самое лучшее! Клюй на здоровье!»
1: «Очень мне нужно твое яблоко! Я их терпеть не могу, кар-кар! Что делается? Родным голодным детишкам пустой мешок несет!»
0: «А я сейчас обратно в лес пойду и снова мешок полный принесу!»
1: «Куда же ты пойдешь, глупый? Смотри, какая туча собирается!»
0: И побежал заяц обратно в лес. А когда прибежал к своей заветной яблоне, то там
1: волк сидит. Увидел волк зайца, облизнулся и спрашивает: «Тебе чего здесь нужно?»
0: «Я яблочки хотел собрать зайчатам».
1: «Значит, ты яблочки любишь?»
0: «Люблю».
1: «А я зайцев очень люблю!» — зарычал волк и бросился на зайца.
0: Вот тут-то и пригодился зайцу пустой мешок. Накинул его заяц волку на голову и наутек пустился. Уже поздно ночью приплелся заяц к своему дому. А дома давно крепким сном
2: спали сытые зайчата. Только одна зайчиха не спала, тихо плакала в своем уголке. Вдруг скрипнула дверь.
0: «Вскочили зайчата! Ура! Папа пришел!»
2: Зайчиха подбежала к двери. На пороге стоял заяц, весь мокрый.
1: «Я ничего, совсем ничего вам не принес», — прошептал он.
2: «Зайчик мой бедный!» — воскликнула зайчиха.
1: И вдруг страшный удар потряс дом.
0: «Это он, волк! Заприте дверь! Прячьтесь все!» — закричал заяц.
1: Зазвенели стекла, распахнулось окошко, и появилась большая голова медведя.
3: «Вот, держи от меня подарок», — прорычал медведь. «Мед настоящий, липовый».
2: Утром вся заячья семья собралась за столом. А на столе чего только нет: грибы и орехи, свеклы и капуста, мед и репа, морковка и картошка. А злая ворона удивляется. «Никак ума не приложу! Как могло из пустого мешка столько добра появиться?»

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

память праведных с похвалами, говорит премудрый Соломон. Честна пред Господом смерть преподобных его, сказал ранее Богоотец Давид. Итак, если память всех праведных совершается с похвалами, то кто не принесет восхваление источнику праведности и сокровищнице святости? Не с тем, чтобы прославить, но самому быть прославленным вечной славой. Ибо не нуждается в прославлении от нас Божия скиния, град Божий, о котором славное возвещается, как сказал о нем божественный Давид. Славное возвещается о тебе, град Божий. Ведь кого же подразумевает нам под градом невидимого и неописуемого Бога, все содержащего в своей горсти, как не ту единственную, неописуемо вместившую присущественное Слово Божие, образом подлинно преестественным и присущественным, о которой славное возвещается самим Господом? И что может быть славнее восприятия древнего и истинного совета Божия? Ни человеческий язык, ни ум примирных ангелов не способны по достоинству восхвалить ту, через которую нам дано ясно узреть славу Божью. Так что же, будем ли мы молчать, удерживаемый страхом, из-за того, что не можем принести достойную хвалу? Всего менее. Пойдем ли мы, как говорится, не разбирая ступеней, забудем ли о присущих нам пределах, коснемся ли дерзко неприкосновенного, отбросив узду страха? Никоим образом. Лучше мы, смешав страх с любовью и сплетя из них единый венок со священным благоговением, трепетной рукой и пламенеющей душой, принесем невзыскательный плод нашего разума, как долг благодарности Царицы Матери, благодетельницы всякого естества. Есть рассказ о том, как некие земледельцы, пахавшие на валах свое поле, увидели следовавшего мимо них царя, одетого в великолепные пурпурные одежды, украшенного блистающей диадемой, окруженного кольцом из несметного числа телохранителей, и поскольку у них не было ничего, что можно было бы преподнести в дар властителю, то один из них без промедления зачерпнул руками воды, а поблизости протекал обильный поток, и преподнес ее в дар самодержцу. Царь обратился к нему: «Что это, чадо?» Он же смело отвечал: «Что у меня было, то я и принес, посчитав за лучшее не скрывать усердие за бедностью. Ведь ты не имеешь нужды в наших дарах и не желаешь от нас ничего, кроме благоговения. Для нас же совершаемое мною есть и долг, и похвала. Ведь слава часто следует за людьми благожелательными». Тогда удивленный царь похвалил таковую мудрость, принял благосклонное усердие и многими великими дарами щедро отплатил земледельцу. Стало быть, если тот высокомерный тиран предпочел благоговение пышности даров, то не тем ли скорее примет наше стремление, невзирая на его немощь, сия подлинно благая владычица, матерь и единого благого Бога, снисхождение которого беспредельно, который две лепты предпочел многоценным приношениям? Подлинно примет она приносимое нами как дань и воздаст мерой несоизмеримой. Итак, когда все побуждает нас говорить, дабы исполнить свой священный долг, обратим к ней свое слово.

как же назовем тебя, владычица? С какими словами к тебе обратимся? Какими похвалами увенчаем твою священную и препрославленную главу, подательница благ, дарительница богатств духовных, украшение рода человеческого, слава всей твари, через которую та обрела подлинное блаженство? И кого не вмещала тварь прежде, вместила благодаря тебе, и на кого не в силах была взирать, благодаря тебе смотрит открытым лицом, как в зеркало. О, Слово Божие, отверзи нам косноязычные уста, даровав им слово, исполненное благодати. Вдохни в нас благодать Святого Духа, посредством которой рыбаки становятся риторами и безграмотные изрекают премудрость, превышающую человеческое разумение, дабы и мы своим слабым голосом могли, пусть и невнятно, возвестить величие Твоей возлюбленной Матери. Будучи избранной от древних родов по предвечному совету, без истечения и бесстрастно родившего Тебя Бога Отца, она родила Тебя, умилостивление и спасение, оправдание и искупление. Тебя, жизнь от жизни, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, воплотившегося от нее в последние времена. Это рождение было необычайным, способ рождения превосходящим природу и разумение, и спасительным для мира, успение же ее славным, подлинно священным и всехвальным. Отец ее предопределил, пророки предрекли Духом Святым, а освящающая сила Духа нашествием своим очистила, осветила и как бы заранее оросила. И тогда ты, определение слова Отца, неописанно в нее вселился и возвел ничтожество нашего естества на беспредельную высоту твоего непостижимого божества. Восприняв начатки нашего естества из пречистых, непорочных и незапятнанных кровей Святой Девы, ты образовал сам себе плоть, оживленную душой мыслящей и разумной. Сам явился для плоти ипостасью, так что стал совершенным человеком, не переставая быть совершенным Богом и единосущным Отцу Твоему, воспринявшим по неизреченному милосердию нашу немощь. И Ты произошел от нее. Один Христос, один Господь, один Сын. Он же самый Бог и человек, вместе совершенный Бог и совершенный человек, весь Бог и весь человек. Но одна сложная ипостась из двух совершенных природ, божества и человечества, и в двух совершенных природах, божестве и человечестве. Не исключительно Бог и не просто человек, но один Сын Божий и Бог воплотившийся, вместе Бог, и Он же вместе с тем человек, не принявший слияния и не претерпевший разделения, несущий в тебе самом естественные свойства двух разносущных природ, по ипостаси соединенных неслитно и нераздельно, тварность и нетварность, смертность и бессмертие, видимость и невидимость, ограниченность и безграничность, волю божественную и волю человеческую, действие божественное, но и действование человеческое, две совершенных свободы, божественную и человеческую, божественные чудеса и человеческие страсти. Я говорю о страстях естественных и безупречных. Ведь ты, владыка, по благоутробному милосердию твоему, воспринял всего Адама, свободного до падения от греха, тело его, душу, ум и их естественные свойства, чтобы всему мне даровать спасение, ибо подлинно невоспринятое не может быть исцелено. Ты же, став посредником между Богом и человеками, разрешил вражду и привел отступников к твоему Отцу, заблудшие обратил, промраченное просветил, сокрушенное обновил, тленное изменил в нетление, тварь освободил от заблуждения многобожия, людей сделал чадами Божиими, уничиженных явил причастниками божественной славы, осужденного на пребывание в преисподних земли, возвел превыше всякого начальства и власти, приговоренного в землю возвратиться и в аде обитать, посадил с собою вместе на царском троне. Итак, кто же явился местом делания этих безмерных благ, превышающих ум и восприятие? Не родившая ли тебя Преснодева? Видите ли вы, любезную Богу, отцы и братья, благодать сегодняшнего дня? Видите ли вы, сколь высока и достойна почитания, всевосхваляемая нами ныне? Не приводят ли в трепет ее тайны? Не исполнены ли они чудесного? Блаженны видящие их единственно возможным и подобающим образом. Блаженны стяжавшие духовные чувствования. Какое сияние света украшает сегодняшнюю ночь? Какие ангельские стражи озаряют успение живоначальной Матери? Какие божественные речи апостолов ублажают погребение богоприемного тела?
как Слово Божие, соблаговолившее по милосердию своему стать ее сыном, служит Всесвятой Божественной Матери своими владычными руками и принимает ее священную душу. О благой законодатель, не подлежащий закону, он исполняет закон, который сам установил. Ведь он сам узаконил, чтобы дети воздавали должное почитание родителям. «Почитай, — говорит, — отца твоего и мать твою». Что эта истина ясна всякому, хоть немного посвященному в смысл божественных словес Священного Писания. Ибо, если, как говорит Божественное Писание, души праведных в руке Божией, то разве не прежде всех она предаст душу в руки Сына и Бога своего? Истинно это слово и выше всякого возражения.

Но если угодно, мы расскажем, насколько в наших силах, кто она и откуда, как она была предоставлена миру сему в качестве дара величайшего и вместе с тем любезнейшего из всех даров Божиих, какие занятия имела в этой жизни и каких таинств удостоилась. Ибо если эллины, почитая усопших эпитафиями, собирали со всяческим усердием все, что только можно было найти, чтобы похвала прославляемому оказалась подобающей, а у остающихся пробудилось усердное стремление к добродетели, при этом по большей части они ткали свой рассказ из мифов и несуразных вымыслов, хотя бы прославляемые не стяжали похвалы по своим собственным заслугам, то как же мы не заслужим всеобщее осуждение и не подвергнемся одинаковому наказанию с зарывшим свой талант, если скроем, как говорят в глубинах молчания, то, что является вполне истинным и достойным почитания, то, что подлинно существует и доставляет всем благословение и спасение. Потому начнем слово, заботясь о его краткости, чтобы оно не оказалось тяжким для слуха, как излишняя пища для тела. Родителями ее были Иоаким и Анна. Иоаким, подобно пастуху овец, пас и водил, как стада, свои помышления, куда хотел, ибо он сам был пасом Господом Богом, подобно овце, и не имел недостатка ни в каких благах. Пусть никто не подумает, что я называю благами то, что дорого для большинства людей, к чему всегда стремится ум любителей удовольствий, но чему продолжаться несвойственно, и что не может сделать лучшим своего владельца. Удовольствия теперешней жизни, которые не могут быть прочны, но приходят в упадок и тотчас разрушаются, даже если кто и имел их в великом избытке. Нет, не нам восхищаться подобными вещами, и не таков удел боящихся Господа. Я говорю о благах, желанных и привлекательных для людей подлинно благоразумных, о благах, которые неприходящи, которые приятны Богу и доставляют обретшим их зрелый плод. Я имею в виду добродетели, которые в свое время в будущем веке дадут свой плод, жизнь вечную, принесшим должное усердие и посильный труд. Ибо труд предшествует добродетелям, а уже затем следует вечное блаженство. В них Иоаким постоянно пас свои помышления на месте злачном, пребывая в рассмотрении священных пророчеств, наслаждаясь водой упокоения, то есть божественной благодатью, отвращая помыслы от пустого и направляя на стези правды. Анна же, которая означает благодать, была со своим мужем не только единой во браке, но и единой в нраве. Будучи украшенной всеми добродетелями, она по некой тайной причине имела недуг бесплодия. Ведь поистине и сама благодать была тогда бесплодна, будучи не в силах приносить плоды в душах людей, ибо все уклонились, сделались равно непотребными, не было ни разумеющего, ни ищущего Бога. Но благой Бог, презрев на творение рук своих, смилостившись над ним и возжелав его спасти, упраздняет бесплодие благодати, то есть богомудрой Анны, которая производит на свет дочь, какой не было прежде и какой не будет после. Это упразднение бесплодия явно показало, что мир освободится от бесплодия в благих делах и что сухой пень будет производить плоды неизреченного блаженства. Поэтому рождение Богородицы происходит по обетованию. Ангел сообщает о зачатии той, которой предстоит родиться, ибо надлежало, чтобы будущая Матерь по плоти единого и истинно совершенного Бога не оказалась позади кого-либо и не занимала второго места и в этом. Затем она посвящается священному храму Божию, и там пребывает, являя образ жизни несравненно лучший и чистейший прочих, удаляясь от всякого общения с неправедными мужами и женами. Когда же она достигла возраста рассвета, и по закону ей было запрещено находиться в святилище, священники вручают ее обручнику, или, иначе говоря, стражу девства Иосифу, который до старости своей безукоризненно по сравнению с другими соблюдал закон. У него и жила эта священная и пречистая дева, занимаясь домашними делами и ничего не зная о происходящем вне дома. Но когда пришла полнота времен, как говорит божественный апостол, послан был ангел Гавриил от Бога этой подлинной дщери Божией и сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Прекрасно ангельское приветствие, обращенное к той, которая превыше ангелов, ибо оно несет радость всемирную. Она смустилась от слов его, будучи не привыкшей к общению с мужчинами, ведь она твердо решила хранить девство, и размышляла сама в себе, что бы это было за приветствие. Архангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Подлинно ты обрела благодать, достойная благодати.
обрела благодать ты, которая потрудилась, возделывая поле благодати, и пожала многоплодный класс благодати. Обрела бездну благодати ты, которая невредимой сохранила ладью сугубого девства, ведь ты сохранила душу девственной не менее тела, а отсюда сохранилось и девство тела. «И родишь сына, — сказал ангел, — и наречешь ему имя Иисус». Иисус же означает «спаситель», ибо он спасет людей своих от грехов их. Что же отвечает на это сокровищница подлинной премудрости? Она не подражает праматери Еве, но, напротив, исправляет ее неосмотрительность и, выставляя заступником естество, вот как отвечает на слова ангела. «Как будет мне это, когда я мужа не знаю?» «Ты говоришь невозможное, — говорит она, — ибо слова твои разрушают законы естества, которые установил Творец. Не допускаю мысли стать второй Евой и ослушаться воли Создателя. И если ты не говоришь противного воле Его, то разреши недоумение, объяснив способ зачатия». На это посланник истины ей ответил: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сын Божий». Совершаемое ныне не подвластно законам естества, ибо Создатель и Владыка естества своей властью изменяет его пределы. Она же, услышав со священным благоговением имя, которое всегда чаяла и чтила, устрашилась кары за прислушание и изрекла слова, исполненные трепета и радости: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему».

«О бездна богатства и мудрости и ведения Божия! Скажу тут и я вместе с апостолом! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! О неистощимая благость Божия! О неизмеримая любовь его! Называющий несуществующее как существующее, наполняющий небо и землю, которому небо престол и земля подножье ног, соделал чрево рабы свои пространным жилищем для себя и в нем совершил самое дивное из всех таинств. Ведь он, будучи Богом, становится человеком, сверхъестественно рождается в положенные сроки рождения, разверзает материнскую утробу, не разрушая запоры девства, и подъемлется перстными руками, тот, который есть сияние славы и образ ипостаси Отца, держащий все словом силы своей. О чудеса подлинно божественные! О таинство, которое превыше природы и разумения! О слава девства, которое превосходит естество человеческое! Что это за великое тебе таинство, священная Матери Дева? Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Блаженна ты в роды родов, единственная достойная считаться блаженной. Ибо вот ублажают тебя все роды, как ты предрекла. Тебя видели дочери Иерусалима, разумею, церкви, и ублажали царицы, то есть души праведных, и будут восхвалять тебя вовеки. Ибо ты — царский престол, которому предстоят престолы или ангелы, взирая на сидящего на нем своего владыку, господина и творца. Ты — умственный Эдем, священнейший и божественнейший древнего, в том обитал Адам перстный, а в тебе Господь с неба. Тебя предизображал ковчег, хранивший семя второго мира, ибо ты родила спасение миру Христа, потопившего грех и укротившего его волны. Тебя предписала купина, предначертали богонаписанные скрижали, предвозвестил ковчег завета, твоим ясным прообразом послужили золотой сосуд, светильник, трапеза и жезл Ааронов расцветший. Из тебя телесно произрос огонь божества, определение слова Отче, сладчайшая небесная манна, имя неименуемое, которое выше всякого имени, свет вечный и неприступный, небесный хлеб жизни, плод невозделанный. Не тебя ли предвозвестила печь, явившая огонь, одновременно орошающий и пылающий, образ божественного огня в тебе обитавшего? Скиния Авраамова совершенно очевидно тебя предуказала, ведь Богу Слову, сотворившему скинию в чреве твоем, человеческая природа принесла испеченный в горячей золе хлеб, то есть начатки своих плодов, и твоих пречистых кровей. Эти начатки как бы испек и соделал хлебом божественный огонь, воспринявший их в свою божественную ипостась и приведший в истинное бытие тело, оживленного душой мыслящей и разумной. Едва ли не забыл я о лестнице Иакова. Что же, не всякому ли ясно, что она познается как твое предначертание и образ? Ведь как Иаков видел небо, соединенное с землей концами лестницы, ангелов, нисходящих и восходящих по ней, и подлинно сильного и непобедимого, предизобразительно с ним боровшегося, так и ты сочетала разделенное, став посредницей и лестницей для нисхождения к нам Бога, который воспринял наш немощный состав, сочетал и соединил с самим собой и сделал человека умом, способным видеть Бога. Благодаря этому и ангелы спустились, чтобы послужить ему, как Богу и владыке, и люди, восприняв ангельское житие, восхищаются на небо. А куда поместим вещания пророков? Не к тебе ли следует отнести их, если хотим показать их истинный смысл? Ибо что это за Давидово руно, на которое Сын Бога, Царя всех, собезначальный и соцарствующий своему Отцу, сошел как дождь? Не ты ли это, Всесияющее? Что это за Дева, которую Исаия провидел и предвозвестил, что она во чреве примет и родит Бога, который будет с нами, то есть останется Богом и после вочеловечения? Что это за гора Даниила, от которой оторвался краеугольный камень Христос без содействия рук человеческих? Не ты ли, бессемя родившая и по-прежнему девой пребывающая? Пусть приидет боговдохновенный Иезекииль и покажет затворенные ворота, о которых он пророчески предвозвестил, что Господь вошел ими, и они будут затворены. Пусть он покажет исполнение слов своих. Непременно укажет он на тебя, сквозь которую прошел сущий надо всем Бог и воспринял плоть, не отворив врата девства, ибо поистине несокрушенной вовеки пребывает печать. И так тебя пророки проповедуют, тебе ангелы и апостолы служат, и среди них девственник и богослов, тебе преснодеве и Богородица.

Сегодня, когда ты отходила к сыну твоему, тебя окружали ангелы, души праведных, патриархов и пророков. Почетной стражей тебя сопровождали апостолы и бесчисленное множество богоносных отцов, как бы на облаке, собранные божественным повелением сына твоего со всех концов земли в божественный и священный Иерусалим. И боговдохновенно возглашавшие священные гимны тебе, источнику живоначального тела Господня. О, как источник жизни приводится к жизни через посредство смерти! О, как та, которая в Рождестве поднялась выше пределов естества, попадает ныне под его законы, и смерти подчиняется непорочное тело! Ибо надлежит ему отложить саму смертность и облечься в нетление. Ведь и сам Господин ее не отвратился испытания смертного. Он умирает по плоти, и смертью разрушает смерть. Тлением дарует нетление, и умерщвление делает источником воскресения. О, как священную душу, отделяющуюся от богоприемной скинии, принимает собственными руками Творец всего мира, воздавая законное почитание той, которую по естеству рабу он по неисследимым пучинам своего человеколюбия домостроительно соделал матерью, истинно воплотившись, непризрачно вочеловечившись. И все это по преданию видели предстоявшие строи ангелов, которые ожидали твое от людей удаление. О, прекраснейшее отшествие, которое дарует к Богу пришествие! Ибо хотя это даровано Богом всем его верным слугам и всем богоносным людям, а мы веруем, что даровано, но безмерно различие между рабами Божиими и его матерью. Посему, какое же имя дадим таинству, совершившемуся над тобой? Смерть? Но если отдаляется по законам естества твоя священнейшая и блаженная душа от преславного и непорочного твоего тела, и само тело предается законному погребению, то оно все же не остается в области смерти и не разрушается тлением. У той, у которой после рождения девство прибыло нерушимым, и тело по представлению сохранилось невредимым, и ныне оно переходит к лучшей божественной жизни, которая уже не пресекается смертью, но пребывает в бесконечные веки веков. Ибо как всесиятельно многосветное солнце, когда ненадолго скрывается телом луны, кажется, как будто пропадает, омрачается, и вместо блеска восприемлет мрак, однако само по себе оно не лишается присущего ему света, ибо имеет в себе самом вечно текущий источник света, как установил создавший его Бог. Так и ты, неиссякающий источник истинного света, неисчерпаемая сокровищница того, кто есть сама жизнь, обильно бьющий ключ благословения, причина и подательница нам всех благ, хотя на некоторое время покрываешься телесной смертью, однако щедро изливаешь на нас непрерывные, чистые и неиссякающие потоки беспредельного света, бессмертной жизни и подлинного блаженства, реки благодати, источники исцелений, вечное благословение. Ты ведь что яблоня между лесными деревьями, и плоды твои сладки для гортани верующих. Поэтому не смертью назову священное твое успение, но представлением или отшествием, или, точнее сказать, водворением. Ведь, выходя из тела, ты водворяешься у Господа. Тебя перенесли ангелы с архангелами. Твоего восхождения вострепетали нечистые воздушные духи. Твоим прохождением благословляется воздух, и эфир освещается свыше. Твою душу, радуясь, приемлет небо. Тебя встречают ангельские силы со священными гимнами и с блистающими лампадами светлого торжества, говоря примерно так. Кто это восходящая, убеленная, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? Сколь украшена, сколь сладостна! Ты цветок долин, как лилия между тернами. Поэтому девицы возлюбили тебя. От благословений мастей твоих мы побежим за тобою. Царь ввел тебя в чертоги свои, где почетные стражи тебя окружают власти, благословляют начало, престолы воспевают, херувимы радостью и страхом охвачены, серафимы же славят ту, которая по природе и истинному домостроительству стала матерью своего владыки. Ведь ты не взошла на небо, как Илия, и не была восхищена до третьего неба, как Павел, но достигла самого царственного престола сына своего, где смотришь на него собственными очами, радуешься и предстоишь ему с великим неизреченным дерзновением. Ты несказанная радость для ангелов и всех примирных сил, непрестанное веселье для патриархов, невыразимый восторг для праведников, непрестанное ликование для пророков. Ты мир благословляющий, все творение освящающий.
Ты для изнемогающих облегчение, для плачущих утешение, для недугующих исцеление, для гонимых бурей пристанище, для согрешающих прощение, для скорбящих милостивое успокоение, для всех просящих готовая помощь.

о чудо подлинно сверхъестественное, о дела, наполняющие изумлением. Смерть, прежде отвратительная и ненавистная, ныне прославляется и ублажается. Прежде приносившая скорбь и печаль, слезы и подавленность, ныне оказалась причиной радости и полного торжества. У всех рабов Божьих, смерть которых ублажается, именно с кончиной наступает несомненная уверенность, что они угодили Богу, поэтому, собственно, их смерть и ублажается. Она являет их совершенными и блаженными, даруя неизменность их добродетели, о чем и сказано: прежде смерти не называй никого блаженным. Однако о тебе мы того не скажем, ведь для тебя не смерть стала блаженством, и не представление совершенством, и не отшествие дарует уверенность в спасении. Началом, серединой, концом, непреложным и истинным удостоверением всех благ, превышающих человеческий ум, для тебя стали бессеменное зачатие, божественное вселение и нетленное рождение. Подлинно ты сказала, что не от смерти, но от самого зачатия будут ублажать тебе все роды. Стало быть, не смерть сделала тебя блаженной, но ты сотворила смерть светлой, освободив ее от уныния и наполнив радостью. Поэтому, когда твое священнейшее и непорочное тело предавалось святому погребению, ангелы предшествовали ему, окружали его, следовали за ним, совершая все, чем подобало послужить матери их владыки. Апостолы же и вся полнота церковного народа восклицали божественные гимны, вдохновенные Святым Духом. «Насытимся благами дома твоего, свят храм твой, дивен в правде». И еще: «Освятил Всевышний жилище свое, гора Божия, гора плодородная, гора, на которой Бог благоволит обитать». Тебя, истинный ковчег Господа Бога, возложил на плечи собор апостолов, как некогда в древности священники ковчег преобразовательный, и, положив во гробе, переправил в нем, как через некий Иордан, в истинную обетованную землю, в Вышний Иерусалим, город, мать всех верующих, которого художник и строитель Бог. Ибо душа твоя не сошла в ад, и плоть твоя не видела тления. Не осталась в земле душа твоя или чистое всенепорочное тело, но по представлению твоем ты водворяешься в небесных царственных обителях, царица, госпожа, владычица, богоматерь, истинная Богородица. О, как небо приняло ту, которая пространнее небес! Как гроб содержал в себе вместилище Бога! Но небо приняло, но гроб содержал. Не размерами тела стала она просторнее неба. Действительно, как тело величиной в 3 локтя, да еще все время усыхающее, сможет соперничать по ширине и длине с небом? Но благодатью она превзошла меру всякой высоты и ширины, ибо божественное превыше сравнения. О, священная, дивная, достойная почитания и поклонения гробница, которую и ныне окружают ангелы, предстоя со страхом и благоговением, перед которой трепещут демоны, к которой с верой прибегают люди, воздавая почитание, поклоняясь, лобызая и очами, и устами, со всем жаром души, и черпают изобилие благ. Как драгоценные миры, если его положить на одежду или в какое-либо место, а потом забрать, оставляет благовонный след и после отъятия, так и божественное твое тело, священное, всенепорочное, исполненное божественного благоухания, изобильный родник благодати, будучи положено в гробе, а затем восхищено в область лучшую и высшую, не покинуло свой гроб без дара, но сообщило ему божественное благословение и благодать, оставило его как источник исцелений и всяческих благ для всех приходящих с верой. Сегодня и мы окружаем тебя, владычица, владычица и еще раз владычица, Богородица неискусобрачная. Мы связали наши души с надеждой на тебя, как самым крепким и неразрывным якорем. Приносим тебе ум, душу и тело, самих себя всецело. Прославляем тебя псалмами и гимнами и песнями духовными, насколько можем, ибо по достоинству почтить тебя не в силах. Ведь если, как нас научило священное слово, честь, воздаваемая нашим сотоварищам по рабству, является свидетельством любви к нашему общему владыке, может ли быть оставлено усердное служение тебе, родившей владыку? Как не быть ему более других вожделенным? Как не предпочтеть его самому необходимому для жизни дыханию? Ведь таким образом мы можем лучше выразить нашу любовь к своему владыке. Однако зачем я говорю о владыке? Поистине, для благочестивой тебя почитающих самодавлеющим является драгоценнейший дар воспоминания о тебе, ибо оно есть основание для неотчуждаемой радости. Какого ликования, каких благ не исполнится тот, кто соделал свой ум хранилищем памятования о тебе? Вот наше благодарственное приношение, то лучшее, что мы могли отобрать из слов наших,
плод нашего скудного ума, подвигнутого любовью к Тебе и совершенно забывшего о своей немощи. Но прими благосклонно любовь, зная, что она превосходит силы. Призрена нас благая Владычица, родительница благого Владыки. Веди и направляй по воле Твоей дела наши. Останови нападение наших постыднейших страстей, прекрати их смуту, приведи нас в безбурную гавень божественной воли и удостой будущего блаженства, сладостного озарения от лица самого из Тебя воплотившегося Бога Слова, с которым слава, честь и великолепие Отцу со Всесвятым и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучал кандак празднику Успения Пресвятой Богородицы композитора Николая Голованова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
0: Профессор Ловягин. Каноны на Успение Пресвятой Богородицы. В праздник Успения Пресвятой Богородицы опять соединяют свои хвалебные глассы оба знаменитые церковные песнописцы святой Козьма Моиумский и святой Иоанн Дамаскин для прославления блаженной кончины Богоматери. Смерть сама по себе есть скорбное событие. Но кончина той, которой вся жизнь была непрерывным рядом чудес, от самого ее зачатия, также необыкновенна и не похожа на кончину других смертных. Смерть Матери Божией поистине была блаженным успением и представлением от земли на небо, и сопровождалась, как гласит предание, многими чудесами, беспримерными и свойственными одной лишь Матери Бога Слова. Посему святой Козьма, приступая к прославлению кончины Пресвятой Богородицы, торжественно взывает ко всем верующим: «Да торжествует Богомудрое!» И с чувством искренней духовной радости изображает преславные обстоятельства этого события. Из красноречивых уст его слышатся и умилительные слова Богоматери, взывавшей к возлюбленному сыну своему о скорейшем и блаженнейшем преселении ее в обители небесные, и любвеобильные вещания самого Господа Иисуса Христа, нешедшего с ангелами и святыми взять пречистую душу, родившую его по плоти, и собственными руками отнести к Отцу своему, и надгробные песни святых апостолов, нарочито и чудесно собранных в Сион с конца вселенной, почтить достойным погребением пречистое тело, которое, впрочем, и по смерти осталось нетленным, и вскоре потом таинственным и неизъяснимым образом также представлено было на небо. Святой Дамаскин, радостно подтверждая в своем каноне священное предание о чудесах Успения, прибавляет, что при самом погребении Богородицы находился вместе с апостолами боговдохновенный муж и песнотворец, святой Иерофей, епископ Афинский, и с восторгом превозносил святейшую Матерь ипостасной жизни, которая и по представлении от земли на небо не пристает молитвами своими избавлять от смерти души наши. Оба канона написаны прозою, но первый из них, святого Козьмы, расположен приспособительно к вышеозначенному изречению «Да торжествует Богомудрое», составляющему шестистопный ямбический стих и служащему для канона акростихом. Как в нем заключается всего 26 букв, так и всех тропарей с ирмосами в каноне 26. Второй же канон писан без акростиха и содержит в себе 28 песнопений, то есть 8 ирмосов и 20 тропарей. По напеву своему первый из сих канонов принадлежит к первому, а последний — к четвертому гласам, располагающим душу к торжественной радости и высокому духовному восторгу.

В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал третий ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

И на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя я, явил мне Иси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не колиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас с беззакониями нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, где ти к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, у врачу души моей, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочное согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыша глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающий,
стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскагами превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечные, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже нет мне смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 240-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца.
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Луки. Отрывки из 10-11 глав.
2: В то время пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, с самых ранних времен истории Русской Церкви праздник Успения Божией Матери сделался всенародным праздником нашей Церкви. И сейчас, как в самой России, на далеких ее просторах, так и во всем русском рассеянии, собравшим вокруг себя несметное количество верующих людей из разных стран, празднуется этот день как один из самых светлых, самых радостных событий истории человечества. И на самом деле Пречистая Дева Богородица была не только местом вселения Божия, она стала храмом Божества. Бог не вселился в Божию Матерь односторонним как бы решением своего всемогущества, как говорит святой Григорий Палама, без согласия, смиренного согласия, согласия, рожденной любовью и верой со стороны Божьей Матери, не могло бы совершиться воплощение. И один из западных писателей говорит о том, что когда настала полнота времен, Дева Израильская сумела произнести имя Божие, а вы знаете, что имя в древнем Израиле как бы совпадало, вмещало в себе самую тайну Божества, так сумела произнести имя Божие всем умом, всем сердцем, всей крепостью своей, всем телом своим, что Слово Божие стала плотью. Как нам не восхвалять Пречистую Деву? И как не подходить с глубоким благоговением ко дню, когда она почила сном всея земли, когда душу свою всесветлую она предала в руки своего Сына и Творца и вошла в вечность, освященная своим единством с Богом. И мы верим по преданию церковному, что и в третий день она воскресла плотью своей, и сейчас предстоит Сыну Своему Божественному, поклоняясь Ему от имени всей твари и одновременно прося Его, умоляя Его о любви, о милости и о спасении всех.
4: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Запись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Сурожского Антония.

0: прозвучал светилен Успения Божией Матери на пево Киево-Печерской лавры в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната. Солист Николай Гедда. Дорогие слушатели, в дни, когда мы празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, в рубрике «Душеполезное чтение» мы предлагаем вашему вниманию слово священномученика Фаддея Успенского, архиепископа Тверского и Кашинского, которое называется «И по смерти живая».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Круг светлых празднеств в честь Пречистой Богоматери Святая Церковь завершает праздником в честь ее бессмертного Успения. Ублажая ту, которую по ее богодохновенному предречению ублажают всероди, Церковь воспевает ее ныне с такой славой, что эти песнопения кажутся как бы отзвуком пения ангельского, слышавшегося при ее погребении и продолжающегося доселе на небесах. Память всякого замечательного человека тоже окружают почитанием и прославлением. Даже неверующие в жизнь

Разумеется, была ли слава, окончившего свой земной путь, дело своей жизни, лишь мнимой, мимолетным призраком, на краткое время вспыхнувшим и скоро угасшим пламенем? Или та слава, подобно отблеску огня, который, загоревшись в свое время, не угас, но продолжает гореть в сердцах множества людей, оживлять их во все времена? В праздновании Успения Богоматери мы свидетельствуем, что не только память о ней в христианском мире жива, но сама она и по смерти жива, и продолжает из того мира, в который перешла по смерти, благодетельствовать оставшимся на земле. Как велика Богоматерь! Как достойна того, чтобы о ней вспоминали, ублажая ее все роды! Из всего рода человеческого она одна предызбрана Богом для того, чтобы сделаться матерью самого Бога во плоти. Тот, кто почивает на святейших херувимах, искал и нашел себе престол, жилище в людях, через рождение от Девы Богоматери. Псалмопевец Давид говорил: «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Были святые, но соделались они таковыми не сами по себе, а поверив того, кто, будучи сам Богом, через воплощение на земле явися, и с человеки поживе. О самих же людях говорили древние: не оправдится пред тобою всяк живый». Если бы для воплощения Божия нужно было создать только бездушную плоть, то Бог мог уготовить ее единым мановением своего всемогущества. Бог из камней мог сотворить чад Авраама. Не тем ли более мог создать себе самому плоть для явления на земле? Но нужно было предуготовить для Бога воплощения плоть одушевленную, свободный разумный сосуд Бога воплощения, избрать из среды тех же падших людей Богоматерь, чтобы Бог, воплотившийся, не был чуждым для человечества. Как могли бы мы быть свои, сделаться едино с Ним, как ветви с лозою, через общение с Ним почерпать жизнь вечную, если бы плоть и душа Богоматери были чуждыми нам? Поэтому самоявление Богоматери из среды падшего рода человеческого есть величайшее чудо из чудес. Это было явление той, подобной которой в человечестве никого не было. Кто из падших людей мог бы достойно и свободно послужить великому таинству, сделаться одушевленным храмом божества, всецело отринув грех и покорив свою склонную к греху волю, воле Божьей? Чтобы стать достойным сосудом воплощения Бога Слова, Богоматерь должна была быть совершенной не только в начале жизни до Рождества Христова, но и до самого конца. Душу человека и его жизнь нельзя разделить на части, из которых одни были бы худыми, другие добрыми. Если худ конец жизни человека, то значит начало порчи было заложено уже прежде. Конечно, благодатью Божией изглаживается прежняя порча, но изглаживается после явления Бога во плоти. Та, которая должна была послужить этому явлению, была при содействии благодати чуждой всякой духовной порчи, всесвятой, всенепорочной, превосходящей ветхозаветное святое святых, которое было лишь тенью, образом ее. И она всецело предала себя, действую, всеочищающей благодати, за что достойна тем большего ублажения от всех родов. Кто из людей может сравниться с ней по чистоте девства? Кто возлюбил Бога такой же любовью, чистой, всецелой, безраздельной? Как глубоко ее смирение!
она вели...

0: величайший из всех людей, честнейший Херувим и славнейший, без сравнения, Серафим, слагает все тайны Боговоплощения в сердце своем, а не возглашает о себе, как о матери Сына Божия. Она готова терпеть поношения человеческие от незнавших тайны безмужнего рождения от нее Сына Божия. Открыла же эту тайну лишь немногим ближайшим ученикам Христовым. Она живет на земле тайно и безвестно, как бы и не была матерью того, кого прославляли бесчисленные толпы за дивные чудеса, пребывает в безвестности и после прославления ее божественного сына всеми, как сокрыта от взоров лилия чистоты посреди терния мирских страстей. А какие страдания в молчании несла она, видя, как бесславит, гонит, ищут убить, наконец, мучают и распинают ее возлюбленного сына, свет очей ее, единую отраду ее жизни. Материнские скорби о детях не превосходят ли иногда скорби самих детей страждущих? Как дивна ее вера в Бога, не угасшая тогда, когда солнце угасло на кресте. Есть ли вообще такая добродетель, которая была бы ей чужда? Был ли кто из людей, кто мог бы сравняться в добродетелях с нею? Эти добродетели передала она как бесценное сокровище миру для вечного воспоминания и ублажения ее. Но еще более велика ее слава, потому что сокровище своих добродетелей не сложила она лишь в сокровищницу памяти человеческой, а отдала миру в помощь. Потому она и по смерти жива. Матерь жизни является таковой и после смерти своей для всех живущих на земле. Благодеяния ее непрестанны и по смерти, как в дни земной жизни. Ее смерть – лишь бессмертное успение. И как славны были обстоятельства, окружавшие это бессмертное успение. По вознесении Господа Богоматерь часто посещала место вознесения Сына Своего, моля, чтобы скорее Он взял ее к себе и дал опять видеть лицо Свое. И вот однажды, во время таких молений, архангел Гавриил, прежде благовестивший ей зачатие Сына Божия, возвестил ей время ее кончины. В знамение же победы над приблизившейся смертью вручил ветвь рая. Не скорбью о близкой смерти, а радостью о скорейшем лицезрении Божественного Сына преисполнилась Богоматерь от этой вести. Она сообщила о близости отшествия своего апостолу Иоанну, а тот оповестил апостола Иакова, брата Господня, епископа Иерусалимского. Скорбевших о скором разлучении утешала она обещанием, что по отшествии к сыну своему, приблизившись к нему, она получит еще большее, чем при жизни, дерзновение ходатайствовать пред ним за всех живущих на земле. Она только очень желала прежде отшествия видеть апостолов, рассеявшихся тогда по разным странам для проповеди Евангелия. И Христос исполнил ее желание, собрав их чудесным образом к ее жилищу. Настал предреченный день отшествия ее из мира. Она ожидала пришествия своего Божественного Сына, который, нисшедший в горницу с сонмом небожителей, принял дух своей матери, соделав ее отшествие безболезненным и радостным. Послышалось ангельское пение, лицо отходящее сияло небесной славой, от пречистого тела исходило благоухание, совершались многие дивные исцеления больных. Благодетельствуя всех при жизни, Богоматерь благодетельствовала и в смерти, являя тем, что она и по смерти жива. Со скорбью и слезами прощались апостолы с той, которая по вознесении Господа как бы заменила им его присутствие. Затем началось погребальное пение псалмов и вдохновенных песен, и скорбь, сопровождавших гроб, перешла в победное духовное торжество. Светлое облако и пение небесных сил сопутствовали несомому гробу. Узнав о шествии, враги Христовы воспламенились яростью, но силы Божьи, их попытки причинить вред телу Богоматери и окружающим, были разрушены. Один иудейский священник хотел опрокинуть одр Богоматери, но руки его были отсечены невидимой силой и висели, прилепленные к одру. Великое чудо и слова апостолов обратили его к вере, по которой даровано было ему исцеление. По особому усмотрению Божию, апостол Фома, проповедовавший в Индии, не был при погребении Богоматери. Он прибыл только на третий день после ее успения. Когда скорбевшему о том апостолу Фоме был открыт гроб, тело Богоматери там уже не оказалось, и апостол недоумевал о случившемся. Тайна вскоре была открыта. Когда апостолы сидели за трапезой и по установившемуся обычаю хотели воздвязать часть хлеба в честь и память о Христе, являвшемся им по воскресении и разделявшем с ними трапезы, то явилась им Богоматерь и сказала: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Из этого явления Богоматери апостолы познали, что она и по смерти жива, и без тления с телом вознесена к престолу Сына Своего и Бога на небо. Так исполнилось пророческое слово: «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя». И другое: «Предста, Царица, одесную Тебе, в ризах золотых одеяна, преиспещрена». Предстала для того, чтобы войти в предназначенную ей славу, для того, чтобы, вошедши в славу, ходатайствовать с дерзновением об оставшихся на земле. Как бы с молитвенно воздетыми руками, которыми носила она Божественного Сына, отошла она к Нему, взывая: «Я же медал еси вовеки сохранит». Столь славно, радостно, утешительно успение Богоматери. Удивительно ли, что предукрашенная Божественную славою, священная и славная Девы память вся собра к веселью верные. Только бы ее вошедшую в радость не огорчать нам, усыновленным чадом Богоматери, новыми оскорблениями Сына Ее, попраниями Его заповедей, запечатленных Его кровью. Не допускать, чтобы снова и снова оружие входило в ее душу, оружие скорби о грехах людских, приведших к распятию возлюбленного ее сына. Матерь скорбит, всячески старается делать добро чадам ее огорчающим, но не останутся ли бесплодными и ее скорбь и моление к сыну обращаемый, если снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему? Будем же притекать к ней с усиленными мольбами. Но скорбя и оплакивая вечные свои отступления от заповеди Христа, чтобы могла она хотя бы на этот покаянный плач и воздыхание чад указать Ему в своих неотступных молитвенных ходатайствах за нас перед Сыном Своим, чтобы, когда она обращает к Нему лицо свое со скорбными молитвами за нас, не отвращал Он лица Своего от нас, навлекших на Себя праведное проклятие и казни, чтобы оставалась еще надежда на помилование тех, кто делами своей жизни уже закрыл все двери неистощимого милосердия Божия. Аминь.
1: Прозвучало слово священномученика Фадея Успенского, архиепископа Тверского и Кашинского, которое называется «И по смерти живая». Читал диакон Леонид Казаков. Новомученик-святитель Фадей был одним из самых одаренных проповедников XX века. При жизни он прославился даром прозорливости. С 1921 года в условиях богоборческой власти он нес подвиг исповедничества. Последний раз он был арестован в страшном 1937 году. Тройка НКВД приговорила архиепископа к расстрелу. Высокопреосвященный Фадей был казнен в Твери, тогда город назывался Калинин, ночью 31 декабря 1937 года. Богоборцы так ненавидели владыку, что вместо расстрела утопили его в яме с нечистотами. Эта страшная и позорная смерть, по образу смерти Христовой, была обращена Богом в особое прославление священномученика. Святитель Фадей стал одним из очень немногих новомучеников-исповедников российских, чьи святые мощи ныне открыты для почитания. Честные останки великого русского святителя были обретены 26 октября 1993 года, в день праздника Иверской иконы Божией Матери. Ныне они находятся в Вознесенском соборе в Твери. К лику святых Русской Православной Церкви священномученик-архиепископ Тверской Фадей Успенский был причислен на Освященном Архиерейском соборе в 1997 году.

кондак праздника Успения Пресвятой Богородицы Соловецкого напева прозвучал в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. И в начале выпуска хочу поздравить вас, дорогие радиослушатели, с праздником Успения Пресвятой Богородицы. В заголовках новостей. Епископ Вениамин принял участие в совещании по подготовке торжеств 12 сентября. Прошла конференция «Православные монастыри Ленинградской области. История и современность». Синодальный отдел по благотворительности поддержал семейный проект храма архистратига Михаила в деревне Бегуницы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 26 августа в Смольном дворце состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к общегородскому и церковному празднику Дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, который традиционно отмечается 12 сентября. В мероприятии приняли участие наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский, председатель комитета по культуре Федор Болтин, а также представители профильных ведомств и духовенства. Владыка Вениамин выступил с докладом, в котором осветил ключевые аспекты организации предстоящих торжеств. Центральным событием праздника станет большой крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора. Кроме того, запланированы малый крестный ход из Александра Невской лавры и водный крестный ход из крепости Орешек. Три молитвенных шествия встретятся на площади Александра Невского, где состоятся молебены, праздничные мероприятия. Участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности, взаимодействия церковных и городских служб, а также культурную программу праздника, подготовленную Комитетом по культуре. Благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей 26 августа по приглашению начальника районного отдела образования Светланы Куксенко принял участие в августовском совещании руководителей учебных заведений в Центре образования номер 167. С видеообращением выступил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Собравшихся приветствовала глава районной администрации Ольга Акацевич. Выступили также ее заместитель Николай Золотов и главный специалист городского отдела образования Наталья Михайлова. Прокурор Красносельского района Кирилл Александров говорил о важности профилактической работы с детьми и их родителями по предупреждению правонарушений, в том числе диверсионно-террористических актов. Протоиерей Михаил Подолей пожелал учителям Божьей помощи в новом учебном году, напомнил о необходимости молитв друг о друге, рассказал о проходящем Успенском посте и церковных праздниках августа, призвал к участию в общегородском крестном ходе 12 сентября, в день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. Отец Михаил подчеркнул необходимость приглашения священников для бесед с преподавателями и учащимися, отметив, что многие известные ученые и деятели культуры были верующими. Совещание завершилось выступлением хора педагогов Красносельского района под управлением Марии Вессель. 25 августа в культурно-информационном центре имени Пушкина города Волхова прошла межрегиональная историко-краеведческая конференция «Православные монастыри Ленинградской области. История и современность», приуроченная к 910-летию Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Работа конференции направлена на сохранение и передачу духовно-нравственных ценностей российского общества и посвящена событиям истории Возрождения и сегодняшнего дня значимых духовных центров России на территории современной Ленинградской области. В конференции приняли участие представители Тихвинской епархии. Игуменя Иоанна Егорова, настоятельница Введено-Аятского женского монастыря, выступила с докладом на тему «Монастыри при Аяте. Краткий обзор». Директор паломнической службы Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря Галина Борисовна Соколова выступила с докладом «Святыни и почитание. Тихвинской иконы Божьей Матери и традиции богомолия в Успенском и Введенском монастырях». Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выделил 200 тысяч рублей на поддержку сообщества «Семейный круг» храма в честь архистратига Михаила деревни Бегуницы Ленинградской области. Сообщество было создано при храме в 2024 году. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Благодаря финансовой поддержке синодального отдела по благотворительности были приобретены палатки, спальники и другое туристическое снаряжение для проведения третьего летнего похода семейного круга, который прошел в середине августа. В походе приняли участие 30 прихожан храма. Для участников похода были организованы различные мастер-классы, викторины, музыкальные и спортивные игры, соревнования. Также на выделенные средства были оплачены дизайн логотипа и изготовление клубных футболок, косынок и фартуков сообщества «Семейный круг». 22 августа в исторической усадьбе Раскулицы Волосовского района состоялась духовно-просветительская встреча «Парк добрых дел», организованная в рамках проекта «Семейный круг. Исторические путешествия». Несмотря на неблагоприятный метеорологический прогноз, мероприятие объединило многочисленные православные семьи. Родители и дети прибыли в усадебный комплекс для участия в запланированных мероприятиях. Вопреки ожиданиям синоптиков, погодные условия оставались благоприятными на протяжении всего дня, что позволило полностью реализовать заявленную программу, включавшую творческие мастер-классы по рукоделию, плетению венков и основам изящного каллиграфического письма. В рамках социально-культурной программы мастера гончарного искусства из бегуницкого поселения представили вниманию гостей специализированную тематическую коллекцию изделий «Тайна старого дуба» и образцы авторского художественного текстиля. Важной частью этнографического блока стала демонстрация традиционных костюмов местных народностей, предоставленных мастером Татьяной Гречухиной. Исторические элементы одежды пользовались высоким спросом у участников встречи для проведения тематических фотосессий, по итогам которых был сформирован памятный фотоархив. Для участников и гостей мероприятия была организована совместная трапеза. Поддержанию сил собравшихся способствовали горячие напитки, выпечка с орехами и ягодами, а также свежие яблоки. Кроме того, представители местного клуба «День сырка» обеспечили дегустацию и презентацию высококачественного домашнего сыра собственного производства. Историко-краеведческая часть встречи прошла в формате открытого диалога «Под кронами вековых деревьев». Собравшиеся обсудили архивные сведения об усадебном быте, вехах развития парковой зоны, а также затронули актуальные вопросы и перспективы комплексного возрождения историко-архитектурного наследия края. Центральным духовным событием дня стала встреча иконы святой великомученицы Параскевы Пятницы у стен храма Преображения Господня, где было совершено соборное молебное пение. По окончании богослужения состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие приглашенные гости и творческие коллективы. Мероприятие носило не только просветительский, но и практический характер. Силами семейных команд была оперативно подготовлена площадка для проведения концертной программы, осуществлено ознакомление с историей династии основателей усадьбы, а также произведен монтаж и установка нового постоянного информационного стенда для паломников и экскурсионных групп. Организаторы выражают глубокую признательность всем участникам и выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле духовно-нравственного воспитания и сохранения православных традиций в рамках проекта «Семейный круг». Работы по возрождению парка и храма Преображения Господня на его территории ведутся на благотворительной основе при поддержке прихода храма Архангела Михаила деревни Бегуницы, некоммерческой организации «Слово», некоммерческой организации «Творческие проекты» Кайкина. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Сердечно поздравляем наших слушателей с праздником Успения Пресвятой Богородицы. В 9 часов вы услышите беседу протоиерея Александра Степанова и искусствоведа Оксаны Губаревой об иконе Успения. Затем в 9 часов 30 минут начнется передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 10 часов в нашем эфире прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги митрополита Вениамина Фетченкова «Размышления о 20-х праздниках» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. В эфире звучит глава «Успение Пресвятой Богородицы». 28 августа и 4 сентября в 22 часа 15 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите чтение статьи протоиерея Георгия Флоровского «Преснодева Богородица». Слушайте также в эти дни чтения, посвященные празднику Успения и составленные из творений святителей Григория Паламы, Тихона Задонского, преподобных Феодора Студита и Иоанна Дамаскина, праведного Иоанна Кронштадтского, священномучеников Фадея Успенского, митрополита Суржского Антония, архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Остановись мгновенье, ты прекрасна». 28 августа, день рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте. В 17 часов 10 минут слушайте в нашем эфире передачу филолога и философа Марины Михайловой о жизни и творчестве этого поэта и писателя.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наши беседы о православной иконе. И сегодня мы поговорим об образе Успения Божией Матери. Ну, этот образ, я думаю, очень хорошо известен всем нашим слушателям. Иконография довольно устойчивая, причем она и на Западе очень похожа. Правда, там называется Вознесение Богородицы, но, во всяком случае, мы можем видеть чрезвычайно известных памятников, там, на соборе Нотр-Дам, изображения, которые очень похожи по структуре на ту икону, которая нам привычна. Само событие, как мы знаем, не описано в Священном Писании, но в богослужебных текстах, которые восходят к некоторым апокрифическим евангельским повествованиям, это событие раскрыто достаточно подробно, и икона, в общем-то, собирает все те факты, которые предлагает нам богослужебный текст, в некоторую единую композицию. Со мной в студии Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед. Оксана Витальевна, какой мы сначала образ осмотрим?
2: Ну, существует несколько вариантов успения, основывая их всегда одинаково. Это лежащая на одре Пресвятая Богородица, с двух сторон от нее стоят плачущие апостолы, за одром стоит величественная фигура Христа, который держит душу Пресвятой Богородицы, но апостолы его не видят, потому что
1: они обращены
2: к Богородице, и они плачут, и скорбь их изображается на иконах всегда достаточно реалистично, хотя здесь же одновременно такое торжество и радость, и очень часто вверху изображается небесный сегмент, куда на троне золотом ангелы возносят Пресвятую Богородицу уже в теле, а не душу ее, и она с этого трона благословляет мир. Вот такой образ Пресвятой Богородицы в народе еще Успение же называют как Богородичной Пасхой, потому что это действительно
1: воскресение
2: Пресвятой Богородицы, то есть она умерла, но для того, чтобы воскреснуть, и она первая из людей, которая воскресла, потому что Иисус Христос все-таки был и Бог, и человек, а Пресвятая Богородица была обычный человек, и то, что Богородица воскресла, это стало таким живым исполнением обетования Божьего о том, что все мы, в конце концов, воскреснем в теле. Я так напомню чуть-чуть историю, вот, что все апостолы были собраны к одру Пресвятой Богородицы, потому что она попросила Христа, чтобы она имела возможность с ними попрощаться. Причем они проповедовали в разных странах в этот момент, их принесли на облаках ангелы. Причем в том числе восстали из гробов и умершие апостолы, которые тоже пришли проститься с Пресвятой Богородицей. И в том числе было несколько первых святителей, первых епископов церкви, которые тоже изображаются на иконах. И после того, как они все пришли, Пресвятая Богородица легла на одр и уснула. Но не был принесен один только апостол Фома, который проповедовал, как известно, в Индии. И его принесли уже после того, как Пресвятая Богородица была погребена на третий день. И апостол Фома очень скорбел о том, что не простился с Пресвятой Богородицей. Ему отвалили камень и увидели, что
1: гроб пуст,
2: что Пресвятая Богородица, так же, как и Господь, воскресла в теле. И существуют еще дополнительные апокрифические сказания о том, что Божья Матерь явилась апостолу Фоме и дала ему свой пояс. Это вот как раз тот пояс, который вот привозили недавно в Россию. И все это иногда в подробностях, а иногда и сокращенно изображается в иконах. Иногда изображаются только одр, апостолы и Господь. Иногда изображаются ангелы. И вот такое успение, где изображаются ангелы, которые несут апостолов на облаках, называется облачным успением. Потому что вот эти облака, они, конечно, очень яркий такой придают образ, такую особую красоту этим иконам. И никакого смыслового подтекста богословского это название не имеет. Впервые иконы Облачного Успения появились в Византии примерно в XI веке. Первая наша икона из Десятинного Новгородского монастыря – это икона XIII века Облачное Успение. Угу. Давайте на нее посмотрим. Пресвятая Богородица лежит на одре, который украшен такой вот красной расшитой тканью, которая висит так перед этого.
3: Как престол.
2: Да, вот именно что как престол, и вот в древности как раз впереди на престолы пристегивалась такая специальная ткань, аппендиум, которая была красного цвета всегда, и она была часто расшита, или, может быть, на ней изображались какие-то иконы. И вот здесь вот эта вот ткань, которая так украшена драгоценными камнями, она, в общем-то, очень конкретно напоминает нам, да, вот указывает на образ вот этого престольного облачения. Хорошо узнаются здесь три апостола. Это апостол Иоанн Богослов, который вот ближе всех был с Пресвятой Богородицей. Она жила в его доме последние годы после распятия Христа. И вот он как бы скорбно склонился, внимательно смотрит на ее лицо. С одной стороны, около Пресвятой Богородицы изображен апостол Петр в изголовье, который всегда изображается с кадилом. А с другой стороны, изображается апостол Павел, который склонился к ее ногам.
1: А ну почему вот, Петр с кадилом изображается?
2: Петр с кадилом изображается, ну, с одной стороны, потому что, видимо, это как бы образ панихиды.
1: Он как бы служащий, поскольку он старший из апостолов, да, то, вероятно, да, он как бы служит за упокойную службу.
2: Да. Здесь все как бы, с одной стороны, это и реалистично, а с другой стороны, каждый предмет имеет свое какое-то символическое значение. И, в частности, символически можно как раз рассматривать образ кадила самого, потому что, во-первых, кадила – это знак невидимого присутствия Духа Святого.
1: То, ну, что ладан, мы как бы скажем, вот, дым.
2: Дым, ладан, да, это знак присутствия Духа Святого, которого мы не видим, но как бы чувствуем. С другой стороны, кадила является одним из символических литургических образов самой Пресвятой Богородицы. В богослужебной литературе часто сравнивают с кадилом.
1: Благовонным.
2: Кадилом благовонным, да. То есть, может быть, это как бы и таким образом может быть истолковано, тут сложно сказать. Но наибольший интерес, с моей точки зрения, представляет символический образ престола, и вы это сразу увидели, и даже без того, что я тут сказала что-то со своей стороны, он присутствует очевидно в этом изображении. И горизонтальный образ Богородицы делит как бы икону, и впоследствии в более поздних иконах это начинают подчеркивать художественно, изображая вот здесь нечестивого Афонию внизу, который пытался перевернуть одр Богородицы, и ангел отсек ему руки. Но потом, правда, сразу же ему эти руки обратно
1: вернули,
2: да, и он тут же уверовал в Бога. Но вот этот вот момент как бы грехопадения грешного мира, он изображен вот здесь внизу. А наверху Господь и ангельский мир. То есть Богородица как граница изображается, как тот вот престол Божий, который соединил небо и землю.
1: Да, ну престол божества. Христос здесь, он как бы восседает на вот этом престоле.
2: Да, да. Как на престоле. И ангелы, которые вот тут летят, все вообще вот эта вся икона, она воспринимается как торжественная такая литургия, как приобщение божественного мира и земного, потому что первый человек поднимается на небо. И вот эта вот торжественная, радостная служба, которую мы здесь видим, прям хор этих ангелов, которые несутся в облаках с апостолами, две свечи, которые горят по преданию. Пресвятая Богородица, прежде чем уснуть, она сама зажгла эти свечи, и когда они загорелись, она легла, и они еще продолжали гореть, поскольку она знала, когда она, наконец, встретится со своим сыном. Для Пресвятой Богородицы и об этом говорит и икона, и об этом все время говорит и сказание, и служба. Это не было трагедией. Для нее это была радостная встреча со своим сыном. А, естественно, для апостолов, как бы вот для них это, как для людей, трагическая такая вот минута.
1: Ну, прощание,
2: но с другой стороны,
1: да,
2: прощание,
1: расставание,
2: да. Это свойственно человеческой природе, потому что и Господь скорбел, когда Лазарь умер. И в дальнейшем вот эта тема литургичности, как бы службы такой торжественной, вот этого образа, она усиливается с развитием иконописи. И в иконе, скажем, Феофана Грека, Это оборотная сторона Донской иконы Пресвятой Богородицы, Успение Божией Матери, где нет никаких облаков, где нет вот этой всей сложной такой хоровой иконы, а все так очень компактно и строго. Вокруг Христа появляется слава. Это полукруглая слава, мандорла, которая как купол осеняет всех присутствующих здесь. И мы видим, что нимбы изображены только у Христа, души Пресвятой Богородицы, самой Пресвятой Богородицы и двух епископов.
1: И что это за епископы?
2: Это Иаков Иерусалимский и Иерофей Афинский.
1: Иаков, это понятно, как ее, так сказать, родственник, ближайший первый епископ Иерусалима. А вот Иерофей тут при чем?
2: Это один из четырех епископов, которые всегда изображаются на Успении Пресвятой Богородицы.
1: Это апостолы 70,
2: да,
1: видимо, да?
2: Да, да, да. То есть там они варьируются, иногда два, иногда три, иногда четыре изображаются. И это как раз традиционные две фигуры, которые присутствуют на иконах Успения. Но дело в том, что вот то, что выделены таким образом епископы, это подчеркивает как раз вот этот экклезиологический аспект от Пресвятой Богородицы, от апостола выстраивается. И вверху всех два епископа, которые уже предстоят просто непосредственно Христу у престола, как сослужащие ему, да, вот в этой вот такой таинственной литургии, которую мы здесь видим.
1: Вот еще Пресвятой тоже здесь цвета, вот так символично, да, пурпурный цвет, это опять-таки цвет земли,
2: и
1: голубой цвет, цвет неба наверху, вот, и Богородица, опять-таки, так сказать, вот, разделяющая или соединяющая две эти, так сказать, стихии, через нее соединилось божество и человечество во Христе, и произошло таинство нашего спасения, да.
2: Да, и она лежит на белом, ну, как знак чистоты, совершенной чистоты Пресвятой Богородицы, которая, собственно, и дала возможность для соединения земного
1: и божественного. А свеча, которая вот здесь стоит одна, тоже, наверное, какой-то имеет смысл.
2: Да, конечно. У свечи вообще, в принципе, очень много каких-то символических значений. Ну, во-первых, здесь она ритмически повторяется в образе Христа.
1: Конечно.
2: И красный огонь, который у этой свечи, золотой свечи, как бы повторяется в образе Серафима. То есть это образ Христа, образ божественного присутствия на земле, скажем так, и горение молитвы, которое похоже на вот
1: огненный серафим. Огнезрачный.
2: Подсвечник.
1: Да.
2: Это Пресвятая Богородица, а свеча – это
1: сам Христос.
2: И таким образом, если здесь внизу на земле как бы это тот вот образ, который был здесь на земле, когда Пресвятая Богородица носила Христа, то здесь Христос берет душу Пресвятой Богородицы, такое, сказать, обратное действие.
1: Да, очень, конечно, такая вся рифмованная икона. Удивительно просто, насколько она композиционно сделана, замечательная, как живописно.
2: Очень красивая. Вообще, честно говоря, Донская икона, вот что ее лик, что ее оборот, моя любимая. Сколько вот была в Третьяковской галерее, просто глаз не оторвать. Удивительно красивая живопись, вот просто потрясающая. Икона Дионисия. Ну, предположительно, Дионисий, мы можем только говорить, у Дионисия всегда он находится на том, так сказать, вот пределе каком-то, когда он сводит в ритмическом таком строе каком-то много очень идей сразу же, как бы вот он подводит итог, что ли, вот вековому развитию древнерусской иконописи. Иногда говорят о том, что с Дионисием связано начало упадка. На самом деле это настолько тонкое, настолько совершенное богословие, настолько изумительная по красоте живопись, настолько совершенное гармоническое сведение всех смыслов в каждом образе, что это просто та вершина, может быть, просто за пределы которой уже невозможно развиваться. Может быть, только в этом смысле это можно говорить о том, что это начало упадка, потому что самого Дионисия это, безусловно, ни в коей мере не касается. Это абсолютно гениальная живопись, просто потрясающая по красоте. И давайте вот посмотрим, как вот снизу постепенно, как бы ступенями начинает развиваться вот этот образ. То есть вот идет такая композиция, разделенная с одной стороны Афония, с другой стороны ангел. Вот это такое разделение, которое мы видим здесь внизу, на земле. Вот ангел с мечом, угу. который тут поражает грешников. Грешник угу. кается, ну и так далее. Вот это вот,
1: земная история,
2: да,
1: в общем.
2: Да, это, в общем, земная история. И все это очень маленькое.
1: Угу. Фигуры тут. Незначительные.
2: Да, но с другой стороны, обе эти фигуры припадают на колени, и у обоих из них подняты руки, и если мы посмотрим, то они как пьедестал для фигуры Христа, угу. такой вот, который разделяет только фигура угу. Богородицы. Потом идут такие живописные паузы с двух сторон, и уже монолитные, такие мощные, да, вот эти группы
1: по краям
2: угу. апостолов, святителей, вот, которые снова потом вверху разлетаются вот этими угу. образами ангелов.
1: Несущих апостолов.
2: Несущих апостолов, да. И вот эта вот мощная композиция, она как бы так ступенечками направляется вот к мандорле, и потом продолжается в этой мандорле таким, который мысиком угу. заканчивается. Она не полукруглая, она таким куполом, как луковичкой такой. Угу. И вот эта луковичка, если мы посмотрим, она прямо устремляется в врата райские, которые открыты, и она так туда раз, как угу. ракета, да, которая вот поднимает угу. всю вот эту мощь так вот вверх. И то, что ангелы разлетаются в разные стороны, они как бы вот эту легкость и вот это движение вверх, они угу. поддерживают, да, вот этой вот своей такой вот воздушностью какой-то вот летящей. Угу. И фигура Пресвятой Богородицы. Мы видим просто буквально, как она летит, вот этот кружочек, да, вот угу. вместе с этим несущим ангелов, потому что вся композиция, которая легкая такая, поднимающаяся вверх, она дает нам возможность вот увидеть вот эту фигуру, облаченную в белое, в знак вот ее чистоты, какой-то как новорожденную, собственно. Угу. Вот она рождается для новой жизни и поднимается вот в эти небесные врата, которые открываются специально для нее.
1: Но это все-таки Богородица? Или душа Богородицы? Вот здесь мы видим в руках у Христа
2: она
1: душу Богородицы
2: белую.
1: Душа
2: Богородицы изображается всегда в виде спелёнутого младенчика.
1: Да.
2: А здесь она все-таки уже в виде
1: в белых
2: жены.
1: Ризах, да,
2: в белых ризах.
1: Но это уже воскресшая.
2: Это воскресшая ее плоть, но просто это преображенная ее
1: плоть. Да.
2: И как в преображении Христос изображается в белых одеждах, вот тут как бы тоже...
1: Ну,
2: вот
1: это воскресшее
2: вот...
1: тело.
2: Да,
1: воскресшее,
2: да, да,
1: это
2: да,
1: уже
2: другая, да.
1: такое же, как Христос, которого тоже не узнавали ученики.
2: Да, да. И вот одежда, она, в принципе, в иконах, она всегда имеет символическое значение. Угу. И здесь художник специально изображает ее не в обычных одеждах, не в земных одеждах Пресвятой Богородицы, чтобы мы увидели, что это другая плоть.
1: Угу. Да, ну вот она на одре лежит в конкретной
2: да,
1: одежде,
2: да.
1: которая...
2: Просто есть да. поздние иконы, в которых она опять изображается здесь на престоле в своих собственных одеждах.
1: Угу.
2: Уже вот утрачивается вот этот вот...
1: Тонкое развлечение.
2: Да, тонкое, вот. Угу. И здесь она руки держит в молении.
1: Молитвенно.
2: Угу. Молитвенно. То есть Пресвятая Богородица не успела еще в рай подняться, угу. а уже молится за род человеческий. И вот это ее изображение вот в этих иконах Успения, оно такое очень... утешающая, да, человека, что всегда есть ходатайца на небесах, которая даже вот нечестивую Афонию сразу помиловала в ту же секунду. Первое ее чудо посмертное – это было хульника, который против нее же. Тоже момент такой Успения. Поэтому Афония симметричен ангелу.
1: Угу.
2: А в иконах симметрия – это подобие.
1: Подобие.
2: Угу. Он подобен ему. То есть угу. он вот через грех, через вот страдания, прощение, покаяние становится подобным ангелу. И есть такое даже, да, апокрифическое сказание о том, что он потом стал мучеником, одним из первых.
1: Угу.
2: Вот такая красивая икона.
1: Вот здесь вот. Как раз четыре епископа, я смотрю, изображены.
2: Да, да, да.
1: Да, вот здесь максимально
2: здесь...
1: развернутый
2: да.
1: сюжет.
2: Дионисий всегда сводит всех... Угу. в одну композицию, да, а один из, как раз тут Дионисий Ареопагит, один из святителей изображается.
1: Ага. Ну да, вот. Как ученик апостола
2: да, да,
1: Павла.
2: Да. Впоследствии иконы Успения, конечно, становятся предельно угу. лаконичными и, в общем-то, такими реалистичными. Так, в этой иконе уже...
1: Конец XIX века,
2: да, здесь просто мы видим... Богородица изображена как плащаница в храме. через литургическую службу. Mm-hmm. У нас вот есть ощущение, да, что это плащаница, скорее положенная на храмовый престол. Есть вот образы Успения с огромным количеством клеем, в которых mm-hmm. рассказывается о земной жизни Пресвятой Богородицы и все подробности, так сказать, связанные вот со сказанием об Успении. А наверху появляется такая католическая композиция «Коронование Пресвятой Богородицы».
1: Mm-hmm.
2: То есть здесь
1: mm-hmm.
2: уже очевидно, да.
1: Причем здесь и отец, и сын в этом участвуют, потому что
2: да,
1: обычно западная иконография – это Христос, венчающий Богородицу. Они вдвоем восседают на престолах, угу. как император и императрица, и он венчает ее венцом.
2: А здесь, конечно, это такая аллегорическая композиция. Говорит нам о чем? О том, что в XVIII веке было совершенно уже утрачено угу. вот это богословское понимание изображения, что это исключительно аллегория. Потому что угу. если рассматривать, например, начать эту икону с точки зрения вот всех вот этих вот богословских смыслов, которые были в древнем иконописи, то тут получается еретическая достаточный угу. образ, потому что это она просто становится как четвертое лицо Пресвятой Троицы тут на самом деле изображена.
1: Угу, угу.
2: Но в действительности нет, конечно, автор не думал совершенно о том, что это четвертое лицо Пресвятой Троицы, точно так же, как и верующие, которые смотрели на эту икону, они воспринимали ее исключительно как аллегорическое назидательное повествование.
1: Угу. Масса, как всегда, деталей, конечно,
2: да,
1: и барочных
2: да.
1: украшений.
2: И уже Богородица лежит закрытой одеяльцем, и как бы нет ощущения вот этого
1: да.
2: престола.
1: Ну, одр, обычный одр.
2: Обычный одр, да, да, да.
1: Ну что же, это образ уже начала XVIII века, да?
2: Да, да, Кирилл Уланов.
1: Здесь стоит какой-то ростовец с книгой.
2: Да, потому что Богородица читала, прежде
1: угу.
2: чем...
1: Просто развитие. Детали мелкие, воспроизводящие сюжетные подробности угу. рассказа о ее Успении.
2: Да.
1: Такой свечи, которая вот так замечательно, как угу. у Феофана Грека, прообразовала собой всю историю Спасителей и Богородицы, их взаимоотношений. Таких сильных вещей здесь нет. Ну что же, вот мы рассмотрели сегодня довольно сложный и содержащий большие богословские смыслы образ Успения Пресвятой Богородицы. На этом заканчиваем нашу программу и в следующий раз поговорим об иконе Пятидесятницы. Напоминаю, что об иконе Успения нам сегодня рассказывала Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед, кандидат культурологии, специалист по иконе. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
2: До свидания.

0: прозвучала стихира на утренней Успении Божьей Матери в исполнении трио из хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: православный институт, защитив диплом на тему «Таинство миропомазания у восточных отцов IV века» и был признан кандидатом богословия. С 1949 по 1951 год находился в научной командировке в Афинах. После возвращения во Францию был призван на должность преподавателя истории древнего мира в Свято-Сергиевском институте. В 1954 году ему было поручено преподавание догматического богословия. В 1957 году женился на Елене Юрьевне Дистерло, имеют троих детей. В 1959 году рукоположен во священника. С 1968 до 2009 года был настоятелем франкоязычного прихода Пресвятой Троицы в крипте собора святого Александра Невского в Париже. В 1993 году отец Борис был избран деканом Свято-Сергиевского богословского института и занимал эту должность до конца 2005 года. Автор книг и многочисленных статей, список которых указан в книге преподобного Сергия в Париже. Председатель «Голоса православия» от 1979 года до 2012 года.
1: Успение Пресвятой Богородицы. Проповедь, сказанная отцом Борисом 15 августа 1964 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тайна Церкви, как тело Христово, как храм Духа Святого, лучше всего позволяет нам вникнуть в тайну Девы Марии. Матерь Божия, ее жизнь, ее сердце, ее призвание и служение — все это раскрывается нам в Евангелиях, в учении Церкви. Но об этом нелегко говорить, ибо говорить о Марии значит, как мне кажется, упомянуть о самом сокровенном, о самом заветном в Церкви. Мария и Церковь глубоко созвучны. Созвучно их материнство, созвучны их восприятие Слова Божия, их молитвенное обращение к Богу. Мария, как и сама Церковь, возносит свою молитву к Богу, как оранта, молитвенно подымающая руки. Чем выше подняты руки, тем паче Сын Божий сам незримо, но реально образуется в сердце, в лоне Богоматери и во всей Церкви. И в этом отношении икона знамения Пресвятой Богородицы есть тоже икона Церкви. И каждый раз, когда мы обращаемся к Марии, мы испытываем ту полноту радости и благодати, свойственные всей Церкви в целом. Церковь сама есть тайна и место, где мы приобщаемся с этих тайн, где мы соединяемся с Богом, с Божьей благодатью. Это место, где новая жизнь рождается. Но говоря о приобщении, мы тоже подразумеваем, конечно, наше единение друг с другом. Это церковное приобщение обозначает не только наше отношение к Богу вершиной, которого является, несомненно, Евхаристия, но оно еще означает, что мы все связаны друг с другом, вступая в то, что называется общение святых. И это общение выходит за пределы времени и пространства, а также и за пределы нашего земного существования. Через Евхаристию, то есть через причащение святых тайн, мы живем жизнью общения святых, так же, как мы еще этим живем каждый раз, когда празднуем Дни Святых или Господни и Богородичные праздники. Мы тогда вступаем в глубочайшее соединение неба и земли. Небожители, то есть ангелов и сонма святых, окружающих Господа Бога, так и всего земного шара.

0: Наши земные литургии принимают участие в небесной литургии закланного Агнца Господа Иисуса Христа, сидящего одесную Отца и окруженного ангельскими чинами и мириадами святых. И его также окружают души умерших, ожидающих рассвета воскресения конечной Пасхи, как нам об этом напоминает Апокалипсис. Этот рассвет совершится лишь, когда дополнится число святых, когда мы все окончательно соединимся с ними. В этом общении святых у Матери Божией особое место.
1: Не только земная церковь, не только совершаемые нами литургии и наши земные общины относятся к небесной литургии, осуществляются в ней, но и в нашей теперешней жизни, здесь и ныне, в нашем совершенно конкретном земном опыте. Само небо сходит к нам. В литургии, которую мы совершаем, мы невидимо, но действительно окружены ангелами, как поется на литургии преждеосвященных даров. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Так и есть на каждой литургии. И за ангелами, за силами небесными стоят тоже все святые, те, кто уже тайно находится в Божьей полноте. Все святые и умершие, которые в данный момент присутствуют с нами, о них свидетельствует вся церковная иконография. Общение святых в этом смысле подразумевает присутствие, приобщение, совершенно беспредельное заступничество Марии, Божьей Матери, и величие ее святости. Весь опыт Церкви через необыкновенные или обыкновенные события в нашей жизни нам беспрерывно напоминает, что святые и прежде всего сама Богородица сопутствуют нам в нашей жизни и заботятся о нашей судьбе. Мы сглаживаем это присутствие забвением, равнодушием, сомнением, множеством наших занятий, рассеянием. Но лишь стоит нам войти в самого себя, проникнуть в Божье сердце, чтобы вспомнить, с каким вниманием святые и в первую очередь Богоматерь оказывают нам помощь.
0: Мне хотелось бы особенно подчеркнуть два момента. Прежде всего, надо сказать, что в этой тайне общения святых, в которой преимущественная роль уделена Матери Бога, не существует такая же тесная реальность, как в нашей земной жизни, где мы постоянно отделены друг от друга, затворены в рамках определенного пространства и в замкнутости времени. Мы отделены друг от друга, и каждый из нас является какой-то монадой. Мы слишком часто оказываемся в плену у нашего эгоизма, у наших забот, повинуясь телесной и психической нашей тяжести. А что касается пространства и времени, мы, подобно пленникам, не способны выйти из нашего положения. В общении святых в жизни будущего века, предвкушение которых мы иногда имеем в этом мире, совершается соединение пространства и времени, присущие самому Богу, ибо Бог, сотворив пространство и время, им не подчиняется. Он все содержит в своей деснице, в своей мысли и любви. Такое преодоление всяких земных измерений является, может быть, также уделом святых, и по мере того, как они приближаются к божественному огню, они сами могут глубже постичь эту тайну единства, то есть это превышение замкнутого времени и закрытого, веского пространства, у которых мы буквально находимся в плену. Поэтому мы должны знать, что во все времена, в любом месте, там, где существует человеческая и земная церковь, мы всегда можем взывать к Божьей Матери и к святым, окружающим престол Христа, и что мы всегда будем услышаны. Предстательство, присутствие Матери и святых нас поддерживают и утешают, нам помогают и сопутствуют ныне и присно, где бы мы ни были.
1: Приступим ко второй части нашего размышления о празднике Божией Матери, об ее успении, иначе говоря, об ее уходе, переходе на небеса, то есть об ее Пасхе, ее вхождении в жизнь будущего века. По вероисповедании Православной Церкви плотское воскресение Богородицы предваряет всеобщее и последнее воскресение всего человечества. Разумеется, Мария была матерью Бога-младенца Иисуса. В иконографии она изображается по-разному, в зависимости от ее отношения к Господу Иисусу. То она матерински носит Иисуса в своих руках, то образ Христа вписывается в круг, символ божественного присутствия на ее груди. На иконе, называемой «Деисис», справа от Христа, сидящего на престоле славы, находится Мария. Или еще на другой иконе, у подножия креста, представлена молящаяся Богоматерь. Ни одно мгновение земной жизни Иисуса и Марии не стирается в Божьей вечности, к которой приобщаются Матерь Бога и святые, и в которой Господь нас также призывает принимать участие. Христос во славе Своей и вместе с Ним святые никогда не забывают и не предадут забвению распятие Сына Человеческого. Он вечно носит на своих ладонях, на ногах и в боку святые отпечатки мучительных и живоносных своих страстей. И это тоже относится к Марии. Дева Мария никогда не забудет, что она носила Бога-младенца в чреве своем, затем на руках. Она не сможет забыть, что она его млеком питала, нежно лелеяла, давала ему расти, покровительствовала ему, пока он сам не взял ее под свой покров. Этого никогда не забудут ни Иисус, ни Мария.
0: И это объясняет, что в этой самой славе, в божественной славе, даруемой Марии и святым, всегда чувствуется нежность, напоминающая страдание, но такое страдание, которое никогда не отделимо от любви, от этой нежной, взаимной любви матери и сына. Поэтому, хотя мы знаем, что Иисус уже не дитя, а сам Господь во славе, изображаемый в виде Вседержителя, Пантократора, мы тем не менее можем тоже закономерно изображать его младенцем на руках своей матери. Изображая его на руках матери, которая ходатайствует за нас перед своим сыном во славе, мы сами принимаем участие в материнстве Девы Марии. Недавно кто-то мне сказал: «Как мне хотелось бы, чтобы Мария дала мне держать некоторое время на руках своего младенца». Но она же его нам дает, в частности, каждый раз после долгого с нашей стороны забвения Бога, после внутреннего отсутствия Бога в нашем сердце, или точнее, когда мы сами отклонились от Бога, а вдруг, просыпаясь, обращаемся к Богу, взываем к Нему, произнося Его имя, и тогда имя Господне нам слышится, и лик Христа прозрачно образуется в глубине нашего сердца. Тогда совершается в нас материнство Марии. Наподобие Божией Матери все мы, мужчины и женщины, призваны производить в свет, развивать и хранить в наших сердцах это бесценное сокровище благих, это божественное присутствие, присутствие Христа. Итак, Мария за нас ходатайствует, чтобы, подобно примеру Евангелия сегодняшнего дня, мы тоже, сидя у ног Иисуса Христа, могли бы внимать Его Слову, чтобы в нас зарождалось это живое Слово, живое присутствие, имя Иисуса, и тогда в наших сердцах вырастет лик Иисуса и расцветет Его любовь. Аминь.

0: Рождество Божьей Матери. Проповедь, сказанная отцом Борисом в крипте 11 сентября 1994 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меньше месяца тому назад мы праздновали Успение Пресвятой Богородицы, то есть ее погружение в сон и вместе с тем ее воскресение, предваряющее конечное воскресение всего человечества, а также ее вознесение на небо к своему Сыну. Мы едва отпраздновали этот праздник, завершающий славную историю нашего спасения, как Церковь нас возвращает к самим началам этой великой истории. Так течет наша жизнь. И так мы продвигаемся по длинному пути веры к нашему усовершенствованию и завершению. И каждый год нам дано в Церкви все начать снова с самого начала, словно мы в первый раз это переживаем. Мы должны поступать, как будто нам неведомо, что будет дальше, ибо нам нужно прожить каждый праздник ради него самого. Мы празднуем сегодня Рождество Богородицы. Нам просто следует начать переживать этот уникальный момент, когда по промыслу предвечного совета Святой Троицы этот младенец, цветок и завершение всего Ветхого Завета рождается у престарелых родителей и от бесплодной матери. За пределами ограничительных законов природы даровано Анне и Иоакиму, несмотря на их преклонный возраст, родить в нежности и в чистоте этого младенца, о котором можно только распознать, что десница Господня на нем.
1: Это рождение, соответствующее воле Божией и извечно носимое Богом, никак не лишает Марию полной ее человеческой свободы. Свобода Богоматери чиста и свята, как является она и нашей свободой. День за днем Богородица должна, как и мы, бороться и побеждать для того, чтобы стяжать Духа Святого. И Церковь считает, что ее внутренняя жизнь и была непрестанной молитвой. Среди множества имен, возвеличивающих Преснодеву Марию, встречается в современном румынском благочестии название «Царица непрестанной молитвы». Эта непрестанная молитва укореняется в ней с самого ее рождения. Ибо молитва, выходя за рамки всякого измерения, вперед или назад, в глубину или высоту, не ограничивается ничем, что могло бы вообразить наш ум, наш разум или рациональность. Молитва эта благодарственная, пламенная. Она состоит в постоянном стоянии перед Богом, занимающего всегда первое место. Сам Христос это подтверждает, когда иерусалимская женщина восклицает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он отвечает: «Блаженны, слышавшие Слово Божие и хранящие его». Вопреки видимости, такое высказывание не отталкивает, не уменьшает роль Марии. Это нам только напоминает, что в течение всей своей жизни, даже до того, как она стала носить Иисуса в своем чреве, Матерь Божия была носительницей живого и животворящего Слова Божия. Из самых ранних лет ее жизни мы созерцаем Преснодеву Марию, когда вводит ее в храм Божий, так же и когда она услышит приветствие ангела и отвечает: «Се, раба Господня». В этом рождении встречаются бесконечная благодать Божия, осеняющая Марию, и совершенная свобода этого чада Божия, и Иерусалимской Девы, дочери Израиля, дочери Авраама, всю жизнь стремящийся всем своим существом произнести слова «Се раба Господня».
0: Мы также с самого нашего рождения призваны Богом, получив нашим крещением Его благословение. На самом деле, издавна, еще до нашего рождения, мы избраны по промыслу предвечного Божьего совета. Бог призывает нас войти в славу Его Царства, того Царства, которое Он нам предуготовил до сотворения мира, как Сам говорит Иисус Христос. Господь желает нас, и мы все с самого нашего рождения призваны возрастать в Нем. Таково наше призвание, таков смысл нашего существования, ибо со дня нашего рождения образ Христа запечатлен в нас, и Он должен просиять, чтобы вся наша жизнь заполнилась этим светом. Подобно Богоматери, мы носим Иисуса Христа внутри себя и на руках. Мы Ему даем расти в нас и нас в Нем. Тем же мы выявляем нашу собственную свободу во всей полноте, ибо истинная свобода не состоит в выборе между добром и злом, но в отвержении от зла, избегая в конечном итоге этот неизбежный выбор между двумя предметами, могущими на вид казаться одинаково добрыми. В глубине души мы знаем, что такое добро. Поэтому подлинная свобода значит избавиться от такого мнимого выбора, от этого обманчивого зла, которое представляется нам желанным добром. Созерцая сегодня таинство этой отроковицы, которая родилась и росла по Божьему помыслу в полном послушании, в полной преданности, в полной чистоте, в такой святости, что станет честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Мы должны знать, что она молится Богу тоже за нас, чтобы вечный свет Божий снизошел в наши сердца и осветил самую глубину нашего бытия. Следует ли напомнить, что не наши добрые дела нас освящают, ни добродетели и ни подвиги не позволяют нам приобрести пред Богом какую-либо заслугу. Бог ожидает от нас, чтобы наши сердца сокровенно стали лоном Его присутствия, тайным вместилищем для такого драгоценного жемчуга, взамен которого мы должны все продать, все отдать. Дай нам, Бог, прожить и возрасти на этом пути свободы и освящения, чтобы вступить в Божью славу молитвами Пресвятой Богородицы. Аминь.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение этого же цикла передач.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

смирил себе.

Спасибо.

Я вот ранним болезнью скончавшимся, прощение грехов дарую и блажен.

Thank you.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
2: 28 августа – день памяти о депортации немцев по Волжье. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова.
3: Терем-теремок. Кто сказал мяу? Мешок яблок. Все эти волшебные истории каждый взрослый знает и помнит с раннего детства. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40, для наших юных слушателей звучат сказки Владимира Сутеева. Читает Елена Дельвер.
2: «Остановись мгновенье, ты прекрасна». 28 августа, день рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте. В 17:10 слушайте в нашем эфире передачу филолога и философа Марины Михайловой о жизни и творчестве этого поэта и писателя.
3: Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20:30. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

Песнопение утреннее, Бог Господь и тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы, первого гласа, распева Киево-Печерской лавры, прозвучали в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.

кандак праздника Успения Пресвятой Богородицы Соловецкого напева прозвучал в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 240-е зачало послания к филиппийцам. Отрывок из 2 главы.
1: Братья, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца.
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Луки. Отрывки из 10-11 глав.
2: В то время пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня праздник Успения Пресвятой Богородицы. День этот очень почитаем нашим народом, и если мы своим мысленным взором представим карту нашей страны, то увидим много храмов и много монастырей, посвященных празднику Успения Божией Матери. И самая первая лавра в нашем государстве, Киево-Печерская, была посвящена памяти Успению Пресвятой Богородицы. И позднее, когда столицей стала Москва, то ее центральным кафедральным собором стал опять-таки Успенский собор, расположенный в самом сердце города, в Кремле. Успенский собор Московского Кремля имел особый статус. Именно в нем совершались коронации, то есть помазывались на царство российские монархи. Даже в тот период, который в светской истории именуется Петербургским, а в церковной истории – синодальным, то есть когда столицей был город Санкт-Петербург, наследники престола всегда короновались в Успенском соборе Москвы. Ну, что же это за праздник Успения Пресвятой Богородицы? Из Священного Писания мы не имеем свидетельств об Успении Матери Божией. Как, кстати, ничего там не сказано ни о ее Рождестве, ни о введении во храм, и только лишь момент Благовещения описывается евангелистом Лукой. Все остальные события, связанные с жизнью Божией Матери, принадлежат преданию Церкви. И церковное предание гласит, что после того, как Господь на кресте завещал свою мать на попечение любимому ученику Иоанну Богослову, она пребывала с ним в Ефесе, где апостол Иоанн проповедовал Слово Божие, и вернулась с ним в Иерусалим, когда дни ее земной жизни подошли к концу. Она имела извещение свыше о завершении своего земного бытия, и к тому времени все апостолы чудесным образом по повелению Божию собрались вокруг Божией Матери, ибо до этого они проповедовали Евангелие часто в очень отдаленных от Иерусалима уголках земли. Наступил тот день, когда Божия Матерь, говоря нашим человеческим языком, умерла. Апостолы с великой скорбью погребли ее в Гефсиманском саду, но не было среди них апостола Фомы. Дело в том, что апостол Фома проповедовал очень далеко, в Индии, и не успел вернуться, дабы проститься с матерью своего учителя и Господа. Фома является на третий день после погребения, просит показать ему гроб, в котором положили тело Матери Божией. Апостолы ведут его ко гробу, отваливают камень, и гроб оказывается пустым. Вот, собственно, и все содержание праздника. Конечно, со временем история этого праздника обросла многими подробностями, может быть, очень эффектными в смысле явлений различных чудес, к тому же таких чудес, которых не бывало и при жизни, земной жизни самого Господа, что уже само по себе вызывает сомнения в подлинности этих рассказов. Ведь Господь никогда не показывал фокусов. Он никогда не творил чудес просто ради того, чтобы поразить воображение людей, чтобы их удивить, заставить поверить в себя или повести за собой. Христос являл великие чудеса как свою милость к людям, к их болезням, к их нуждам, к их скорбям, как проявление любви и как ответ на их веру в Него, не веру в чудо, а веру в Него без всяких чудес. Поэтому на религиозную жизнь надо смотреть не с точки зрения внешнего чудесного содержания, а по сути. Также надо воспринимать и день Успения Божией Матери. Почему же мы так торжественно прославляем этот праздник, и почему он столь любим и почитаем нашим народом? Конечно, мы празднуем не то, что Матерь Божия умерла, или, говоря церковным языком, уснула, ведь слово «успение» и означает «сон». Мы празднуем то, что Бог ее воскресил, пробудил ее от сна. Ведь, по сути, этот праздник – это вторая Пасха. Под Пасхой мы подразумеваем воскресение из мертвых Господа Иисуса Христа. И смысл сегодняшнего праздника тоже в этом – воскресение из мертвых Матери Божией. И посмотрите, как перекликается служба Страстной Седмицы и Успения. Очень схожий чин погребения, крестный ход и сама икона в виде плащаницы. Но все-таки, когда мы говорим о воскресении Христовом, как бы это нас ни поражало и не удивляло, мы тем не менее понимаем, кто восстал из мертвых. Не просто человек, а Бога-человек. Да, умерла и воскресла во Христе его человеческая природа. Как впоследствии скажет халкидонский догмат, чтобы Христе божественная и человеческая природа соединились не слитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Но ведь здесь нет ответа на вопрос, как они соединились. Четыре «не». Не слитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Ну а как же? Как на самом деле они соединились, божество и человечество? Во Христе никто не знает, и ответа на этот вопрос никто не дал. И в нашем сознании Христос – это в первую очередь Бог. Священник так и говорит при окончании каждого богослужения на отпусти: «Христос – истинный Бог наш». Но сегодня-то мы с вами вспоминаем воскрешение обычного человека, имеющего родителей, рожденную естественным путем, да, правда, великую праведницу, ту, которую Господь вознес выше воинств небесных, но все-таки человека. Конечно, кто-то сейчас, слушая мою проповедь, может вспомнить евангельскую историю и сказать: да, но ведь Господь воскресил и сына Наинской вдовы, и дочь Иаира, и Лазаря четверодневного. И его смерть на кресте сопровождалась воскресением многих умерших. Так что же особенного в воскрешении им своей матери? Почему мы прославляем именно ее воскресение, а не кого-либо другого? Но разница здесь очень существенная. Те люди, которых воскресил Господь своей силою, прожив определенное количество времени, вновь умерли. Мы знаем, что Лазарь четверодневный был епископом на острове Кипр и тоже скончался уже после своего воскресения из мертвых. И первая из людей, восставшая из мертвых и обретших бессмертие, стала Божия Матерь. В кандаке праздника Успения мы находим такие слова: «Гроб и умершление не удержаста, то есть гроб и смерть не удержали ее. И эти слова относятся не к бессмертию души Божьей Матери, потому что тогда эти слова можно приложить каждому человеку, ведь душа каждого человека бессмертна, вне зависимости от того, праведен он или грешен, точно так же, как смертно наше физическое тело. И поэтому гроб не удерживает души любого человека. Здесь имеется в виду другое, именно телесное воскресение ее Господом Иисусом Христом. И праздник этот для нас с вами важен и радостен тем, что это первое в истории зримое событие во исполнении обетования Господа о воскрешении каждого человека, каждого из нас с вами. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Кандака Акафисты Успения Пресвятой Богородицы, подобен восьмого гласа Оптиной пустыни, прозвучал в исполнении мужского хора Оптина пустынь.
1: Преподобный Феодор Студит. Поучение на Успение Пресвятой Богородицы.

0: суетным вещам мира, во зле и окаянстве проводят все свое время. Но не погубим, братья, благой нашей купли, то есть спасения нашей души, слыша Господа говорящего, что Царствие Небесное внутрь сердца вашего есть. Посему, подщимся ради оного каждый день совершать куплю не золотом и серебром, но православную верою, чистым и неукоризненным житием, послушанием, терпением, смиренно-мудрием, долготерпением и кротостью, а больше всего — любовью, которая собирает и совокупляет произволение многих в один союз совершенства. Об этом и Христос сказал в Евангелии: «Подобно есть Царствие Небесное человеку-купцу, ищущу добрых бисерей. И же обрет един многоценен бисер, шед продаде вся елика и мяше вещи, и купи оный бесценный бисер». Понимаете ли, братья, что вы, мудрые купцы, оставившие все свое имение, мирскую радость и все, что в мире, и вместо всего этого купившие доброго и предоброго, превосходного и многоценного бисера Иисуса Христа и Бога нашего? Потому что вы взяли крест и последовали за Ним. Но всякое торжество есть время радости и благодушия. Будем же и мы благодушны и радостны, трезвенны и бодрственны всем торжестве божественной купли, покупая свое спасение. Благий купец, кто оставляет все из благоговения и никогда не бывает жестосерд. Благий покупщик, кто принимает бесчестие как похвалу и прославление. Благий миновщик, кто отдает кровь свою и воспринимает Божественного Духа через терпение и служение. Так как слово привело нас к тому, что мы упомянули о служении, то будем оказывать любовь братьям, которые служат в поварне и подъемлют великие труды, и прочим, носящим тяготы других, и так исполняющих закон Христов любовью. Почтим и тех, которые заботятся о необходимых потребностях братьей, как добрых и искусных строителей о Господе. Еще почтим певцов, поющих разумно и смиренно, ибо они получат большую пред всеми награду. Видите ли и понимаете ли, каково наше житие и блаженная купля, которую с великим усердием совершали святые наши отцы? Эту куплю и мы, богоугодно совершивши и окончивши, с радостью возвратимся в нашу обитель, как и блаженный Давид воспевает: «Обратися, душе моя, в покой твой, яко Господь благодействова тя». О, дабы всем нам в час смерти нашей изрещи сии слова и получить жизнь вечную о Христе Иисусе, Господи нашим, которому подобает слава и держава, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Поучение на Успение Пресвятой Богородицы преподобного Феодора Студита для вас читал Алексей Веснер.

светилен праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры, прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами поговорили о том, что такое поэт, поэзия, потому что эта строфа вводит тему поэта и поэзии в Евгении Онегине. Но остается еще одно однокоренное слово, которое никак нельзя обойти вниманием. Это слово «поэма». Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Пушкин, нужно отметить, довольно часто в своем романе обращается к литературной проблематике, вот к вопросам, которые касаются теории литературы, к проблемам жанров, стилей, к проблемам перевода литературного и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, когда он говорит о поэме, мы не можем это обойти своим вниманием. Жанр поэмы известен с глубокой древности. Можно сказать, что это один из самых ранних письменных литературных жанров. Первые крупные произведения мировой классики – это поэмы Гомера, «Илиада» и «Одиссея». Собственно говоря, ряд великих классических текстов начинает именно гомеровский эпос и вот эти две эпические поэмы. Поэма по своей природе – это эпический жанр. Но я вам напомню то, что все знают, конечно, со школьных времен, но тем не менее. Литература, как такая огромная совокупность текстов, делится на три рода литературных. Это эпос, лирика и драма. Эпос – это большой рассказ. Это мир, увиденный объективно, как будто с высоты птичьего полета. Это большие картины, это отношения между людьми, это то, что касается, ну вот что называется, внешнего мира. В отличие от лирики, которая всегда имеет дело с внутренним миром человека, с миром чувств. Главный герой лирического произведения – это всегда сам автор. И третий литературный род – это драма. Что такое драма, мы все хорошо понимаем. Это произведения, которые написаны для представления на театре и которые образованы речью персонажей. В этом смысле они состоят исключительно из лирических высказываний, да, из высказываний от первого лица. Но поскольку этих персонажей много, то в совокупности мы имеем такую эпическую картину. Да, это объективный мир, внешняя жизнь, представленная как множество внутренних лирических свидетельств героев. Ну, я, конечно, очень упрощенно об этом говорю. Понятно, что за многие тысячелетия существования литературы эти вопросы не однажды оказывались в центре внимания глубоких мыслителей, очень умных людей. Но, тем не менее, более или менее, вот дело обстоит так. Так вот, поэма – это эпический жанр. То есть это некоторое повествование, как правило, в стихах, которое обращено к осмыслению, изображению внешнего мира, окружающей нас жизни. Первое крупное произведение Пушкина – это была именно поэма. Конечно, я говорю о Руслане и Людмиле. Пушкин пишет ее еще в лицее, завершает работу над ней в Петербурге в 1820 году. И когда Руслан и Людмила появляются в печати, эта поэма сразу входит в большой контекст литературный, потому что в 18-м, в начале 19 века многие русские писатели работали в жанре поэмы. И интересно то, что современные Пушкину теоретики литературы без всякого напряжения рассматривали Руслана и Людмилу с позиции такой нормативной классицистической эстетики. Они находили для нее место в строгой системе жанров классицизма. И вот я хочу вам привести пример, процитировать одного литературоведа пушкинской поры, а именно Николая Федоровича Остолопова, автора словаря древней и новой поэзии, который вышел в 1821 году. Вот что он пишет. «Поэма романическая есть стихотворческое повествование о каком-либо происшествии рыцарском, составляющем смесь любви, храбрости, благочестия и основанном на действиях чудесных. Содержание в ней бывает всегда забавное. В романической поэме всякий размер употреблен быть может, но, кажется, приличнейшими следует почесть стихи ямбические, четырехстопные и даже вольные. На русском языке в романическом вкусе мы имеем написанную господином Пушкиным поэму «Людмила и Руслан». Ну, почему-то он ее называет «Людмила и Руслан», но понятно, о чем идет речь. То есть, смотрите, получается, что этот прекрасный человек, который держится правил эстетики классицизма, он создает как будто бы новую ячейку вот в этом многообразии подвидов поэмы, да, и говорит, что вот бывает поэма романическая, смесь любви, храбрости и действий чудесных, и в этом вкусе написана господином Пушкиным поэма Руслана и Людмила. Все это очень хорошо, но для нас это звучит не слишком убедительно, потому что мы понимаем с вами прекрасно, что содержание Руслана и Людмилы совершенно не исчерпывается вот этим определением. Видите, он здесь и формальные критерии учитывает, там, каким размером все это дело написано, да, и какие-то свойства сюжета описывает. Но Руслан и Людмила гораздо больше, чем перечень вот этих правил. Остолопов прав внутри собственного мировоззрения, потому что с позиции классицизма действительно вот есть жанр поэма. Его можно поделить на всякие разные поджанры. Героические поэмы бывают, иероикомические, описательные, дидактические и прочее, прочее. И человек, который мыслит в правилах классицизма, он хочет найти место определенное, понятное для всего. Поэтому и создается вот этот под вид романической поэмы. Но Руслан и Людмила, конечно, в эту систему входят с большой натяжкой. Поэтому сторонникам классицизма приходится корректировать свои же вот эти представления. Вот Александр Федорович Воейков, прочтя пушкинскую поэму, пишет: «Однако поэма Руслана и Людмила не эпическая, не описательная и не дидактическая». Видите, он встал в тупик, потому что у него есть перечень, да? Ничего не подходит. Ага, не эпическая, не описательная, не дидактическая. Какая ж она? Богатырская. В ней описываются богатыри Владимировы, и основание ее почерпнуто из старинных русских сказок. Волшебная, ибо в ней действуют волшебники, шуточная, Ныне сей род поэзии называется романтическим. Вот видите, один литературный критик, теоретик, говорит жанр романический, другой говорит жанр романтический, но и то, и другое, как мне кажется, все-таки не попадает в цель. Пушкин, в отличие от этих замечательных носителей такого регламентирующего классицистического сознания, он подходит к жанру поэмы совершенно иначе. Мало того, что он сам пишет поэмы, которые прямо дышат свободой, и они не попадают ни в какую рубрику, но когда он начинает выступать как читатель и как исследователь литературы, то и здесь он тоже идет совершенно по новому пути. А вот по какому, об этом я вам постараюсь рассказать в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача третья. Богослужение на Успение. О, дивное чудо! Событие Успения или Вознесения ее на небо столь велико, что не только наше личное недостоинство препятствует приступить к нему и с полной ясностью уразуметь силу события, но и вообще нам, той, ей, достойную честь воздать и немощно. Почему? Потому что ее преизящное, то есть исключительное, превосходное, прекрасное, все, что было с ней, приходит всяк ум. Далее. На ню взирать и не можем. Так все в ней и преестественно, чудно. В самом деле в ней все полно чудес. На этом часто останавливаются церковные песнопения. С этих слов начинаются праздничные стихиры. Первое, что слышит богомолец об Успении Божией Матери, это два слова «О дивное чудо!». И во второй стихире говорится с первых же строк «Дивны Твоя тайны, Богородица!». Все дивно. Вся, все, непостижима Твоя, вся несказанна воистину, страшно таинство. Все превыше естества дает Тебе Царь всех Бог. Побеждаются естества уставы в Тебе, Дева чистая. Так начинается задостойный ермос девятой песни первого канона, который до отдания поет Церковь. Так многообразна Церковь девица. И сказать кратко — чудо в чудеси, то есть чудо на чуде. Именно. Уже самое первое величайшее чудо, о коем ни в какой праздник ее забыть невозможно — Дева Бога родила. Вышняго Бога, престол явилась Еси владычица. Победные почести, трофеи, взяла Еси на естество, в преодоление естества природы, чистая Бога рождши. Так начинает объяснять ее величие канон. Что может быть выше, славнее, чудеснее, непостижимее? Ты, Бо, была, еси Божия родительница. Но дивны и обстоятельства сего рождения. В Рождестве Твоем зачатие бессеменное. В тропаре поется, что она в Рождестве девство сохранила еси, а во Успении Твоем мертвость нетленная. Как обо, будучи неискусомужная без мужа, младопитательница чиста суща. Как уже и мать Богу, будучи, мертвоносно сделалась, хотя и мира ухающе. А ныне, в день Успения, сколько чудес и славы! Со всех концов дивно собираются на облаках апостолы. С ними являются ангелы. За ними шествует сам царь их, и берет душу пречистой в свои руки и прославляет ее с собою. В Рождестве, бо деву, як уже сохрани, тако в гробе тела соблюде нетленно и прослави божественным представлением. А вознесшись, ты самые небеса удобрила, украсила Иси своим благолепием. Подумаем, небеса украсила. Какая же дивная в ней красота была и есть! Как ангелы прекрасны, но она всех превзошла. Припомним, что в видении преподобному Серафиму мать Евпраксия говорит об исключительной славе и красоте Богородицы, превосходящей не только сопровождавших ее святых, но и ангелов. Далее. При своем скончании она самим Успением просветила еси мир, воистину. Слава Твоя, Боголепная, богоподобными сияющие чудесы.
от мира ушла, а мир не оставляет. Пребываешь и по смерти, смерти высшей чистая. Во успении мира не оставила еси Богородица. Такое множество чудес. И как не сказать, око лика величия тебе сильные сотвори. А сверх всего и сама ты от неплодной бо родилась еси. Воистину, дивны твоя тайны, Богородица. Здесь действительно всякий ум становится в недоумении, удивлении, трепете и даже страхе. Понятно станет, что действительно ей достойную честь воздать немощно.

Со страхом погребают. Поэтому в службе неоднократно говорится, что недоумением объяты были не только апостолы, но даже и сами ангелы. А мы, празднуя ни величие этой славы, ни чудес, ни страха не ощущаем, а должно бы. Послушаем, что говорит Церковь про апостолов и ангелов. «Опрятая лик апостольский, богоприятное тело твое, со страхом зряще. Жену тебя мертвенну, но паче естества и матери Божию видевши, ужасно, с ужасом, прикасахуся руками, убирая опрятовое тело, к тебе, славою блистающе, яко богоприятное селение видяще». Насколько страшно было прикоснуться к ней недостойными руками, ясно показывает случай с евреем Афонием, когда апостол благоговейно со страхом несли ее пречистое тело, фанатик-еврей, возмущавшийся, даже, вероятно, искренно, самую мыслью о матери Бога, решил опрокинуть гроб и выбросить тело ее. Евреи даже Сына Божия не могли вместить, за что и распяли Господа Христа. «Каких еще нам доказательств, — говорит Каиафа, раздирая свои одежды, — он себя Сыном Божиим творит». И Христу изрекается смертный приговор «повинен смерти». Подобное, вероятно, переживал и Афоний. Но Христос оградил свой одушевленный кивот, как некогда оградил ковчег неодушевленный, когда еврей Аза, даже по причине побуждения поддержать накренившийся воз с ковчегом, неосторожно коснулся его плечом и мгновенно умер. Здесь же ангел Божий незримым мечом отсекает дерзкие руки Афония. Именно об этом событии говорит следующий же тропарь. В то время как апостольские руки касались тела Пречистой с трепетом, скажу по-русски, суд Божий постиг через усечение досадительные, оскорбившие руки дерзкого. Бог этим сохранил честь одушевленному кивоту, исполненному славою божества, ибо в нем слово стало плотью. Та же мысль выражена и в другом месте. «Ты, Богородица, вошла в славу, потому что воздая, беззаконным Господь лесть Бог кощунство сотвориша ли честному телу твоему». Если так чувствовали себя апостолы, если благоговейно предстоявший апостольский собор, то как же должны бы чувствовать себя мы? Но обратимся еще к ангелам. Какие чувства влагает им Церковь? «Пресвятые и старейшие ангельские силы, чудеси девящиеся, приникшие друг ко другу», иногда и люди втихомолку шепчутся удивленно, «глаголоху, возьмите ваши врата и восприимите рождшую небесе и земли Творца. Славославленьми же воспоем честное и святое тело, вместившее нами невидимого и Господа». Припомним и те слова, которые уже приводились раньше. «Взирать на нее не можем». Эти слова принадлежат именно ангелам. В другой песне говорится так. «Ангели лик составляются апостолы, ужасно взирающие на рождшую начальника жизни». И оба лика ангелов и апостолов страшное пение принесоша ли, тогда деви. Вот каково главное настроение участвовавших при погребении Богородицы. Отсюда совершенно естественно, что мы, люди, уже тем паче должны смутиться и быть в трепете пред нею. И мы видели еще в предпраздненственном каноне, как и в раю, при созерцании ее славы изумевают и трепещут. Но и в самый день праздника автор Икоса по шестой песне канона сознается в дерзости своей, что решается воспеть чистую Матерь Божию.
и потому у самого Христа Господа Сына ее молит оградить его помышление, укрепить в словах, даровать язык нужный. Но и при всем том Церковь сознается: «Киими недостойными устнами ублажим Богородицу». Вот почему ныне чудо преужасно. И потому ангелы и апостолы со страхом погребают Богородицу.

Слава твоя боголепная. Но хочется узнать глубже о том, откуда такое страшное настроение. Мы не сомневаемся, если на это ответим двумя словами церковной песни. От славы боголепной. На этом просим теперь очень остановиться вниманием, ибо здесь самый центр, самая вершина смысла праздника. Отсюда все исходит, и сказанное ранее доселе, и все последующее. Когда начинался праздник, я этого не понимал. После умом лишь дошел до этого, припоминая о страхе из жития преподобного Сергия и других угодников. Но вчера ощутил это немного и сердцем, и яснее уразумел. Немного напишу об этом, скорее попытаюсь. Вот мы постоянно молимся Божией Матери, подходим доверчиво и просто, и это хорошо. Но это ее милость и снисхождение по любви и сочувствию к нашим страданиям. По существу же она воистину преславная. А все преславное может поражать нас, как непереносимое. Если на преображение Господне апостолы не могли взирать на неприступную славу Его, то именно же эта божественная слава осияла в Успении Богородицу. Спаситель показал, до какой славы может дойти наше человеческое, ныне очерневшее естество. Ныне в Божией Матери оно и прославилось. Прославилось все, и дух, и душа, и тело. Все стало божественным, то есть проникло в ней божественной благодатью или богоподобной, боголепной славой. Как в раскаленном железе, возьму опять то же сравнение, уже больше действуют не его, а огненные свойства, так и в обожествленной Богородице все стало уже божественным, обожествленным. А все божественное невыносимо для слабого человека, выше сил его. Это и говорит в песнопениях церковь. Что же произошло в Богородице по ее представлении, в ее прославлении? Дух ее стал всесвятым. Тело ее, пречистое, стало блаженным и богоприятным, нетленным. Можно сказать и больше. Ныне не вещественнее ангельские, чинове, провождают в Сион небесный небошественное божественное тело Твое, начинает хвалить приставшуюся святой Косма песнопевец. Как видим, даже тело ее уже стало божественным. Она вся уже в божественном свете ныне. К нестареемому покою от земли приставляешься, осияема светлостью, втя всельшегося Богородица чистая. Вот уже и свет преображенской славы. О благоухании ее упоминалось в изъяснении предпраздничного канона, приводились слова о мироухании и из праздничного канона. Все это сближает с нею преподобного Серафима в его прославлении. А про него Богородица, явившись с апостолами, сказала: «Сей от рода нашего», то есть уже подобен ей и небожителям. Но Божия Матерь прославлена была выше всех. Ее слава превзошла всякую славу сотворенного мира, видимого и невидимого. Вот мы часто читаем и поем о ней, но не сознаем этого. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим. И не постигаем этого. А церковь все это излагает в богослужении. «Я же небес высшее сущи, и херувим славнейшая, и всея твари честнейшая, ибо была пресносущного существа приятелище». Подумаем, выше всякого сотворенного естества. Как ни славны святые и ангелы, но она выше и славнее всех. Дальше и без сравнения. Отсюда становится понятно, что ее явление в раю небеса украсило.
а украшать может то, что лучше украшаемого. Вот какой славы достигла она. Обожествилась по благодати. Когда же произошло сие, то она приобрела уже и богоподобные, а можно выразиться, и божественные свойства. Какие же? Подобие Богу, по вездесущую. Она и на небе, но и мира не оставила. Подобие Богу по действиям. Она теперь сама спасает уже других. Остановимся душою на этом. Спасать других. Да, это лишь Богу свойственно, Спасителю. Но в силу ее обожествленности и ей дарована сия страшная власть. Поэтому в тропаре отмечено это высочайшее свойство Богородицы: «И молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша». От смерти. Конечно, второй смерти, от вечной погибели. Спасает, конечно, не своей силой, а силою Бога, ей данной. Или спасает Бог, но ее особыми по силе ходатайствами и молитвами. «И молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша». От смерти телесной никто не свободен. В песнопениях ей Церковь то употребляет слова «Пресвятая Богородица, моли Бога о нас грешных», то проще «Пресвятая Богородица, спаси нас». Или еще «Спаси от бед Твоя рабы, Богородица». И все сие совершилось уже после Успения, в совершенной полноте. Она уже стала божественною. Вот откуда слава ее, откуда страх и трепет даже ангелов и апостолов, откуда страшное пение, откуда сознание недостоинства песнопевцев. Отсюда, как увидим потом, будет и соответственная благодать праздника. Нужно, сколько вместимо, воспринять эту божественную славу. Здесь главное –

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого Гатчинской епархии, преподаватель онлайн-платформы «Философия, культура, христианство». Мы продолжаем с вами беседы по истории православного восточного монашества. В прошлый раз мы начали разговор о разных образах монашеской жизни и говорили подробно достаточно об общежительных монастырях. Что это такое, какие особенности жизни в большом монастыре, какие есть уставы, правила. Сегодня мы продолжим с вами говорить и перейдем уже к другим формам монашеской жизни. Вот один из отцов, таких самых известных, главных, можно сказать, наставников и аскетических писателей православных, преподобный Иоанн Лествичник, которому посвящена даже и одна из недель Великого Поста, и Лествицу, главный труд его, читают обычно во всех монастырях, ну и многие миряне во время Великого Поста. Вот он пишет в своем первом слове: «Желающий истинно работать Христу, прежде всего, да, приложит старания, чтобы при помощи духовных отцов и собственным рассуждением избрать себе приличные места и образы жизни, пути и обучения. Ибо не для всех полезно общежитие по причине сластолюбия, и не все способны к безмолвию по причине гнева, но каждому должно рассматривать, какой путь соответствует его качествам». Так вот Иоанн Лествичник говорит о том, что общежитие, оно полезно не для всех, а некоторым в силу их каких-то естественных обстоятельств, по крайней мере, особенностей их нрава, лучше соответствует для их духовного преуспеяния, больше подходит безмолвие или отшельничество. Это вот второй такой главный, основной путь монашеской жизни. Ну, конечно, мы с вами уже много говорили об отшельниках, прежде всего в связи с началом монашеской жизни, о таких великих отцах, как преподобный Антоний, который поистине был первоначальником монашеского жития и одним из главных отшельников. Также другие великие отцы, пустынники, которые уходили глубоко в пустыню. Но на протяжении столетий, тысячелетий, даже практически истории христианства, монашеская жизнь и даже само отшельничество, оно принимало разные формы. И есть также такая форма жизни отшельников, как столпничество. Известны наиболее такие святые, как преподобный Симеон Столпник, преподобный Алипий Столпник, Даниил Столпник, это древние святые. Также есть и другие формы одинокой жизни, по крайней мере, внешне, отделенные. Те, кто удалены от общего жития и проводят подвиг самостоятельно. Другая форма отделенного жительства, эта форма носит название затворничество. Вот затворники, они часто не живут в таком отдалении, а могут проводить свою жизнь практически внутри

прославлен в лике святых. Много, конечно, других и древних, и новых затворников, преподобные Варсонофий Великий, Иоанн Постник, древние затворники, оставившие нам свои поучения совершенно дивные. Есть несколько моментов, на которых хотелось бы остановиться в связи с отшельничеством. Возвращаясь опять к преподобному Иоанну Лествичнику, послушаем его, что он пишет об этом образе жизни в сравнении с общежительным монашеством. «Общежитие, устроенное по Богу, есть духовное прачечное, стирающее всякую скверну и грубость и все безобразие души. Отшельничество же может назваться красильнею для тех, которые очистились от вожделения, памятозлобия и раздражительности, и потом уже удалились на безмолвие». Вот о чем здесь говорит преподобный Иоанн. Ну, о том, что общежитие, по его мнению, является во многом первым этапом для тех, кто, пройдя жизнь в общежительном монастыре, может совершенствовать свой подвиг в отшельничестве, в отдельном житии. Казалось бы, преподобный Иоанн здесь противоречит самому себе, потому что он ранее в другом слове говорит о том, что это вообще два просто разных пути. Некоторым людям лучше проходить общежительную жизнь, а некоторым — отшельническую. Но мы знаем из истории много совершенно разных ситуаций, много разных случаев, когда в житиях некоторых святых описывается то, что действительно они сначала приходили в монастырь, порой будучи совершенно молодыми людьми, как вот уже упомянутый нами, допустим, преподобный Симеон или Даниил Столпник, которые пришли совсем отроками, практически детьми в обители, и проходили там подвиг послушания, братья, со всей ревностью, но чувствовали особое призвание. И, получивши благословение своих духовных руководителей, удалились уже на безмолвное житие и проходили подвиги, которые не свойственны монахам, живущим общей жизнью. Ну, если вот говорить о столпничестве, что такое столпничество? Это совершенно удивительный образ жизни, когда человек, монах, подвижник проводит всю свою жизнь на столбе. Вот столб — это есть просто какая-то колонна. Это такое вот сооружение, которое либо они сами делали, либо какие-то разрушенные, может быть, остатки, руины каких-то древних храмов, языческих капищ и прочих таких вот мест. По сути, такая вот колонна с какой-то небольшой площадкой наверху, может быть, всего несколько метров, открытая полностью солнцу, ветрам. То есть человек там представлен как на ладони перед Богом. И там он проводит многие месяцы, многие годы и даже десятилетия в молитве, в жизни, полностью открытой Богу и людям. И вот к таким столпникам отношение было противоречивым. С одной стороны, нам известно из жития преподобного Симеона, что многие монахи вначале удивлялись этому и думали, что, может быть, он находится в какой-то прелести, в гордыне, что он построил себе столб, как некогда жители Вавилона решили построить столб и вознести себя над прочими людьми. И когда братья пришли испытывать преподобного Симеона, оказалось, что нет, что он находится в послушании у братьев. Когда братья приказали ему спуститься с столба, он безропотно стал исполнять это ради послушания старшей братья. И когда ему было позволено продолжать свой подвиг, он продолжал его на протяжении многих лет и умер уже в глубокой старости. И многие люди приходили и селились рядом, и прибегали к молитвам этих подвижников. У преподобного Алипия Столпникова его столпа выросло два монастыря. Прямо вот у его столпа, где он подвязался, молился. И он молился там много-много лет, десятилетий. Он умер уже глубоким старцем, было ему больше 100 лет. Тут еще один удивительный момент, как, будучи в таких жесточайших условиях, можно жить так долго. Но об этом вот нам говорит историк из жития святых. Так, говоря о некоторых таких общих факторах, которые касаются отшельнического жития, нужно упомянуть следующее. Первое — это то, что действительно у кого-то есть наклонности естественные к тому, чтобы проводить одинокую жизнь. И это нужно учитывать, и это
обычно так и происходит. Человек чувствует какое-то особенное призвание.

0: подвигу одинокому. Но это не исключает и, наоборот, даже предполагает то, что все равно осуществляется духовное руководство. На такую жизнь нужно иметь благословение. И то, каким образом отшельники получают или получали благословение на эту жизнь, иногда, может быть, это не упоминается, но зачастую описывается в их житиях. Иногда это сверхъестественное призвание Божие, Пресвятой Богородицы, как, допустим, преподобному Кириллу Белозерскому явилась Матерь Божия и указала ему место его подвига пустынного, ну, где впоследствии уже вырос монастырь большой. Иногда, чувствуя внутреннее призвание, подвижники советуются со своими духовными руководителями, старцами, и спрашивая их благословение на это. Самое главное, чтобы не выходить на этот подвиг по гордыне, по тонкой гордости. И вот этот момент соотнесения подвижников, которые проводят уединенный отшельнический образ жизни со своими духовными отцами, он очень важен. И об этом пишет и святитель Игнатий Брянчанинов в своих трудах о монашестве. Он упоминает о преподобном Варсонофии Великом и Иоанне Постнике, которые жили в затворе на протяжении многих лет в Палестине, в большом таком монастыре у реки Газа, сектор Газа сейчас. И там все братья, включая игумена, прибегали к их руководству и благословению. И нам известно некоторые случаи, когда по особому откровению Божию эти святые провидели способность к подвигу отшельническому некоторых из братьев и благословляли их на этот путь, а другим совершенно не благословляли. Например, вот известный такой духовный писатель, преподобный Авва Дорофей, талантливый писатель духовный, и он описывает о том, что он жаждал благословения пройти с такой ревностью этот путь отшельнической жизни, но не получил на это благословение своих духовных отцов. Другой важный момент – это то, что в разных ситуациях мы знаем разные примеры, когда отшельничество может быть началом жизни монашеской. Это может быть завершающим этапом жизни. Это может быть просто только лишь одним из этапов, как, допустим, у преподобного отца Сафрония Сахарова, ныне прославленного уже в лике преподобных святых греческой церкви, великого подвижника XX века, ученика преподобного старца Силуана Афонского. Так вот, отец Сафроний пришел молодым человеком, глубоко образованным, на Афонскую гору, в Пантелеимон монастырь, жил там в общежитии. И после смерти преподобного Силуана отец Сафроний удалился на безмолвие, предварительно получив благословение старцев, отцов афонских, и там провел в пещере в отшельническом подвиге несколько лет. Но потом, как мы знаем, он покинул именно такой отшельнический подвиг по состоянию здоровья. Но, тем не менее, он прожил потом 95 лет. В его случае это был этап жизни. Если мы вспомним житие преподобного Серафима Саровского, который молодым, опять же, человеком пришел в общежительный монастырь, и когда он был рукоположен священником, у него открылись болезни, и он понял, что служение священническое – это не его путь, а его путь – это путь отшельничества и затворничества. И он, опять же, по благословению духовных отцов игумена пребывал много лет в таком подвиге отшельничества, пустынничества уже настоящего, и столпничества, как мы знаем, преподобный Серафим молился на камне, то есть такой вот тоже вот образ столпничества. И также уже в конце жизни он проходил затворническое житие. И, тем не менее, он был открыт людям. Он не затворился, не затворил свое сердце, и то благодать, которую дал ему Господь, он щедро раздавал другим людям. Интересно, что пишет преподобный отец Сафроний о преподобном старце Силуане. Отец Сафроний говорит, что однажды мы спросили старца. А известно, что отец Силуан много-много лет в общежительном монастыре Пантелеимон нес послушание эконома. Так вот, однажды мы спросили старца, пишет отец Сафроний, хлопотливое экономское послушание при необходимости общаться со множеством людей не вредило ли монашескому безмолвию? На это старец ответил: что есть безмолвие? Безмолвие — это непрестанная молитва и пребывание ума в Боге. Отец Иоанн Кронштадтский всегда был с народом, но он больше был в Боге, чем многие пустынники. Экономом я стал по послушанию, но от благословения игумена мне на этом послушании было лучше молиться, чем на старом Русике, куда я по своей воле отпросился ради безмолвия. Если душа любит народ и жалеет его, то молитва не может прекратиться. Какие важные слова говорит преподобный старец Силуан. Вот что важно, сущность подвига отшельников, вообще и всех монахов, и всех христиан. Это, конечно же, любовь к ближним. Любовь, молитва, любовь, которая раскрывается в молитве. Молитва за людей, за народ Божий. Молитва за весь мир и сущность монашеского подвига. И к этому призваны как монахи, живущие в общежитии, которые зачастую и молитвы, и от трудов своих принимают всех странников и могут заниматься благотворительностью. И, конечно же, это есть сущность и безмолвников, пустынников. Но к безмолвию призваны абсолютно все. Все монахи обязаны стремиться к истинному безмолвию. Находятся ли они в шумной общежительной обители, где могут ехать автобусы и автобусы паломников, либо они живут в уединении в каком-нибудь далеком лесном скиту, едва доступном. Сущность подвига является одна и та же. Это любовь к людям. Ну и еще такой важный момент, то, о чем мы уже упоминали, это то, что разного рода искушения подстерегают на вот этом духовном поприще отшельников и в общежитии. Вот как говорит об этом тот же преподобный Иоанн Лестничник. «Общежитие противно унынию, а мужу, пребывающему в безмолвии, оно всегдашний сожитель. Прежде смерти оно от него не отступит, и до кончины его на всякий день будет бороть его. Увидев келью отшельника, уныние улыбается, и, приблизившись к нему, вселяется подле него». Здесь преподобный Иоанн в слове об унынии, о том, как бороться нужно с этим искушением, с этой страстью, он говорит, что это прежде всего искушение, страсть, которая подстерегает отшельников, тех, кто ведет уединенный образ жизни, не общается постоянно с братьями, потому что, конечно же, это совершенно естественно. Если человек живет в общежитии, в общежительном монастыре, его какие-то периоды, даже, может быть, какого-то плохого настроения или периоды такого духовного какого-то упадка, когда уныние подступает к такому человеку, его могут легко поддержать, утешить другие братья. И такого вот утешения внешнего, легко доступного, нет у пустынников. И для них единственное утешение в Боге и в молитве. Таким образом, завершая и наше размышление об отшельничестве, не очень, может быть, углубляясь в эту тему, мы скажем, что этот образ монашеского жития не есть что-то отжившее, свойственное только лишь, может быть, древним временам, в древней церкви были какие-то пустынники, отшельники, а потом их никогда не было, и сейчас их нет. Нет, это не так. Это действительно образ жизни. И есть, мы знаем, такие вот отшельники и сейчас, конечно же. И даже в миру можно быть отшельником. Мы знаем такие случаи, когда люди могут проходить действительно высокую жизнь по образцу древнейших отшельников, находясь в центре, по сути, даже в больших городах. Есть такие люди. Но тут нужно также сказать, что если мы говорим о формах монашеской жизни, отшельничество, общее житие — это не две такие исключительные формы монашеской жизни, а есть множество градаций, как они могут друг с другом сочетаться. И одно из таких, скажем так, переходных состояний, один из переходных, скажем так, образов жизни является скитское житие. Оно имеет определенное даже наименование. И вот об этом уже пишет преподобный Иоанн Лествичник. И так это, в общем-то, и продолжалось в истории церкви, и до сегодня так происходит. Иоанн Лествичник говорит об этом так. «Все житие монашеское содержится в трех главных устроениях и образах подвига. Или в подвижническом уединении и отшельничестве, или в том, чтобы безмолвствовать с одним и много с двумя, или, наконец, в том, чтобы терпеливо пребывать в общежитии. Не уклонись, говорит Экклесиаст, ни на десна, ни, то есть ни направо, да, ни же на шуе, ни налево, но путем царским иди. Средний из этих образов жизни многим приличен. Ибо тут же Экклесиаст говорит: горе единому, ибо если он упадет в уныние, или в сонливость, или в леность, или в отчаяние, то нет человека воздвигнуть его. А где же два или три собраны во имя мое, там я посреди них, сказал Господь». Вот этот третий путь стоит в том, что монахи живут не в большом таком вот сложном комплексе общежительного монастыря, где есть десятки или сотни даже пары монахов, имеют все общее и, можно сказать, уже становятся таким большим городом монашеским. И не в полном одиночестве, а небольшое количество, может быть, 2-3, может быть, до 10, 15, 12. Но жизнь скитская устроена особым образом. Ну вот, если говорить о русском опыте, то такой первоначальник, как скажем, такой вот главный наш святой, который утверждал именно этот образ монашеской жизни, это преподобный Нил Сорский, основавший свой скит, знаменитый, недалеко от Кирилла Белозерского монастыря на реке Сорке. Преподобный Нил прошел жизнь в общежительном монастыре, но искал более совершенного образа жизни. Он прошел по Востоку, по греческим монастырям много лет, подвязался там, узнавал образ их жизни на горе Афонской. И, вернувшись в Россию, он увидел, что да, на тот момент существовали уже большие, такие процветающие, очень бурно развивающиеся общежительные монастыри. И практически отсутствовал вот этот среднецарский образ жизни, который, как мы слышали, преподобный Иоанн назвал его царским путем. Это такое скитское житие, когда несколько монахов живут и помогают друг другу. Вот преподобный Нил вместе со своими сподвижниками построили несколько домиков на расстоянии брошенного камня друг от друга. И потом у них была еще общая церковь. В течение недели они жили независимо, занимаясь своим хозяйством, рукоделиями и проходя молитвенный подвиг, подобный отшельническому. Но здесь важное отличие состоит в том, что всегда есть рядом кто-то. А в случае нужды всегда есть возможность прибегнуть к брату, который здесь вот рядышком, на расстоянии камня брошенного, да, в другом домике подвязается. И также они собирались все вместе для богослужений, воскресные и праздничные дни. Таким образом, этот путь скитского жительства предлагает такой некий баланс между, с одной стороны, достаточно большая мера духовной свободы, самоопределения, потому что в общежительном монастыре все совершается по строгим правилам и уставу. Общая молитва каждый день, общая трапеза каждый день, труды, общее послушание каждый день. А здесь монах в соответствии со своим устройством, в соответствии со своими какими-то потребностями и своим собственным видением подвязается так, как он чувствует это полезным для себя, для своей души. И, тем не менее, сохраняется общение между братьями, не только лишь молитвенное, как у отшельников, которые сохраняют общение, да, они также периодически общаются со своими наставниками, спрашивают какое-то благословение, исповедуют, но это гораздо реже, чем, скажем, в общежительном монастыре, или чем в скитском образе жизни. А скитской образ жизни не отрицает этого пути и способствует внимательному, созерцательному образу жизни, минимизируя внешнее общение, внешнюю деятельность, оставляя только необходимое, самое необходимое. Ну, как известно, вот в истории даже преподобный Нил выступал вообще противником монастырских имений. Говорил, что монахам нужно быть полностью сосредоточенными на внутренней жизни. И вот есть его книга «Устав скитского жительства». Она дошла до нашего времени. И вот этот устав только лишь в предисловии кратким образом описывает какие-то внешние правила жизни. А вся книга, она посвящена жизни внутренней, борьбе с помыслами, внутреннему умному деланию, каким образом монах должен соблюдать свой ум чистым, собранным и чистым сердцем, и чистым умом молиться Господу. То есть таков есть устав жизни скитской, сосредоточение полностью на внутреннем подвиге молитвенном. Нужно сказать, что и в наше время этот образ жизни скитской продолжает практиковаться и на Афонской горе, где есть множество скитов наряду с общежительными монастырями. Ну и в русской церкви, и в других церквях православных, православное монашество идет этим путем. И мы знаем, что многие, кто бывали в каких-то наших таких прославленных больших монастырях, скажем, Валаамский монастырь или в Оптиной пустыне, знают, что у этих больших общежительных монастырей есть скиты. На Валааме скиты расположены, как правило, на каких-то островах, и эти скиты имеют свой собственный устав, отличный от главного монастырского устава. Зачастую в скиты не могут пойти посторонние люди. Им может быть запрещен проход женщин, если это мужской монастырь. И особым образом там ведется свое хозяйство, и главное, там особо совершается молитвенный подвиг. Также вот и скит Оптиной пустыни, где жили и подвязались знаменитые оптинские старцы. Он устроен таким же образом. Домики, которые расположены вокруг небольшого деревянного храма, который стоит в середине скита, и в котором совершаются ночные длинные службы, скромные службы, нету торжественного пения в скитах, вот по уставу преподобного Нила Сорского. Вся служба читалась. Читалась псалтирь, читались поучения отцов, объяснения, беседы святых отцов, объяснения евангельских чтений. И практически не было пения, почти все читалось. Вот ради того, чтобы не терять сосредоточение, не отвлекаться на красоту музыкальную, а полностью совлекшись всякого рода внешних увлечений, сосредоточиться на смысле христианской жизни. Вот ради этого монахи отказывались даже от красивого музыкального пения в своих скитах. Ну или пели очень просто, одноголосие, такое знаменное, строгое, очень молитвенное пение. Вот такой образ жизни продолжает практиковаться и до сего дня. Таким образом, дорогие братья и сестры, мы беседовали вкратце о трех основных образах монашеской жизни, каковыми являются общежительное монашество, отшельничество и скитское житие. На этом мы сегодня завершаем нашу беседу. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Глава вторая. Мама. Через два дня к нам приходят Роберт и Артур. Это друзья Арно. Они вместе с ним работают и ходят в лес за дровами. У них мамы тоже уехали в район, они тоже остались с маленькими. У Артура двое, а у Роберта трое. Роберт и Артур хотят, чтобы мы все перебрались в один дом и жили вместе. Так, говорят они, веселее, и дров меньше надо. Арно соглашается с ними. Мы тоже радуемся. Мы не будем оставаться весь день одни, а будем играть с другими ребятами. Мы будем играть в жмурки и в пять камушков и пуговицы на нитке крутить, так что аж гудит. Мы собираемся, подпираем дверь палкой и идем все к Роберту. Его домик самый большой. Хлеб мы весь съели, а мама все еще не пришла. Я хотел, чтобы мы его съели побыстрее, ведь мама сказала, что вернется, как только мы хлеб съедим. Но Арно сказал, что мама велела разделить его на 4 дня. Если мы не послушаемся маму, она может не вернуться. Мы ели хлеб 4 дня, но мама все равно не вернулась. Есть у нас больше нечего. У Роберта и Артура тоже. Сегодня мы еще ничего не ели. Арно, Роберт и Артур ушли куда-то утром. Мы все 7 залезли на печь. Нам сказали, чтобы мы в обед поспали, тогда нам не захочется есть. Мы поспали. И теперь рассказываем друг другу, кто что видел во сне. Все видели один сон. Вернулась мама и принесла с собой хлеба. Все уже рассказали свой сон. Отто и Эльза, которые меньше меня, стали плакать. Мы тоже начинаем потихоньку плакать. Мама говорила, что если у человека горе, и он поплачет, то станет легче. И правда. Когда мы поплакали, нам уже не так хочется есть. Мы начинаем играть в жмурки. Когда начинает темнеть, приходят Арно, Роберт и Артур. Они приносят картошки. Сегодня мы ничего еще не ели, поэтому для каждого кладут в кастрюлю по 2 картошины. После ужина каждый говорит: «Спасибо тебе, Господи, за хлеб наш насущный. Аминь». Роберт говорит, что сегодня надо поблагодарить и председателя. Это он повел их к себе домой, слазил в подпол и дал им ведро картошки. Мы хором говорим: «Спасибо тебе, председатель, за хлеб наш насущный. Аминь». Еще через 2 дня ночью кто-то стучит к нам. Роберт подходит к двери. Арно и Артур берут свои топорики, с которыми они ходят в лес, и становятся рядом. Мы все проснулись и смотрим на них. Нам страшно. «Кто там?» — спрашивает Роберт. «Роберт, это ты?» — слышно из-за двери.
1: «Я».
0: «А мои здесь?»
1: «А кто это?»
0: «Мама Арно. Открой скорей». «Мама!» — кричим мы с Марикой и бежим к двери. «Мама!» Остальные, наверное, думают, что их мамы тоже пришли. Они тоже вскакивают и кричат: «Мама!» Дверь открывается. Входит наша мама. Сначала мы не узнаем ее. Она одета во все чужое. Она заходит и опускается на пол. Я кидаюсь к ней на шею. «Моя мама пришла!» Я целую ее холодные щеки, нос, губы. Марийка хочет меня оттолкнуть, но я вцепился в мамин платок и не пускаю ее. «А наша мама где?» — спрашивает вдруг Эльза. Я отпускаю маму. Все стоят вокруг нас, смотрят на маму и молчат. «Она еще не пришла», — говорит мама. «Она потом придет». «Когда?» — спрашивает опять Эльза.
1: «Скоро, Эльзочка, скоро».
0: «А наша мама придет?» — спрашивает Отто.
1: «Придет, только не сегодня».
0: «Завтра?»
1: «Нет, наверное, немножко позже».
0: «Сынок», — говорит мама Арно, — «разденьте меня и принесите снегу. Я, кажется, вся обморозилась». Арно быстро снимает с мамы старый чужой платок, расстегивает всю в заплатках телогрейку, стягивает дырявые тети Идины валенки, какие-то портянки.
1: «Мам!» —
0: — говорит он, — «у тебя же ноги совсем белые».
1: «Да, сынок», — говорит мама, — «давай скорее снегу».
0: Пришла Володина бабушка, Луиза. Пришли и другие бабушки. Они расспрашивают маму. Мама рассказывает, что комиссия началась только через 3 дня, и было очень много народу. И им пришлось долго ждать, пока их посмотрят. В последний день она молилась и обещала Богу, что если он сделает так, чтобы она не прошла комиссию, то в тот же день она пойдет домой пешком. И вот она не прошла комиссию. «Куда ж ты такая, милая?» — сказал ей врач. Мама отдала тетям, у кого было похуже, все свое, взяла их одежду и пошла. Был уже вечер. Ее уговаривали: «Не ходи, ночь скоро, мороз, вон какой, да и волки». Но мама пошла. Она ведь обещала Богу, а слово надо держать. И всю дорогу опять молилась, чтобы волки не напали. И вот дошла, все хорошо, только вот ноги немного. Ноги у мамы стали чернеть. Внизу они черные, вверху белые. Между черным и белым красная полоска. Полоска каждый день поднимается выше. Мама все время лежит. Вчера приходил председатель. Он посмотрел мамины ноги и начал ругать ее. «Да ты, Петровна, маленькая, что ли? Почему не позвала меня сразу? Ведь давно надо было в больницу». Дедушка, который возил маму в район, пришел к нам опять. Он повезет маму в больницу. Там ей вылечат ножки, и она приедет. Бабушка Луиза и бабушка дедушки Семеныча одевают и укутывают маму. Потом все вместе переносят ее на сани. Мы провожаем маму. Мы не плачем. Мама скоро вернется. Мамы уже давным-давно нет. Я гуляю по улице. На улице хорошо. Много снегу и не холодно. На дороге разговаривают 2 тети. Я прохожу мимо. «И что не согласилась?» — говорит одна. «Да может, так и лучше?» — говорит другая. «Что ж без ног-то за жизнь?» «Здравствуйте, тети!» — здороваюсь я. «Здравствуй, милый!» Одна тетя наклоняется ко мне, берет меня на руки и целует. «Не надо!» — хочу я опять на землю. «Я уже большой!» «Ах ты сердешный!» — говорит тетя. — Ну, иди, иди. Она еще раз целует меня в щеку и опускает на землю. — Мамы долго нет. Хочется мне поговорить с тетями. Я скучаю. — Конечно, миленький, конечно. Одна тетя вытирает слезы. Наверное, она расстроилась, что я скучаю по маме. Мне жалко тетю. Я ее успокаиваю. — Ну, ничего, она скоро приедет. Вот только ножки ей вылечат. Говорю я, как мне говорил Арно. «Правильно, миленький, правильно. Ты молодец. Я иду дальше. Я рад. Я молодец».

Глава третья. Мария. В районе есть большой дом. Там живут только дети. Детей там много-много. Они играют там разными игрушками. Игрушек там тоже много-много. А еще там кормят 3 раза в день. И суп дают, и кашу, и хлеб. В этом доме хорошо. Дедушка Семенович везет нас в этот дом. Он сидит впереди в санях. Рядом с ним сидит Отто, он самый маленький. Потом Эльза, потом я, а сзади Марийка, чтобы я не выпал. Напротив нас сидят тоже 4, и один мальчик посередине. Мы едем пока без Арно. Арно потом приедет, он обещал, и будет жить с нами. Мы уже долго едем. Выехали, как только светать начало, а теперь уже, наверное, обед. Мы опять замерзли. Дедушка Семенович останавливает лошадь. «А ну-ка, пробежимся», — говорит он. Мы вылезаем из саней. Дедушка Семенович тоже вылезает и идет рядом с санями. Он быстро уходит вперед, потом кричит: «Догоняй! Шевели ногами!» Мы бежим по дороге. Если бежать, то становится тепло. Мы бежим, падаем, встаем, снова бежим. Я упал на обочине, прямо на какой-то холмик. Я хочу встать, упираюсь руками в холмик, под ним что-то твердое. Я сгребаю снег. Открывается лицо мальчика. «Мария!» — кричу я. «Тут мальчик!» Все подходят ко мне. Мария сгребает с холмика снег. Рядом с мальчиком лежат еще 2 девочки. Все прижались друг к другу. Наверное, им так теплее. Дедушка Семенович крестится, потом опять нагребает на детей снег. Мы садимся в сани и едем дальше. Мы выезжаем из леса. Начинается большая-большая деревня. Домов здесь много-много, и людей тоже много. Это, наверное, уже район. Мы подъезжаем к длинному-длинному дому. Дедушка Семенович останавливает лошадь у крыльца и высаживает всех. Он заводит нас в дом. Там к нам подходит тетя. «Ах ты, Господи!» — говорит она дедушке Семеновичу. «Да кто же их посылает-то к нам? Ведь не разрешено их принимать. Вчера 7 только большеньких пришло. Пешком целый день шли, все обмороженные. У нас-то и мест уже нету. Как же мне быть с вами?» Она куда-то уходит. В комнате тепло. Мы раздеваемся и садимся на скамейки. Хочется спать и есть. Дедушка Семенович тоже сидит с нами. Он курит и молчит. Тетя приходит. «Ладно», — говорит она, — «троих возьму, а остальных попозже подвези, недельки через 2. Может, места будут. Слабеньких много. Давай пока самых маленьких». Она берет Отто, Эльзу и меня. «А Марийку?» — спрашиваю я. «Ее потом», — говорит тетя. «В другой раз». «Я иду к Марийке. Я буду с ней. Я приеду с ней лучше в другой раз». Вместо меня тетя берет мальчика, который сидел в санях посередине. Нам дают по тарелке горячего супа с картошкой и немного гороховой каши. Вкусно. Наверное, тут всегда так вкусно кормят. Хорошо бы здесь остаться. Но после обеда мы опять одеваемся и едем домой. Обратно ехать хуже. Темнеет уже и холодно. Лучше бы я остался в том доме. Там тепло и суп дают. А сейчас приедем домой, есть нечего. Нет, нельзя бы мне было оставаться. Что ж, Марийка одна дома будет сидеть, когда Арно уйдет на работу. Да и Арно будет скучать без меня. Он сам говорил, что скоро приедет к нам, потому что ему скучно будет без нас. Вот, наверное, обрадуется, когда мы сейчас вернемся. Мы залезем на теплую печку, и все 3 будем там спать вместе. Я, наверное, уснул,
Сани сильно дернулись, я даже на бок упал. Я хочу опереться на Марийку и подняться, но ее что-то нет. «А где же Марийка?» — хочу я спросить. Но тут сзади на дороге раздается громкий-громкий крик. Крик обрывается, и теперь слышно, как там кто-то рычит и визжит, как будто дерется много собак. Лошадь храпит и бежит быстро-быстро. Дедушка Семёныч стоит на коленях, все время бьет лошадь бичом и часто оглядывается назад. Сани кидает из стороны в сторону. Дедушка Семёныч пересаживает нас вперед, сам передвигается назад. Рядом с ним лежит ружье. Впереди мы видим несколько огоньков. Это, наверное, уже наша деревня. Огоньки все ближе. Сзади далеко тоже огоньки. Их много. Мы быстро едем от них, но они почему-то тоже все ближе. Вот они уже совсем близко. Это же собаки бегут. Их много. Дедушка Семёныч два раза стреляет назад. Собаки сбегают с дороги и бегут с двух сторон к нам. Светит луна, и снег из-под их лап сверкает. Дедушка Семёныч снимает свою большую шапку и бросает ее назад. Собаки опять прыгают на дорогу. Снова слышно, как они громко рычат и дерутся. Пока они дерутся, мы уже далеко. Вот уже и деревня. Дедушка Семёныч быстро везет нас к своему дому, заталкивает всех на крыльцо, а сам перезаряжает ружье. Уже в доме мы слышим, как он стреляет еще два раза. Потом он заходит в дом. «Что случилось?» — испуганно спрашивает бабушка. «Волки, мать их так!» — говорит дедушка. «Еле отбились. Девка вот только одна выпала». Мне вдруг становится тепло-тепло. Это, наверное, потому, что я в избе и одетый. Нет, наверное, не поэтому. Ведь я и раньше была одетой в избе, а так мне никогда не было. Мне тепло-тяжело. Нет, уже не так. Мне тепло-легко, потому что все от меня куда-то уходит. У меня уже ничего нет. Ни рук, ни ног, ничего. Наверное, от меня осталась только душа. Может быть, я умер? А почему тогда моя душа не летит к небу? Моя душа куда-то падает. Но мне не страшно. Я падаю мягко. Я падаю, как на вату. И правда, я опускаюсь на вату, на мягкую белую вату. Нет, это же не вата, это снег. А вот и дорога. По сторонам дороги все еще бегут по снегу собаки. Нет, это же не собаки. Это же волки. Дедушка Семёныч ведь сказал, что это волки. Волки бегут по сторонам дороги. И снег из-под их лап сверкает. А вон на дороге еще волки. Они сбились в кучу и дерутся. Это же они едят Марийку. «А-а-а!» — кричит Марийка. «Мне тоже больно, я тоже кричу». Нет, я не кричу, я только хочу крикнуть, но никак не могу. И сдвинуться с места никак не могу. Даже пошевелить ничем не могу. Я только смотрю, как волки едят Марийку. Один волк схватил ее зубами за лицо. «А-а-а, мне больно». Я дергаюсь, чтобы вырвать мое лицо, но вижу только желтые зубы, красный язык. Я закрываю глаза, чтобы ничего не видеть. А волки все рычат, дерутся и что-то грызут. Они грызут Марийкины кости. Я не могу слышать, как грызут кости. Я затыкаю уши. Но все равно все слышу. Я чувствую, как острые зубы скребут по моим костям. А по сторонам дороги все бегут мягко и тихо.
другие волки, и медленно сверкает снег из-под их лап. А здесь волки все рычат и дерутся, рычат и дерутся. Куда это все пропало? Теперь просто темно и совсем тихо. Рядом со мной кто-то дышит. Может, волки убежали? И это Марийка рядом дышит. Марийка, зову я. Нет, это не я зову. Я только хочу позвать. А зовет кто-то другой вместо меня, потому что голос не мой. Фрицик, ты проснулся? Слышу я Арну. А где Марийка? Спрашиваю я. Бабушка, бабушка, тихо зовет Арну. Фрицик проснулся. Что, очнулся? Слышу я голос бабушки и дедушки Семеныча. Ох, слава тебе, Господи! Сейчас я только свет зажгу. Скрипит кровать. Значит, я дома? Но откуда у нас кровать? Ведь уже давно-давно, еще когда Фридрих Карлович умер, мама отнесла кровать обратно к дедушке Семенычу. Становится светло. Я лежу на печке. Но это не наша печка, стенка с другой стороны. Рядом сидит Арно. Арно, а где Марийка? Спрашиваю я. Ты хочешь есть? Говорит Арно. Я не хочу есть. Я хочу пить. Сейчас, сейчас, деточка, я тебе молочка дам, говорит бабушка. Она подает мне кружку. Я хочу взять кружку, но не могу сесть. И кружку держать не могу. Арно берет кружку, поддерживает меня и поит. Я не напился, я хочу еще пить. Нельзя, деточка, говорит бабушка. Ты 3 дня в рот ничего не брал. Желудочек, поди, весь сохся. Потерпи чуток, потом еще дам. Что, Федька, живой? Появляется из горницы дедушка Семеныч. Он в одних подштанниках, борода его сдвинулась на бок. Живой, слава тебе, Господи, говорит бабушка. Ну и молодец, радуется дедушка Семеныч. Давай, поправляйся, я тебе лыжи сделаю, в лес с тобой пойдем. Я давно хотел лыжи и в лес с дедушкой Семенычем сходить хотел. А теперь я не хочу идти в лес и лыжи не хочу. Я ничего сейчас не хочу.

0: Глава 4. Арно. Арно собирается уехать. Он хочет разыскать нашего дедушку с бабушкой, которые мамины дедушка с бабушкой. Они попали куда-то в другую деревню, говорила мама, потому что в нашем поезде им места не хватило. Еще мама говорила, что это очень далеко. Это там, где живут казахи. Арно никому не говорит, что он хочет уехать, потому что немцам уезжать не разрешается. Если Арно поймают, ему будет плохо. Он сам так сказал. Арно только не знает, что делать со мной. Сначала он хочет попросить бабушку Луизу взять меня к себе, пока меня в детский дом устроят. Но я не хочу к бабушке Луизе. Я хочу к дедушке Семёнычу. «Ладно», — говорит Арно, — «только не плакать, когда буду уходить. Договорились?»
1: «Договорились», — обещаю я. Мы идем к дедушке Семёнычу.
0: «Дедушка Семёныч», — говорю я, — «возьми меня к себе».
1: «А что такое?» — спрашивает дедушка у Арно. Арно рассказывает ему, что хочет найти нашего дедушку с бабушкой.
0: «Куда ж ты, сынок, в такие холода?» — говорит дедушке Семёныча бабушка. «Подождал бы хоть до лета».
1: Дедушка Семёныч ничего не говорит. Он долго думает и качает головой.
0: «Дедушка Семёныч, — говорю я, — возьми меня, я буду тебе помогать. Я тебе носки свяжу и бабушке свяжу. И по-немецки говорить научу».
1: Дедушка берет меня к себе на колени. Я глажу его бороду.
0: «Ну ладно, Федька», — наконец говорит он.
1: «Так и быть, живи».
0: Я рад. Я крепко-крепко обнимаю дедушку Семёныча.
1: Бабушка сварила в чугунке картошки. Она укладывает ее в мешочек. Потом заворачивает в тряпочку соль и тоже кладет в мешочек. Это Арно на дорогу. Бабушка уложила уже все, но мешочек наполовину пустой. Она задумывается. Потом лезет на печку, нагребает большой ковшик семечек и высыпает в мешочек. Теперь он почти полный. Она завязывает его, садится на скамейку и подолом вытирает слезы.
0: «Господи! За что ж ты их так?» — вздыхает она, потом поворачивается к иконе и быстро-быстро крестится.
1: Арно уже одетый. Он привязывает к концам мешочка веревочку, закидывает мешочек за спину и вдевает руки в лямки.
0: «Готово», — говорит он.
1: «Спасибо, дедушка». Он подает руку дедушке Семёнычу.
0: «Спасибо, бабушка».
1: Он целует бабушку в щеку.
0: «До свидания. Я скоро приеду за Фрициком».
1: Арно поворачивается ко мне.
0: «До свидания, Фрицик», — говорит он. «Слушайся бабушку и дедушку». Я забываю про все, о чем мы договаривались с Арно. Я спрыгиваю с дедушкиных колен и бегу к Арно. Я обхватываю его за шею и громко плачу.
1: «Не уходи, Арно», — говорю я, — «братик, не уходи. У меня ведь больше никого нет».
0: Арно крепко обнимает меня. Он тоже плачет.
1: «Я приду скоро, Фрицик», — говорит он. «Я только дедушку с бабушкой разыщу, а потом вернусь за тобой».
0: «Нет», — говорю я.
1: «Папа тоже хотел вернуться, а не вернулся. И мама не вернулась, и ты не вернешься».
0: «Я вернусь, Фрицик», — говорит Арно.
1: «Только дедушку найду, нашего дедушку».
0: «Не хочу нашего дедушку. Наш дедушка тоже уйдет и больше не придет. Я хочу с дедушкой Семёнычем жить».
1: Арно ставит меня на пол и хочет расцепить мои руки. Но я еще крепче обнимаю его за шею.
0: «Нет», — кричу я, — «нет».
1: Арно садится со мной на скамейку. Мы оба плачем, потом он снимает шапку, расстегивает пальто.
0: «Арно, ты останешься?» — спрашиваю я.
1: «Останусь». — говорит Арно и крепко прижимает меня к себе. Я изо всех сил обнимаю его за шею. Я рад, что Арно остается. Он хороший, и он мой брат. Я его люблю. Я его люблю больше всех на свете. Ночью мы спим рядом на печке. Я обнимаю Арно, а он обнимает меня. Мы долго шепчемся. Он мне рассказывает сказки. Утром, когда я просыпаюсь, Арно рядом со мной нет. Пальто его тоже нет. «Арно!» — кричу я. «Арно!» Из-за печки выходит бабушка. Она несет что-то на тарелке. «Где Арно?» — спрашиваю я. «Не плачь, деточка», — говорит бабушка. «Я тебе вот драников испекла, горяченьких. Покушай, иди». Я спрыгиваю на пол и в одних носках выбегаю на крыльцо. «Арно!» — кричу я изо всех сил. Кругом все тихо. Ночью выпал снег. От крыльца дома дедушки Семеныча ведут свежие следы. Они ведут к нашему домику. Там они поворачивают и по дорожке, мимо места, где был папин след, идут на улицу. Они ведут в ту сторону, куда увезли папу, куда увезли маму, откуда не вернулась Марийка. «Арно, братик, а я?» — тихо шепчу я и чувствую, что слезы у меня совсем холодные. Две большие руки закрывают мне плечи. «Пойдем, Федька, в избу», — говорит дедушка Семеныч. «Холодно».

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в России во время гражданской войны из путевых заметок беженца. Князь Трубецкой, русский религиозный философ. Евгений Николаевич Трубецкой написал много интересных заметок. Дата его смерти, 23 января 2020 года, говорит о том, что эти заметки были современниками событий, что очень важно. Дело в том, что очень многие оставили воспоминания о том, что было в России во время гражданской войны, спустя годы в эмиграции. А вот здесь мы видим текст, который, можно сказать, отражает дух эпохи размышления русского религиозного философа, князя Евгения Николаевича Трубецкого, над тем, что происходит. Обстоятельства жизни позволят нам лучше понять, что мы можем прочитать в воспоминаниях из путевых заметок беженца. И я прошу вас сначала, Сергей Андреевич, сказать несколько слов о биографии Евгения Николаевича Трубецкого, может быть, о его вкладе в русскую культуру, русскую мысль.
1: Да, Евгений Николаевич Трубецкой, замечательный русский мыслитель, младший брат тоже философа Сергея Николаевича Трубецкого. Братья были достаточно близки еще с детства, в общем, что не так часто встретишь в нашей жизни. Тем более, что круг их интересов, так это сложилось, был, в принципе, достаточно близкий. Оба они интересовались и богословием, и философией. Оба они испытали некоторое влияние Владимира Сергеевича Соловьева. Сергей Николаевич был очень дружен с Владимиром Соловьевым, и Владимир Соловьев был частым гостем в имении Узкое Трубецких под Москвой. Там, кстати, он и скончался на руках Сергея Николаевича.
0: Соловьев.
1: Да, Соловьев. Угу. Соловьев, в общем, скоропостижно умер, будучи в гостях у братьев Трубецких.
0: Я знаю, многие считают его самым крупным русским философом.
1: Ну, он достаточно крупный. Да, Владимир Сергеевич, мыслитель, повлиявший вообще на всю мысль Серебряного века, например, на 10-е годы 20 века, вот то русское религиозное философское возрождение, представители которого у всех на устах, это и Николай Бердяев, это и протоиерей Сергей Булгаков, это отец Павел Флоренский, многие-многие другие, они, конечно, вот в контексте мысли Соловьева существует, даже если часто с ним спорили, как-то его пытались переосмыслить критически. Вот Евгений Николаевич Трубецкой, в частности, автор крупного труда, посвященного Владимиру Соловьеву. Вот это такое исследование, можно сказать, фундаментальное, по горячим следам. Исследование, надо сказать, достаточно и скрупулезное, и критическое, потому что Евгений Николаевич Трубецкой, даже в отличие от своего старшего брата, хотя разница между ними, надо сказать, была небольшая, в общем, наследие Владимира Соловьева воспринимал более настороженное, в особенности то, что касалось софиологии, то, что касалось тех тем, которые, ну, очевидно, не вписывались в православное предание и в этом отношении подпадали под такую вот достаточно заслуженную критику.
0: Просто интересно, год в 13-м году вышло «Миросозерцание Соловьева». Этот труд Евгения Николаевича Трубецкого вышел из печати в 13-м году, да, такой вот «Золотой год России». А вот интересно, переиздавалось после этого?
1: Да, переиздавалось. Эта книга переиздавалась, она, в общем, доступна. И, ну, надо сказать, такое одно из, конечно, сохранившее отпечаток времени исследование, посвященное Владимиру Соловьеву, в общем, вполне такое объективное и в этом отношении полезное, я думаю, что всем и каждому.
0: Самые известные произведения, как мне кажется, Евгения Николаевича Трубецкого, посвященные иконе. Вот эти вот три очерка о русской иконе, «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи». Вот то, что он об иконе написал, мне кажется, что сейчас это читают, ну, просто почти в обязательном порядке.
1: «Умозрение в красках». Да, это читают. В общем, эта фраза стала крылатой. «Умозрение в красках», как вообще обозначение вот всей совокупности иконописного вообще и искусства, и богословия.
0: Сегодня вот это, мне кажется, стало для всех общепринятым суждением, что иконопись — это «Умозрение в красках», «Богословие в красках». Это все-таки Евгений Николаевич, это его видение Трубецкого.
1: Да, его видение. Конечно, надо сказать, что работа эта, ну, в значительной степени сохранила разве что такой вот исторический интерес, поскольку, конечно, уж с того времени, как было написано, это, в общем,

0: период, предшествующий вот тем драматическим событиям русской истории, которые как раз в своих воспоминаниях будет описывать Евгений Николаевич Трубецкой. То есть вот здесь так все сошлось.
1: Еще чем этот автор ценен? Он, конечно, представитель выдающейся плеяды русских мыслителей. Он представитель одной из, ну, мне кажется, самых замечательных русских фамилий Трубецкие. Его все окружение, его вклад в церковную жизнь. Он активно участвовал в поместном соборе Российской Православной Церкви 17-18 годов. На знаменитой фотографии, где соборяне сидят, и вот там президиум, и патриарх Тихон, и другие выдающиеся архиереи, он, когда сидят несколько архиереев, из мирян там сидит тоже, это вот, можно сказать, первый мирянин на соборе номер один. Вот его жизнь — это время расцвета русской интеллектуальной, культурной жизни и церковной, и соединение, встреча этих культур. Несмотря на все проблемы Серебряного века, встреча светской и церковной культуры происходит, причем с такими богатыми плодами, человеческими, и что касается тоже каких-то, ну, имеется в виду судьбы, когда люди становятся священниками и когда приходят в церковь, самые крупные умы начинают размышлять какими-то вопросами церкви. И церковь так открыта миру и откликается на события. И вот такой расцвет начинается, а потом полный крах. Вы знаете, мне вот по судьбе этого человека просто хочется сказать, как жалко ту Россию.
0: Ну да, замечательные люди, в общем, симпатичные и очень-очень неглупые. Трубецкие в этом отношении действительно вот как-то во всей русской философии стоят особняком. Что-то такое благородное, величественное есть и в Сергее Николаевиче, и в Евгении Николаевиче. Сергей Николаевич, как и его вот младший брат, люди вот всегда очень внимательно относившиеся, будучи связаны с высшей школой, будучи связаны с университетом, с Московским университетом. Братья-философы связаны с русской академической наукой. Сергей Николаевич с Московским императорским университетом. Евгений Николаевич Трубецкой тоже с высшим учебным заведением, с Демидовским лицеем в Ярославле. В общем, эти учебные заведения были связаны, хотя и связь эта была не в пользу Демидовского лицея. Считалось, что тот, кто не поступил в Московский университет, они все шли вот туда, в Демидовский лицей, тем более, что недалеко от Москвы. То есть это был такой, в общем, поощрительный вуз для вот тех, кто не смог по тем или иным причинам там сдать экзамены и поступить в Московский университет. Но, тем не менее, это не было такое вот провинциальное и глубоко отсталое учебное заведение. Хотя, кстати, вот тоже сохранились воспоминания Евгения Николаевича Трубецкого. Вообще, я думаю, что мемуар его лучше читать в целом, касающийся не только событий 19-20 годов, но и его воспоминания о гимназических годах, воспоминания об учебе, воспоминания уже о такой преподавательской деятельности в том же Демидовском лицее, они достаточно интересны, поскольку Евгений Николаевич, в общем, такой хороший наблюдатель, он человек, безусловно, острого ума, и нравы, и гимназические, и студенческие, и преподавательские, им достаточно полно описан. Ну, в частности, вот он вспоминает свое студенческое, чей еще гимназическое прошлое. Угу. Мне вспоминается такой момент, что вообще в гимназиях, в классических гимназиях, таким очень сложным предметом были древние языки, ну, латынь-то полегче, а греческий был для многих, ну, непереходимым препятствием. В общем, люди, так сказать, филологически неодаренные, просто не могли этот предмет в должной мере сдать, и в конце концов многие из них именно благодаря древнегреческому языку оказывались вне гимназии, им приходилось какие-то другие поступать учебные заведения для того, чтобы вот закончить курс. Евгений Николаевич хорошо знал греческий язык, конечно, он был не самым лучшим, но, в общем, ему давалось это учение, и он, уже будучи профессором, будучи преподавателем, в частности, он преподавал и греческую философию, как и его старший брат тоже, он вспоминал, что вот они переводили там, будучи студентами, а это был перевод с греческого на русский язык, с русского на греческий. Практиковались самые такие вот высокие формы перевода, и они там читали Платона и так далее. Он говорит, что никто не представлял, никто не рассказывал, кто, например, такой Платон. Чем вообще он знаменит? Никто не знал ничего. Люди читали про Платона, про Сократа, но, как сетует Евгений Николаевич Трубецкой, но никто совершенно не представлял, что это за люди, что они великие философы, например.
1: Ну, потом сам напишет работу, да, посвященную Платону. Я боюсь, мы не успеем рассказать про ту тему, про которую мы все-таки хотели особенно рассказать. Это воспоминания о гражданской войне все-таки.
0: Воспоминания, записки беженца интересные, хотя они, в общем-то, небольшие. И надо сказать, что они, конечно, существуют на просторах интернета. Угу. Их можно с легкостью найти.
1: Эти воспоминания издал сын Евгения Николаевича в 26-м году. Напомню, что сам автор скончался в 20-м.

0: скончался от там, эпидемии, тифа, да?
1: Да, он умер,
0: во время гражданской войны.
1: Он умер от тифа. Угу. Он описывает свое путешествие из Москвы на юг России. Он сначала едет по железной дороге из Москвы в Брянск, потом он оказывается уже на территории тогда подконтрольной прогерманской директории, на территории Украины. Вот там некоторое время он находится, потом он переезжает на юг России вместе с сформированными уже тогда белыми армиями вооруженных сил юга России. Будучи, в общем, таким активным человеком, вот мы говорили о том, что он участвовал в Всероссийском поместном соборе в качестве заместителя или товарища, как так говорили, председателя от мирян. В общем, эта общественная деятельность была ему очень близка. И там, где он оказывался, он пытался как-то продолжить свое общественное служение, будучи уже негодным к военной службе. Надо сказать, что он некоторое время рассматривал и военную карьеру, он служил в полку, он стал офицером еще в конце 19 века. Потом, правда, он избрал академическую карьеру, но вот уже с оружием в руках сражаться против вот очевидного для него зла большевизма он не мог, а вот как-то помочь в структурах, ну, можно сказать, такого управления, администрации вооруженных сил Юга России, он, в общем, к этому был привлечен, к этой миссии. Воспоминания очень интересные, именно показывают вот тыл белых армий, как вот такой образованный человек, преподаватель и такой всероссийски известный общественный деятель смотрит на вот то, что происходило в белом тылу. Конечно, многие из его замечаний нелестны в отношении того, как все было устроено в тылу белой армии. Действительно, было некоторое противоречие между фронтом и тылом. Героический фронт и, в общем, такой достаточно рыхлый, индифферентный и коррумпированный тыл. Вот это все Евгений Николаевич Трубецкой видел, об этом он достаточно горько сожалел, говоря о том, что даже если белые победят, он, в общем-то, был в этом уверен. Скончавшись от тифа в 20-м году, он не увидел вот это уже окончательное поражение белых армий, считая, что действительно белое дело победит. И он считал, что видел, что очень сложно будет вот не только победить большевизм, но и освободиться от того большевизма, которым вольно или невольно инфицировались сами белые. Потому что проблема не в противостоянии белых и красных, а в том, что даже те, кто бросили вызов большевизму, сражались с ним с оружием в руках или сражались с ним вот с помощью пера и прессы, да, как это делал Евгений Николаевич Трубецкой, видели, насколько вот это зло разъедает не только носителей, но и противников. Противников красных, противников большевизма. Вот эти многие черты он подмечал и в чиновниках тыловых белых, и даже в самих вот героических, да, и жертвенных белых воинах. Например, такой он приводит эпизод, что белые очень любили идти в атаку, когда у красных выдавали жалование. Дело в том, что деньги были одни и те же на той и на другой стороне. Это были так называемые керенки. Вот, хотя они быстро девальвировались, потому что большевики, которые захватили эти станки по производству денег, они впечатали все новые и новые и новые деньги. Но других денег не было. Ну, потом они появились, конечно. Вот, и белые с воодушевлением шли, значит, в бой, поскольку...
0: Можно было захватить, да, зарплату красноармейцев.
1: Да, можно было захватить эту зарплату, которую им, надо сказать, в собственной как бы армии выплачивали достаточно скромную. Тоже Трубецкой эпизод такой приводит, что он где-то там жил в гостинице, которая тоже была заселена белыми офицерами. Ну, что делают офицеры по ночам? Они, конечно, играют в карты. И, конечно же, они играют в карты на деньги. Ну, и один какой-то офицер к нему зашел и сказал, что он, в общем, в пух проигрался и назвал сумму, от которой у Трубецкого, в общем, глаза вылезли из орбит. Тот потом ушел, а Трубецкой думает, ведь он проиграл, у него же таких денег нет, но сейчас, наверное, пойдет и застрелится. Вот, очень за него переживал, а оказалось, что это для него незначительная сумма, учитывая вот такой приработок на фронте.
0: Очень важно услышать голос современников, причем голос людей очень духовно зрелых, мудрых и очень критичных, не боявшихся видеть правду происходящего. И вот вы знаете, вот в этом эпизоде, который вы рассказали, а на самом деле нужно отметить, что читаются вот эти тексты Трубецкого очень легко, живо, может быть, где-то они не обработаны, потому что он просто не успел, он умер в 20-м году, писал в 19-м где-то, наверное. Мы видим, как он пересказывает разговоры с разными людьми, мы слышим речь этих людей, мы знаем его отношения, его размышления о том, что происходит. Это очень обогащает нас каким-то вот приближением к тому времени. Хочу попросить вас все-таки прояснить вот эту очень важную мысль Евгения Николаевича Трубецкого о том, что после окончания гражданской войны, когда белые, конечно, победят большевиков, в этом он не сомневается, он пишет свои воспоминания, когда, в общем-то, белой армии были успехи, придется очень долго лечиться от ужасных последствий вот этого времени, когда от этой чумы заразились все. Все заразились. Нужно будет очень долго лечиться. И белым придется очень долго исцеляться. Вот все-таки исцеляться придется от этого периода гражданской войны. Понятно, что гражданская война людей разлагает всех. Это нужно понимать. Сейчас, знаете, многие люди думают, что вот замечательные только те наши предки, кто воевал, война — это страшная вещь. Это страшно. На войне люди убивают друг друга. На войне ужасы и убийства. Гражданская война — это в десятикратном размере более страшная. И вот такой эпизод, когда белые, у которых снабжение было очень плохое, которые там за гроши, да, вот Трубецкой тоже говорит, потому что им выдавали какие-то гроши. Понятно, что они не за деньги воевали, но жить-то на что-то нужно. Да? Есть какая альтернатива? Купить курицу у какого-то поселянина, где там квартируешься, или взять силой? Так вот, надо было купить. Для этого тебе выдавали жалование. Жалование было очень маленьким. И когда они шли в атаку на красных, если ты хочешь получить вот эту зарплату, которую красноармейцы получили, ты должен идти в первых рядах.
1: Ну, разумеется.
0: То ты отдашь карточный долг или ты умрешь? Вот это момент, конечно, такой, который в современном представлении это вот такое гусарство, да. Но, тем не менее, без таких эпизодов мы к пониманию войны вообще не приблизимся. Но вот скажите, все-таки это последствия гражданской войны он имел в виду, которая разлагает? Или это еще и действительно проникающий во все места в России большевизм? Тогда в чем он выражался у белых?
1: Да, я думаю, что это скорее сама гражданская война стала результатом, так сказать, большевизации общества. Причем, в общем, достаточно тотально. И белых это тоже затронуло, безусловно. Хотя они с этим злом боролись. В чем большевизм белых? Ну, я думаю, что здесь скорее это такое вот как бы разложение и безответственность. Вот что особенно поражало Евгения Николаевича Трубецкого. Это некоторая такая вот проявлявшаяся и в военных, и в гражданских делах необязательность. Такая вот, ну, авось, да. Это, конечно, может быть и такая исконно русская черта, как многие считают. Но в данной ситуации это было, конечно, совершенно преступным и предосудительным поведением. Тогда как нужно сплотиться, тогда как нужно взять себя в руки, действовать слаженно, действовать самоотверженно и честно. Мы видим поразившую белый тыл, такую угарную атмосферу какого-то такого мрачного и вместе с тем безумного торжества, какая-то трата сил и денег, какое-то безумное и часто совершенно, ну, ничем не оправданное стремление к наживе. Вот это тоже Трубецкого поразило, как, в общем, ну, мирные обыватели становятся вот такими действительно людьми, способными и продать, и предать.
0: Действительно, гражданская война — это сочетание военных действий и обеспечение тыла. Он был у красных, он был у белых, он был очень разный. И вот здесь у тех, кто, собственно, занимался военной деятельностью, тоже возникало такое чувство обиды и все-таки ожесточения против собственного тыла, потому что они чувствовали, что там есть такое, пусть они повоюют, и они дадут нам нормальную жизнь, пусть они нам обеспечат, а они идут, умирают. И вот это тоже, конечно, разделение, раскол, он возникал. В чем здесь последствия? Это, конечно, нужно еще раз задумываться, еще раз прочитывать, перечитывать. Маленькую цитату из Евгения Николаевича Трубецкого. Вот он в Одессе. «Вообще вся интеллигенция в Одессе производила на меня впечатление чего-то насквозь гнилого и мертвенного. Отсутствие живой души и рабства перед заученными казенными формулами современного демократизма. Вот наиболее выдающаяся и типичная черта этих людей. Встречал я среди них людей порядочных, которые хотели быть патриотами, но именно беспомощность этого искания путей к патриотизму и производила наиболее тягостное впечатление. Они слышали звон, но не знали, где он, были не прочь полюбить Россию, но не знали, как это делается, и в особенности, как можно совместить эту любовь с демократизмом». Поскольку у белых в тылу была вот эта вот преамбула человеческого достоинства, права частной собственности, в общем, все нормальные цивилизационные черты, то, конечно, там были различные организации, которые начинали друг с другом спорить, заниматься политической пропагандой.
1: Да, здесь противоречия разных партий, которые еще в революционной России состоялись, более правых, таких монархических, и более левых, там, приближающихся там, к кадетам или даже к эсерам. Вот между ними был антагонизм. Антагонизм был между отдельными частями и подразделениями, скажем, между казачеством, с одной стороны, у которых там была своя идея и вообще свой образ жизни, свое видение. И, значит, другими частями белых, вот, в частности, Евгений Николаевич Трубецкой, тоже и о казаках сетует, что те еще в большей степени, это у них такое правило, в общем, идущее из древности, что они, конечно, вот грабят бедных обывателей, набивают тюки добром, отсылают к себе туда на Дон или стремятся это сделать. И, в общем, главное для них это, значит, со своим добром, в общем, добраться до дома. И это, конечно, ну, такое действительно зловещее предзнаменование вот тех уже поражений и того исхода русского, который вот уже последует в 20-м году. В общем, все это вызывало его реакцию и горестные размышления, которые мы находим на страницах этого мемуара «Из путевых записок беженца». Действительно, беженство — такой как бы архетип, дорога, которая, в общем, ничем не кончается. Для многих, кто по ней путешествует, это кончается смертью. Как бы в пути они и умирают.
2: Трубецкой описал много недостатков белой армии, и вот что он сам говорит по поводу этого. «Спасают Россию, во всяком случае, те, которые за нее подвязаются, а не те, которые их осуждают. Не мертвые делают историю, а живые, те, в коих чувствуется биение национального пульса. А живая душа человека никогда не слагается из одних добродетелей. Нужны ли другие доказательства того, что вера и горы передвигает?» Так заканчивается текст Трубецкого. Потому что он умирает, можно сказать, за этим текстом, видя, как белое движение добивается успеха за успехом. Нельзя не отметить, что белое движение за всю историю антибольшевистского сопротивления добилось наибольших результатов в этой борьбе. И здесь хочется отметить разницу между тем, как смотрит на мир русский дворянин, профессор Московского университета князь Трубецкой, и тем, как нас обрекает смотреть на мир наш врожденный советский менталитет. Трубецкой, не боясь исказить, очернить или опорочить смысл белого движения, описывает человеческие недостатки, которые он видит. А советский человек в любом честном взгляде на себя видит порочащие сведения. Что-то подобное, кстати, отмечают библеисты. У многих народов есть тексты, описывающие сотворение мира и свою древнейшую историю. Но если обычно себя все время оправдывают, а других обвиняют и осуждают, то богоизбранный народ ведет историю своих падений и прегрешений. Почему? Потому что есть цель, ради которой народ существует. И вот когда эту цель не забываешь, то найдутся внутренние силы увидеть, признать и искупить свои грехи. И здесь у Трубецкого важна тема. Да, во многом эти военные силы похожи. Две стороны гражданской войны – красные и белые. Но цели разные. О целях белого движения, за что воевали белые, об этом мы говорим в наших программах постоянно. Об отношении церкви к белым и красным тоже говорим в нашей программе, в частности, к столетию со дня кончины патриарха Тихона. У нас выходила передача об отношении патриарха Тихона к красным и к белым во время гражданской войны. Вот еще один акцент этой темы – воспоминания князя Трубецкого, видного церковного деятеля дореволюционной России, члена Всероссийского поместного собора и помощника его председателя. А я напомню, что председателем собора вначале был митрополит Киевский Владимир Богоявленский, а после избрания патриарх Тихон. Вот тоже, кстати, пример, что Россия не безнадежна была в 1917 году. То есть не все пропало. Взгляд здесь нужно обратить не только на белое движение. Это мы видим по биографии как раз Евгения Николаевича Трубецкого. Он представляет собой две эти сферы, на которые мы можем смотреть по отношению к 1917 году с надеждой. И именно с этим пафосом не все пропало. Князь Трубецкой своей фигурой представляет и белое движение, и собор 1917-1918 годов. А что такое собор? В 1917 году должно было собраться учредительное собрание и как бы переучредить российское государство. Оно не успело и не смогло. Но российская церковь свое учредительное собрание и успела, и смогла во всероссийских масштабах. Собрали и провели, и переучредили. Совершенно сами. Быстро, эффективно, результативно. То есть ничего невозможного. И это пример того, что и в государственном формате было возможно такое же сделать. Это же одни и те же российские люди делали. И то, и это. Напомню, что история собора 17-18 годов, и в нашем эфире был посвящен цикл передач. И вы можете найти их на сайте «Радио Град Петров». Также я напомню, что много лет назад на радио «Град Петров» был записан цикл лекций «Русская религиозная философия», автор которого Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Сегодня цикл доступен на сайте в разделе «Подкасты радио», где можно послушать все лекции. В том числе есть лекции о братьях Трубецких, передачи с 46 по 49, посвящены Сергею Николаевичу Трубецкому, передачи с 50 по 52 посвящены Евгению Николаевичу Трубецкому. А в разделе «Передачи» на сайте вы также можете найти цикл «Русская религиозная философия», и здесь можно послушать передачу про повесть об Антихристе Владимира Сергеевича Соловьева. В цикле лекций «Русская религиозная философия» Владимиру Соловьеву посвящены лекции с 10 по 17. А в цикле бесед «Экклезиология. История православного учения о церкви» Соловьеву посвящены передачи 53 и 54. Князь Евгений Николаевич Трубецкой, о его записках беженца мы сегодня говорили, умер во время гражданской войны, будучи на стороне белых, в возрасте 56 лет. Изучать наследие русской религиозной философии сегодня может каждый, а ведь в советское время это было совершенно невозможно. Приходите учиться в Институт богословия и философии. Курсы дополнительного высшего образования здесь доступны и жителям Петербурга, и тем, кто хотел бы пройти курсы богословия или культурологии онлайн. Чтобы продолжить белую борьбу, есть много разных путей, и получить богословское образование – тоже такой путь. Потому что вот то изменение человека, о котором речь шла в сегодняшней передаче, оно же исправляется какими-то способами и непростыми способами. Не по щелчку пальца человек из советского становится несоветским. Образование, и именно несоветское образование, это самый верный путь. А самое несоветское образование – это богословское образование. Если вспоминать, что значит в нашей истории и культуре термин «антисоветский», как этим словом «красные» определяли чуждых себе по духу, именно по духу людей, и сколько людей реально пострадали за одно это клеймо несоветского человека, то богословское образование, да, оно формирует как раз этого несоветского «анти», то есть вместо антисоветского человека. А мы к этому и призываем. И не только призываем, но и указываем путь. Продолжить белую борьбу, получить богословское образование. Сделать это можно на курсах по православному богословию или русской культуре в Институте богословия и философии. Сайт института ibif.ru. Зайдите на сайт и отправьте сообщение с вопросом о возможности обучения в ваших конкретных обстоятельствах. В программе «Под знаменем России» о мемуарах князя Евгения Трубецкого из путевых заметок беженца рассказывал преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга, Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. На разводном пролете строящегося Большого Смоленского моста в Петербурге начались спусконаладочные работы. Смонтировано уже 80% основного технологического оборудования разводной системы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на представителей генерального подрядчика компании «Дороги и мосты», основная часть механизмов, отвечающих за надежное функционирование переправы, установлена на 5-й и 6-й опорах. На 5-й опоре в настоящее время обустраивают центральный пульт управления разводкой. На объекте проложено около 40 километров кабельных линий, из которых 10 километров уложены в специальном подводном переходе непосредственно по дну Невы. Открыть рабочее движение по Большому Смоленскому мосту планируется в 2027 году. В Петербурге завершились общественные обсуждения проекта планировки территории для строительства новой транспортной развязки на пересечении Северного проспекта, улицы Руставели и улицы Карпинского. Власти считают инфраструктурный объект жизненно необходимым для транспортной системы города, а местные жители опасаются потерять комфортную среду проживания. На текущий момент движение на перекрестке Руставели и Северного проспекта регулируется светофором, а выезд с улицы Карпинского организован в виде нерегулируемого примыкания. После реализации проекта Северный проспект будет переведен на второй уровень. Над улицей Руставели возведут современный путепровод. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга опубликовал объемное заключение по итогам слушаний, в котором содержится множество критических замечаний от горожан. В частности, одна из жителей с дома номер 93 по Северному проспекту заявила об опасной близости будущей развязки к жилому зданию. По словам петербурженки, проект не учитывает интересы людей, чьи окна выходят на магистрали, обрекает их на постоянный шум и загазованность. Кроме того, в ходе слушаний жители указали на неминуемую ликвидацию гаражного кооператива, двух платных автостоянок и парковочных мест в кармане, дублёре улицы Карпинского. Всего местные жители подали 38 замечаний, что достаточно много для подобных процедур, отмечают специалисты. Вчера во Всеволож с рабочим визитом прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Цель поездки – знакомство с работой мультицентра социальной трудовой интеграции, а также кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и их семей. Гостю встречали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, директор мультицентра Ирина Дрозденко, а также сотрудники учреждения и сами участники специальной военной операции. Валентина Матвиенко осмотрела учебные классы, где ветераны получают новые профессии. Учебно-тренировочный центр «Дом» и центр адаптивной физической культуры. Особое внимание она уделила классу по направлению оператор печатного оборудования, оператор 3D-печати. Большинство воспитанниц 5-7 классов пансиона Министерства обороны для девочек в Петербурге воспитываются в семьях действующих военных. У 40 девочек отцы погибли в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщила начальник кадетского корпуса пансиона Валентина Сенькина на городском педагогическом совете 28 августа. Воспитанница пишет открытку папе, идет в увольнение, берет с собой открытку, а ее отец уже погиб. Она возвращается в пансион после увольнения, и нам надо ее научить жить заново, рассказала Сенькина. Искусственный интеллект необходимо использовать для обучения школьников, однако технологии не заменят учителя. Но роль педагога меняется. Об этом на ежегодном педагогическом совете сегодня рассказал лауреат Филдсовской премии, научный руководитель факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Смирнов. По его словам, искусственный интеллект может взять на себя рутинные задачи, а у педагога останется больше времени именно на обучение. «Мы, например, перестали в университете проверять домашние задания. Это бессмысленно», — ответил Смирнов. «Есть разные форматы. Нужно самим экспериментировать. Например, пишется сочинение по истории. Можно дать задание. Напиши сочинение с помощью искусственного интеллекта и без. И сравни результаты. Скажи, какое тебе больше нравится, какие плюсы у одного и у другого». Смирнов добавил, что очень важно давать школьникам фундаментальные знания. Кроме того, искусственный интеллект не может выполнять роль ментора. Она остается у учителя.
Специалисты Росприроднадзора завершили проверку после обращений жителей курортного района. Ранее на воде и береговой линии Финского залива заметили маслянистые сгустки темного цвета. Очевидцы предположили, что произошла утечка нефтепродуктов. Об этом сегодня сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. Выездная проверка показала, что экологической угрозы нет. В ходе осмотра акватории пляжной полосы действительно были обнаружены образования темного света, визуально схожие с нефтью. Однако лабораторный и визуальный анализ показали, что это не результат техногенной аварии, сообщили в Росприроднадзоре. Выяснилось, что загадочная субстанция – скопление морских водорослей в активной стадии разложения. Приливное течение вынесло их на мелководье и берег, где под воздействием солнечного тепла и перепадов температур начался процесс гниения. Именно он придал водорослям несвойственный им черный цвет и характерный запах. Разнообразие орнитофауны Ленинградской области официально расширилось до 346 видов. В Кингисеппском районе, в районе поселка Усть-Луга, впервые заметили кулика-ходулочника. Новый для региона вид пернатых обнаружил и зафиксировал фотограф Дмитрий Федорако. Как сообщил известный петербургский биолог Павел Глазков, ходулочник является обладателем самых длинных конечностей среди представителей подотряда куликов, что позволяет птице эффективно перемещаться по мелководью и глубоким водоемам в поисках пищи. Свой рацион она добывает с помощью тонкого черного клюва. По анатомическому соотношению длины ног к общей длине тела ходулочник занимает второе место в мире птиц, уступая исключительно фламинго. Свое видовое название птица получила из-за непропорционально высоких лап розового окраса. Биолог назвал появление этой птицы на берегах Финского залива крайне ценным приобретением для региональной фауны, напомнив, что ходулочник занесен в Красную книгу Российской Федерации.

0: И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу, 29 августа, пасмурная погода без существенных осадков, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 755-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 58%, ветер южный 1-3 метра в секунду. В воскресенье, 30 августа, утром небольшой дождь, днем пасмурно без существенных осадков, плюс 13-15. Атмосферное давление 748-749 миллиметров, относительная влажность воздуха 96%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно без существенных осадков, плюс 18-20, а в воскресенье пасмурно, местами небольшие дожди, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
1: «12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Сидоренко Наталья Владимировна, исследовательница Библии и переводчик библейских текстов, специалист по книге пророка Исаии. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем.
1: Мы решили поговорить о библейских текстах. В частности, одна из тем наших программ. Их будет несколько программ, будет книга пророка Исаии. Но прежде чем вступить в эту область, вступить в эту проблематику, сегодня мы хотели бы провести такой предварительный разговор, в принципе, о том, что такое пророчество, что такое пророческое служение, кто такой пророк, чем занимается пророк, для того, чтобы нам потом уже на этом фоне, на фоне такой рамки погрузиться в книгу пророка Исаии, попытаться понять, что он хочет нам сказать или хочет ли он вообще что-то нам сказать. Давайте начнем говорить о пророчестве и, может быть, зайдем издалека. Что такое пророчество? Вот часто пророчество ассоциируется с чем-то гадательным таким, с чем-то чудесным. Вообще, что это такое?
2: Очень характерно в вопросе прозвучало слово «гадательно». Чем различаются гадания и пророчество? Потому что, когда мы в бытовом смысле говорим про пророка, который что-то кому-то можно напророчествовать, то есть что-то про будущее, пророк прорекает что-то, что как будто бы произойдет, как будто бы он в будущее может смотреть. Чем же тогда это отличается от гадания? В древности, если мы будем смотреть на историю древних народов, то действительно появляются прежде всего гадания, и гадания, основанные на наблюдениях зачем-то. Причем случаи таких гаданий описаны в том числе и в библейских книгах. Можно было гадать на основании наблюдений за животными. Например, филистимляне, когда захватывают ковчег Завета в первой книге царств, они решают запрячь быков в повозку к ковчегам и таким образом посмотреть, куда пойдут быки, и решить, связаны их проблемы с ковчегом или не связаны. Или, например, упоминается в книге «Бытия» чаша Иосифа. Та чаша, которая попадает в мешок Вениамина, это чаша, которую Иосиф, по словам библейской книги, использовал для гадания. Наконец, хорошо известные нам из Ветхого Завета интерпретации снов – это тоже род гадания. Это всегда нужен гадатель какой-то, то есть человек, который видит сон. Царь, он не может сам интерпретировать свой сон. Иосиф ему нужен, чтобы истолковать его. Или Навуходоносору нужен Даниил, который сможет истолковать его сон. То есть гадание тоже имеет отношение к прорицанию будущего. Чем же тогда гадание отличается от пророка? Мы можем сказать, что гадание чаще всего человек ищет сам, а пророчество ниспосылает Бог. И не всегда это желанное знание о будущем. Гадания открывают какую-то загадку, что-то человеку непонятное, а в пророчестве человеку открывается его миссия, его путь, то, что он должен делать. Еще мы можем сказать, что гадание очень часто связано с поиском личной безопасности. Как мне сделать так, чтобы мне было лучше, безопаснее? А пророчество – это очень часто про то, что человек сталкивается с ответственностью, которую, опять же, он может не хотеть получить, но ему открывается, что на нем лежит ответственность. И, наконец, гадание мотивируется личной заинтересованностью. Я хочу узнать что-то, что мне будет полезно. А пророчество – это про ответственность человека по отношению к Богу и людям. То есть путь от гадания даже разрешенного в Ветхом Завете гадания, записанного в более древней истории, это путь от поиска какого-то знания в личных интересах к пророчеству, как знанию о том, как мне исполнить волю Божию. Даже если эта воля Божия не будет совпадать с моими личными или национальными интересами.
1: Я вспоминаю вот эти камень Урим и Тумим, которые были связаны с гадательной практикой. Как раз-таки они оказывались необходимы именно в ситуации, когда человеку сложно что-то сделать, что-то выбрать, найти правильный путь, найти правильный выбор. А когда читаешь книги пророков, то там как будто бы вот этой ситуации сложности, когда человек сидит и думает, как же ему поступить. Такого, может быть, не так часто это встречается. Скорее, здесь действие Бога как будто бы раньше началось. Оно первичное по отношению к пророку.
2: Да, правильно. И здесь можно отметить, что изначально функцию посредника исполнял священник. Мы видим это в традициях про Саула и про Давида. Например, в книге «Царств» первой можно про это увидеть в давидических историях. И Урим и Тумим – это именно священническое средство прорицания. Процедура, которую проводил священник. Хотя мы наверняка не знаем, как это все выглядело. Но действительно запрашивается знание от Бога о том, что мне сейчас нужно знать. А пророк и Слово Божие врывается в жизнь пророка, и Слово Божие посредством пророка врывается в жизнь людей.
1: А вообще пророчество как явление, оно когда примерно появилось? Можно ли как-то его датировать? Насколько оно древнее?
2: Это очень сложный вопрос, потому что нам сложно определить, что такое пророчество и где вот эта вот грань. Да, это некий континуум. Начиная от традиции, та же самая книги Судей, священник Урим и Тумим, запрашивание ответа от Бога. То есть это тоже начало пророческой традиции. Но это, наверное, не то пророчество, которое мы сейчас привыкли понимать как пророчество, вот эти книги великих и малых пророков. То есть это очень разнообразная традиция. И, опять же, мы знаем, что пророчества существовали вне израильской культуры. Есть пророчества второго тысячелетия до Рождества Христова, пророчества из Мари. Но, опять же, сложно вот определить вот эти критерии, что мы будем считать пророчеством, а что не является пророчеством. Опять же, мы знаем, что пророк Илья противостоял 450 пророкам Вала, третья книга царств. Ханаанское пророчество, вот оно существует. Или есть новоассирийские таблички, в которых обещается победа царю, благополучие, успех. То есть мы говорим, что пророчество – это только то, что предупреждение от Бога. Но ведь в библейском пророчестве тоже есть вот эти слова надежды о том, что будет восстановлено Израильское царство. И вот в этих вот новоассирийских пророчествах в том числе есть формулировки, похожие на библейские пророчества. «Не бойся, я не оставлю тебя», говорит богиня Иштар языческому царю. То есть нужно всегда помнить, что библейская израильская традиция, она существует в культурном контексте большом ближневосточном, и это действительно очень древние культурные формы, именно такие. Но то пророчество, которое начинается уже к 8 веку, это уже пропасть с тем, что было у других народов. То есть можно сказать, что очень древние вот эти вот культурные формы запроса у божества ответа, они общие. Вопрос только в том, у какого мы божества спрашиваем. Но история израильская развивается в вот этой жизни, в общении с Богом, в постоянном научении от Бога. И восьмом век, великие израильские пророки, это уже уникальная традиция, которая не имеет параллелей и аналогов у соседних народов.
1: Давайте остановимся именно на библейских пророках. Собственно, мы о них и хотели по большей части говорить. Конечно, нет никакого, наверное, канонического образа пророка. Они очень разные, с разными судьбами, с разными, как я понимаю это, да, с разными миссиями, которые Бог им дал. Но все-таки можно как-то классифицировать или обозначить некоторый спектр того, как Бог обращался к своим пророкам, как чаще всего он их обнаруживал, как он их находил, как он их призывал, что называется.
2: Как он их обнаружил и призывал, это как раз то, в чем мы не найдем никакого паттерна. Мы не можем здесь ничего выяснить, по каким критериям Бог отбирает себе человека, который будет впоследствии служить Богу. Но что главное характеризует пророка, это вот именно что он избранный Богом посредник. То есть это избрание человек, который был призван, принял слово Господа и стал пророком. Причем чаще всего мы не знаем ничего о том, как человек был призван. Как раз-таки вот эти вот истории есть в книгах Исаии, Иеремии и Иезекииля. И он становится посредником Божиим, но он призван не для того, чтобы наслаждаться вот этим вот богообщением и жить с Богом, и наслаждаться, что вот он может как-то в особенных отношениях с Богом находиться. Но он должен осуществить определенную миссию среди своих современников. Далее Бог общается с пророком, и может он с ним общаться через видение или через слушание. И то важно, потому что та же самая книга Исаии, она написана «видение». Когда пророк Иаиль описывает конец истории и жизни в Духе, жизнь, в которой будет Дух Святой присутствовать, он говорит о том, что юноши будут видеть видение. И в книгах пророков множество этих видений, но классифицировать их практически невозможно, потому что в них действуют земные персонажи или ангелы. Там могут быть историческое какое-то место, как там Ниневия у пророка Наума, или символическое место, как поле в пророчестве Иезекииля про сухие кости. В этих видениях могут быть предметы, свитки, животные. Это может быть ближайшее будущее или последние времена. Это может быть видение наказания или видение спасения. То есть много-много-много вариантов, но что в них главное? Пророк видит то, что если это видения какие-то не небесные, потому что могут быть и небесные, и земные, то в земных видениях пророк видит то же самое, что видят другие люди, но он прозревает за этой обыденностью иную реальность. То, какими глазами Бог на это смотрит. И пророку дается мужество видеть то, что другие не хотят видеть. Другие видят прекрасные дворцы, прекрасные произведения искусства, богатство, достаток, великолепный город. А пророк видит, что это исполнено мерзости перед глазами Господа, потому что в этом городе грабят бедняков, неправедно судят и убивают из-за денег, например. И у него есть мужество видеть вот эту другую картинку. И он способен видеть реальность глубже, чем это видят поверхностно люди, которые просто живут свою жизнь. И он видит вот эту нашу реальность, нашу действительную жизнь новыми глазами, открытыми глазами. Это видение. И, наконец, пророк есть человек слова. Выражение «слово Господне» или «слово Божие» в Ветхом Завете встречается 241 раз, и из них 225 – это слово, получаемое или провозглашаемое пророками. То есть пророк – тот, кто возглашает слово Божие или слово Господне. И это могут быть самые разные варианты того, что за этим словом следует. Это какое-то конкретное повеление, это широкое повеление. Это слово Господне о каком-то социальной проблеме, или это слово утешения. Это слово, обращенное к пророку или к целым народам. Это слово про настоящее или про будущее. И Господь говорит как в таинственной обстановке, в сне или в видении. Слово «видение» как бы запаковано. Или Господь говорит через повседневную жизнь.
1: Слово «пророк» в русском созвучно «прорекать», «говорить». А в древнееврейском это слово, оно как-то тоже имело какую-то такую этимологию или нет?
2: Во-первых, пророка в Ветхом Завете называют разные слова. Самое древнее обозначение пророка в Ветхом Завете – это человек Божий. И используется оно 75 раз, это много. Оно в основном в исторических книгах, в частности, человек Божий – это пророк Самуил, Илия – человек Божий, Елисей – самый по количеству чудес пророк Ветхого Завета. Он больше всего чудес совершил. Человек Божий. Моисей называется человек Божий. Давид называется человек Божий. Иш-Элохим. То есть это самое древнее название пророка. Дальше есть, собственно, пророк Нави. И есть синоним Роэ. Провидец, прозорливец, визионер. От корня видеть. И еще другое слово Хозе тоже прозорливец, от корня видеть. Само слово Нави, пророк, которое в Ветхом Завете встречается около 400 раз, происходит от корня звать, называть, то есть тот, кто был призван, призванный. То есть более вероятно, что это призванный, а не возвещающий, хотя мы точно не знаем. В общем, связано с глаголом звать. Таким образом, можно сказать, что пророк прорекает, а в древнееврейском у нас получаются слова «муж Божий», «нави» – «призванный», и также два слова, которые связаны с корнем «видеть» или «прозревать». То есть немножечко другое значение, чем в русском языке.
1: Это, мне кажется, важно обозначить для того, чтобы человек, который читает ветхозаветные книги, понимал, насколько разнообразным могло быть обозначение пророка, а может быть даже понимание некоторое пророка. От этимологии, от отношения Бога и пророка я бы хотел перейти к такому, можно сказать, социальной роли пророка. Пророк в обществе. Кто он? Он маргинал, он революционер, он незаметный, святой, где-то живущий отдельно. Кто он, пророк для ветхозаветного общества?
2: Пророк выполняет свою миссию среди людей по определению. Он не отшельник. Его отношения с миром двойственны. Если смотреть упрощенно, то можно сказать, что пророк находится в оппозиции к обществу. Но, во-первых, пророки находили опору у какой-то группы, части людей. У пророков есть ученики, есть последователи, есть люди, которые записали потом то, что они прорекли, которые сохранили для нас эти писания, которые читали, переписывали, собирали, записывали. То есть какая-то часть людей шла за пророками. А во-вторых, пророк живет в истории. Призвание от Бога ложится не на пустую почву. Точно так же, как призвание апостолов, точно так же, как призвание, например, апостола Павла, который был фарисеем, сыном фарисея, и был научен в законе, и его апостольское призвание легло на вот эту вот почву воспитания и стремления к Богу. И когда мы говорим, что пророк в оппозиции к обществу находится, нужно всегда помнить, что он получил образование в этом обществе. Он вырос в этом обществе, его семья существует в этом обществе, он существует в этой культуре, он участвует в богослужениях, которые проходят в Иерусалимском храме. То есть его опыт общения с Богом ложится вот на вот эту почву. Говоря об отношении пророка и традиции, которая в обществе в этом существует, в израильском обществе, нужно помнить, что они не изобретают заново образ Господа, не изобретают заново какого-то богословия, они его поправляют. И для них важно, что Израиль остается народом Божиим, несмотря на существующие проблемы. Они опираются на богослужебную жизнь, на народную мудрость, на законы. Они относятся критически к традиции, потому что человеку свойственно куда-то уходить в сторону от задуманного Богом или переоценивать какие-то аспекты традиции, или, наоборот, забывать какие-то аспекты традиции. И пророк приходит к тем, кто готов его услышать, для того, чтобы исправить путь человека. Но для понимания этого послания необходимо знание вот этого всего контекста.
1: Происхождение пророка с точки зрения социальной иерархии или священнической иерархии, оно могло быть разным, да? Но иметь как высокое положение в обществе, так и не очень высокое, правильно понимаю?
2: Да. Причем интересно, что пророк начинает... Первые пророки, они находятся в отношениях с царем. То есть пророк Нафан, он придворный пророк Давида и взаимодействует с царем. Потом дальше Илью уже никто не может в царский дворец заманить, но он все равно действует в верхушке, хотя уже не придворный пророк. И потом позже пророки уже находятся в жесткой оппозиции к политической верхушке и к религиозной верхушке и обращаются больше к народу с словами о справедливости, о мире и благополучии. А в социальном отношении, если мы пройдемся по списку пророческих книг, во-первых, участие пророков мы просто не знаем, кто они, откуда они есть. Части анонимные полностью, то есть части, вошедшие в книги, подписанные именами других пророков, но мы не знаем, мы знаем, что написал какой-то другой человек, в силу обстоятельств, которые упоминаются в тексте, в силу стиля, но мы не знаем, кто это написал, и мы ничего не можем про это сказать. Или пророки, которые мы знаем по именам, но мы ничего не можем, опять-таки, сказать, кто они, откуда они, мы кроме имени не знаем ничего. Или мы знаем, что тот или иной пророк жил в Иерусалиме или жил в Северном царстве израильском. Опять же, с минимальными какими-то еще дополнительными сведениями. Даже про трех великих пророков Исаию, Иеремию и Иезекииля наши сведения очень ограничены на самом деле. Потому что в центре пророческого послания Слово Божие, а не история самого пророка. То есть, если мы читаем книгу Иезекииля, это не книга имени Иезекииля про жизнь Иезекииля и его заключение, и его отношения с Богом, а это книга о Слове Божьем, которое было передано Иезекиилю и который передает его нам.
1: А было ли какое-то такое разделение на истинный пророк и ложный пророк? Лже-пророк, есть такое слово, да, которое иногда употребляется. В то время выделяли ли лже-пророков как-то, и был ли какой-то критерий, как определить, вот этот пророк ложный, а вот этот пророк истинный, или не определяли?
2: Это замечательный вопрос, потому что, безусловно, в Писании описывается жестокое столкновение пророков иных богов и пророков Господа. И про это говорится, например, в третьей книге царств в истории про Илью. И в книге пророка Исаии тоже встречается подобная история. И здесь, конечно, не может быть никакого второго мнения. Вот есть пророк Господа, а вот есть лже-пророк, как пророк иного бога. И тут не может быть никаких мнений. Но дальше возникает проблема с пророками, которые говорят, что они выступают от имени Господа. И на самом деле оказывается, что

0: Чем тогда было пророчество, если ответ – ждать? Другой вариант – слушаться пессимиста, но, смотри выше, у истинных пророков были пророчества утешения. Есть такое предположение, что, забегая вперед, почему вообще книги пророческие стали записываться? Одна из гипотез, которых определенное количество, и которые в той или иной степени все могут быть верными. Но одна из гипотез, почему стали пророчества записываться, чтобы потом проверить, сбылось или нет. Если есть записанный текст, то можно посмотреть, что вот этот пророк пророчествовал, и оно сбылось. И это, значит, пророк, которого можно слушать. Но в конечном итоге различные критерии могут быть ненадежными, и истинный пророк может, которое сложно интерпретировать, или которое отнесено вообще к концу времен, и мы не знаем, когда нам ждать его исполнения. Или ложный пророк может действовать как истинный, чему пример история Валаама, который со слицей, который был пророк, призванный для того, чтобы проклясть израильтян, но он их в итоге благословил, хотя он языческий пророк. То есть с критерием сложно.
1: Я бы хотел вот что теперь спросить. Примерно я представляю пророка себе в обществе. Вот он получает некоторое от Бога откровение, да, что-то он либо слышит, либо видит. Как он дальше это передает? Он должен об этом либо рассказать людям, либо как-то их спровоцировать. Что он делает? Как он транслирует, что называется, волю Божью всем вокруг, еще и тем всем, которые не всегда хотят его слушать?
0: Пророки могут пользоваться, по сути, любыми доступными человеку средствами коммуникации. То есть среди пророческих посланий мы встретим увещевания, расспросы, аллегории, загадки, притчу. Например, пророк Нафан приходит к Давиду и рассказывает ему притчу об овечке, когда царь Давид Версавию уводит у Урии. Это тоже пророческое слово. Благословение, проклятие, сравнение, богослужебные жанры, молитвы, наставления, также судебные жанры, обвинительная речь, судебное предписание. Наконец, пророки приводят примеры просто из жизни, из семейной жизни, из того, как люди работают. Они говорят о смерти. Все, что связано с жизнью человека. Но есть строго пророческий жанр, и оно называется пророчество осуждения. Пророчество осуждения, которое может быть адресовано человеку или группе людей. Например, в третьей книге царств пророк Илья выходит к царю Ахаву, который захватил виноградник, и начинает формулу «Так говорит Господь». Это древняя ближневосточная формула посланника от царя к царю. «Так говорит господин мой, царь такой-то». И вот пророк начинается слов «Так говорит Господь». Я его посланник, я передаю его слова. Дальше идет призыв слушать, обвинение, формула вестника и объявление приговора. А судья сам Бог. Вестник не судит, вестник передает приговор, приговор выносит Бог, вестник сообщает этот приговор, и вестник не приводит приговор в исполнение. Приговор придет в исполнение тоже Бог. Или пророчество осуждения против группы людей. То же самое. Так говорит Господь, пророк-вестник, звучит обвинение, более общее в нечестии или какое-то конкретное в каком-то конкретном деле. Приговор, который Бог выносит и который Бог исполнит. И завершается опять, говорит Господь Бог. Это вкратце было о том, как, ну, скажем так, жанрово может быть оформлено пророческое

0: послание и ответ примерно как угодно. Пророк использует все, что существует в культуре, для того, чтобы уместным в данной ситуации способом донести Слово Божие. Наконец, пророки с ходом времени начинают использовать символические действия. У пророков 8 века это редко, а у пророков конца 7-го, начала 6 века, Еремия и Иезекииль, это часто. Например, Амос и Михей, пророки 8 века, не используют вообще символические действия, а у пророка Исаии оно встречается всего лишь 3 раза. Дальше у Еремии множество этих символических действий. Причем очень не обязательно символические действия с предметами, а, например, Иеремия должен не жениться, не плакать и не радоваться на протяжении определенного отрезка времени. Или Иеремия должен купить поле у своего родственника тогда, когда Иерусалим уже обречен. И это символ надежды, символическое действие. И символические действия призваны вызвать вопросы у людей. То есть вызвать интерес, как будто бы людям уже неинтересно слушать, что говорит Бог. К ним уже нельзя выйти и сказать: вот так говорит Господь, слушайте. А люди уже столько раз слышали, и неизвестно, какой пророк истинный, а какой неистинный, что они уже это пропускают просто мимо ушей. Им не хочется про это ничего знать. Вместо этого пророк делает какие-то странные вещи для того, чтобы люди захотели услышать. И какие-то реальные вещи, которые не оставляют слова висеть в воздухе.
1: Вот вроде перформанса, да, получается? Такое действие, которое провоцирует людей на что-то такое. А были ли какие-то шокирующие примеры? Ну, например, такое, что людей могло вообще испугать, может быть, или травмировать?
0: Ну, конечно. Книга пророка Осии начинается с указания Господа: «Ступай и возьми в жены себе женщину, которая не будет тебе верной, и рожденные ею дети будут детьми блуда, потому что земля эта, забыв Господа, погрязла в блуде». И Осия женится, жена его рожает сына, и рожает дочь, и рожает еще одного сына, и она его покидает. И таким образом пророк должен прочувствовать то, что чувствует Господь, который выбрал свой народ, который ему не верен. И таким образом послание пророка становится личным посланием. Есть слова: «И детей ее не пощажу, ибо они дети блуда, ведь блудила мать их, бесстыдно вела себя в чреве их носившая. Говорила: пойду к любовникам моим, которые не только хлеб и воду мне дают, но и шерсть сальном, масло, олив и напитки разные. И за это путь ее тернами загражу я непроходимыми, как на стену будет натыкаться на них она, и не найдет привычных тропинок своих никогда». И так далее. Она будет дальше искать, дальше пытаться уйти от своего законного мужа, и за это будет наказана. То есть пророку предлагается, жениться, заведомо зная, что жена его будет ему неверна, что будут дети, но она уйдет от него. И Господь ему говорит: вот так же мой народ поступает со мной. И слова пророка, и послание пророка становятся его личными словами, потому что он в своей жизни переживает то, что Бог переживает по отношению к своему народу.
1: Образ довольно яркий, не совсем благочестивый, не совсем вписывающийся в такую красивую картинку святого человека. Мы уже говорили немного о том, что пророчество не обязательно связано с тем, что эти тексты записываются, записываться они могли позже. Вы называли одну из причин. Могли бы ли вы обозначить, может быть, какие-то другие причины или какие-то основания для того, чтобы пророчества, которые вроде как привязаны к культуре, к конкретному времени, сложились в тексты, которые будут читать после, в том числе и мы сегодня?
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с исследовательницей библейских текстов Натальей Сидоренко. Продолжение слушайте через неделю.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучали 1, 3, 6 и 9 ирмасы Успенского канона композитора русского зарубежья Бориса Литковского.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что нас ждет в сентябре в новом учебном году?
2: Да, действительно, мы начинаем новый сезон эрмитажных встреч, прогулок по Эрмитажу и для взрослых, и для детей. Начнем мы с середины сентября, и первая наша встреча состоится в воскресенье 13-го. С подростками у нас появилось несколько новых циклов, в том числе два цикла для подростков, которые я очень хочу, чтобы они состоялись и получили свое развитие, а именно «Краткая история искусств для подростков». Каждый месяц мы будем встречаться с ребятами от 12 до 16 максимум лет, и вот постепенно, насколько позволяют эрмитажные коллекции, будем разговаривать об истории искусства. Начнем мы, конечно, с античных залов, и это мы планируем начать с воскресенья в 16 часов. И сейчас самое время звонить мне, записываться и записывать своих друзей, знакомых.
1: Телефон объявим.
2: Да, объявим. Далее, 18, 19 и 20 мы встречаемся и со взрослыми, и самое время, вторая тоже экскурсия будет для подростков, мы назвали прогулки по Эрмитажу с подростками, и для взрослых будет тема та же, но немножко, естественно, другая подача. Это путешествие по выставке, которая закроется, к сожалению, в октябре. И выставка эта называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». К 150-летию училища имени Штиглица. И выставка, которую совершенно точно стоит посетить. И, пожалуй, я бы порекомендовала ее посетить с нами, потому что посмотреть огромное количество экспонатов за вот самостоятельное посещение и разобраться, наверное, будет непросто. А с нами или, может быть, с кем-то другим, но, пожалуй, нужен проводник по этой выставке. Она достаточно сложно устроена, и много интересного поговорить о времени, о созданиях коллекции, о времени Томы, о времени нашем. В общем, есть что посмотреть и есть о чем поговорить. Кроме того, традиционно мы оставляем для детей помладше экскурсии. Это будет 19-е и 20-е. Цикл знакомства с Эрмитажем. Начинаем с парадных залов, показываем традиционно часы павлина. Собственно, знакомимся и с Эрмитажем, и друг с другом. То есть мы начинаем знакомство, а потом уже с этими же ребятами мы ходим уже не первый год на путешествия по эрмитажным залам. Также начнутся два цикла для детей до 12 лет. Это «Миф Древней Греции» и второй цикл «Библейские истории». Ну, начнем, конечно, с сотворения мира и вот с ветхозаветных историй. Это суббота-воскресенье. Со взрослыми традиционно мы занимаемся в пятницу в 18 или в воскресенье, в этот раз немножко попозже. В 16 часов мы будем начинать воскресные группы с взрослыми. Если это будет удобно, если будет немножко неудобно, поменяем, посмотрим. Так что в любом случае, надеюсь на обратную связь, на звонки, на то, что кто-то будет записываться, и мы такие вот встречи эрмитажные осуществим.
1: А ваш цикл рассчитан все-таки на год. Есть ли смысл разово посещать ваши занятия, раз в два месяца, например?
2: Ну, со взрослыми точно да, потому что вот я постоянно разговариваю с теми, кто ходит со мной или просто со знакомыми, и понятно, что у всех у нас какие-то свои предпочтения. В общем-то, цикл этот прогулок по Эрмитажу я составляю из пожеланий тех, кто их уже традиционно посещает, но все-таки, конечно, да, это действительно не цельный цикл, поэтому здесь можно посещать также и с подростками, конечно. Опять же, мы постарались сделать этот цикл таким, чтобы им было интересно, чтобы вот этот вот очень непростой возраст не убить интерес к музею, не сделать его каким-то, ну, не знаю, скучной обязанностью, а чтобы темы были действительно интересны, ну, в принципе, можно. Если говорить про маленьких детей, я бы, пожалуй, вот особенно цикл знакомства с Эрмитажем, да, в принципе, и библейские истории, и мифы, все-таки я бы сама предпочла и посоветовала бы все-таки, чтобы это был цельный цикл, потому что мы все-таки движемся от темы к теме, и было бы полезно, я все-таки стараюсь, чтобы более разнообразное было, и посещали разные залы, смотрели и скульптуру, и живописи, посещали античные, допустим, залы, то есть чтобы было разнообразие, и задача, в том числе моя, чтобы наши дети полюбили Эрмитаж, хотели приходить еще и еще Раз.
1: Итак, номер телефона, по которому можно записаться.
2: Телефон 8921-639-1143. И еще один момент, который я хотела обратить внимание. Вот сейчас еще август, последние уже числа. Скоро начнется школа. Просто учебный год, но и учебный год в воскресных школах. И мы приглашаем к сотрудничеству и воскресные школы, и просто школы, православные, но, может быть, и не только. Есть возможность проводить занятия для этих школ, и как раз самое время обозначить свое желание и позвонить мне по этому телефону и обсудить, может быть, какие-то желаемые для вас, может быть, циклы или какие-то отдельные экскурсии, отдельные занятия.
1: А онлайн где можно посмотреть расписание?
2: Мы опубликуем обязательно на группах Града Петрова, может быть, на сайте, в группах точно, в социальных сетях. Также есть очень малочисленная, но все-таки есть группа «Эрмитаж с Градом Петровым» в ВКонтакте, есть группы в Телеграме и в WhatsApp. Но это уже те, кто уже не первый год с нами, они вот смотрят информацию в том числе там. Там уже объявления все с расписанием на целый учебный год, всех занятий имеется.
1: Спасибо большое. Мы общались с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: До свидания.

0: прозвучала третья часть концерта «Осень» из цикла Антонио Вивальди «Времена года» в исполнении Берлинского оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: святейший патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в храме Христа Спасителя. Состоялось принесение мощей святителя Спиридона Тримифунского в Нижегородскую епархию. В Южно-Сахалинске установлен памятник императору Николаю II. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Перед полиелеем предстоятель Русской Православной Церкви возглавил встречу чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери, принесенной из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. С амвона храма Христа Спасителя святейший владыка обратился к пастве с первосвятительским словом. Затем святейший патриарх Кирилл, иерархи и духовенство вышли через западные врата храма Христа Спасителя для встречи Тихвинской иконы Божьей Матери. Образ был вынесен из автомобиля епископом Тихвинским Владейно-Польским Мстиславом и насельниками Тихвинского монастыря и романахами Иануарием Рухловым и Венедиктом Шустовым. Святейший патриарх Кирилл приложился к иконе, после чего Тихвинская икона была торжественно перенесена в середину храма и поставлена на уготованном месте. 25 по 27 августа в Нижегородской епархии пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Святыню сопровождает делегация Латской Православной Церкви. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. 27 августа в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялись проводы ковчега с мощами святителя. Молебен святителю Спиридону, епископу Тримифунскому, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили руководитель административного секретариата Нижегородской епархии и ключарь Александра Невского собора Ирей Артемий Мужиченков и другие клирики епархии. За богослужением молились викарии Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илья, епископ Сормовский Иннокентий, многочисленные прихожане и паломники. По завершению богослужения управляющий Нижегородской епархии обратился к верующим с архипастырским словом. Затем ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского торжественно проводили в Санкт-Петербург, где он будет пребывать с 28 по 31 августа. За два дня в Нижнем Новгороде к мощам приложилось 70 600 человек. Всего за три дня в Нижегородской епархии, в том числе в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, к святыне приложились 95 600 человек. 26 августа председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский Суздальский Никандр провел расширенное рабочее совещание, посвященное созданию и совершенствованию отечественных реставрационных материалов для объектов культурного наследия. Во встрече приняли участие лидер направлений химии и материалы группы «Роснано» Денис Балушевский, представители компании «Русские краски» города Ярославля, одного из флагманов российской лакокрасочной промышленности, специалисты ведущих реставрационных организаций. Центральной темой обсуждения стала разработка отечественных красок, лаков и сопутствующих составов, адаптированных под традиционные техники зодчества и способных заменить импортные аналоги. Реставраторы поделились практическим опытом работы на объектах и сформировали перечень ключевых характеристик, необходимых для долговечности материалов. 23 августа по окончанию божественной литургии на территории Кафедрального собора Рождества Христова в Южно-Сахалинске состоялось открытие освящения памятника последнему русскому императору, страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Никанор. На богослужении присутствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастырь подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник – стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможна реализация этого проекта в Южно-Сахалинске. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Наша программа о социальном служении, о церковной благотворительности в Санкт-Петербургской митрополии. Мы продолжаем разговор с Константином Мухановым, начавшийся неделю назад. Это сотрудник Центра социально-трудовой адаптации инвалидов, мастер ОК, социально ориентированной некоммерческой организации, учредителем которой стала в первые годы становления этой организации Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАОРДИ. Скажите, Константин, ваше руководство, оно с самого начала составляет какое-то ядро или за эти годы перемены происходили?
2: Конечно, какие-то перемены были, и это нормально, но, по сути, общий такой костяк сохранился, и Иван Александрович Граевский, наш директор, он долгое время, опять же, это его энтузиазм, его энергия, она помогает нам потихонечку становиться более активными, более значимыми игроками в городе, я бы так это сказал. Наше руководство, да, оно активно способствует тому, чтобы о нас больше узнавали, чтобы мы помогали большему количеству клиентов.
1: Он с самого начала возглавляет организацию?
2: Да, когда мы стали юридическим лицом, да.
1: И еще я хотела отметить, что у вас очень хороший сайт, очень динамичный, там все время что-то происходит, меняется, но это не заставляет тебя нервничать, как иногда бывает, а это все как-то происходит очень органично, и он по цвету хорош очень, там есть даже какие-то неожиданные украшения, виньетки, и очень много фотографий, можно очень много увидеть участников, и видео замечательные. Вот кто у вас всем этим занимается, кто делает?
2: Ну, на данный момент заполнением сайта занимаюсь я, как копирайтер. Но, опять же, я занимаюсь и общением со средствами массовой информации, с некоторыми информационными партнерами и так далее. Делать сайт ярким и красивым нам помогает дизайнер и фотограф. То есть они в основном вот наполняют сайт солнцем и такими яркими красками. Непосредственно, чтобы сайт работал, у нас же век цифровой информации, у нас работает Александр, который, собственно, на сайте сразу появляется. Он создал, он поучаствовал, да, в создании этого сайта, и он поддерживает его техническое состояние, и каждый раз старается его качественно обновлять. То есть он тоже большой молодец.
1: И фотографии, они сделаны профессионально, я это тоже отметила, и, по-моему, даже техника хорошая присутствует. И еще, что тоже очень радует, и ты даже, может быть, сначала это не отмечаешь, так подсознательно воспринимается, лица очень хорошие у всех. И когда ты уже вот закрываешь сайт, и ты понимаешь, что ты повстречался со многими симпатичными людьми сейчас в этом общении на сайте. И в отличие от многих сайтов, у вас в разделе «Новости» указаны, ну, просто вот самые недавние, ближние даты, что же происходило, какие события. То, что бывает, открываешь, а там события 17-го года. А у вас просто вот-вот это было вчера. И я обнаружила, что вы много передвигаетесь, путешествуете по городу и бываете на каких-то культурных мероприятиях. Расскажите, пожалуйста.
2: Да, организация досуга – это тоже одно из важнейших направлений нашей работы. Что в него можно включить? Это экскурсии для общего развития, для просвещения в разные совершенно места, от Ботанического сада до, не знаю, Русского музея, да, и в то же время нам помогают некоторые партнеры. Летом, в том числе, я был в Исаакиевском соборе, прям внутри. это очень редкая возможность туда попасть, редкая возможность договориться, чтобы пустили туда экскурсовод, чтобы провел для вас экскурсию и все подробно рассказал. Это непередаваемое ощущение. Вот. И второй момент организации досуга, это еще я бы добавил, что есть производственные экскурсии, но это уже не совсем досуг. Это возможность ребятам посмотреть, как работает та или другая организация и, собственно, подумать, хочет ли он в эту организацию идти, подходит ли ему направление этой организации, сможет ли он справляться с той работой, которую ему могут поручить. Вот, то есть производственные экскурсии — это тоже важный момент. И еще один момент — это досуг. Опять же, у нас есть любительский театр, и ребята как раз сейчас готовят новогодний концерт. Мы приглашаем и вас на этот концерт, и всех слушателей, кто захочет, в конце декабря. Следите за нашими новостями в нашей группе ВКонтакте, и мы там все объявляем на нашем сайте ВКонтакте.
1: А на какой площадке это будет?
2: Это будет на Заслонова 20, но мы предварительно все назовем, все расскажем.
1: А вот о процессе все равно расскажите. У вас есть режиссер какой-то, который занимается, или это такой спонтанный какой-то человек, у него просто много творческой энергии, он взял под свое крыло? Как это происходит?
2: Мне кажется, что вы очень правильно охарактеризовали. То есть это человек два в одном. То есть он и активный человек, его зовут Сережа Кольцов. Вот, он и сам по себе активный человек, и у него энергии столько, что он сам хочет со всеми делиться ею. И, конечно, ему помогают. Конечно, он обращается за правками, там все это совместно дорабатывается. Но основная энергия, основные идеи идут от него, и он так заряжает всех окружающих вот этой вот своей энергетикой, своим желанием творить, я бы так сказал, да, что другие тоже подтягиваются, интересуются. И даже иногда участвуют в концертах те ребята, у нас же в основном мы помогаем ребятам с ментальными особенностями, и не каждый из этих ребят готов раскрываться, тем более на публике. И некоторые ребята, благодаря вот этим вот театральным постановкам, концертам, они могут побороть свои какие-то комплексы, свои какие-то страхи. И выступают даже те иногда, кто обычно там стесняется, боится, и потом они... Родители нам рассказывают, насколько люди меняются эти, и насколько они вдохновлены и так далее. То есть вот так помогает наша творческая такая студия, наш любительский театр.
1: Это замечательно. Театр — это любительский театр — это замечательно. Я вас слушаю и понимаю, что там, где такие театральные студии существуют уже, там, скажем, не один год, обыкновенно есть педагоги, какие-то даже, может быть, репетиторы, которые что-то помогают с текстом. В вашем варианте есть какие-то сотрудники, которые вот тоже немножко занимаются с ребятами, или все в руках Сергея, режиссера, и всем правит он?
2: Нет, конечно. Все это под наблюдением и под руководством наших психологов и наших специалистов, потому что все-таки ребята, у них могут возникать какие-то вопросы. Они могут стесняться, стоит ли там, как мне выступить, как мне себя подать. И здесь как раз приходит на помощь наш специалист, который направит энергию в нужное русло.
1: Это регулярно в эти спектакли и концерты, или это дебют?
2: Нет, мы стараемся выступать. Регулярно у нас пока не получается, но мы готовы, наши ребята готовы выезжать, выступать. То есть если нас куда-то пригласят на какие-то фестивали, на какие-то там творческие вечера и так далее, наши ребята готовы выступать, потому что опыт уже большой. С 18 года, может быть, даже чуть раньше, ребята уже нарабатывали, оттачивали свое мастерство, поэтому они готовы выступать и не только в стенах центра, да. Конечно, мы стараемся выпускать, пусть не совсем регулярно, ну, не всегда регулярно, но к событиям, к определенным событиям. То есть Новый год, 9 мая, какие-то там, 8 марта. То есть вот это основные наши даты, когда ребята стараются подготовить какие-то творческие вечера.
1: Вы говорите, что вы уже готовы даже предстать где-нибудь на каких-то фестивалях. А так вот кто-то в гости вас приглашал с такими выступлениями, или еще не было такого опыта?
2: Было, но очень давно. И мы хотели бы обновить. Наши ребята, я думаю, хотели бы получить новый опыт, потому что одно дело, когда ты выступаешь в знакомой площадке, да, в знакомой обстановке, а другое дело, когда ты, опять же, смотришь на других, как выступают другие ребята. И, опять же, это можно опыт и перенять у них, и какую-то конкуренцию поучаствовать, тоже двигатель прогресса конкуренции, собственно, и можно тоже стать лучше, опять же, получить признание. Если ты получаешь какие-то награды, значит, ты идешь правильным путем. Это тоже мотивирует. Новые места могут замотивировать наших ребят.
1: Конечно, это приятно. В любом случае, это приятно, это новые контакты.
2: Мы вас в любом случае приглашаем.
1: Пригласите, ладно.
2: Потому что для наших ребят большая радость, когда собираются много людей, и особенно
1: гости.
2: Новых людей, да, гости. Которые вот только познакомятся и узнают, как
1: это чувствуется. Ну, а театр — это всегда притягательно, поэтому зовите. Спасибо, Константин. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, сегодня у нас в гостях в студии Града Петрова Константин Муханов, сотрудник организации «Мастер ОК». «Мастер ОК» — это Центр социально-трудовой адаптации инвалидов, учредителем которого является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей инвалидов «ГАОРДИ». Константин, вот вы лично, у вас есть какие-то творческие тяготения? Вы в чем-то участвуете? Может быть, вы тоже склонны руками что-то делать или театральное дело? Нет?
2: Я в основном в плане театральных представлений, я ребят подбадриваю, то есть как основной зритель. Если говорить про мастерские, то, конечно, я пробовал поработать в той же столярке, ну, просто чтобы понять, как и что это устроено. Но, наверное, мне нужно уделить этому больше времени, а пока я вот погружен больше в свою работу. В то же время мне в целом интересно, например, фотографирование, мне интересно видеомонтаж, то есть определенный опыт, пусть небольшой, у меня тоже есть. Я никогда не от всего не отказываюсь, мне все интересно.
1: Сегодня приятное событие, потому что открывается ваша 4-я площадка. А я хотела бы спросить, за эти годы, с 2002 года, да, как уже существует организация «Мастер ОК», как структурное подразделение, сначала структурное, ГАОРДИ, а позже уже и самостоятельная организация. Что было самое трудное за эти годы?
2: Я думаю, самое сложное был период, когда мы хотели просто для себя понять, куда нам двигаться. То есть как нам правильно построить свою работу так, чтобы людям помогать, и люди смогли бы реализовать себя не только в наших мастерских, но и сами себя смогли бы реализовать, то есть самостоятельно, на открытом рынке труда или даже занимаясь чем-то дома. То есть, например, есть история, когда девушка пришла в нашу мастерскую швейную, и она, до этого она работала уже в этой сфере, но она хотела чего-то более такого легкого. У нас нет такого, что кто-то кого-то сильно нагружает или подгоняет. Здесь у нас спокойная обстановка, и ребята трудятся, и мастера относятся с пониманием. Вот. Она пришла к нам, и у нее снова появилось желание шить самостоятельно. Она дома стала ремонтировать одежду и делать рукавички, делать какие-то там другие изделия. Да. И, в общем, таким образом у человека снова выросли крылья, да, он снова вдохновился. Так что в каком-то смысле мы вдохновляем людей.
1: Ну, конечно, поддерживаете точно, потому что вас много, и вы, мне кажется, вы дружные все. У вас так действительно такая семейная атмосфера чувствуется. Это так?
2: Да, у нас особенность нашей организации, каждой нашей мастерской, что это семейная обстановка, это комфортная обстановка. То есть люди находят друзей, люди находят какие-то новые увлечения, интересы, и потом ходят вместе, гуляют, ходят в кино, кушают и так далее. То есть это они проводят время не только в центре, но и вне его, остаются друзьями и не остаются одни, опять же, а есть единомышленники.
1: А это может быть самое главное, да, когда люди находят друзей. Константин, может быть, есть что-то, о чем я вас не спросила, а оно такое существенное в объеме информации о вашей организации?
2: Я бы в основном хотел сказать про новое помещение, что благодаря этому помещению мы сможем создать такую мастерскую, столярную конкретно, например, которая будет основана на социально-предпринимательском принципе. Что это такое? Это означает, что условия, в которых ребята будут работать, и столярный, и в гончарной мастерской, они максимально приближены к рыночным условиям, то есть к определенным стандартам, которые требует рынок. Это позволит нам выпускать еще более качественную продукцию. И, собственно, мы сможем дать возможность другим людям получить опыт. Это совершенно другая нагрузка, другое ощущение, когда ты работаешь не только по твоим стандартам, к которым ты привык, а по новым каким-то стандартам, по новым технологиям, да. То есть вот установка нового оборудования, она поможет нам стать эффективнее. И ребята сами научатся работать на этом оборудовании и, собственно, станут опытнее. То есть вот здесь такая взаимосвязь. Вот. И основная идея как раз была в том, чтобы подобрать помещение, подобрать площадку, на котором можно будет поставить как раз вот это вот высокотехнологичное, точное и крутое оборудование, на котором ребята смогут учиться. Еще я бы хотел добавить, что мы не только 20 человек устроим на этой площадке, но и в целом, благодаря этой площадке, через нас, допустим, за год мы планируем, то за год через нас, через наши мастерские смогут пройти от 30 до 50 человек. То есть только в этом помещении, только на этой площадке. Вот, что позволит нам стать больше, потому что больше людей смогут к нам обратиться, узнать и передать другим людям с особенностями здоровья, что сюда можно, здесь помогут, здесь поддержат. И, собственно, мы станем опять же эффективнее за счет этого.
1: У вас есть только одно ограничение возрастное, да?
2: Я бы не сказал, что оно ограничение, но у нас есть определенный стандарт, от 18 до 45 лет мы принимаем.
1: А, до 45, да, но я думала, что если, моложе.
2: Угу. Да, но если человеку больше 45, ничего страшного. Приходите, возможно, вы станете волонтером, который нам поможет. У нас есть волонтер Гуля Алексеева, это очень известная художница, которая нам тоже, ну, мы ее пригласили, она с радостью согласилась проводить для наших ребят такие творческие уроки. Это не совсем работа мастерской, это именно творческие уроки. Когда ребята имеют возможность показать себя, опять же, с творческой стороны, в спокойной обстановке. То есть никаких сроков, никаких задач сложных. Они обсуждают исторических личностей, разные эпохи, разных художников. То есть она их просвещает, они чем-то удивляют ее, например, библейскими сюжетами. Они хорошо знают библейские сюжеты, и когда она показывает им какие-то картины, какие-то различные...
1: Репродукции.
2: Да, репродукции, да. Они тут же отвечают, кто изображен, что это значит. И я помню, как она в интервью признавалась, что это было такое приятное удивление, так неожиданно и так приятно. То есть у нас ребята еще и такие творческие личности и многое знают, много умеют.
1: Ну и мастерские сами, они, по-моему, имеют именно такой творческий уклон. Это сразу видно, что это творческие мастерские. Это не только ремесленные мастерские, ну, конечно же, и творческие. Но
2: да,
1: то, что
2: да.
1: Вот искусствоведческое еще у вас присутствует, да. Составляющая, это замечательно.
2: Да. Конечно, у нас, например, столярная мастерская, это отличная возможность для людей, которые... для людей с особенностями здоровья, которые, допустим, закончили колледж или закончили какое-то другое учебное заведение на столяра, или на плотника, или там на краснодеревщика и так далее. И они не знают, а смогу ли я где-то себя потом применить. А вот если вы придете сюда, то вы сможете свои способности реализовать.
1: Определенно.
2: То есть по специальности как
1: определенно.
2: Раз.
1: Определенно. Константин, уточняющий вопрос. Когда вы говорили о том, что у вас бывают ознакомительные экскурсии в разных компаниях, и, как я узнала, и в том числе в IT-компаниях, да, и это компании, которые потенциально готовы принять сотрудники ваших ребят, или они уже даже приняли, уже есть... такие ребята, которые у них работают?
2: У нас, во-первых, среди партнеров у нас есть IT-компании, которые, они предоставляют нам квоты, по которым, собственно, мы потом имеем возможность трудоустроить людей. Вот. И да, среди, я понимаю, о чем вы говорите, да, есть вот эти организации, компании, которые могут потенциально стать нашими партнерами. И не только ребята ходят, но и наши специалисты ходят на такие вот ознакомительные экскурсии, чтобы закрепить отношения, чтобы узнать лучше о самой компании. Мы узнаем о них, они узнают о нас.
1: И в любом случае они же могут стать и партнерами, и приобретать вашу продукцию, и просто как-то помогать. Это тоже.
2: Да, конечно, да.
1: Хорошо. Константин, огромное спасибо вам.
2: Вам спасибо. Я любитель поделиться информацией, поэтому мне не сложно.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в студии «Радио Град Петров» Константин Муханов, сотрудник частного учреждения, который называется «Центр социально-трудовой адаптации инвалидов», мастер ОК, или как еще иногда любовно, так ласково звучит, «Мастерок». Это социально ориентированная некоммерческая организация в нашем городе. Сегодня мы узнали в передаче «Служение. Рассказ о ней». Спасибо нашему гостю, спасибо вам за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: Всего доброго.

0: Владимир Сутеев. Палочка-выручалочка. Шел ежик домой. По дороге нагнал его заяц. И пошли они вместе. Вдвоем дорога вдвое короче. До дома далеко. Идут, разговаривают. А поперек дороги палка лежала. За разговором заяц ее не заметил, споткнулся, чуть было не упал. «Ах ты!» — рассердился заяц. Нападал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела. А ежик поднял палку, закинул ее себе на плечо и побежал догонять зайца. Увидел заяц у ежа палку, удивляется.
1: «Зачем тебе палка? Что в ней толку?»
0: «Эта палка непростая», — объяснил ежик. «Это палочка-выручалочка».
1: Заяц в ответ только фыркнул.

0: Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега. «Эй, колючая голова, бросай свою палку, тебе с нею сюда не перебраться!» Ничего не ответил ежик. Отступил немного назад, разбежался, воткнул на бегу палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало.
1: Заяц от удивления даже рот разинул. «Здорово ты, оказывается, прыгаешь!»
0: «Я прыгать совсем не умею», — сказал ежик. «Эта палочка-выручалочка через все скакалочка мне помогла». Пошли дальше, прошли немного и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает. Ежик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. «Эй, колючая голова, что ты там плетешься еле-еле? Наверное, твоя палка...»
2: Не успел заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнется и утонет. Перебрался ежик на кочку, поближе к зайцу, и кричит: «Хватайся за палку, да покрепче!» Ухватился заяц за палку. Ежик изо всех сил дернул и вытащил своего друга из болота.
0: Когда выбрались на сухое место, заяц говорит ежу: «Спасибо тебе, ежик, спас ты меня!» «Что ты? Это палочка-выручалочка из беды вытягалочка!» Пошли дальше, и у самой опушки большого темного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать. «Помогите, помогите!» — чирикали они. «Гнездо высоко, никак не достанешь. Ни еж, ни заяц по деревьям лазать не умеют, а помочь надо!» Думал ежик, думал и придумал. «Становись лицом к дереву!» — скомандовал он зайцу. Заяц стал лицом к дереву. Ежик посадил птенца на кончик своей палки, залез с ней зайцу на плечи, поднял как мог палку и достал почти до самого гнезда. Птенчик еще раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо. Вот обрадовались его папа и мама. Вьются вокруг зайца и ежа, чирикают: «Спасибо, спасибо, спасибо!» А заяц говорит ежу: «Молодец, ежик, хорошо придумал!» «Что ты? Это все палочка-выручалочка, наверх поднималочка!»

вошли в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще, темнее. Страшно зайцу, а ежик виду не подает. Идет впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них огромный волк выскочил, загородил дорогу, зарычал: «Стой!» Остановились заяц с ежом. Волк облизнулся, лязгнул зубами и сказал: «Тебя, еж, я не трону, ты колючий. А вот тебя, косой, целиком съем, с хвостом и ушами». Задрожал зайчик от страха, побелел весь, как в зимнюю пору. Бежать не может, ноги к земле приросли. Закрыл глаза, сейчас его волк съест. Только ежик не растерялся. Размахнулся своей палкой и, что есть силы, огрел волка по спине. Взвыл волк от боли, подпрыгнул и бежать. Так и убежал, ни разу не обернувшись. «Спасибо тебе, ежик. Ты меня теперь и от волка спас». Это палочка-выручалочка, по врагу ударялочка, ответил ежик.

0: пошли дальше. Прошли лес и вышли на дорогу. А дорога тяжелая, в гору идет. Ежик впереди топает, на палочку опирается. А бедный заяц отстал, чуть не падает от усталости. До дома совсем близко, а заяц дальше идти не может. «Ничего», — сказал ежик, — «держись за мою палочку». Ухватился заяц за палку и потащил его ежик в гору. И показалось зайцу, будто идти легче стало. «Смотри-ка», — говорит он ежу, — «твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла». Так и привел ежик зайца к нему домой. А там давно его поджидала зайчиха с зайчатами. Радуются встрече, а заяц и говорит ежу: «Кабы не эта волшебная палочка-выручалочка, не видать бы мне родного дома». Усмехнулся ежик и говорит: «Бери от меня в подарок эту палочку. Может быть, она тебе еще пригодится».
1: Заяц даже опешил. Как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки останешься?»
0: «Ничего», — ответил ежик. «Палку всегда найти можно. А вот выручалку...» Он постучал себя по лбу. «А выручалка-то, вот она где!» Тут все понял заяц. «Верно ты сказал, важна не палка, а умная голова да доброе сердце».

0: В исполнении ансамбля камерной музыки Большого театра под управлением Марка Эрмлера прозвучала вторая часть симфонии номер 3 соль мажор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Санкт-Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге капитальный ремонт фасадов жилого дома-памятника номер 91 по Невскому проспекту вышел на финальный этап. Историческое здание начала XIX века известно как съезжий дом каретной части и является выявленным объектом культурного наследия. Как отметил губернатор Александр Беглов, дома вокруг площади Восстания и Московского вокзала – первое, что видят многие гости города и делают выводы об отношении петербуржцев к культурному наследию. Но приведение в порядок исторических зданий прежде всего важно для самих жителей великого города. Поэтому мы включили этот адрес в уникальную программу возрождения 255 многоквартирных домов в центре Петербурга. Это предусмотрено одним из 10 наших приоритетов, подчеркнул губернатор. В следующий четверг, 3 сентября, на территории форта «Константин» батарея «Брылкин» состоится открытие первых залов единственного в России музея современного пленэрного искусства. Как рассказали организаторы, событие станет кульминацией нового ежегодного художественного проекта «Константиновские сезоны» и ознаменуется вернисажем живописных работ художников, участников всероссийского пленэра. В течение 2 недель ведущие художники-реалисты со всей страны будут работать с натурой на территории форта «Константин» Государственного музея-заповедника «Петергоф», исследуя историко-культурное наследие Кронштадта, Петербурга и Ленинградской области. Куратором проекта выступает академик Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Ирина Рыбакова. Ко дню военного медика военно-медицинский музей подготовил специальную программу для посетителей. В нее вошли тематические экскурсии, выставочные проекты и мероприятия в музейно-патриотическом комплексе «Медицина Великой Победы». Посетителям расскажут о развитии отечественной медицины от первых практик до современных достижений. В 15 залах представили яркие образцы из полумиллионного собрания экспонатов и личных материалов врачей. Отдельная экспозиция рассказывает о докторах и ученых, которые внесли вклад в развитие врачебного дела и спасение жизней. Значимая часть фондов посвящена подвигу медиков в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. В Большом зале Академической филармонии прозвучит «Реквием незабытых» Валерия Воронова. Концерт пройдет 8 сентября, в день памяти жертв блокады. «Реквием незабытых» посвящен сохранению памяти, любви к родине и надежде. Это единственный концерт, стоящий в афише филармонии до официального открытия сезона, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Петровский в своем «Макс-канале». Петербургской премьерой сочинения продирижирует Юрий Башмет. Стихи Симонова, Пастернака, Гамзатова и Левитанского прочитает актриса Светлана Крючкова. Книга «Петербургская культурология» вышла под эгидой Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В ее основе цикл лекций ведущих культурологов. Сборник призван отразить особенности культурологического ландшафта Петербурга. В нем раскрыты некоторые направления исследований теоретической и отраслевой культурной сферы, а также представлены междисциплинарные области. Составитель – доктор культурологии, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры и Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов Иван Владимирович Леонов. Обсуждения затронули тенденции развития и музыкальной сферы. Так, например, Ольга Сапанжа рассказала о ключевых постановках ленинградских музыкальных театров и их влиянии на художественную повседневную культуру. За основу была взята коллекция Музея повседневной культуры Ленинграда 1945-1965 годов. Тексты лекций сопровождаются иллюстрациями и фотографиями. Губернатор Петербурга Александр Беглов
поздравил жителей города с Днем российского кино. Соответствующая публикация появилась в канале главы города в МАКС. Он напомнил, что в мае 1896 года в саду «Аквариум» на Каменноостровском проспекте провели первый в России кинопоказ. Позднее на этом месте разместилась киностудия «Ленфильм». В 2025 году предприятие передали городу. Сейчас киностудия ориентирована на производство патриотического, исторического и детского кино. В текущем году сумма субсидирования составляет порядка 297 миллионов рублей, подчеркнул губернатор. «Ленфильм» организовал международный фестиваль «Огни большого города» в честь Дня российского кино. Фильмы из программы можно будет увидеть в петербургских кинотеатрах с 28 по 30 августа. 1 сентября Эрмитаж, как обычно, открыт для бесплатного посещения студентами и школьниками. Однако, как сообщили в пресс-службе музея, в этом году акция также распространяется и на педагогов. Президент Российской Федерации подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. В их числе право школьных педагогов на бесплатное посещение музеев не реже раза в месяц. Сейчас правительство прорабатывает регламент, но музей уже расширил свою социальную программу, сказано в сообщении. Так, учителя, работающие в системе общего образования Российской Федерации, теперь могут посетить музей бесплатно в День знаний. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 29 августа, пасмурная погода, без существенных осадков, днем будет 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 755-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 58%, ветер южный 1-3 метра в секунду. В воскресенье 30 августа пасмурная погода, утром и вечером небольшие дожди, днем без существенных осадков, плюс 13-15. Атмосферное давление 748-749 миллиметров, относительная влажность воздуха 96%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра пасмурная погода без существенных осадков, плюс 18-20. В воскресенье небольшие дожди, утром и вечером, днем без существенных осадков, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: Итак, сегодня мы с вами на волнах радио «Град Петров» будем вспоминать великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гёте, который родился 28 августа 1749 года. Гёте родился в городе Франкфурт на Майне. Семья его была вполне уважаемая, но не отличались его родители особенно благородным, выдающимся происхождением. Отец Гёте был бюргером, как пишут некоторые биографы. Был человек немалого ума, имел хорошее образование, был юристом. Но человек был достаточно ограниченных интересов, в отличие от матери Гёте. Его мать, Катарина Элизабет, которая была моложе своего мужа на 22 года, она 17-летней девушкой вышла замуж за Иоганна Каспара Гёте, когда тому было уже к 40. Так вот, мать Гёте, она как раз была такая очень веселая, нежная и артистическая натура. Она любила театр, она любила поэзию. Она была прекрасным рассказчиком. И Гёте в своих воспоминаниях о детстве говорит о том, что мать очень часто рассказывала какую-то прекрасную сказку и прерывалась на самом интересном месте. И говорила, что дальше я расскажу тебе завтра. И это ожидание продолжения сказочной истории наполняло каким-то особым светом и трепетом дни его детства. Гёте был счастливым мальчиком. Мать его бесконечно любила. Учился он очень хорошо, был способным. Ну, собственно говоря, одаренность Гёте во всех областях естественного и гуманитарного знания, это широко известно. Стихи он начал писать с 8-летнего возраста. И творчество Гёте всегда на протяжении всей его жизни было связано с его самосознанием. Мы с вами говорили уже не однажды о том, что литература — это, конечно, всегда описание странствий души. Трудно представить себе ситуацию, когда литературный текст не содержит никакого следа опыта своего создателя. Но, тем не менее, мера автобиографизма, мера включенности собственной судьбы в литературный текст бывает разной у разных авторов. И что касается Гёте, то он говорил о том, что все мои писания — это фрагменты огромной исповеди. Да, фрагменты огромной исповеди. И вот действительно, начиная с самых ранних лет, все, что он пишет, так или иначе несет очень сильный отпечаток его личности и очень часто даже след событий, которые происходили с самим автором или же свидетелем которых он был. У Гёте есть немалое число и чисто автобиографических произведений, из которых, может быть, я назову знаменитую книгу «Поэзия и правда», в которой он описывает свое детство и юность, путешествие в Италию. При жизни он опубликовал анналы и дневники, то есть свои записи. И это не все, есть и другие произведения, которые являются чистой автобиографией. Почему Гёте с такой открытостью, с такой легкостью публикует собственные дневники, например? Потому что он считал, что понять творчество автора возможно тогда, когда человек, читатель, хорошо осведомлен в событиях его жизни. И он раскрывает вот добровольно собственную жизнь для других людей. Другое дело, что, конечно, когда мы пишем что-то, даже тот же самый дневник, имея где-то в глубине сердца предчувствие, что он будет прочтен, то мы всегда учитываем вот этот взгляд другого. Поэтому насколько можно поставить знак равенства между литературной исповедью и исповедью как стоянием души перед Богом и последней откровенностью, это, конечно, отдельный и очень большой вопрос. Но, возвращаясь к судьбе Гёте, в 16-летнем возрасте он становится студентом, отправляется он в Лейпциг. Отъезду в университет лейпцигский предшествует первая такая яркая любовная история. Надо сказать, что любовных историй в жизни Гёте, начиная с 14-летнего возраста и заканчивая последними годами его жизни, а Гёте умер глубоким стариком, ему было 83 года, вот любовными историями полна вся его жизнь. Его избранницами, женщинами, которые волнуют его воображение, становятся самые разные люди. Это могут быть и молоденькие девушки, и вполне взрослые дамы. Это могут быть и скромные крестьянки или там дочки сельских священников, и дамы большого света с титулами и родословной. Это могут быть самые разные люди по внутреннему складу и по эмоциональному. Он был, можно сказать, непрерывно влюблен, а иногда и одновременно в двух разных женщин. И вот эта любовная стихия впервые предстает его сердцу, когда Гёте было 14 лет. Первой любовью поэта становится девушка, молоденькая, 16-летняя, стройная, белокурая, по имени Маргарита. И, между прочим, некоторые черты Гретхен в «Фаусте» — это, конечно, портрет вот той самой Маргариты, которая была первой любовью Гёте. Конечно, 14-летний мальчик, которого 16-летняя девушка, а в этом возрасте понятно, что разница в 2 года — это огромная разница. 16-летняя девушка удостоила того, чтобы пройти с ним под руку. Он уже оказывается очарован и влюблен до конца. И вот Гёте рассказывает, что однажды после такой совместной прогулки, а надо сказать, что Маргарита держалась с ним очень строго и очень сдержанно, она поцеловала его в лоб, и он ушел домой в упоении, абсолютно счастливый. Но этот поцелуй, этот знак внимания, он остался единственным, потому что тут разразился страшный скандал. Оказалось, что компания молодежи, в которую входила и эта Маргарита, подозревается, а затем вина была доказана в подделке финансовых документов, там в написании фальшивых векселей каких-то, и состоялся судебный процесс, в который Гёте был косвенно замешан, потому что когда-то он просил своего дедушку о том, чтобы тот оказал помощь одному из юношей вот этой компании. Одним словом, у Гёте в городке создалась репутация человека не вполне благонадежного и добропорядочного. Так вот, во время этого процесса судебного Маргарита сказала, что я относилась к нему как к мальчику, как к ребенку. И Гёте был потрясен, потому что он был уверен, что он проявил себя как достаточно ловкий и обходительный кавалер, как такой зрелый молодой человек. А выяснилось, что для Маргариты он был просто маленьким мальчиком, обожание которого ее забавляло. Так вот, это первая любовная история в жизни поэта, а было их несчитанное количество. И если это интересно, можно обратиться к биографиям Гёте. Об этом очень многие ее исследователи рассказывают. Он уезжает в Лейпциг учиться в университете и проводит там 3 года на вольных студенческих хлебах с 16 до 19 лет. А затем его постигает болезнь, которая оказалась серьезной, и пришлось ему вернуться домой и сделать довольно длинный перерыв в учебе. Говорят, что поначалу лечение, а у него было кровохарканье и был какой-то страшный нарыв в области горла, вообще было непонятно, какой природы эта опухоль, родители страшно беспокоились, конечно же. Так вот, поначалу лечение было неэффективным, и в конце концов мать Гёте убедила знакомого доктора прибегнуть к какому-то совершенно особенному таинственному средству. И это средство помогло. И вот то, что интересно, что это настолько поразило пациента, выздоравливающего, что как только ему полегчало, он начал проводить различные химические опыты и увлекся очень серьезной химией. Вообще, надо сказать, что вот эти годы, когда он вынужденно не может завершить свое образование и вот по настоянию родителей остается дома для поправки и укрепления здоровья, это время Гёте не потерял даром. Он очень много читал, он очень разнообразно строил свои занятия, свои, можно сказать, научные интересы. Огромный рост интереса к литературе, к поэзии отмечается именно в это время. Кроме того, он увлекся мистикой, разными писаниями философов. И, конечно, это было время такого внутреннего роста, без сомнения. Затем Гёте возвращается в Страсбург. И там, в Страсбургском университете, он заканчивает свое юридическое образование. В Страсбурге происходит очень важное событие в жизни Гёте. Он знакомится с Иоганном Готфридом Гердером, знаменитым философом, историком культуры, литератором. Но прежде всего Гердер, конечно, вошел в историю немецкой культуры как такой идеолог литературного движения, которое называлось «Буря и натиск», и которое пришло на смену такому умиротворенному и уравновешенному, разумному просвещению. «Буря и натиск» — это яркий индивидуализм, это очень серьезная опора на персональный опыт как основание для литературы. Вот Гердер оказал на Гёте очень значительное влияние, и интерес Гёте к народной поэзии, его особенное отношение к Германии, к построению национального государства, которое в то время было большой проблемой. Все это восходит к его общению с Гердером. По окончании университета Гёте некоторое время там путешествует, а затем он поселяется в Веймаре. И его жизнь до конца оказывается связана с Веймаром, поскольку он дружит с веймарским герцогом Карлом Августом, который был человеком просвещенным, был покровителем искусств, наук, литературы. И он делает Гёте своим министром. Гёте очень много разных обязанностей, серьезных, исполнял при Веймарском дворе. Но, тем не менее, вот время от времени он из Веймара уезжает куда-то, совершает путешествия. А самым значительным, пожалуй, путешествием в жизни Гёте была большая поездка по Италии, которая, можно сказать, завершила формирование его личности. И вот после этого большого итальянского путешествия, о котором он написал книгу, такой путевой роман, Гёте наконец женился. Ну, до этого у него было множество разнообразнейших романов, можно сказать, увлечений разными женщинами и старшие подруги, девушками. Старшие подруги Гёте пытались все время его женить, как-то пристроить и определить судьбу, но он всегда от этого уклонялся. И тот выбор, который делает Гёте, это выбор, который заставил многих его знакомых и удивляться, и даже возмущаться. Но Гёте стоял на своем твердо, и со своей женой он прожил 30 лет в любви и согласии. Вот почему эта история его женитьбы оказалась таким соблазном для многих его знакомых. Потому что однажды Гёте во время прогулки в 1788 году, когда ему было уже 39 лет, встретил девушку. Разные источники по-разному описывают их встречу. Одни говорят, что она продавала цветы в этом парке, а другие говорят, что Христиана Вульпиус, зная, что Гёте служит при дворе герцога, подала ему некое прошение, которое касалось судьбы ее брата. Ну, в любом случае, как бы то ни было, состоялось это знакомство случайно, да, на улице практически. И через некоторое время Христиана переезжает в квартиру Гёте и начинает жить вместе с ним. И надо сказать, что сын Гёте родился через год после этого, в 1789 году. А брак Гёте с Христианой был заключен только в 1806 году, когда происходили там военные действия, и эта ситуация, когда хрупкость жизни еще раз встала перед Гёте не как отвлеченная философская проблема, а как реальность. Каждый из нас может погибнуть в любой день. Вот тогда-то он и понял, что он хотел бы заключить церковный брак с Христианой, с которой до этого прожил 17 лет. И вот эта ситуация, когда, ну, Гёте находится в состоянии гражданского брака, как не точно, да, говоря, но вообще на самом деле и никакого брака, а просто сожительство с Христианой, эта ситуация для многих была странной и неприемлемой. Но Гёте чувствовал себя уверенно и спокойно. Он любил эту женщину, он радовался ее присутствию в своей жизни. И как-то они вот очень долго обходились без всякого оформления собственных отношений. Что касается зрелых лет Гёте, вот очень многие биографы говорят о том, что он несколько раз переживал периоды такого творческого упадка, когда он писал очень мало. Но как вот как прилив и отлив, да, всякий раз его творческая энергия к нему возвращалась. И Гёте уже при жизни становится классиком, можно сказать, ну, человеком-легендой, во всяком случае. Он получает признание, он получает славу закат его жизни, он ознаменован и последней любовью, и большими утратами. Вот что касается любви, то, видимо, последним таким проблеском, да, любовного чувства становится для Гёте и встреча с девушкой, которую звали Ульрика фон Левицов. Она была умна и молода, и прекрасна собою. Когда они познакомились, то Гёте было 73 года, а ей было около 20, чуть больше. И поначалу их беседы, их встречи ограничивались, ну, скажем, общими научными интересами. Но потом, когда они расстаются, Гёте возвращается в Веймар, он вдруг понимает, что для него очень важно было ее присутствие в его жизни. И через год они встречаются снова на том же самом курорте и сближаются настолько, что ходили слухи устойчивые о том, что Гёте женится на Ульрике фон Левицов. Но, видимо, здравый смысл взял верх, и этот брак не состоялся. В 1828 году умирает герцог Карл Август, с которым Гёте связывала многолетняя дружба. А в 30-м году, увы, умер сын Гёте, которого он очень любил. И в последние годы жизни Гёте — это время, когда постепенно, спокойно, вот некоторые биографы говорят, это было похоже на ясный солнечный вечер летнего длинного дня. Да, вот такой спокойный уход, завершение жизни. Гёте умер 22 марта 1832 года. Кстати сказать, он всегда в течение многих лет считал 22 марта неприятным и несчастливым днем почему-то. И умер он именно 22 марта, причем несколько раз в этот день спросил, какое сегодня число. Последними словами его, которые удалось различить его близким, были «больше света». Вот что касается творчества Гёте, то, к сожалению, у нас не так много времени для того, чтобы об этом говорить. Он был человеком невероятной одаренности литературной, уже не говоря обо всяких его других там, физических, химических экспериментах, интересе к естественной истории, к истории человеческой и ко всему остальному, к философии, богословию. Но вот что касается литературы, то Гёте — это тот пример удивительной равной одаренности в лирической поэзии, в драматургии и в искусстве романа, да, в прозе. Все, что он делал, ему удавалось равно блистательно. Известны и драматические произведения Гёте, его трагедии, там, «Ифигения», «Вавлидия» и другие. Известны и его прекрасные стихи, которые переводили очень многие русские поэты, и его удивительные романы. Ну вот в разных самых жанрах он пишет. Роман — это, конечно, центральный жанр литературы XVIII, XIX, XX века. И Гёте пишет и роман «Воспитание», вот дилогию о годах учения и годах странствий Вильгельма Мейстера. Но слава его как романиста начинается в то время, когда ему было всего 25 лет, и он написал роман под названием «Страдания молодого Вертера», или иногда его переводят это название «Страдания юного Вертера». А роман этот настолько был знаменит, что по Европе прокатилась волна самоубийств, так же, как главный герой этого романа, Вертер, кончает с собой. Точно так же многие молодые люди в разных странах Европы совершили это. И Гёте сказал однажды: «Я написал Вертера для того, чтобы не стать им». Вот это очень важно, потому что это свидетельство приоткрывает такую исцеляющую и жизнеутверждающую природу письма. Если мы хотим чего-то избежать в своей жизни, от чего-то освободиться, что-то от себя отодвинуть. Об этом можно написать. И тем самым мы оказываемся свободны. И наоборот, если мы хотим что-то создать, да, вот что-то ввести в реальность, сделать так, чтобы это было, мы тоже можем об этом написать. Письмо обладает удивительной и освобождающей энергией, и жизнеустроительной. Вот Гёте написал Вертера, чтобы не стать им. Это такой удивительный роман, который написан в двух частях. Первая часть — это роман в письмах, а вторая часть — это дневник героя. И только последний фрагмент, где сообщается о смерти Вертера, он написан от лица автора. Но нужно сказать, что в основе этого романа, так же, как и в основе многих других произведений Гёте, лежали события его жизни. Это влюбленность в девушку по имени Шарлотта Буф, которая была невестой друга Гёте, и вот эту неудавшуюся, нереализовавшуюся любовь он переживал. Это было в 1772 году. И в том же самом году он узнает о самоубийстве молодого чиновника по фамилии Иерусалим, который оказался отвергнут возлюбленной и унижен, и чувствовал себя очень одиноким, и в конце концов покончил с собой. Но непосредственным таким толчком к оформлению вот этих разных жизненных переживаний, впечатлений в роман послужил инцидент в доме Максимилиана Брентано. Это была хорошая знакомая Гёте, в которую он был тоже влюблен в юности. Она вышла замуж за франкфуртского купца Брентано, который оказался человеком ревнивым, вспыльчивым, грубым. Брак этот был несчастным достаточно. И вот некая безобразная сцена, которая произошла в доме этого самого ревнивого мужа, она каким-то образом заставила так вот процессы пойти в сознании Гёте, что он написал этот роман. И роман, конечно, удивителен, потому что это судьба человека в заданных обстоятельствах, и там самый высокий романтизм, да, интенсивность переживаний, страстей, и самая в то же время точная такая наблюдательность в изображении жизни, вот они как-то друг друга дополняют. Ну, известно, что большим поклонником этого романа был Наполеон. Он даже носил одежду цветов Вертера. И известно, что Наполеон, когда он уже стал императором и завоевателем мира, он принял Гёте, и во время этой аудиенции он сказал: «Вот человек, да, вот настоящий человек». Ну, а что касается этой самой удивительной Максимилианы Брентано, которая косвенно дала толчок к написанию Вертера, то интересно, что ее дочь Беттина Брентано, которая вышла

объектом мифотворчества, и вокруг него начинают накручиваться целые слои, ну, не скажу лжи, но во всяком случае такого творчества литературного. Конечно, Гёте прежде всего остается в нашем сознании автором Фауста, несмотря на то, что он много интересного и драгоценного написал, но Фауст — это главное его творение. Он работал над Фаустом с 20-летнего возраста и практически до конца своей жизни. Эта история о докторе Фаусте очень древняя, она восходит еще к народным книгам XVI века немецким, которые, в свою очередь, описывают события более ранние. Да? То есть это вот история времен позднего Средневековья. Доктор Фауст, Йоган Фауст, он был, по-видимому, человеком вполне реально существующим, это историческая личность. И был он врачом и чернокнижником. Ну и, конечно, видимо, какие-то вещи, которые он сумел сделать, они вызывали такой страх и изумление у его современников, и появился слух о том, что Фауст заключил договор с сатаной. И в обмен на огромные знания и способность к чудотворению продал ему свою душу. Эта история была не только литературной, а кроме Гёте очень многие другие авторы и писали, и будут, наверное, писать на сюжет о докторе Фаусте до и после Гёте. Ну, непосредственный его предшественник — это Кристофер Марлоу, английский драматург, который написал трагедию о Фаусте. Но эта история, она не только вошла в литературу, но она вошла еще и в народный театр. По улицам ходили кукольники, которые в маленьких балаганчиках показывали историю доктора Фауста, его хитроумие и конечную все-таки катастрофу, когда черт утаскивает его в черную преисподнюю. Но для Гёте эта история, она становится таким сюжетом первостепенной важности. Вот почему. Потому что решается вопрос о том, во-первых, что важнее в жизни, чувство или разум, а во-вторых, существуют ли на этом свете какие-то абсолютные ценности. И вот не случайно то, что у Фауста есть три пролога, они разные. Первый — это лирический пролог. «Вы снова здесь, изменчивые тени», начинаются этими словами, и Гёте обращается ко всем своим друзьям, которых он любил, когда бы то ни было. Второй пролог — это пролог на небесах. И вот он как раз очень важен, потому что это такая реплика книги Иова. Вы помните, да, что история про Иова Многострадального начинается с того, что сатана получает разрешение от Бога испытывать Иова. И спор об Иове — это на самом деле спор о том, чего стоит человек. Является ли он тварью дрожащей, которая способна только реагировать на кнут или пряник, или же он может испытывать свободную любовь к Богу. Вот так в прологе книги Иова. Ну, я так, может быть, упрощаю, но, тем не менее, по сути, это именно тот спор. Есть ли в сердце человека свободная вера и свободная любовь к Богу? Что касается Фауста, то там тоже заключается некоторая, ну, возникает ситуация спора, скажем так, между Богом и дьяволом. И сатана говорит ровно то же самое, что человек — это скотина, которая прыгает, как кузнечик, ерепенится, что-то из себя пытается изобразить, на самом деле просто грязь и прах и тлен. А Господь ему на это отвечает: «Ты знаешь ли Фауста?» И тогда сатана просит, он говорит: «Позволь мне прийти к нему и попытаться обольстить его». Ну и далее мы помним, что вот развертывается эта история романтическая. Первую часть Фауста, как правило, люди знают гораздо лучше, чем вторую. Это вот как раз та самая история о том, как

немолодой и разочарованный в жизни доктор Фауст находится на грани самоубийства, от которого его удерживает пасхальный колокольный звон. И он встречает черного пуделя, который, придя к нему в келью, комнату, обращается студентом. Это и есть Мефистофель. И они заключают сделку. Смысл этой сделки такой. Фауст говорит о том, что жизнь пуста, она бессмысленна, она лишена радости. И нет в этом мире ничего такого, о чем можно было бы сказать: «Остановись мгновение, ты прекрасна». Мефистофель говорит: нет, есть такие вещи. И они заключают спор такой: если когда-нибудь, однажды в жизни хотя бы, Фауст испытает такую сильную радость или восторг, или изумление, что он скажет: «Остановись мгновение, ты прекрасна», вот в этот момент спор проигран, и его душа отходит к Мефистофелю. Так вот, к сожалению, времени у нас с вами уже не так много, поэтому вы перечитаете Фауста, и вы увидите, какими искушениями пытался Мефистофель Фауста искусить, как он его пытался обольстить. Но для нас важен результат этого спора. Чем дело кончилось? Кто из них выиграл? А дело там кончилось вот как. Фауст, уже старый и утративший зрение, обманут. Он слышит звон лопат, он понимает, что происходит какое-то строительство, и на самом деле это несчастные лемуры роют там какой-то канал, дамбу. Вот. А он, не понимая, что происходит в действительности, провидит в этом картину такого братского человеческого труда на благо всеобщее. Вот картину такого радостного усилия трудового и всеобщей любви. И он говорит: остановись мгновение, ты прекрасна. То есть все-таки его обманул бес. Но с другой стороны, вот он же произнес эти слова, значит, его душа должна отойти в ад. И Мефистофель, уже совершенно довольный, счастливый, хватает душу Фауста, но тут появляются ангелы, которые Фауста освобождают. Мефистофель возмущен, он говорит: как это так? А что это вы нарушаете условия договора? И вот тут в речах ангелов выясняются два обстоятельства, по которым Фауст прощен. Первое обстоятельство, оно заключается в том, что тот, кто истины искал, тот не может быть истиной отвергнут. То есть получается, что с точки зрения Гёте, в глазах Божьих искренность человеческая, желание познать смысл стоит очень дорого. И если даже человек, ну, совершил какую-то ошибку, мы понимаем прекрасно, что сделка с бесом — это страшная ошибка. Но тем не менее Гёте, он был уверен в том, что милосердие Божье и мудрость Божия гораздо больше, чем наши слабости и заблуждения. Поэтому вот тот дух истины, да, то желание понять, которое было присуще Фаусту, оно является его оправданием, ну, в концепции трагедии Фауста. А второе оправдание, оно очень простое и уж совсем по-христиански каноническое, бесспорное. Оно заключается в том, что прощенная грешница Маргарита молится о Фаусте. Вот есть некая душа, прощенная и принятая Богом, которая возносит молитвы за этого грешника. И поэтому, поскольку за него есть неостывающее молитвенное ходатайство, он может быть принят в райские обители. Вот так строится финал Фауста. И, конечно, эта трагедия, она несет в себе очень важное размышление о природе человека. Ведь это же не просто история какого-то средневекового доктора. Это история о том, как мы проходим свой жизненный путь и как мы
решаем те выборы, да, совершаем те выборы, которые нам предстоят. И каковы при этом наши шансы справиться с помощью собственной мудрости, есть ли они у нас. Вот обо всем об этом Гёте говорит в «Фаусте», который он писал на протяжении 50 лет практически, даже больше. И, конечно, перечитывая «Фауста», мы имеем возможность вступить в внутреннее общение вот с этим удивительным и странным, и величественным человеком, которым был Иоганн Вольфганг Гёте.

Для вас прозвучала пятая часть сонаты для блокфлейты и баса континуо «До мажор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.

0: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию слово на представление Святой Владычицы нашей Богородицы, святителя Климента, епископа Велического и Охридского.
1: Ликуя ныне в светлое празднество, придите, возлюбленные, насладимся предивного чуда, и, отвергнув мрак житейский, просветим чувственные очи и вознесемся умом, созерцая предивное успение Матери Господней, а учеников Его на облаках собранными к погребению пречистого тела преславной Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии. Ибо тою обновился обветшавший грехом род человеческий, тою отворен Эдем, когда-то заключенный Евой, тою клятва разорена, а благословение процвело, и жизнь вечная изошла оттуда, откуда вселилась смерть в нас. Та явилась новым небом, понесши Творца неба и земли, тою обожилось человечество так, как Христос возлежал во святых ее ложеснах. Ибо, видев нас прельщенными дьяволом и впадшими в смерть, Господь Бог наш, не терпя этого зрелища, умилостивившись над нами, преклонил небеса, сошел, как дождь на руно, вселился во чрево Девы, покрыв плотью божество свое, и стал вкупе Бог и человек сугубым естеством, почему и наречено рождшее Его Богородицей. Ее святое успение мы нынче почитаем и светло радуемся. Если же кто, помышляя неподобное в уме своем, скажет, неприлично было ей, породившей жизнедавца Бога, вкусить смерть, то мы им дадим следующий ответ. Так как Адаму по преступлении было сказано, «Яко земля еси, и в землю отъидеши», а мы от него имеем начало бытия, а равно и кончину, то и Господь наш Иисус Христос пришел на землю и принял смертную плоть, и ради нас вкусил смерть плотью, а не божеством, ибо божество всегда было бесстрастно и бессмертно. Но поскольку Он естеством Бог и человек, то Он вкусил смерть человечеством, а не божеством, и как бессмертный воскрес, и воскресил с собою первозданного Адама и прочих праведников, умерших после него. Поэтому и Пречистая Госпожа и Преснодева Мария, Матерь Божия, плотью смерть вкусила. Сам Господь Бог сошел к ней с небес со множеством бесплотных сил и пречистыми руками принял пресвятую ее душу. По молитве ее со всех стран для провождения честного тела силой духовной на облаках собрались апостолы, не только те, которые были живы, но и которые уже приставились, внесли ее в Гефсиманию и, сотворив здесь целование и хвалы, положили ее в гробницу, из которой она в третий день восстала из гроба, ибо подобало ей быть исхищенной из гроба и матери быть у сына. Так представилась Матерь Живота, отворившая роду человеческому входные двери в вечную жизнь. Днесь Матерь Господа Бога нашего восходит из Нижнего Иерусалима в Горний, небесный град вечного Царства Христова. Днесь Пресветлое Облако восходит к неприступному свету бесплотных сил. К ней припадая, ныне мы возглашаем: «Радуйся, источившая бессмертие роду человеческому! Радуйся, новый кивот, понесший не скрижали каменные, но самого законодавца Христа, спаса мира! Радуйся, купина неопалимая, носившая огонь божественный в пречистом своем чреве! Радуйся, гора несекомая, от которой отсечен камень разумный, Христос, сокрушивший идольские капища! Радуйся, пресветлое облако, понесшее мысленное солнце, Христа во чреве своем! Радуйся, радость бесплотных сил, бессеменно зачавшее и неизреченно родившее Творца ангелов и всея твари Создателя. Радуйся, пророческое исполнение и совершение нашего обновления. Радуйся, апостольская радость и мучеников твердое стояние. Радуйся, пространное вместилище невместимого естества. Радуйся, приявшее в себя светило незаходимого света, весь мир, богоразумно озарившее и освещающее все своими молитвами. Радуйся, трапеза духовная, приявшая в себя хлеб небесный, давший себя всем во спасение и дающий жизнь верным. Радуйся, обновление Адамова и разрешение Евина. Тобою, госпожа, мы избавились от идольского прельщения. Тобою вновь мы возвращаемся в первозданную жизнь. Тобою, пречистая госпожа, мы нарицаемся сынами Божьими, верой крестясь во святую Троицу. Тобою, супостат наш дьявол, был побежден и низринут в огонь вечный с бесами своими. Тобою побеждаются всякие ереси и противники христианские. Тобою, Пресвятая Дева, болезни и страсти наши отгоняются. Тобою великие смиряются, а нищие обогащаются, хранимые благодатью. Тобою, Пресвятая Госпожа, рай отворен, а Царство Небесное даруется всем с верой, исповедающим Тебя, Матерью Божией. Ты явилась для печальных заступлением, для больных исцелением, ибо понесла понесшего на себе болезни и страсти наши. Тебя славят, Дева Богородица, архангельские и бесплотные лики, Тебя хвалят патриархи и пророческие чины, Тебя чтут апостольские соборы и мученические полки, Ты — архиереев венец и человеческому роду спасение. Ты и ныне, непрестанно молясь за нас, почитающих святое Твое успение, всякие страсти отгоняй и болезни исцеляй, напасти расточай, ереси потребляй, мир и здравие подавай, и спрашивая Царство Небесное у Сына Своего и Господа Бога нашего и Спаса, Иисуса Христа. Ему же подобает вечная слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцом и с Пресвятым, благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Прозвучало похвальное слово на представление Святой Владычицы нашей Богородицы, святителя Климента, епископа Велического и Охридского. Читал Алексей Веснер. Святитель Климент Охридский был учеником святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и сам удостоился быть прославленным как равноапостольный просветитель славян. Климент по происхождению славянин. Он помогал святым братьям распространять христианство в Моравии. После изгнания из Моравии Климент вместе со святыми исповедниками Ангеляром и Наумом прибыли в Болгарию, где их встретили с почетом и просили ввести богослужение на славянском языке. В Болгарии святой Климент исполнял должность учителя до 893 года. Он организовал школу при княжеском дворе, достигшую высокого уровня в царствовании Симеона, а в юго-западной Македонии создал школы отдельно для взрослых и детей, которых обучал грамоте. Общее количество его учеников было огромным. Только избранных, принадлежавших к клиру, известно 3500 человек. В 893 году святой Климент был возведен в сан епископа Дремвицы или Велицы, а его место занял святой Наум. Святитель Климент первым из болгарских иерархов стал служить, проповедовать и писать на славянском языке. Трудился святитель во славу Божию до глубокой старости, исполняя и епископское служение, и продолжая переводческую деятельность. Он мирно отошел ко Господу в 916 году. Тело святителя было погребено в основанном им Охридском Пантелеймоновом монастыре. В истории культуры святитель Климент считается первым славянским писателем. Он не только продолжил переводческое дело, начатое святыми Кириллом и Мефодием, но и оставил свои писательские труды, первые образцы славянской духовной литературы. Память равноапостольного Климента, епископа Охридского, празднуется в соборе болгарских просветителей 9 августа по новому стилю.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Мощи святителя Спиридона прибыли в Санкт-Петербург. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Староладожском Успенском монастыре. В Петербурге создадут электронный реестр захоронений в Александро-Невской лавре и Новодевичьем некрополе. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Казанский кафедральный собор вечером 27 августа прибыл ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского в сопровождении делегации Латской православной церкви. Святыню встретили наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин с духовенством, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Петровский и другие представители органов власти. Ковчег с десницей был установлен в центре собора. Епископ Вениамин совершил молебен в сослужении ключеря собора протоиерея Андрея Герасимова, председателя приходского совета протоиерея Александра Пашкова, клира собора, представителя Латской православной церкви, архимандритов Илариона Михаэля и Юстина Константаса, других священнослужителей. Мы сегодня имеем удивительную благость и великую честь встречать мощи святителя Спиридона, епископа Тримифунского, сказал владыка в приветственном слове. Радость наполняет наши сердца, великая милость объединяет нас и создает единство, во главе которого Христос. Святитель Спиридон близок к каждому верующему. Своим примером подражания Господу он показал крепость веры, смирение и пастырскую любовь. Мы имеем возможность, прикоснувшись к его мощам, получить Божию благодать, которая врачует немощи, укрепляет в вере, дает силы для спасения. Но самое главное, встречая святыню, мы соединяемся во Христе. Только единые в Боге могут быть подобны Богу. Я хочу поблагодарить делегацию Латской церкви. Не все могут поехать в Грецию, но Греция приехала к нам. И Латская церковь преподнесла удивительный дар любви, и через мощи мы чувствуем нашу любовь и добрые отношения. Сегодняшняя встреча показывает единство наших церквей. В ответном слове глава делегации Латской православной церкви архимандрит Иларион Михаэль передал благословение высокопреосвященнейшего владыки Нектария Керкерского. Святыня будет доступна в Казанском соборе по 31 августа. С 28 по 30 августа доступ к святыне будет открыт с 6:30 до 23 часов, а 31 августа с 6:30 до 14 часов. В 14:15 ковчег отбудет во Псков. В течение дней пребывания святыни в Казанском соборе будут совершаться молебны с акафистом святителю. В праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Успенском монастыре Старой Ладоги. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Новоладожского округа протоиерей Алексей Волков, настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников, начальник Валаамского подворья игумен Иосиф Крюков, иеромонах Дмитрий Самойлов и другие священнослужители. За богослужением молились игумени София Силина, Илариона Феоктистова, настоятельница игумени Ефросиния Берлиза, с сестрами. Присутствовали председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, представители местной администрации, паломники. Обители была передана копия Гефсиманской плащаницы Пресвятой Богородицы, которая по благословению святейшего патриарха Кирилла изготовлена при содействии фонда Андрея Первозванного и освящена на Святой Земле патриархом Иерусалимским Феофилом III. Плащаница под пение тропаря, кандака и величания праздника была вынесена на центр храма, митрополит, духовенство и монашествующие приложились к ней. Обители была подарена икона святителя Тихона Задонского, настоятельнице вручен наперстный крест. Владимир Якунин, благотворитель Константин Голощапов и представители фонда Андрея Первозванного были удостоены памятных знаков 910 лет Староладожскому Успенскому монастырю. Яков Прокофьев и Арам Маргарян награждены медалью святого апостола Петра, игумени Ефросиния удостоена медали равноапостольной княгини Ольги. Матушка Ефросиния обратилась к митрополиту и присутствующим с приветствием. Владыка пригласил верующих на чин погребения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил настоятельницу Староладожского Свято-Успенского Девичьего монастыря игуменью Ефросинию Берлизову, сестер и прихожан, с 910-летием основания обители и днем ее престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Возглавляемый вами монастырь – один из древнейших в Санкт-Петербургской митрополии, старейшая действующая женская обитель на северо-западе России. На протяжении веков здесь непрерывно совершалась молитва о земле русской и ее народе. Сегодня, как и столетия назад, он остается важным духовным центром нашей земли, отметил Александр Беглов. Глава города пожелал всем крепости духовных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божьей в трудах по возрождению и укреплению и украшению монастыря. Пусть молитвами Пресвятой Богородицы множится число насельниц и паломников, приходящих поклониться древним святыням, сказал губернатор. На храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Тельмана Тоснинского района установлен главный купол и крест. Перед началом монтажных работ настоятель храма иерей Дмитрий Абрамов совершил чин освящения креста и купола. За торжественным богослужением молились прихожане, благотворители, чья поддержка сделала этот день возможным, а также руководители местной администрации. Обращаясь к собравшимся, отец Дмитрий подчеркнул, что крест является главным символом спасения и видимым свидетельством созидания общинной жизни. Настоятель выразил глубокую благодарность каждому, кто вносит свою лепту в возведение святыни, отметив важность совместных трудов. Сразу после окропления святой водой началась сложная техническая операция по подъему купола. Под пение молитвословий многотонная конструкция, сверкающая на солнце, была поднята строительным краном и закреплена на барабане храма, после чего ее венчал крест. Теперь Покровский храм обрел свой законченный канонический вид и виден издалека, призывая жителей к молитве. В Петербурге оцифруют 4 историко-мемориальных кладбища. Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела заключила 2 государственных контракта на проведение инвентаризации мест захоронений. Как сообщает «Коммерсант», общая стоимость соглашений составляет около 3,5 миллионов рублей, а подрядчиком стала компания «Научно-технический центр «Гипроград». В утвержденный перечень объектов вошли Никольское кладбище в Александро-Невской лавре, Новодевичье кладбище, Смоленское лютеранское, а также Комаровское кладбище. Исполнителю предстоит выполнить комплексную аэрофотосъемку территории, провести фотофиксацию каждого захоронения, определить их точные GPS-координаты и перенести все текстовые сведения с надгробной в специализированную электронную таблицу. Все объекты будут классифицированы по 3 категориям – действующие, бесхозные или неопознанные. Собранные данные о захоронениях станут основой для единой цифровой базы учета. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 126-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из второй главы.
1: Братья, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не от века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: Послушайте 90-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 22 главы.
2: В то время фарисеи совещались, как бы уловить Иисуса в словах, и посылают к Нему учеников Своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились, и, оставивши его, ушли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так можно давать подать кесарю или нет? Христос столь мудро ответил на этот коварный вопрос, что сама его фраза «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» приобрела широкую известность. А вопрос был действительно просто убойный. Как мы слышали из сегодняшнего Евангелия, задан он был Христу не просто так, не ради того, чтобы действительно узнать, можно ли с точки зрения Спасителя платить римлянам подать или нет. Это было не праздное любопытство, а тонкий и очень опасный подвох. Евангелист Матфей прямо говорит, что фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Совещались, то есть тщательно продумывали, какой задать вопрос, и главное, как его сформулировать таким образом, чтобы любой ответ на него поставил бы Христа в затруднительное положение. Даже не просто в затруднительное положение, а любой из ответов Христа грозил для него катастрофой. Вопрос предваряется правдивой, но нетипичной для фарисеев оценки слов и дел Спасителя. Они говорят: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно путю Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, и не смотришь ни на какое лицо». То есть ты нелицеприятен, ты всегда честен, ты справедлив, ты учишь ходить по путям Божиим, поэтому ты должен честно, не уклоняясь и не лукавя, ответить на наш вопрос. Ну и затем следует сам вопрос. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Ну вот, и как ответить на такой вопрос? Если Христос скажет, что нет, не надо платить подать кесарю, то фарисеи тут же донесут на него римским властям. Они скажут, что Христос призывает к саботажу и учит народ не платить налоги, да и вообще отказывается признать платить кесаря. Христос будет, конечно, немедленно арестован и, наверное, казнен, как подстрекатель к мятежу. А если Христос скажет: «Да, платите подать кесарю», что тогда подумает народ, который окружает Христа, который идет за Христом и который видит в нем Мессию, да, пускай такого Мессию, каким он им представляется, как царь-освободитель. Ну и какой же он царь-освободитель, если вместо того, чтобы начать борьбу с поработителями, он с ними сотрудничает, призывает народ быть лояльным Риму и платить дань кесарю? Можно только догадываться, с каким нетерпением и с каким внутренним ликованием ожидали фарисеи ответа от Христа. Любой его ответ – это его поражение. Либо народ от него отвернется, либо римляне с ним покончат. В любом случае, победа за фарисеями. Ответ Христа – это холодный душ фарисеям. Он не только с честью вышел из, казалось бы, безвыходной ситуации, но и своим ответом воздавать Богу Божию, а кесарю кесарева, показал нам, каким образом соотнести в своей жизни религиозную веру в Бога и обязанности гражданина. Вот эта тема взаимоотношений христиан с гражданской властью всегда волновала людей. Уже в апостольских посланиях мы видим, насколько актуальной эта тема была в мире первых христиан. Я процитирую некоторые отрывки из апостольских посланий. «Бога бойтесь, царя чтите», пишет апостол Петр в первом соборном послании. «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царя и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Вот это интересно, что в этом отрывке из послания апостола Павла к Тимофею апостол Павел призывает молиться за царя. А когда он писал это послание, то царем-то был Нерон, первый из римских кесарей, который воздвиг кровавое гонение на церковь. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и власти», пишет апостол Павел своему ученику Титу. И еще зачитаю одно свидетельство из послания апостола Павла к римлянам, в котором апостол разъясняет, почему мы должны быть покорны властям. Он пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящийся власти противится Божию установлению». Так вот в чем дело оказывается. Власть дана нам от Бога, а тот, кто противится власти, противится Божию установлению. И вот что важно, апостол здесь не дает оценки власти. Он не говорит, что вот эта власть хорошая, а эта плохая. Он говорит, что сам институт власти является божественным установлением. Ну и действительно, вот убери власть, начнется хаос, анархия. Человеческое общество не может жить в условиях безвластия. Вот все из нас хорошо помнят, что творилось в нашей стране в начале 90-х годов прошлого века, когда власть была слабой и неэффективной. Государство было не способно защитить своих граждан от произвола и насилия. И как часто тогда можно было услышать пожелания сильной руки и сильной власти. И к тому же любой власти, хоть Сталина, кого угодно, лишь бы прекратить этот беспредел и порядок навел. Потому что в таком хаосе жить невозможно. Хаос противен Божьему замыслу. Господь сам установил институт власти. Власть, конечно, бывает разная, как в эффективности своей политики, так и в отношениях к церкви. Но исполнение гражданского долга – это священная обязанность всякого христианина, вне зависимости от того, лояльна ли власть церкви или нет. И церковь всегда придерживалась этого принципа. Буквально с первых дней своего бытия, что и отражается в апостольских посланиях, открытки из которых я уже сегодня цитировал, в молитве за власть, в покорности власти. Хотя в то время, когда писались эти послания, властью-то являлся император-язычник. Но вот если вспомнить нашу недавнюю историю, 20 век, Великая Отечественная война, ведь тогдашнее руководство нашей страны провозгласило воинствующий атеизм. Предвоенная пятилетка так и называлась, пятилетка безбожия. Была поставлена задача, чтобы к 1942 году на территории страны не было ни одного храма и ни одного священнослужителя. А вот немцы-оккупанты на захваченных территориях открывали храмы, и в них восстанавливались богослужения. Так что же, может быть, было бы правильно людям церкви помогать немцам свергнуть богоборческую власть? Нет. С первых же, не то что с первых, а в первый же день войны, 22 июня 1941 года, это воскресенье совпало с неделей всех святых в земле российской просиявших, так вот сразу после литургии патриарший местоблюститель, митрополит Сергий, обратился с проповедью и воззванием к пастве Русской Православной Церкви сплотиться против агрессора и вступить с ним в беспощадную борьбу. и те миллионы верующих людей, в том числе и священнослужителей, которые жизни свои положили на поле брани, гибли не за господство марксистской идеологии во всем мире. Они сражались за Родину. Они, совершая военный подвиг, исполняли свой гражданский долг. Так что подлинный христианин – это образцовый гражданин своей страны. Но есть область, которой светская власть не имеет права касаться. Это духовная внутренняя жизнь человека. И если государство дерзает брать на себя функции религиозного или безрелигиозного учительства и обязывает своих граждан исповедовать ту идеологию, которую исповедует руководство страны, то здесь христианин должен не подчиниться государству. Хотя часто такое неподчинение стоило людям жизни. Вот каждый день церковь вспоминает память того или иного мученика. Это как раз те люди, которые, будучи добрыми исполнителями гражданами своей страны, отказались признать господство светской власти в своих сердцах и душах. Они предпочли смерть и вечную жизнь со Христом, земной и благополучной жизни без Христа. Значит, отдавать Богу Божию – это внутренняя установка человека быть верным Богу вне зависимости от того, чья власть. Религиозная жизнь человека может быть подконтрольна только Богу и никому более. Отдавать кесарю кесарева – это признание власти как Богом установленного института, без которого общество нормально жить не может, а также добросовестное исполнение своих обязанностей как гражданина по отношению к стране, в которой ты живешь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 29 августа, 16 августа по старому стилю, в Православной Церкви попразднество Успения Пресвятой Богородицы. В этот день прославление Матери Божией соединено с празднованием в честь рожденного ею Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня вспоминается перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворенного образа Убруса Христова, бывшее в 944 году. Празднество в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемое в попразднство Успения, называют Третьим Спасом, так как это 3 в августе праздник в честь нерукотворного образа Спасителя. 1, 14 августа – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память знамения бывшего святому князю Андрею Боголюбскому. 2 Спас – 19 августа – преображение Господне, а 3 – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа. Эти три праздника как бы связуют весь Успенский пост. Третий Спас называют также Спасом на холсте, так как празднование установлено в честь Убруса, царя Авгария, на котором отпечатался лик Спасителя. Сегодня мы вспоминаем святых мучеников Диомида Врача, пострадавшего в 298 году. Имя его призывается в таинстве Илия Священия, и 33 мучеников палестинских. Также в этот день вспоминается преподобный Херемон Египетский, в IV веке подвязавшийся в Скитской пустыне. Русская Православная Церковь торжественно прославляет сегодня Пресвятую Богородицу ради Феодоровской ее иконы. Для Санкт-Петербургской епархии это особый праздник, так как Феодоровская икона Божьей Матери была моленным образом покровителя нашего города, святого благоверного князя Александра Невского. Ею благословил святого защитника Руси его отец Ярослав Всеволодович в крещении Феодор. В 1613 году чудотворной Федоровской иконой при избрании на царство был благословлен Михаил Романов. Икона стала покровительницей русских государей, один из которых Петр I основал наш город. Последующие благоустраивали и украшали его, и последний из которых прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских. Федоровская икона никогда не покидала стен церкви, не подверглась поруганию во время гонений и в настоящее время находится в кафедральном соборе города Костромы. В сонме новомучеников и исповедников российских Сегодня прославляется священномученик Стефан Хитров, расстрелянный в 1918 году, и нижегородские новомученики, священномученик Александр Соколов, преподобномученица монахиня Анна Ежова и мученик-мирянин Иаков Гарцинский, расстрелянный в 1937 году. Священномученик Стефан Хитров родился в 1848 году в Екатеринбургской губернии в семье священника. Во время Первой русской революции отец Стефан, заслуженный диакон, которому было уже за 50 лет, опубликовал в газете статью в революционном духе с критикой церковного начальства. Ему положили эпитимию 7 лет монастырского покаяния в городе Верхотурье. После этого он был рукоположен в сан священника и стал служить в Ирбитской области. Вскоре началась гражданская война. Красные арестовали отца Стефана, но прихожане уплатили контрибуцию – 5000 рублей, и священник был отпущен. Когда белые войска подошли к Ирбиту, отец Стефан собрал им в помощь ополчение из своих прихожан, и они арестовали оставшихся представителей советской власти. При отступлении армии Колчака отец Стефан ушел вместе с ней в Омск и исполнял обязанности военного священника. В Омске служил в лазарете, а после взятия города красными вернулся в родное село. Там его сразу же арестовали. Прихожане направили советской власти постановление своего властного собрания с просьбой отпустить священника. Подписи поставили жители 4 сел. После этого арестовали и членов приходского совета. Отца Стефана Хитрова, 70-летнего священника, расстреляли в августе 1918 года. В продолжении церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем торжестве в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Эдессе правил Авгари. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Авгария. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив его написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он встал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгария краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать своего ученика для исцеления от проказы и наставления к спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус, это холст или полотенце. Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся его божественный лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Эдессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление. Лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70, святой Фаддей, который проповедовал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Эдессы. Написав на нерукотворном образе словах «Христе Божий, всякий уповая, на тебя не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться нерукотворному образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгария, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять образ с городской стены. Господь повелел в видении эдесскому епископу скрыть его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот когда в 545 году персидский царь Хазрой I осадил Эдессу, и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел нерукотворный образ. Перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с нерукотворным образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Эдессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению нерукотворному образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный пожелал принести образ в тогдашнюю столицу православия и выкупил его у эмира, правителя города. С великими почестями нерукотворный образ Спасителя и то письмо, которое он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа образ Спасителя был поставлен в Фарросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе нерукотворного образа существует несколько преданий. По одному его похитили крестоносцы во время их владычества в Константинополе, но корабль, на который была взята святыня, потонул в мраморном море. По другим преданиям, нерукотворный образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.
Известно, что нерукотворный образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Эдессу, другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь нерукотворному образу. Этот образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь нерукотворному образу Спасителя. Празднества в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемые после Успения Божией Матери, называют Третьим Спасом, Спасом на холсте. Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось в иконописании. Икона нерукотворного образа – одна из более распространенных.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Феодоровской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Феодоровская Костромская икона Божией Матери написана по преданию святым евангелистом Лукой, подобно Владимирской и Смоленской. По иконографии Феодоровская икона очень близка к Владимирской. Еще в начале XII века икона эта находилась в часовне, стоявшей близ города Кидекша. Князь Псковский Георгий Всеволодович при устроении города Кидекша хотел принести чудотворную икону в город, но посланные им никак не могли сдвинуть ее с места. Из этого князь Георгий заключил, что Пресвятой Богородице не угодно своей иконы пребывать здесь, и потому он основал в 1164 году на месте часовни святую обитель, которой дали название Городецкой по имени Городца, города Нижегородской губернии. Во время нашествия Батыя, когда татары упустошали землю русскую и целые селения и города обращали в груды пепла, не был им пощажен и городец Волжский. Все жители бежали, все было брошено. Икона Богоматери также была оставлена в соборном храме за святым престолом. Некому было позаботиться о ее спасении, и все думали, что она погибла в пламени. Через некоторое время князь Василий Георгиевич был на охоте в густом лесу в одной версте от города. Какой-то зверь пробежал мимо него. Князь бросился за ним и вдруг остановился, увидев перед собой на сосновом дереве икону Богоматери. Он протянул руки, чтобы снять ее с дерева, но икона поднялась на воздух. Князь поспешил в город, собрал духовенство и народ, и все с крестами и иконами отправились к указанному месту. Совершив молебное пение с коленопреклонением, священники приняли икону Богоматери на руки. На месте обретения иконы на берегу реки Запрудни князь основал Запрудненский монастырь в честь нерукотворенного образа, где и хранилась долгое время икона. После гибели святого Георгия Всеволодовича в битве с татарами на реке Сети, его брат Ярослав, ставший великим князем Владимирским, торжественно перенес в 1239 году мощи святого Георгия из Ростова Великого в Успенский собор Владимира на Клязьме. Оставшийся от брата иконой, он благословил в том же году своего сына, святого Александра Невского, на брак с полоцкой княжной, дочерью полоцкого князя Бречеслава. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, благословение родителя, стала моленным образом святого Александра Невского и постоянно находилась при нем. После смерти святого Александра Невского в 1263 году икона была взята его младшим братом Василием Ярославичем, в то время князем Костромским, который перенес ее в Кострому, в собор святого великомученика Феодора Стратилата, отчего она и стала называться Феодором.

то есть светлее солнечных лучей, которые как огонь пожигали их полчища, они пришли в такой ужас, что бросились в бегство. Божия Матерь чудесно спасла Кострому. На том месте, где во время битвы находилась чудотворная икона, поставлен был крест, и с того времени близлежащее озеро стало называться Святым, и основанное на берегах его селение также приняло название Святаго. Спустя несколько лет соборная церковь загорелась, и пламя так быстро распространилось по всему храму, что никто не мог войти туда для спасения иконы. Некоторые из жителей увидели, что икона стоит на воздухе над пламенем пожара. Все пали на землю и с горькими слезами взывали к ней, чтобы не оставила их без святого покрова и заступления своего. Икона спустилась на землю и стала среди площади. По повелению князя немедленно была построена небольшая церковь для временного помещения чудотворной иконы, и в то же время начато строительство новой каменной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы с пределом во имя святого Федора Стратилата. Церковь скоро была окончена, и туда перенесена икона Богоматери. Через чудотворную икону жители Костромы не раз получали благодатную помощь Царицы Небесной в течение нескольких столетий. Знаменательно, что конец смутного времени, вызванного польско-шведской интервенцией, связан с благословением Федоровской иконой. Благословение это преподала инокиня Марфа своему сыну Михаилу Федоровичу Роману при избрании его на царство в Костромском Ипатьевском монастыре 14 марта по старому стилю 1613 года. Федоровская икона Богородицы двухсторонняя. На обратной стороне ее изображен образ святой великомученицы Параскевы, облаченной в княжеское одеяние. Есть предположение, что появление этого образа связано с супругой святого Александра Невского, получившей во святом крещении имя Параскевы. В наши дни святая икона заняла свое прежнее место в главном храме Костромского Ипатьевского монастыря около правого клироса.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В Россию с греческого острова Корфу прибыла святыня, десница святителя Спиридона Тримифунского. О программе пребывания десницы святого в Казанском кафедральном соборе на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель Приходского совета собора протоиерей Александр Пашков.
2: Братья и сестры, наши жители славного города Святого Петра, гости, паломники. Прежде всего, хотелось бы напомнить всем нам такую очень удивительную историю святителя Спиридона Тримифонского о том, что с некоторой периодичностью меняют башмачки у святых мощей на острове Корфу. И есть устойчивое такое как бы чудесное объяснение, что святитель Спиридон, он после того, как люди прикладываются к нему, посещает этих людей, кто к нему обращается, и эти башмачки имеют такую как бы поношенность, стоптанность. Так вот, сегодня достаточно очень сложное время и для нашей страны, и для соседних наших государств, братьев наших, сестер. Господь посылает к нам своего посланника, посылает своего святителя для того, чтобы он прошел по нашей русской земле вновь и вновь, потому что уже мощи святителя Спиридона бывали здесь, в нашем городе. Но в это особое время вот он приходит к нам и будет своими стопами ходить через святые мощи каждому человеку, который будет к нему с верой обращаться. Многие люди, конечно же, обращаются,

0: идут за чудом. И оно действительно, как Господь говорит, по вере вашей, да будет вам, это чудо совершается. Все это происходит иногда вот так, что сложно это все объяснить, но это бывает так, как определяет сам Господь. Поэтому с верой, с чистым сердцем, с любовью, со слезами, с искренностью, с болью своей, с переживаниями, с радостями, горестями, все будем идти к этим святым мощам, а через них к предстателю престола Божия, святителю Спиридону, и молиться. Мощи будут у нас находиться в Казанском кафедральном соборе, Казанская площадь 2. Потому что, знаете, это удивительно, но иногда люди звонят, и когда людям говорят, что Казанский, вот приходите в Казанский кафедральный собор. Прежде всего, Казанский кафедральный собор не является музеем, является открытым, действующим нашим главным собором Санкт-Петербургской митрополии, можно сказать, в какой-то степени северо-запада. Вход у нас бесплатный, чтобы люди знали, билеты покупать не нужно. Это вот, вы знаете, удивительно, но судя по тем вопросам, которые люди по звонкам или через наших консультантов собора задают, это вот такая, к сожалению, сегодня очевидность. И даже многие горожане, наши жители города, они бывают первый раз. Первый раз бывает вот за столько лет, за 35 лет, 36 лет, они бывают первый раз в Казанском соборе, как в действующем храме. И они не знают о том, что у нас можем помолиться здравию, покаянию, поисповедоваться, причаститься, повенчаться, отправить в путь сия земли своих родных, близких. Не знают об этом. Поэтому вот, уж простите за такие простые объяснения, но я должен об этом сказать. Очередь будет у нас организована со стороны Невского проспекта, и далее она будет протекать за алтарем Казанского собора, именно туда будет, там будут стоять рамки, и туда будет она направляться, и вход будет со стороны Казанской улицы. Далее, мы встречаем мощи 27 августа, 21:30 у нас заявлено, сама как бы вот официально, встреча мощей. Вы многие знают о том, что это канун, а точнее уже начало праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, которая празднуется 28 августа. Поэтому у нас в 6 часов вечера будет совершаться всеночное бдение. Все приходите помолиться, пожалуйста, и можете потом оставайтесь, или кто-то может, не может, ну, рабочий день после работы. Приходите, и будем встречать мы все вместе мощи. Значит, мы их встречаем 21:30, но приходите все заблаговременно. Будем прикладываться в этот день тоже и встречать до тех пор, пока вот, что называется, последний человек не приложится. Ни у кого перед носом двери собора не закроются, и никто никого так не оттолкнет, скажет, что все, такого не будет. Это я вас уверяю в этом. Далее. У нас каждый день будет открываться в 6:30 Казанский собор и открываться доступ к святым мощам до 23:00. Это связано с чем? Это связано с организацией безопасности. Потому что вы понимаете о том, что время сейчас очень и очень непростое. Конечно, если будет прям совсем очень много людей, конечно, наверное, эти временные рамки будут более расширены и будут внесены определенные корректировки в посещении. Но об этом мы дополнительно вас всех известим. А сейчас вот таким образом это выглядит. Это центр города, это Казанский кафедральный собор, это центр Петербурга, и поэтому много здесь очень таких, очень важных и серьезных условий. Это будет вот так каждый день в 6:30 будет открываться мощь, и 23:00 будем мы заканчивать, стараться аккуратненько все это. И будет у нас это, значит, 28, 29 и 30. 31 августа также в 6:30 мы откроем Казанский собор. Пожалуйста, люди могут прийти, помолиться перед мощами святого до 13:00. Почему мы говорим, ты где-то там до 14:00? Потому что в 14:00 примерно в начале третьего приедет наш владыка-митрополит в Арсенофий, приедут люди, мы будем провожать мощи. В 3 часа дня мы их отправляем. У нас был как-то однажды опыт, мы вот оставляли такой, знаете, маневренный один час. Святыню я уже сейчас не помню, какую мы отправляли. И вот за этот час люди пришли, определенное количество, они не справлялись подойти. И знаете, чтобы не было каких-то недопониманий, неловких таких у нас телодвижений, скажем, поэтому мы вот людям объявляем, до 13:00 можно будет приложиться. Поэтому все делайте заблаговременно. Уже все в час дня будет очередь закрыта. В начале Невского проспекта вас уже никто дальше уже не пустит. Все. Это же только те люди, которые придут, они уже приложатся к мощам, и мы готовимся к отправке святых мощей Псков. В течение всех этих дней будут совершаться молебны с акафистами непрестанно. У нас действующие росы. Подчеркну собор. В эти дни, вот, например, 28-го будет две божественные литургии совершаться, которые начинаются ранее в 7 часов утра, позднее в 10 часов утра. В воскресенье точно так же будет. И вот молебны прямо с самого открытия, потому что молебны будут совершать не только Санкт-Петербургская епархия, но вся наша Санкт-Петербургская митрополия, то есть все наши епархии, которые входят в Санкт-Петербургскую митрополию. Это и Тихвинск, и Гатчинская, и Выборгская. То есть вот весь наш Санкт-Петербург и Ленинградская область, может быть, даже в частности у нас распределены по графикам. И там, где у нас есть время, не богослужебное, до позднего вечера, до 23 будет совершаться молебны с акафистом. Можно будет подавать записочки воочию, будут представители, как раз священнослужители, делегация, которая доставила нам эти мощи. У нас будет там столик расположен, они будут принимать записки туда, которые поедут на остров Корфу. Также у нас записки приниматься в Казанском нашем кафедральном соборе. Также эти записки о здравии можно будет подать онлайн через сайт нашего Казанского кафедрального собора. Пожалуйста, вот все то, что можно сделать для людей, для доступа, мы все это организовали. И, конечно же, те, кто будут люди там с маленькими детьми, вот обязан тоже вам сказать, кто-то инвалиды, люди действительно с ограниченными возможностями. Люди с увечьями, пожилые люди будут допускаться вне очереди. Просто там будут у нас дежурить волонтеры, нужно им, они увидят, или кто-то, если не заметил, там бабушку, там дедушку пожилых привели. Конечно, мы с сопровождающими обязательно проведем. Поэтому вот здесь будет у нас все организовано именно таким образом. Плюс ко всему, у нас будет действовать телефон, открытая линия, пожалуйста, можно будет позвонить, заранее узнать. Наверняка у нас нет колл-центра, скажем, такого. Наверняка он дозвониться будет не очень легко. Пытайтесь дозвониться. Во всяком случае, вся открытая информация перед вами.
1: Протоиерей Александр Пашков, председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора, на пресс-конференции в ТАСС сообщил о программе пребывания десницы святителя Спиридона Тримифунского в соборе. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Возможный возврат памятника Александру Пушкину с Пушкинской площади на Тверской бульвар потребует историко-культурной экспертизы и согласования с Мосгорнаследием, сообщила ТАСС архитектор, руководитель архитектурного бюро «Мед Architects» Мария Николаева. В качестве главной сложности архитектор выделила инженерию. Постамент с бронзовой фигурой весит около 70 тонн при высоте 11 метров. Технология переноса подразумевает демонтаж скульптуры и гранитного основания, вероятно, по частям, и устройство нового фундамента. На площадке необходимы геологические изыскания. Под Пушкинской площадью проходят пересадочные тоннели трех станций метро, поэтому любое заглубление требует согласования с метрополитеном и точного расчета нагрузок, объяснила Николаева. Москвичи могут принять участие в тестировании системы электронного голосования и определении судьбы памятника Александру Пушкину. Тестовое голосование организовали перед сентябрьскими выборами онлайн, а также на ряде избирательных участков во всех районах столицы. Специалисты во время реставрации усадьбы Останкино в Москве нашли ценные рукописные документы XVIII века, среди которых деловая переписка, приказы и зарплатная ведомость. Об этом сообщил в МАКСе мэр столицы Сергей Собянин. Во время реставрации усадьбы Останкино обнаружена уникальная находка. Во дворце театре в интерьерах картинной галереи нашли ценные рукописные документы, датированные 1793-1798 годами. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания, написал мэр. Он уточнил, что в то время все работы возглавлял главный архитектор крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним трудился его отец, художник Иван Аргунов, крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин. Среди обнаруженных бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В ней упоминаются многие создатели одного из самых красивых дворцов Москвы – каменщики, штукатуры, столяры и оконечники. Находки переданы реставратору графики, который приведет их в порядок и подготовит для экспозиции. Это не единственный сюрприз, который преподносила реставраторам усадьба Останкино. Раньше в египетском павильоне был обнаружен театральный шлем конца XVIII века, отметил Собянин. Реставрация усадьбы Останкино – один из самых масштабных проектов столицы. Музей Победы на Поклонной горе откроет выставочный проект «872 дня трагедии и мужества». Он посвящен обороне Ленинграда. Выставка, которая откроется 4 сентября, приурочена к 85-летию начала блокады. Гости выставки узнают о начале блокады, о том, как проходили попытки прорыва и полном снятии осады. Всего будут представлены более 150 раритетов из фондов Музея Победы. Также там можно увидеть работы из частной коллекции исследователя, автора коммерческого научно-просветительского проекта «Блокада. Всегда со мной» Виктории Баженовой. На выставке представят советское обмундирование, вооружение, фотографии, документы, личные вещи защитников Ленинграда. Народный артист России Сергей Безруков, совмещающий должности художественного руководителя в Московском губернском театре и во Московском художественном академическом театре имени Горького, рассказал сегодня, что Московский губернский театр будет интегрирован в МХАТ имени Горького, а здание в Кузьминках будет называться губернской сценой МХАТ Горького. По его словам, в этом есть историческое основание. Предшественник губернского театра, Московский областной драматический театр имени Островского, вырос из театральной бригады, основанной артистом МХАТ имени Горького Сергеем Сверчковым. Сейчас в основном здание МХАТ имени Горького продолжается ремонт. По словам художественного руководителя, историческая сцена откроется к 2028 году, но работает арт-пространство в фойе. Сергей Безруков руководит Московским губернским театром с 2014 года, а с 2026 и Московским художественным академическим театром имени Горького. 27 августа стало известно, что на 80-м году жизни умер российский актер Юрий Цурило. Юрий Алексеевич Цурило родился 10 декабря 1946 года в городе Вязники Владимирской области. В подростковом возрасте посещал занятия в местном драматическом кружке. В 1973 году окончил Ярославское театральное училище имени Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина. Выпускник курса народного артиста СССР Фирса Шишигина. Получив высшее образование, Цурило работал в драматических театрах Новгорода, Горького, Новосибирска, Норильска. С 1997 по 2004 год служил в Российском государственном академическом театре драмы имени Пушкина, ныне Александрийский театр в Санкт-Петербурге. Исполнял роли в спектаклях «Женитьба» и «Ревизор» по произведениям Николая Гоголя, «Борис Годунов» по исторической трагедии Пушкина, «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова и других. В 1984 году Цурило исполнил эпизодическую роль хозяина гостиницы в фильме «Блистающий мир» Булата Мансурова, поставленном по мотивам произведения Александра Грина. В начале 90-х годов прошлого века снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах. В 1999 году на киноэкраны вышла драма Алексея Германа-старшего «Хрусталев машину», посвященная позднесталинскому периоду истории СССР. В этом фильме, съемки которого шли 7 лет, Цурило сыграл главную роль генерал-майора медицинской службы Юрия Кленского. Участие в драме «Хрусталев машину» принесло актеру широкую известность. Характеризуя работу Цурило в этом фильме, критик Зоя Богуславская отметила, что актер овладел искусством высокой подлинности. В общей сложности актер снялся в более чем 100 фильмах и сериалах. Колье с 673 бриллиантами, общим весом 200 карат, оцениваемое примерно в 4 миллиона долларов, похитили средь бела дня 27 августа из Венского музея прикладного искусства. Грабители разыскивают. По описанию, это двое худощавых мужчин в черном. Действовали они прямолинейно, разбили витрины, достали платиновое ожерелье и скрылись пешком. В музее заявили, что приоритет учреждения – безопасность сотрудников и посетителей, поэтому там рады, что никто не пострадал, и благодарят охрану за это. Колье принадлежало египетской королеве Назли Сабри. Она надевала его в 1939 году на свадьбу своей дочери, принцессы Фавзи Египетской, и наследного принца Ирана Мохаммеда Резы Пахлеви. Музей продолжает работу, за исключением ограбленной временной выставки из собственного собрания, которая по графику должна была работать до 27 сентября. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 29 августа пасмурная погода без существенных осадков, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 755-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 58%, ветер южный 1-3 метра в секунду. В воскресенье 30 августа пасмурная погода, местами небольшие дожди, плюс 13-15. Атмосферное давление 748-749 миллиметров, относительная влажность воздуха 96%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно, без существенных осадков, плюс 18-20. В воскресенье пасмурно, утром и вечером небольшие дожди, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это Град Петров и в эфире 25-й кадр. С вами ее ведущие Елена Волоченко и Алексей Злобин.
1: Добрый вечер.
0: Напоминаем номер прямого эфира 328-29-32. Ну а сегодня у нас довольно необычный выпуск. Это последний в этом году живой эфир. Мы, конечно, к вам вернемся в следующем.
1: Прямой эфир. Живой эфир у нас всегда.
0: Цитирую тебя. Ты это ранее сказал. Вполне себе живой. И это такая своеобразная смысловая кода нашим с тобой предыдущим беседам. Так о чем эта знаменательная у нас с тобой беседа выйдет?
1: Я даже не знаю, о чем. Я бы хотел сказать, как. Вот хотелось бы не поговорить, а как-то повести так разговор, неожиданно отпустить его, как какой-то интересный рисунок, плетение какого-нибудь восточного ковра или кавказский узор на глине или каком-нибудь архитектурном сооружении.
0: Ковре.
1: Ковре, опять же, ну ковер уже, да, уже мы сказали про ковер. Как, знаешь, вот я очень люблю вязь, вот это мне очень нравится, там, допустим, грузинские алфавиты, как пишут грузинские слова. Мы долго хранили афишу нашу с Ириной Адольфовной Евдокимовой, моей женой, когда она играла в Тбилиси в театре Марджанишвили, она играла свой спектакль «Никто». Мы не храним афиш, но там висел баннер на грузинском языке, это было так красиво, что я его непременно стащил, и он долгое время висел у нас в коридоре перед дверью, все соседи смотрели и спрашивали, у вас жена что, грузинка? Я говорю, нет, вот это вот такое у нас есть некое предпочтение. Мы были в Тбилиси, удивительный город, и ездили туда с таким Георгий Параджанов, есть такой режиссер, он племянник великого Сергея Иосифовича, да, который, как известно, был армянином, но все-таки довольно долгое время прожил в Грузии. И, собственно говоря, там он и снимал Параджанов. Вот. И тогда и заодно я подумал, что надо, мы готовились к съемкам, и заодно я подумал, что надо еще непременно сыграть спектакль там, в Грузии. Вот, кстати говоря, о Параджанове, например, отец этого Георгия, который брат Сергея Иосифовича Параджанова, да, он был парикмахером в Тбилиси. И он был очень известным парикмахером. И когда он скончался, его хоронили на Верейском кладбище, и собрались, а это же такой ритуал, как это происходит в Грузии, как это происходит в Армении, да, когда собираются все люди, как это и театрализованно, и как-то и очень торжественно, и особо какой-то древний чин в этом такой ощущается. И само это Верейское кладбище, оно невероятно красивое, просто удивительно, и своими памятниками, и своими историями. И вот представляешь, вокруг стоит толпа прощающегося народа, и нет только брата Сергея Иосифовича Параджанова, нету. И он приходит позже всех и несет два саквояжа, раскрывает их и достает из них, раздает всем ножницы. Ведь хоронят парикмахера. И вот все взяли ножницы и гроб опускали в землю под этот стрекот. Ему давали аплодисменты ножницами, вот этому парикмахеру. Удивительная страна. И, конечно, когда мы были в Грузии, для меня это был очень важный момент, такое касание тонкой кисточкой того мира, который для меня открывался через одного очень важного для меня человека, через очень важный для меня мир, который многое мне открыл и подарил. Например, просто вот сейчас, пока не называю имен, одно из сильнейших впечатлений моих в кино, это когда я в 99-м году увидел его картину в кинотеатре «Родина». И я смотрел этот фильм, абсолютно распахнув глаза и раскрыв рот, потому что передо мной был такой удивительный праздник жизни, фантазии, невероятной какой-то мудрости, иронии, красоты. И когда вдруг пошли финальные титры, я, может быть, даже в голос закричал, что «пожалуйста, пусть не заканчивается кино, пожалуйста, пусть оно начнется сначала». И вот мы плетем наш ковер, и мы подбираемся к этому имени, которое так важно для меня, и так важно сегодня о нем поговорить, потому что наш первый эфир с прошлой недели, а в воскресенье, это был Варварин день, произошло печальное, пришло печальное известие, и здесь тоже плетется свой определенный ковер. Для нас с Ирой Варварин день — это день нашей официальной регистрации брака. Когда-то в Москве в ЗАГСе, я помню, была открыта форточка, зима, но была оттепель, вот как сейчас примерно в Петербурге, и смотрела рябина в эту открытую форточку. И вот, значит, бракосочетание нам назначили в этот Варварин день. Это случилось, а познакомил нас Петр Наумович Фоменко с Ирой. Познакомил в Москве в Старый Новый год. Вот. И наша последняя встреча с Фоменко в 2012 году весной мы принесли ему на знакомство, хотя он, наверное, подумал, что в подарок, привезенную из Грузии удивительно красивую куклу. Это какая-то художница, которая живет в горах, в каком-то монастыре, она делает удивительных кукол, и они продаются на улице Леселидзе в Тбилиси, это улица художников. И вот там я увидел невероятно живые глаза, какой-то дивной совершенно красоты, в удивительном костюме, в удивительном платье, с какими-то бусами, эта кукла. И мы ее понесли знакомить с Петром Наумовичем. Мы ее назвали Варей. Вот, Варвара Петровна. А, хотя он не папа ей, а дедушка скорее, но тем не менее Петровна, потому что это в честь него вот эта кукла. И, конечно, я 17 декабря в это воскресенье подержал в руках куклу Варвару Петровну. Естественно, у меня вспомнилась Грузия. Естественно, вспомнились эти удивительные теплые дни. А Фоменко рассказывал, да, эти удивительно теплые дни, связанные с Грузией, эти ассоциации. И потом я пошел в этот день, игрался спектакль Ирой вечером, и я что-то обзванивал зрителей, гостей, которые должны были вечером прийти в театр, и вдруг услышал, как в соседней комнате вскрикнула, Ира вскрикнула. Она прочитала сообщение, что ушел из жизни Атар. Она крикнула «Атар», все было понятно. Просто одно слово. Не ушел из жизни ничего, она просто произнесла имя. И стало понятно, что в этот день, в этот час мир оскудел на великого сказочника, на великого фантазера, на удивительно добрый, теплый и настоящий взгляд. Не стало Атара Давидовича Ясиляни. И поэтому, конечно, сегодня даже не тематически как-то разбирать фильмы или там говорить о творчестве, просто очень хотелось бы вспомнить его, его, который вот сейчас мы не задумываемся, как меняется наше отношение к тому, что становится для нас привычным и освоенным. Но тогда, в 99-м году, когда я смотрел фильм «Истина в вине», и это был первый фильм Атара Ясиляни, который я посмотрел, хотя я прекрасно знал про «Жил певчий дрозд», а поколение моих родителей и старших друзей наизусть знали его фильмы и цитировали, и это было определенным культурным кодом в общении между ними, да, как они говорили об этой, об удивительном артистизме этого режиссера, которого я тогда никогда не видел. И надо сказать, что я не знаю почему, но действительно в первом я посмотрел «Истину в вине». В 99-м году. Нет, не в 99-м. Это фильм 99-го года, да? Вот. А первая его картина «Листопад», она 66-го года. Вот такой перевертыш, дебют 66 и 99. Последняя картина 20-го века у Атара Ясиляни. Дальше он еще снял несколько картин. И вот тогда казалось, вот этот удивительный мир, он и невероятно близкий, и было понятно, что это как-то очень далеко. Во-первых, это далеко во времени, потому что Атар Ясиляни — это тот режиссер, о котором живо с интересом рассказывает поколение моих родителей или старших друзей. То есть это не наше время, да, с одной стороны. А с другой стороны, невероятно удаленный и культурно. Это грузинский режиссер, живущий во Франции, да. Пойди доедь до этого Парижа, встреть там Атара Ясиляни или что-то еще. То есть это казалось не то, чтобы через одно рукопожатие. А там рука не дотянется. Это был вот какой-то, вот, как сказать, это какая-то сказочная фигура, казалось, в общем, одним словом, что это сделал человек, которого не бывает, которого, ну, не веришь, насколько это талантливо сделано, насколько это талантливо спето, сыграно, найдено, увидено. И надо же, жизнь повела своим каким-то таким ручейком, что вот эта фигура, как я сейчас сказал, да, этот человек, я видел потом какие-то интервью, еще что-то, но это всегда было очень далеко. И в Москве как-то это было, в театре Камбуровой был какой-то предновогодний, как называется, традиционный новогодний, значит, вечер-концерт, на котором выступали друзья театра. Там был Филипенко, там был Макаревич, там был, выступал Юрий Борисович Нарштейн, читал стихи, прекрасным образом испанскую поэзию, и Маяковского, по-моему, тоже. А с Юрием Борисовичем Нарштейном мы еще не были тогда знакомы. Я вот его видел перед собой и думал, боже мой, вот он, Нарштейн, великий создатель «Ежика в тумане», «Сказки сказок». Хотя я знал, что мы соседи. Мы на речном вокзале в Москве живем, а Нарштейн на водном стадионе, его мастерская, где я потом частенько бывал. И вот идет этот вечер, как раз Нарштейн на сцене читает стихи, и открывается шторка входа в зал, и заходит Атара и Асселяне. И вот это было такое... Он как сквозь Парижскую Бастилию, Сорбонну он сюда прошел. Как это? И вот этот такой простой, такой домашний вход. Вот здесь, как обычно, так бывает. Я пришел к своим друзьям, я пришел к Юрию Борисовичу, я пришел к Елене Антоновне. И потом они вдвоем, они сидели во главе стола, был какой-то такой банкет для своих, и для артистов театра, и выступающие там были. И вот во главе стола сидели два эти человека, два эти великих сказочника просто. Такой красивый грузинский и такой невероятно библейский Юрий Борисович, красивый грузинский Атар Давидович, невероятно... Как, вот как икона это какая-то была, понимаешь? Вот они сидели и о чем-то очень тихо, спокойно, вежливо разговаривали. Была видна некоторая горячность в тоне Юрия Борисовича, такая порывистость, да, она ему очень свойственна. Такой он горячий человек, очень горячие мысли, горячие схватки, темы. Вот. И спокойный, размеренный такой разговор Атара, ответы его. Он закурил, даже не спросив, курит ли вообще в этом помещении театра, это было в фойе и так далее. Кто-то поднес ему морскую ракушку в качестве пепельницы, он вежливо, не очень обратил внимание на человека, да, продолжал курить, я потом эту ракушку украл, и она у меня дома хранится, потому что это ракушка, в которую стряхивал пепел сам Атар Давидович Асселяне. И вот журнал, прекрасный журнал был когда-то, «Искусство кино», а киносценарии. И в нем открывали очень многих интереснейших режиссеров, потому что одно дело, ты смотришь кино, а другое дело, ты вдруг читаешь, из какого материала это было сделано, и это прекрасный был журнал. Они не ютились, а жили в Москве, в доме на Щекино. Это последний адрес, где в Москве побывал Александр Сергеевич Пушкин. Дом на Щекино, на... Это Малая Дмитровка, наверное, наверное, не Воротниковский.
0: Ну, так вот.
1: Да, так вот, это вот издательство прекрасное.
0: Сейчас оно уже не работает.
1: Нет, уже нет этого журнала, как и много всего хорошего, что было тогда. И выпуск 2007 года, второй, третий, объединенный, посвящен как раз был Атару Давидовичу Асселяне. И здесь надо сказать, что в этом доме на Щекино, в доме на Щекино, собственно говоря, мы увидели с ним второй раз. И познакомились очень забавным образом. Была выставка Васильева, это который модами у нас занимается, историей мод, Александр Васильев. Это была выставка, посвященная костюму, платьям американских див, великих звезд американского кинематографа. И эти платья были представлены, и всякие разные аксессуары были представлены. Был очень пустын, никого не было в залах, мы с Ирой ходили вдвоем, и вдруг я оборачиваюсь и вижу, идет и Асселяне. С пустой авоськой. Я торопел и говорю, Ира, я же так много хочу ему сказать. Говорит, так беги, догони. Я выбежал следом, выскочил на улицу, кручу башкой, и нет никакого отара и селяния. Я понял, что либо он мне показался, либо я его просто не догнал. Я вернулся на выставку, расстроенный, через 15 минут возвращается от Ардовича Селяни, авоська полная, напитки, закуски. Он шел в любимую редакцию вот этого самого журнала, собственно говоря, со своими друзьями посидеть, что ему и было свойственно, потому что мы сейчас об этом поговорим, потому что это все видно из его фильмов и в «Истине в вине», и в «Листопаде», и «Весте», потому что есть невероятно важные и радостные праздничные культуры застолья, да, грузинского. И он возвращался с авоськой, и тут-то я уж подбежал к нему и говорю: «Отар Давидович, я Леша Злобин, я работал со многими прекрасными режиссерами в качестве ассистента, и у меня есть одна невоплощенная мечта. Я мечтал бы поработать с вами, потому что я хотел увидеть, как он творит эти фильмы, просто вот как он это делает, просто увидеть, как это происходит». И он так посмотрел на меня, так спокойно, и сказал два слова: «Завидное желание». Вот. И вот это было таким дружеским благословением, понимаешь, от этой встречи. И вот один из важнейших его фильмов, ранних, я очень хочу прочитать начало сценария, который опубликован здесь, в этом журнале опубликован. Я этот журнал не открывал никогда. Хотя этот журнал, когда я узнал, что я Селяни вновь посетил Москву и пойдет в гости к Юрию Борисовичу Нарштейну, с которым мы уже дружили в этот момент, я притащил Юрию Борисовичу этот журнал и говорю: пусть мне автограф оставит Отар Давидович. Можно? И этот журнал с автографом. Я никогда его не открывал. Дальше страница автограф. И сегодня, когда я пришел и стал его листать здесь, в студии нашего радио «Град Петров», он стал рассыпаться, он, оказывается, очень плохо склеен. Это был уже 2007 год, наверное, клей уже был плохой, наверное. Или это какая-нибудь мистическая история.
0: Я тебе вот говорю, просто он поцелован уже временем, веком.
1: И вот один из первых фильмов, фильм, который стал знаковым, да? История, которую мы собираемся рассказать по жанру, будет представлять собой драматическую комедию. Или, если можно так выразиться, комическую драму. Из круга проблем, на которых мы остановили внимание, главной представляется нам довольно древняя проблема исполнения человеком своего предназначения на Земле. По нашему глубокому убеждению, несмотря на свою древность, проблема эта и сегодня стоит необычайно остро. В силу причин социальных, или, наверное, по причинам, заложенным уже в самой натуре человека, существуют люди, которые необыкновенно много делая физических или душевных движений, ничего в результате не завершают. Мы не стали заниматься процентными выкладками, чтобы подсчитать типичность такого явления. Аргументом, оправдывающим наше обращение к этой теме, является глубокая печаль, охватившая нас, когда мы представили себе: вот живут люди, и каждый из них проживает одну единственную жизнь. А время идет, и кто-то из них не замечает, как оно быстро бежит, не замечает, что память его не хранит воспоминаний ни об одном сколько-нибудь серьезном поступке. Потом успокаивает он себя, а в один прекрасный день кирпич падает ему на голову, кончилась жизнь. Печально наблюдать закат жизни такого человека, бесплодно пустившего на ветер разум свой и силы, и не отдавшего людям то, что он мог бы отдать. Вот это, мне кажется, прекрасный пролог к автобиографии.
0: И лейтмотив его фильмов.
1: Насколько человек сбылся или не сбылся? Насколько не в плане социальной реализованности? Здесь вообще, вот в этих словах, не звучит и даже не подкрадывается ни на цыпчиках, ни тайком, ни как слово «успешность» или «успех». Да? Но когда мы вспоминаем этот фильм, у нас же нет ощущения, что жизнь этого героя прожита впустую. Напомним, да, там музыкант, который все мечтает написать большое музыкальное произведение, а играет он в симфоническом оркестре на литаврах. И вот он бегает по друзьям.
0: Мы говорим о «Жил певчий Дрозд».
1: Да, «Жил певчий Дрозд». Он бегает по друзьям, забегает в гости то к одному, то к другому сапожнику покрутить будильник. который то работает, то не работает. И главное — успеть прибежать на финал исполняемого музыкального произведения, да, ударить в тарелки, и тем самым, собственно говоря, вот вся его музыкальная воплощенность, музыкальная роль. А в конце фильма его сбивает машина. Но когда мы... Но вот сама тема настолько тянет, тем более в советское время, да, на как правильно исполнить какое-то важное предназначение, с какой другой интонацией могли бы звучать те слова, которые звучат сейчас здесь, в начале этого сценария, и, безусловно, обеспечили ему проход в Госкино, я полагаю, тогда, потому что, когда читаешь такие слова, то понимаешь, что это на хорошую, это на правильную тему. Но сколько обаяния и в этом человеке, и в этом герое Певчего Дрозда, и в этой жизни его, и его окружающей жизни. Сколько обаяния. Там абсолютно нет дидактики, там абсолютно нет нравоучения. Там есть просто меланхолическая грусть по такой, а легко и незаметно уходящей жизни. Он очень его жалеет. Жалеет тепло. Очень жалеет, что... Это молодая жизнь прерывается.
0: Но неспетая там, песня.
1: Неспетая песня. Но там жил Певчий Дрозд. Это вот важно очень. И ведь Певчий Дрозд — это же хорошо. Это же, знаешь, я когда Лурик своего делал, армянский фильм с грузинскими мотивами, вот, в Армении, да, то для меня как раз это был огромный привет ассоциативный от «Атара и Оселяне». Во-первых, по легкости подхода мне было очень... Вот это для меня был камертон. Не впасть в нравоучительное рассказывание истории, не выпирать тему. Скользить легко по сюжету, скользить легко, понимаешь, все как бы случайно, как бы между прочим. Но в какой удивительный рисунок это вдруг складывается каким-то мудрым художником, которому мы являемся только помощниками какими-то, да, понимаешь? Вот, и Лорик же, это же в переводе с армянского, это птичка, да? И я уже об этом говорил в передаче, об этом фильме, да, что я попросил тогда главного героя, чтобы он насвистал много мотивов. Потому что с обратной стороны Лоуренс, в честь которого его назвали, это увенчанный лаврами, в переводе с латыни, да? А Лорик — это птичка-перепелка. И вот как важно, что эта песенка, этот щебет, он звучит. И вот мне кажется, что, знаешь, как хорошо, что Атар Давидович Оселяне запечатлел жизнь этого молодого человека. Не высказал свое отношение, ах, так нельзя или что-то, а он запечатлел его жизнь. Он этот, не сыгравший до конца, не спевший свою партию, он остался навсегда благодаря этому фильму. Атар его сберег, Атар его сохранил. Здесь совершенно другая развороченность, развернутость, вернее, да,

0: своему портрету и о Селиане. Когда громили в комиссии «Жил певчий дрозд» и возмущались, что за неблагопристойный герой, и Селиане на полном серьезе, и это мы сейчас считаем его иронию, но тогда великие мужи его абсолютно приняли всерьез. Он говорил: «Это легкомысленный человек, и я рисую его жизнь, чтобы понимать, что такими прохиндеями движет, потому что врага нужно знать в лицо». А другой момент, вот ты говоришь о знакомстве с большим мастером. У него тоже, когда он учился в Авгике, произошел радостный момент знакомства с его кумиром, потому что один из любимых фильмов, и он почитал Ллойда, Бастера Китона и много взял из их любви к пантомиме, жесту, вот этому чисто кинематографическому языку, который воплощал человека вне слов, вне звука. Так вот, он любил из 30-х годов Барнетта и «У самого синего моря». Там тоже есть очень крутые экспрессионистские эпизоды, где все понятно без любого перевода. Вот жест, мастерство и изящество жеста. И он после одной из какой-то показов Барнетта подошел к нему, представился и сказал, как он его любит, и как после его фильма пришел в кино. И сейчас учится в Авгике. Его однокурсниками, кстати, напомним, были Шипитько, Шенгелая. Ну, в общем, не суть. Просто хочется много ухватить из того времени, из которого родом и Селиане. И Барнетт спросил его: «Молодой человек, а вы пьете водку?» И вот они пошли в кафе. Конечно, водку наш Селиане не пил, он заказал вино. Но просидели они, ты насколько говоришь, конечно, я поняла... Да. Конечно, конечно.
1: Потому что он был молодой грузинский человек. Ты...
0: Преданный, вот прямо как Нико из «Листопада». Угу. И в конце Барнетт его напутствовал. Говорит: «Я вижу, молодой человек, вы собираетесь стать режиссером, но каким? Потому что быть очень сложно с советским режиссером. Я вам этого не советую». И действительно, и Селиане, как и Данелия, как и Параджанов, и многие другие авторы с большой буквы, они не стали советскими вот в том выхолощенном, да, официозном смысле, буквальном и символическом.
1: Они не совпали с идеологией.
0: Они шли в контрапункте.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно. Но при этом каким-то образом выпускались. «Листопад» долго не выходил на большие экраны, но потом, а в Грузии его тоже не показывали.
1: «Листопад» — это первый фильм полнометражный.
0: Да, 1966 год, его полнометражный дебют. И Шеварднадзе, его любящий, тем не менее, не всегда, может быть, не с самого начала продвигал, но в отместку Грузии в Советском Союзе, может быть, малым тиражом, но все-таки «Листопад» вышел. И вернемся тогда к разговору о нем. Что для тебя в «Листопаде» прежде всего трогает, цепляет? Что ты из него для себя взял в жизнь?
1: Ну, вот знаешь, во-первых, если говорить о герое, мы сказали о герое «Певчего дрозда», то там очень важный момент в «Листопаде», как характеризующая черта главного героя, да, два молодых человека технологами отправляются на винзавод, традиционное ремесло Грузии, да, изготовление вина, и вот они там трудятся. И возникает довольно небезопасная ситуация, что огромный резервуар с вином вышел...
0: Некачественный.
1: Да, некачественный. Собственно говоря, абсолютно отличная просто тема производственного фильма советских времен. И с таким сюжетом он, конечно, сразу мгновенно прошел все, что угодно, был утвержден к съемкам и прочее, прочее. Но дальше начинается и о Селиане, потому что начинается выбор героя. Потому что принципиальный комсомольского вида...
0: Его друг, который ходит с вычищенными
1: человек,
0: ботинками?
1: Это его друг, который ходит с чищенными ботинками. И этот человек окажется и труслив, и непорядочен.
0: И тщеславен.
1: И тщеславен. И как начинается, как начинается встреча двух этих мальчиков в начале фильма, да? Семья одного, этого его друга, да? Он жестко общается с родителями, между ними давно установившиеся такие непростые...

0: недобрые, скажем так, отношения построены на какой-то принципиальности, на каких-то кашу ешь, кашу не ешь, сделай то, сделай все. И он в агрессии к ним, а он правильный, порядочный, ему там надо по делу, у него сегодня первый рабочий день. И из какой теплой, мягкой семейной обстановки уходит герой? Да, три сестры за столом, его младшие сестры, потому что он их брат, он их потом поведет на детский утренник, он с ними дружен, вот мама.
1: Классика играет.
0: Да, папы нету. И,
1: вереница фотографий семьи.
0: С этого начинается. Экспозиция начинается с пространства его дома. Начинается с большого количества старых, удивительно атмосферных фотографий людей с хорошими лицами. И ты знаешь, я вспомнил, как я однажды пришел в Москве, открылась хачапурня в Гнезняковском переулке, то есть грузинское заведение, да, и там вдоль стены на полке стояли старые грузинские снимки, фотографии. И прям я одну очень хотел украсть, просто потому что это была такая атмосфера удивительно времени, какого-то, я не знаю, еще эпохи МХАТа, начала 20 века, понимаешь, фотографии потрясающие. Я все ходил на одну, я стал постоянным посетителем этого заведения, потому что я ходил смотреть на эту фотографию. И я даже уговаривал руководство этого учреждения, говорю, подарите мне ее, пожалуйста, или продайте. Нет, так ее украли. Понимаешь?
1: Но не тобой.
0: Да, нет, не я. Редкий случай. Так вот, и это человек с легкой походкой, это человек мягкий, это человек добрый, и мы видим всю его родню, когда он придет на всю его родню на этих снимках, на этих фотографиях, мы видим, что это называется культура и наследственность. Это большой давний род, не в плане чинов, а в плане непотерянной
1: культуры.
0: И параллельно речь будет идти об этой очень важной теме. Средоточие грузинской культуры. Виноград – это культура. Выращивание винограда – это культура. Вино – это культура. И начинается фильм большой экспозиции, как в деревне грузинской делается вино. Как это все целомудренно и близко к земле. Какие удивительные лица. Это хроника или не хроника. Как это снималось удивительным образом. Как они собирают этот виноград. Как топчут его. Какие эти корзины. Это такая красота сельского праздника, сельской жизни. Да?
1: Какая-то святая.
0: Абсолютно. Абсолютно. И вот это сохраняет мальчик-герой. Да, вокруг, вернее, об этом встанет его, при всей его мягкости, при том, что кавалер, ухаживающий за девушкой, которая ему понравилась, его там фингалом он поставил и одним ударом сшиб его с ног. Он легкий, он птичка тоже, понимаешь, вот это такая птичья порода и оселяневских героев. Но когда встает вопрос о том, что можно... Вернее, необходимо для плана выгнать плохое вино, он оказывается непримирим. Его невозможно ни уговорить, ни запугать, ни сломать, ни заставить, ни увольнением, ничем. Для него вся история заканчивается футбольным полем. Он играет со своими друзьями в футбол где-то в конце, в смысле где-то уже. Понятно, помнишь эту финальную сцену прекрасную, когда эта катастрофа случилась, они стали разливать вино, без его подписи. А без его подписи они не имели права это делать, винзавод, да? И тогда он заливает туда желатин, в эту огромную, как это, бут. Вот. И это останавливает возможность разливать вино, потому что теперь этот желатин будет каким-то образом его исправлять или превращать в уксус там, или еще что-то. Суть не в том. И вот это катастрофа, потому что они не выполнят план. И вся огромная толпа бежит к директору, и все стучат друг за другом на него, его вызывают самого, да, и он остается с ним. Там два человека, директор выгоняет всех, они играют в бильярд. И страшно выстрелами стучат костяные бильярдные шары. И играет на рояле мальчик, сын директора, который сюда приходит заниматься музыкой. А в кабинете директора вся мебель зачехлена в белое. Вот детали у Асселяни, как они работают, понимаете, это просто потрясающе. Все ненастоящее, все неоткрытое, зачехленная жизнь. И вот переводит камеру, и директор ему говорит, молодец, что так сделал. А нам понятно, что это казнящая реплика. Продолжения не будет. у этого человека не будет продолжения. И дальше переводится камера на рояль, на играющего мальчика, то есть на будущее. Переводит. И мы слышим эту музыку, и как выстрелы, удары этих шаров костяных, бильярд, чш-чш-чш-чш, ударяет эти бильярдные шары. А дальше он играет в футбол. Все, он уже никто, он нигде, он не на заводе. Это неоднозначно, но это так.
1: Ну, я бы с тобой, ну, не поспорила, но добавила отличное ощущение, потому что мне кажется, что вот это старое братье, которое насмехалось за ним на этом собрании, где выяснялось, что вино некачественное и розливу оно не подлежит, да, они все его смеяли, но директор, в конце концов, нет, может быть, не, это не про прощение или не про то, чтобы оставить его здесь работать на заводе, но он признал, что это поступок был.
0: Безусловно.
1: Верно.
0: Нет, признание там есть.
1: Да.
0: И там стоит огромное многоточие, понимаешь? Потому что, видимо, Отар Давидович полагал, что вот эта принципиальная честность и прочее станет охранной грамотой этого фильма, потому что... Но это правда говорится настолько не... Как важно, из каких уст и каким тоном она звучит.
1: Угу.
0: И что она приходит через такого героя. Потому что ведь первое, ты помнишь первое, что ему говорят на заводе рабочие, когда он приходит?
1: Они спрашивают, занимается ли он спортом, он отвечает, что он играет в бильярд.
0: Это его спрашивают в директор, как учился и чем занимался. А рабочие, когда он приходит, ему говорят, ты с ними не икшайся, они тебе на шею сядут. Так вот они его спрашивают, какая твоя фамилия. Он называет свою фамилию, говорит, мы знали твоего отца, это был порядочный человек. Вот что самое главное. Вот эта связь, он же без папы, да, там мама, бабушка и три сестренки. Вот эта связь с этими фотографиями на стене, где люди все в полоборота, глядящие в объектив, то есть на тебя. Вот эта связь для него, она непреложна, потому что для него вот эту подпись поставить, это значит потерять собственное имя. И это невозможно. И Отар Давидович в этом фильме говорит о том, что, понимаешь, здесь же сквозит абсолютно точно тема, допустим, пира в Кане Галилейской, да? Это воды, притворенные в вино. Это когда заканчивается праздник человеческий от того, что вина не достало у них, да? И Господь притворяет воду в вино. И ему потом руководитель, председатель пира говорит ему, что ж так случилось, что ты... дал сперва плохое вино, а лучшее вино сберег на потом. Это самый корень жизни. Это настолько символично. И это виноградная лоза, и это культура, которая основана на христианских основах изначально. Потому что нельзя предать пир в Кане Галилейской. Нельзя, чтобы праздник людей был нарушен вот такой изменой во имя каких-то там формальных вещей, отчетности, еще прочее. Они же сами, помнишь, они приходят, эти рабочие, они идут в ресторан, все, уже пошло разливаться плохое вино. Они приходят в какой-то в свой грузинский, просят принести бутылку, показать, и видят, что это то вино.
1: И уходят.
0: И уходят, встают и скандально покидают это место, понимаешь? И вот этот вот разговор о самом главном, о корнях, о культуре, о непрерывности какой-то простой человеческой... Вот эта красота, которая вначале нам видна, красота сельской жизни, которая никуда из Грузии не ушла, несмотря на то, что там городская среда, и все происходит в городе, и подчеркнуто в городе, она не должна прерваться, она не должна быть уничтожена.
1: И вот это вот доминанта, не омрачить имя своего рода, оно ложится еще и на конфликт культур. Не только семей внутри нации, но и рода грузинского. Там же есть вот явные дилеммы между вот советским большим дискурсом, да, звучит советское радио, девушка, которая натравливает своих поклонников друг на друга, пародически поет «Очи черные», и вот, хотя это не русская, но не суть. В итоге у нас выходит еще и мысль «Еселяне» про то, что потеря себя, самоидентификации, не знаю, кто ты есть как человек и принадлежащий к определенному роду, семье, национальности, это про то, чтобы... Вот финальная сцена. Мальчик долбит свою небольшую классическую. Да, неумело, да, неловко, но он продолжает вести свою линию. Мы маленькие, но мы остаемся собой. Хотелось бы оставаться, потому что Яселяни сокрушался, что уже тогда русский превалировал над грузинским. И вот здесь мы видим, как винзавод уже за... идет, в общем, за планом, а не за качеством, да, вот то, как культура дает сбой и в человеке, и в целом народе. У нас звонок, пожалуй, только ненадолго.
2: Вот вы рассказываете сюжет, да, кино, а где правда жизни? А я вот вам расскажу другой сюжет, который произошел при советской власти, на заводе «Красная Бавария». Знаете, где такой завод находился? Пивной завод «Красная Бавария». Там, значит, один работник упал в емкость, а емкости там были огромные под землей.
0: Это известный случай, спасибо. Дальше.
2: Дальше. Он растворился там, и его не достали. Где сюжет-то?
1: Едва ли тут есть прямое соответствие с темой нашего разговора.
0: Да, я не понимаю, да, в чем заключается вопрос. И...
1: Да, но у нас осталось совсем немного времени, буквально 4 минуты. Поэтому давай договорим про истину в вине. Нам же нужно
0: мы
1: провести
0: не успеем,
1: цельную
0: мы
1: линию.
0: Не успеем поговорить про истину в вине, потому что мы не сказали одно очень важное в листопаде. Елки сбили нас таким вот разговором. Да, это очень... А, нет, все, получается. 4 минуты, ну что ж так, у нас совсем мало. Марлен Хуцеев в том же 66-м году снимает свой «Июльский дождь» на главную тему того, что возникает, вырастает поколение без цели и без смысла. И «Атар» — это в один тот же год. Там очень много стилевых соответствий. Там очень похожи даже съемки города. И у «Атара», и «Асселиани», и у Марлена Хуциева. Но как по-разному разворачивается тема, потому что город Марлена Хуциева не принадлежит никому. Город «Атара» и «Асселиани» принадлежит им, грузинам, культуре. Вот это важно. И там в «Истине в вине», о которой с самого начала было сказано, передача «В истине в вине», он приехал в Париж и показывает нам, как удивительно переплетены все судьбы, детали и прочее. Но мы не можем бегло, здесь невозможно за 4 минуты сказать одно. Но это такой праздник его, «Атара» и «Асселиани», взгляда на это. Коль скоро у нас остается 4 минуты, то я бы хотел закончить его собственными словами, потому что в этом журнале традиционно печатался опросник Пруста, который рассылали многим известным людям. Опросник, анкета. И вот «Атар» нам ответит на самые важные вопросы, которые собрал когда-то Пруст в своем вопроснике. Как вы представляете себе наивысшее счастье? Быть достойным дружбы тех, кого люблю. Что вы считаете своим наибольшим достижением? Независимость. Какова ваша самая отличительная черта? Весел, несмотря ни на что. То есть храбрюсь. Какой вещью вы дорожите больше всего? Кольцом. С какой исторической фигурой вы отождествляете себя? С Диогеном. Ваша любимая поездка? Домой. Какую добродетель вы считаете наиболее переоцененной? Добродетель. Что вам больше всего не нравится в вашей внешности? Головка. Какого вашего современника вы презираете больше всего? Никого. Какими словами или выражениями вы злоупотребляете? Так сказать. О чем вы больше всего жалеете, когда милые моему сердцу люди уходят? Кого или что вы любите больше всего? Рику, мою жену. Где и когда вы были наиболее счастливы? Во время войны в Тбилиси, Второй мировой, когда все были несчастны и удивительно дружны, мудры, солидарны и веселы от того, что есть что-то выше, чем беда. Где бы вы хотели жить в Грузии? Если бы вы могли изменить что-то одно в вашей семье, что бы вы изменили? Убрал бы картины со стен. Что вы считаете верхом позора и унижения? Быть чиновником. Что вам больше всего не нравится? Шикарные одежды, прикрывающие пустоту. Чем вы больше всего любите заниматься? пить с приятелями, если умеют. Ваши герои в реальной жизни. Михаил Булгаков. Ваши любимые имена. Мария, Нана, Николай, Давид. Как бы вы хотели умереть? Не в постели. Если бы после смерти вы могли вернуться в виде кого-то, какого-то человека или вещи, что бы это было? Птица. Ваш девиз. Не беспокойте соседа. Он и так обеспокоен тем фактом, что он ваш сосед.
1: Это был голос Атара и Аселяне. И сегодня мы прощаемся с ним в эфире. Спасибо тебе, большой герой и великий человек. Хотя он бы не согласился с нами.
0: Мадлоб, Атар Давидович, мадлоб.
1: Это был 25-й кадр и его ведущая Елена Волоченко и Алексей Злобин.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей митрополит Керсхирский Нектарий поделился своими мыслями и впечатлениями после посещения России. Митрополит Корсунский Марк встретился с кардиналом Эрдио. Назначен новый глава католической миссии в Туркменистане. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Керхирский, Паксийский, Диопонтийских островов Нектарий поделился своими мыслями и впечатлениями после посещения России во главе делегации, доставившей для поклонения верующих десницу святителя и чудотворца Спиридона Тримифунского. В материале, опубликованном агентством РАМФЕА, он рассказал, что поездка и поклонение святыне предприняты по приглашению Русской Православной Церкви с благословения и одобрения Священного Синода Элладской Церкви, а соответствующие документы подписаны его председателем, блаженнейшим архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом. Делясь впечатлениями от состоявшейся поездки, он отметил: «Картины, которые мы видели повсюду, куда бы мы ни приезжали, в том числе и во время поездки в Россию, были и остаются чрезвычайно трогательными и вселяющими надежду. Свидетель Спиридон – вселенский святой простоты, смирения, любви к Богу и человеку. Это святой, напоминающий нам о значении божественной литургии и молитвы, а также о неизменности веры, поскольку он защищал наши святые догматы на Первом Вселенском Соборе, со время проведения которого только в прошлом году исполнилось 1600 лет. Мы живем благословением святителя и постоянно предвкушаем опыт воскресения, который несет в себе нетленное тело, пребывающее в кафедральном городе нашей священной митрополии на Керкере. Мы не уполномочены разрешать существующие разногласия и не считаем их достаточной причиной для того, чтобы лишить народ возможности поклониться святителю Спиридону», – констатировал он. «Мы молимся о соединении всех и о мире всего мира, и в эти дни почувствовали, что существует и надежда, и возможность, опираясь на любовь и молитвенное представительство наших святых, сообща преодолеть имеющиеся разногласия и различия в подходах», – рассказал владыка. 25 августа при поддержке губернатора и правительства Вологодской области в древней обители Русского Севера Кирилло-Белозерском монастыре начался основной съемочный этап международного медиапроекта «Наше крещение. Предстоятель». Картина, приуроченная к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Работу над проектом возглавляет сербский режиссер Эмир Кустурица. Его команда уже завершила серию больших интервью с святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, блаженнейшим патриархом Великой Антиохии всего Востока Иоанном X, а также режиссером Никитой Михалковым. Однако география проекта не ограничивается монастырскими стенами. Как подчеркивают создатели, цель ленты – показать планетарный масштаб русского православия. Съемочные группы работают одновременно в десятках точек мира – от Москвы и Санкт-Петербурга до древнего Дамаска, Иерусалима, Парижа и Нью-Йорка. В объективе не только святыни, но и люди, для которых вера стала стержнем жизни. Российская премьера медиапроекта «Наше крещение. Предстоятель» запланирована на 20 ноября 2026 года. Митрополит Корсунский и западноевропейский Марк, патриарший экзарх Западной Европы, посетил в конце августа Будапештскую венгерскую епархию, которую он по решению Синода Русской Православной Церкви управляет с декабря 2024 года. 21 августа православный иерарх встретился с католическим архиепископом Эстергомским и будапештским кардиналом Петером Эрдио. В ходе встречи был затронут широкий круг вопросов. Митрополит Марк рассказал примасу Венгрии о развитии церковной жизни в странах канонической ответственности патриаршего экзархата. Состоялся обмен мнениями по темам миссионерской и просветительской деятельности, а также социального служения христианских церквей на Западе. На следующий день, 22 августа, митрополит Марк посетил столицу виноделия Венгрии, город Такай, где совершил малое освящение местного Никольского храма и божественную литургию. За богослужением иерарху сослужило духовенство венгерской епархии. Папа Лев XIV назначил 22 августа нового главу католической миссии в Туркменистане, польского священника Анджея Мадия, члена конгрегации миссионеров-облатов Непорочной Девы Марии, сменит его соотечественник и собрат по ордену Павел Януш Кубик. Кубик родился 8 февраля 1974 года в польском городе Турек. Поступил послушником в орден облатов в 1994 году, принес вечные обеты в 1999. В 2001 году был рукоположен во священника. Служил в делегации польской провинции облатов в Украине и в России. В 2023 году был направлен в Туркменистан, где был настоятелем дома и экономом миссии. По информации из открытых источников, миссия в Туркменистане была учреждена в 1997 году. Ее первым ординарием был священник Анджей Мадий. Он родился в 1951 году в Польше, священником стал в 1977. Сейчас он ушел на покой по возрасту. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
5: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Композитор Эдвард Грик проводил осень в лесах около Бергена. Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев, но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли. Кроме того, в горных лесах живет, как птица-пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы. Однажды Грик встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками, дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки. Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованные листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста. «Как тебя зовут, девочка?» – спросил Грик. «Дагни Педерсен», – вполголоса ответила девочка. Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись. «Вот беда», – сказал Григ, – «мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев». «У меня есть старая мамина кукла», – ответила девочка. «Когда-то она закрывала глаза. Вот так». Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Грик заметил, что зрачки у нее зеленоватые, и в них поблескивает огоньками листва. «А теперь она спит с открытыми глазами», — печально добавила Дагни. «У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит». «Слушай, Дагни», — сказал Грик, — «я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь, но только не сейчас, а лет через 10». Дагни даже всплеснула руками. «Ой, так долго!» «Понимаешь, мне нужно ее еще сделать». «А что это такое?» «Узнаешь потом». «Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего 5 или 6 игрушек?» Грик смутился. «Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых». «Я не разобью», — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. «И не сломаю. Вот увидите. У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка». «Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми. «Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом». Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых. Когда среди деревьев показался дом лесника, Грик сказал: «Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?» «Хагеруп», — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: «Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки». «Спасибо, сейчас мне некогда. Прощай, Дагни». Грик пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки. «Я напишу музыку», — решил Грик. «На заглавном листе я прикажу напечатать: Дагни Педерсен, дочери лесника Хагерупа Педерсена,
когда ей исполнится 18 лет.

В Бергене все было по-старому. Все, что могло приглушить звуки, ковры, портьеры и мягкую мебель, Грик давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Грик не решался его выбросить. Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи. От рокота Северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу. Рояль мог петь обо всем, о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали. Тогда в тишине еще долго звучала одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами. Грик, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок. Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет, и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Грик писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца. Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром. Вскоре пошел снег. Грик видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев. Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык. Грик писал о глубочайшей прелести девичества и счастья. Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо», — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его. «Ты как солнце», — говорит ей Грик, «как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант, отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни. Ты — белая ночь с ее загадочным светом, ты — счастье, ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце. Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Грик думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье. Каждый слушал по-своему. Синицы волновались. Как они не вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля. Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом. Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига. Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов. В 18 лет Дагни окончила школу. По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка, отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжелыми русыми косами, посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится. Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене? Магда работала театральной портнихой. Муж ее, Нильс, служил в том же театре парикмахером. Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену. Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит. Нордерней из Копенгагена, шотландский певец из Глазго или Жанна Д'Арк из Бордо. В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей. Парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить. На стенах висели картины, вырезанные из книг и журналов. Кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах. В комнату надо было подниматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты. Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие, но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели. Напуганная этим, тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это наседкой и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему, иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила. Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт. Нильс против этого не спорил. Музыка, сказал он, это зеркало гения. Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. А Дагни, он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется? Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра народным героем.
«Да, Агни», — кричала в таких случаях тетушка Магда, — «заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню. Он сам не понимает, что говорит этот чердачный философ». Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом. Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном, и наоборот, в темные сверкать белизной платья. Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной. Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав. Ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат. «Посмотри, Магда», — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — «Дагни так хороша, будто идет на первое свидание». «Вот именно», — ответила Магда, — «что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун». И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову. Концерт начался после обычного вечернего выстрела из пушки в порту. Выстрел означал заход солнца. Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включали лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту. Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны. Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя. «Это ты меня звал, Нильс?» — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась. Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И также смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда. «Что случилось?» — спросила Дагни. Магда схватила ее за руку и прошептала: «Слушай». Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал: «Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось 18 лет». Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями. Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пастуший рожок, и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр. Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывая листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться. Да, это был ее лес, ее родина, ее горы, песни рожков, шум ее моря. Стеклянные корабли пенили воду, ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке. В ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах. «Так значит, это был он!» Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Грик, волшебник и великий музыкант. И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.
Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через 10 лет.

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды. Музыка уже не пела, она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимет друг у друга счастье, где солнце горит, как корона, в волосах сказочной доброй волшебницы. В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье!» — говорил он. «Ты — блеск зари!» Музыка стихла. Сначала медленно, потом, все разрастаясь, загремели аплодисменты. Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Грик посвятил свою бессмертную вещь. «Он умер», — думала Дагни. «Зачем? Если бы можно было увидеть его, если бы он появился здесь, с каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово — «Спасибо». «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю», — ответила бы Дагни, — «за то, что вы не забыли меня, за вашу щедрость, за то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек». Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни. Сумрак ночи еще лежал над городом, но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет. Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне без единого всплеска. Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувство красоты этого мира. «Слушай, жизнь», — тихо сказала Дагни, — «я люблю тебя». И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде. Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучал рассказ Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Читала Наталья Роснюк.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В этот успенский вечер, в день праздника Пресвятой Богородицы, с вами в прямом эфире священник храма Воскресения Христова Варшавского вокзала Георгий Пименов. Благодарю вас за присланные вопросы, ожидаю вопросы новые. День, который мы сегодня проживаем, это не только окончание Успенского поста, это, в общем, какое-то предварение и окончание, в общем, всей нашей жизни. Как милосердно, как человеколюбиво построено богослужение православной церкви. Оно начинается с Рождества Божьей Матери, в него включен Рождество Христово, жизнь Божьей Матери, жизнь Христа и, соответственно, окончание их жизни. Окончание жизни чудесное у Христа и у Богоматери. Я думаю, что мы с вами об этом сегодня еще порассуждаем. Вот появились первые вопросы. И вот, как всегда, Эдуард, спасибо вам, поздравляет нас с Успением Богородицы и приводит первые слова на сегодняшний день батюшки Иоанна Кронштадтского. Эдуард пишет: «Поздравляю вас и слушателей с Успением Пресвятой Богородицы, о ней и строки праведного Иоанна Кронштадтского. Матерь Божия вся проникнута Духом Христа, которого она носила во утробе своей, как Бога человека, проникнута Духом кротости, смирения, благости, милосердия, сострадания, святости, правды, и всегда готова спасать прибегающих к ней с верою и усердием. Потому молиться ей надо всегда усердно, с упованием». Святый и праведный Иоанн Кронштадтский. Да, вот этой пронизанности духом кротости, божественным духом, наверное, как никто, есть это у Матери Божией. И поэтому, может быть, нам даже как-то по-человечески более доверчиво молиться к Матери Божией, потому что она носит наше естество. Она носит наше естество. Дай Господи, чтобы мы так вместе с батюшкой Иоанном Кронштадтским и молились Матери Божией, и так и молились ей. И вот появились и другие уже вопросы. Благодарю вас от Александра. А кого можно считать святым человеком? Ну вот мы, видите, сегодня празднуем День Пресвятой Богородицы. День Успения, день кончины. Обычно у нас, у человеков, день кончины, день печальный. Стопочка, покрытая хлебушком, как-то вот там фотография, перечеркнутая на углу черной ленточкой. Вот у нас такой день кончины близкого человека. Между тем у святых немножко иначе. Когда мы смотрим на дни памяти святых, то почти всегда это дни их кончины, дни их перехода в вечность. Иногда бывает переносение мощей, и еще какие-нибудь события, но обычно, почти всегда, это день кончины святого, кончины его земной жизни. И у некоторых святых, как и у Матери Божией, прямо за ними приходили небесные силы, прямо являлся им Христос при кончине. Вот, вот, наверное, в общем, по большому счету, святым человеком Александр можно считать того человека, за кем перед кончиной, перед разлучением души придет Христос, придут ангелы, придут святые Божии люди. И поэтому до конца мы сейчас, в общем, не можем сказать, кто там святой в земной жизни, кто не святой. Мы видим много людей грешащих, срывающихся, там, не знаю, матерящихся, ворующих, убивающих. Много-много, как бы, кругом зла и греха. Но ведь и разбойник, распятый на кресте, он не понарошку играл в свое разбойничество. Он был вполне натуральный разбойник, и грабил, и убивал, и, сказать, только не написано, чем он там конкретно занимался. Просто так бы не отправили его на мучительную казнь. И однако же он покаялся буквально в последний момент своей жизни, в последний час, и стал святым человеком. Поэтому вот с одной стороны святость – это такая, как у Матери Божией, которая от рождения своего, от родителей своих получила благочестивое воспитание, свое собственное рождение, оно овеяно молитвами, оно овеяно примером Иоакима и Анны. И, конечно, она, так сказать, возрастала в святости и возрастает дальше и ныне. Мы видим, что на иконе Успения в руках у Христа как бы душа Богородицы в виде спеленутого младенца, она родилась в вечную жизнь. Она уже принадлежит другому миру, но там она еще только родилась. Этот спеленутый младенец в руках Христа традиционно считается образом души Богоматери, души, родившейся в вечную жизнь своим сыном, которого на земле родила. Вот. Поэтому можно ли считать святым человеком того, который сейчас грешит, убивает, матерится, пьет, там, наркотики употребляет? Ну, безусловно, нельзя. Да, он противоположное заповедям Божьим делает. Но кто его знает, как закончится жизнь любого из нас? Не принесем ли мы, наконец, покаяние? Не обратимся ли мы от злых наших путей? И восплачем, да, вот как эта песня, жил Кудеяр-атаман, жило 12 разбойников, жил Кудеяр-атаман. Может быть, кругом большей частью мы видим Кудеяры сейчас, выкрадывающие.

стане, церковной жизни, сделают добро с такими легко, и мы их, и мы, наверное, нам их проще считать святыми человеками. Вот. Но бывает еще, понимаете, кудеяры тоже ходят, и потом они становятся пятеримами. Вот. Поэтому 100% я не могу вам сказать, кто там будет святой, кого Христос примет, а кого в конечном итоге не примет. Давайте молиться за всех. Вот. Ольга пишет нам из Гатчины. Так, большая тут у нее большой вопрос. Ну, почитаем с вами. Здравствуйте, нуждаюсь в вашем совете. Не так давно стала жить серьезной духовной жизнью, но на мой взгляд, что она серьезная, а я уже пожилой человек, и каждый день плачу от осознания, что упустила свое время. То, к чему прихожу сейчас, надо было понимать гораздо раньше, и, возможно, у меня не было бы такой поломанной судьбы. Знаете, мне часто приходит что-то подобное в храме сегодня или вчера, ко мне тоже подходили, что сколько времени я упустил. Вот. Но вот такие работники последнего часа, они и сейчас случаются. Вот в одной из больниц, куда я хожу иногда, вот, там привезли парнишку. Ну, в общем, там, так сказать, в предсмертном состоянии, просто в предсмертном состоянии. Он что-то понимал, но уже физических выздоравливаний у него никаких не было. Вот, и пришла его мама и просила, чтобы вот его причастить, чтобы его там исповедовать, а он не хотел. Я говорю, ну я же не могу ему насильно вливать там, понимаете, святые дары в глотку. Вот. Он должен покаяться, он должен обратиться к Богу. И вот он не обращался и не обращался. Ну, мы тихонечко молились, мама горячо молилась со слезами за него в больничном храме. И вот, наконец, он согласился на ее просьбы, согласился вот исповедаться и причаститься. И вот он исповедовал, как мог уже, да, я уже не могу сказать, что он там говорил, но как мог он исповедовался, как мог он причастился, святые дары ему преподал. И наутро он умер. Все, Господь ожидал только вот этого просто поворота. Поэтому здесь, когда мы пишем, когда вы пишете, Ольга, что поломанная судьба и понимать гораздо раньше, ну, понимаете, у нас вся страна поломанная. Можно сказать, в 1917 году она была просто, так сказать, опрокинутая. И не говоря уже о расстрелах многочисленных духовенства, новомучеников, совершенно не было церковного устроения у большинства нашего старшего поколения. Вот. Мы же не можем сказать, что это поколение, так сказать, напрасное, что это поколение, так сказать, тех периодов, с которых ничего и не возьмешь. Наоборот, как раз видя, что люди, так сказать, советского периода часто трудились, может быть, во имя других целей, во имя таких, так сказать, земных каких-то утопий, трудились гораздо больше, гораздо тщательнее, чем сейчас. Вот, поэтому вот если мы сейчас, допустим, в немолодом возрасте пришли ко Христу, давайте за это будем благодарить, что у нас все-таки есть чуть побольше времени, чем у этого паренька, вот, который в ужасных грехах провел свою жизнь, на смертном одре покаялся и умер на утро или ночью. Вот, все-таки у нас, видите, все-таки больше времени, да? Как же тогда притча Иисуса Христа о работников виноградники? А это как раз притча о том, что вот этот вот динарий, вот эта награда, вот это царство, оно одно для всех. И для тех, кто, как Матерь Божия, с детства, с молодых ногтей, с родительского дома, привык к богослужению, к богопочитанию, вот к этой атмосфере церковной, к молитвам, к заботе о других. Вот. И может быть, легче прийти к Богу, но тут есть свой минус, свои, допустим, такая засада, что можно обратиться в привычку, что когда ты уже там в священническом роду, что когда у тебя бабушка, дедушка там благочестивые, тебе все это порой поднадоедает, и кажется, вот,
какой-то есть новый учитель,

какой-то новый взгляд или какие-то другие горизонты. Вот, и бывают такие люди тоже не всегда устаивают в правде церковной. Поэтому, если мы со слезами оплакиваем свое прошлое и со слезами радуемся своему церковному настоящему, мне кажется, это доброе устроение, Ольга. Вот, дай Господи не выходить из него, не считать, что вся моя прошлая жизнь только для того и дана была мне, чтобы я просто нагрешил, там все возможные грехи натворил, и теперь мне остается просто ни на что, ни на кого. Как раз Христос-то и пришел к таким, как мы, которые жизнь свою поломали, которые опрокинули, так сказать, все заповеди Божии. А Господь пришел к таким людям, он ко грешникам пришел. Ему праведники-то что ему праведники? Особенно те, которые мнят себя праведниками. Он печалится о таковых, он обличается. И читаем Евангелие, Христос никого так не обличает, как о мнимых праведниках, фарисеях, вот этого фарисейского духа, которые как будто все знают, как будто все уже Библия у них в кармане. Вот. А, так сказать, как сказал Александр Семочкин, а нам, кухаркиным детям, все это дается с большим трудом, вот тем большим будем дорожить, тем больше будем дорожить. И Ольга продолжает: «Не могу себя собрать, очень унываю, оглядываясь на свою жизнь, на тот образ, какой вела». Знаете, какой-то период плача, конечно, должен быть. Вспоминается в Патерике образ путешествия двух монахов, которых послали в город. Очевидно, это было где-то там на востоке, где вот такие Марии Египетские ходили там по Каиру, по Александрии. Вот. И они пошли в этот город, встретилась там блудница, они пали с этой блудницей, и все, и монахи превратились просто в распутных мужчин, таких вот, которые никакие. Вот, и как бы куда им деваться? Уходить в разбойники, уже как бы они уже нечисты, они уже плохие. Вот. Ну, все-таки один другого говорит, ну, как, может быть, нас все-таки примет, братья, там, даст нам покаяние. И они, куда нам пойти? Какие мы разбойники? Мы ничего не умеем, ни грабить, ничего. Вот. Мы грешные, вот, грешные иноки, которые пали с блудницей. И они вернулись в свой монастырь. И их там на какой-то хлеб и воду посадили. Вот, на покаяние, не отринули их. Вот, и один все время плакал, как он глубоко пал в этой Александрии или там в каком-то другом городе, что вот он недостоин называться монахом там, и так далее, и плакал горько-горько. Вот. А другой поплакал, а потом стал Бога благодарить, что вот он не поддался этому помыслу уйти из монастыря вообще. Что Господь дал добрый помысл этим братьям все-таки вернуться в свою родную обитель, дал им путь покаяния и возможность спастись, несмотря даже на это глубокое падение. Вот. И отцы преподобные, которые узнали об этом образе делания, вот, один плачет, а другой благодарит за то, что он все-таки избавлен от этого искушения, что он вернулся в обитель, вот, что это равное делание. Но другое дело, что мы не можем быть все время так вот в шутку как бы радоваться. Мы вот действительно оплакиваем, там годы жизни прошли вдали от Бога, вот, и, конечно, поплакать нужно. Но напоишь нас слезами в меру, как говорит царь и псалмопевец Давид, в меру. Предаваться унынию, предаваться печали даже о своих грехах безмерно, безразмерно, это неверно, можно попасть в уныние. Вот, поэтому не дадим пищу дьяволу в этом. Дай вам, Господи, Ольга, радости о том, что мы сейчас можем быть со Христом, мы сейчас можем познавать заповеди Божии, мы сейчас, десятословие для нас – это жизнь, и пускай оно написано там несколько тысяч лет назад, это основы жизни, 10 заповедей Божьих. Вот что евангельская проповедь для нас важна, как никогда. Вот, будем вот этому, мне кажется, радоваться. Много людей, которым просто вообще нету никакого дела ни до Евангелия, ни до Библии в целом, ни до Бога Отца или Сына и Святого Духа. Все это ехало-болело, потому что внушение такое, какие грешные все эти попы, все эти церковники, все один обман, вот, и они бросаются, к сожалению, ну, в какие-то худшие грехи. Вот. Дай Господь, чтобы мы разделяли человеческое
падение, человеческие грехи, ошибки, вот, и святость Божию, которую не может упразднить человек. Не может. Неужели Иуда упраздняет лик апостольский? Ведь нет. Так, вот Наталья пишет нам. Вот, с праздником поздравляет нас Наталья. Здравствуйте, дорогой батюшка Георгий, с праздником. Порассуждайте о сегодняшнем дне, о его значении. Почему мы должны именно радоваться, а не огорчаться Успению Богородицы? Мы сегодня служили в нашем храме Воскресения Христова праздничную службу, литургию, и вот наш священник, отец Анатолий, сказал замечательные слова на проповеди о том, что Христос держит душу Божьей Матери, вот эту спеленутую фигурку, да, которая обозначает в иконографическом изводе душу Божьей Матери, так, как когда-то Божья Матерь держала его самого, такого же спеленутого Бога-младенца. Вот. И вот я там посмотрел толкование этого места. Действительно, праздник Успения Божьей Матери и праздник Рождества Христова, они в чем-то зеркальны. Они как бы повторяют, отражают друг друга. И если Христос родился от Божьей Матери, и она держит, ну, вспомним с вами икону Рождества Христова, где-то держит, где-то рядом лежит Богомладенец, там, ну, по-разному это бывает, вот. Или там тоже та же икона Рождества Богородицы. Тоже Богородица рождается в этот мир, как маленькая девочка, спеленутая маленькая девочка, и это обозначает, как спеленутый Богомладенец Христос, что вот он рождается в этот мир, он будет развиваться. Спеленутый младенец, он будет развиваться, он будет, так сказать, разматывать эти пеленки, эти в чем он замотан, вот будет расти, будет развиваться. И тогда же интересно получается, что и тогда в иконе Успения Божьей Матери, душа Божьей Матери, которая, конечно, прошла свою земную жизнь, стала вот матерью, стала родительницей, так сказать, непостижимого, невместимого. Вот. Она совершилась как женщина, на земле она совершилась как женщина, как мать, как ученица Христова, лучшая, ближайшая. Вот. И однако, когда она рождается в вечную жизнь, ее душа, она как бы все равно в духе, в духовном мире, она как младенец. Ей предстоит развиваться далее. Ей предстоит уже становиться матерью, ну, всех нас, всех верующих людей. Вот. И мне кажется, это и образ нашей с вами кончины, любого человека кончины. Мы обычно видим грустный образ кончины человека. Кладбище, там какая-то стопочка на этом кладбище, зачерствелый хлебец на этой стопочке, куча цветов засохших, понимаете, вот все в таком, как бы все увяло. Все засохло, и водка испарилась, и как бы ничего не осталось. А между тем человек-то родился в вечную жизнь как младенец, как духовный младенец. Вот, Господь принял его, и ему предстоит развиваться и в том вечном мире, как развивается Божья Матерь, ну, в заботе, наверное, да, Матерь. Ну, мы, конечно, о том мире сказать там не можем, знаете, что это будет так-то и так-то, но вот это указание на то, что Матерь Божия не в своем таком полном телесном виде в руках у Христа, а в виде младенчика, спеленутого, что в духовном мире ей предстоит развиваться, а значит, предстоит развиваться и каждому усопшему. Вот мы же видим почитание самой Божьей Матери, оно же растет и растет. Оно и такое бывает, и сякое бывает. Вот. И сколько икон, мы еще поговорим об этом, сколько икон Божьей Матери, так растет и почитание святых. И после смерти, может быть, гораздо более почитание, чем при жизни того же святого праведного Иоанна Кронштадтского, который нам слова сегодня прислали.
Вот, потому что не спит там батюшка Иоанн Кронштадтский, не спеленут он в гробу, там лежит, понимаете, задвинутый Евангелием на груди. Несомненно, что батюшка Иоанн Кронштадтский чудотворит по всем концам земли, по всем концам мира. Вот сегодня отец Кирилл из Суры прислал вот поздравление с Успением Божией Матери. Так радостно с родины батюшки Иоанна Кронштадтского получить поздравление с Успением. И там действует батюшка Иоанн Кронштадтский. Есть храмы по всему лику земному, по всем континентам, где славится именно Кронштадтский. Несомненно, батюшка Иоанн Кронштадтский свое действие распространяет, расширяет. Поэтому дай Господи, чтобы и мы с вами, наших близких, не провожали, как в какую-то яму могильную, мокрую, или там с песком. Это тело. Кто-то и тела не имеет. Вот сейчас какая трагедия сейчас в Непале. Там в раз, там, по-моему, 100 человек погибло от этого наводнения. В грязи, просто в грязи. Никаких тел там, может, и не осталось, достанут, так не достанут. Вот. Какой образ, вот, как кончины, неожиданный такой, стихийный, ужасный. Вот. И чтобы мы этого не боялись, если мы верим в вечную жизнь, значит, усопшие, как еще Владимир Семенович Высоцкий пел, наши мертвые нас не оставят. Если мы их помним, и они будут помнить нас. Если мы их забудем, они все равно будут помнить нас. Потому что они как Бога-младенцы в вечной жизни. Вот, спасибо, Наталья. Конечно, Успение. Можно вспомнить о том, что праздник Успения – это самый почитаемый праздник, которому посвящено большинство храмов по Руси, большинство лавр, монастырей, большинство кафедральных соборов посвящено именно Успению Матери Божией. Вот, поэтому не случайно это, да, это можно как бы в этом видеть какие-то там политические мотивы, там возвышение Москвы с кафедральным Успенским собором и подражание, как вот я сегодня прочитал там в одном объяснении этого фактора, что вот это возвышение Москвы, и поскольку там в Москве был кафедральный Успенский собор, ну и все это стало копироваться. Вот, несомненно, что и люди на местах, и верующие люди чтили Матерь Божию и поднимали, что для человека это и есть главное событие его жизни, для каждого человека, не только для Матери Божией, но и для каждого из нас, Успение, кончина, переход в вечную жизнь. Вот дай Господи, чтобы он был небоязненный, а безболезненный, непостыдный, мирный. Мы молимся о кончине безболезненный, непостыдный, мирный. Вот, наверное, лучший образ этой кончины – это образ Пресвятой Богородицы, которая отдает своему сыну вот, свою душу, и в собрании апостолов, ангелов происходит благоговейный такой этот переход. Так, ну вот после такого высокой темы у нас такая тема земная и трудная. Вот Татьяна пишет нам о своем внуке. Ага. Здравствуйте, батюшка. Моему внуку 20 лет. Он пропадает в сомнительных компаниях. Клянчит последние деньги у родителей из пенсии у меня. Совсем нет уважения к старшим и не стесняется сквернословить. Естественно, в храм он не ходит, ему неинтересно. Я пыталась ему объяснить, что он не прав, но он отвечает: «Достало. Ладно, хватит. Как мне достучаться до своего внука? Или кроме молитвы ничего не остается?» Ну, вот не вижу, что он работает, или там уж он склячен деньги, значит, в 20 лет внук не работает. Вот, и, конечно, тут уже, если вы будете ему, так сказать, спонсировать его эти все похождения и всякие энергетические напитки, то, конечно, так это и будет продолжаться. Вот, надо у дочки, у сына, чей он у вас, внук-то, вот, поговорить, конечно, с ними, потому что если в 20 лет человек не учится, не работает и не служит в армии, то как он вообще находится-то, как он живет? Вот. И достучаться до своего внука,
Ну, понимаете, ведь таких компаний очень много. Может быть, конечно, свой внук, то его жальче всего. Жальче всего. Но, знаете, если посмотреть на, может быть, ну, не скажу на поколение, но на большое число вот таких вот внуков, вот, то они тоже, к сожалению, проводят свое время в сомнительных компаниях. Конечно, не все. Кто-то трудится, кто-то учится, кто-то достойно ведет себя. А кто-то, к сожалению, вот таким вот, ну, не понимает, что он тратит время, драгоценное время жизни. Ведь все эти пьянки, гулянки, они же до чего доводят? До пустой головы, до пустого кошелька, до отсутствия здоровья. Вот, вот приходится иногда ходить в больницу, где ВИЧ-инфицированные. Вот, и человеку достаточно, например, какого-то одного грязного шприца или какого-то грязного полового контакта, чтобы получить вот эту вот инфекцию дефицита вот этой иммунной системы. И человек может даже не знать, что у него это есть. Вот, и жить себе, так сказать, спокойно, а потом от какого-нибудь кашля он попадает в больницу. От какой-нибудь ерунды он не может оправиться, потому что иммунитет пострадал, и как бы вот лечиться на тяжелых стадиях уже сложно. Никому не желаю, конечно, таких заболеваний, да и никаких заболеваний. Вот. Но мне кажется, вот, чтобы вы лично уже не давали, раз вы на это скорбите, то вы можете со скорбью сказать ему, там, внучок дорогой, работать надо, надо учиться, надо в жизни добиваться интересного места, никто тебе его на блюдечке не принесет. Вот, если ты там не изработаешь это место, то, так сказать, даже дворником сейчас устроиться проблемно, потому что очень много приехало людей там, так сказать, из дальнего зарубежья, лишь бы только в городе жить и работать. Никто нам не предоставит эту возможность. Вот. Но тут, конечно, лучше действовать через родителей, вот, а самой молиться. И мне кажется, тогда финансы уже ему не давать. Потому что получается, что с одной стороны я его укоряю, я его призываю, а с другой стороны, я спонсирую его сигареты, пиво или там, чем он там занимается. Скоротко ему сказать, знаешь, вот иди заработай. Вот ребята молодые, смотри, вот в лифте нам поднимаются и приносят, например, какую-нибудь пиццу соседям. Пиццу. Они какую-то маленькую копейку с этого приносят. Кто на велосипеде, кто на электрокаре вот этом, вот, а кто и пешком ходит. Однако ребята даже в таком виде все-таки стараются заработать. Вот. Встречаются ребята, которые и учатся там на вечернем отделении там, или на платном отделении, и работают, чтобы оплатить свою учебу своими руками, своими ногами, оплачивая, зарабатывая денежку на учебу и на жизнь. Вот. И эти люди, им, конечно, не до сомнительных компаний, не до гулянок, у них светлые лица, вот, они могут помочь другим. Вот. А когда человек все тратит, да чужое, такому человеку трудно жить. Вы его, вот, как бы сказать, призывайте к хорошей жизни. Но мне кажется, спонсировать не нужно. Потому что это до добра не доведет. Он скажет, мало. Почему ты мне, бабушка, так мало дала? Я хочу мотоцикл себе купить. Дай мне миллион. Мотоцикл хочу купить. Вот, ну, вот сам заработай. И будет хорошо. И кроме молитвы ничего не остается. Доброе слово, понимаете, это тоже очень важно. Молитва, конечно, в основе всего. Потому что мы как бы Бога ставим в основу всего. Вот. Но молитва это совершенно немало. Молитва – это совершенно немало. Это надежда там, где человеческой надежды-то и нету. Вот. А мне кажется, у вас есть человеческая надежда. По-человечески можно и поговорить и с родителями, и ему сказать доброе слово, кроткое слово, слово, в котором будет видна ваша жалость к нему, что он тратит свое, он потом спохватится, а там образование он не получил. Навыков работать он не получил. Вот. Не говоря уже о том, что сейчас можно, так сказать, попасть в Красную армию и не вернуться оттуда. Как он об этом думает? Как это у него? Он об этом думает, он вообще рассуждает. Вот. Молитесь за него. Давайте все, братья и сестры, помолимся за этого внука, который тут непонятно как зовут, но неважно. Внука рабы Божьей Татьяны. Чтобы он нашел себя, нашел дорогу в жизни. Может быть, не сразу к храму,
Может быть, не сразу к храму. Может быть, сначала к профессии нашел дорогу. К тому, кем он в жизни является, какой ему Господь дал талант или таланты. Когда человек занимается своим делом, ему не до гулянок. А когда он пока не нашел себя, ему кажется, что вот в этой бутылке пива там сокрыты какие-то наслаждения. Ничего там не сокрыто, кроме тяжкой зависимости и болезней. Вот, Алла пишет нам. Здравствуйте, заметила за собой, что у меня недостаточное благоговение к молитве и к духовному чтению. Почему мое сердце могло огрубеть, очерстветь, и как исправиться? Алла, спасибо за интересный вопрос. Не знаю, там лучше бы, конечно, лично с вами пообщаться. Приходите в наш храм Воскресения Христова. Бывает так, что человек переел. Вот, и духовно переел, перенасытился. Читает каждый день Евангелие, апостолы да вычитывает все. Да плюс псалтирь, там, да плюс акафисты, да еще там что-нибудь, еще другое. Вот. И ты уже, это уже священную книгу, которая источает свет из себя, вот, ты уже как привычка, а я сегодня прочитал 2 страницы Писания, а я сегодня 3 прочитал страницы Писания. А что меня затронуло из этого? Так что рабочее предположение у меня, что возможно, что вы перемолились или перечитали Священное Писание. Вот. Может быть, надо перейти к какому-то более какому-то краткому правилу своему, вот, и чтение не такое большое сделать, чтобы дорожить. Чтобы дорожить. Вот человек, вот кто-то нам в храм принес от руки переписанные молитвы о детях. Они в такой тетрадке переписанная, там Маяковский с какими-то советскими стихами на обложке, а внутри молитвы о детях вручную переписанная, по-моему, 1975 года. Люди вручную переписывали вот эти молитвы. Вот у меня уже в библиотеке в приходской несколько таких сборничков, таких вот самодельных сложилось, когда у людей не было вот этого огромного количества молитвословов, акафистов, разных сборников духовного чтения, какие сейчас мы можем купить практически, что хотим. А вот тогда был голод духовный, и люди переписывали это, и ценили. Вот, по-моему, отец Александр Мень рассказывал своей прихожанке, которая не имела священного писания. И она вырезала из советских газет, из советских журналов цитаты из Священного Писания, которые там приводились, конечно, для того, чтобы их опровергнуть и над ними посмеяться. Она их вырезала и наклеивала, и у нее было таким образом вот такое вот советское Священное Писание из вырезок, из журналов и газет. А сейчас ты хочешь в интернете, хочешь как хочешь, да, все у тебя будет. И мне кажется, мы немножко, ну, из-за себя скажу, да, переели. Вот, и уже там это нам, так сказать, ну, не в радость, не уже, ой, большое чтение сегодня, давайте сократим. Так я уже тяготюсь. Поэтому, мне кажется, тут надо просто поменьше читать регулярно, но буквально там по строчке, по абзацу. Что меня затронуло в этом абзаце, в этой строчке, вот, чем читать по 2-3 страницы, и ты просто, ну, глазами-то все пробежал, а сердце откликнуться не успела. Я думаю, что вот попробуйте так. Вот, если какие-то другие вопросы, я неправильно сказал вам, я ошибся, то приглашаю вас в храм, и мы бы поговорили с вами. Лариса пишет нам. Когда через скорби появляется вынужденное смирение, вот через скорби появляется вынужденное смирение, прямо прекрасное слово, прямо из святых отцов, прямо из жизни. Потому что смирение, сколько ты о нем не читай, оно так теоретически плохо усваивается. Оно только тогда усваивается, когда оно через твою жизнь, через твое сердце,
когда твоя гордынька сломливается, так сказать, просто обстоятельствами жизни. И тогда у тебя получается, ну, хотя бы вынужденное смирение. Но произволение все равно остается на грех. Хотя в этот момент не мучает помысл или страсть. Произволение остается на грех. Ну вот мы, мне кажется, вот и плакать, вот кто там у нас сегодня писал, Ольга, да, о том, что вот жизнь проведена, кажется, зря, во многом далеки от Бога. Вот, и до сих пор, может, произволение на грех живо во мне. Вот, но я не унываю. Я перед Богом полагаю вот это свое произволение, плачу о нем, жалею о нем. Поэтому вот как молиться? Вот так и молиться. Господи, вот я вроде бы подсмирился, вроде бы из-за обстоятельств, из-за людей, из-за каких-то тяжких вещей. Я смирился, но произволение на грех во мне остается. Вот такой я пока что двойственный человек. Помоги мне, Господи, стать целым, стать единым. Выбирать Бога, выбирать Тебя, а не выбирать вот этот вот, так сказать, этого червяка греховного, который как в яблоке еще живет во мне. Но я все-таки не хочу быть с этим червяком. И вы знаете, вот люди, например, которые выпивают или употребляют какие-то наркотические вещества, они, бывает, от всей души каются. От всей души приходят на исповедь, там, берут обеты трезвости и как-то вот удаляются от этой прошлой жизни прямо с отвращением. И годы, проходят годы, живут в покаянии чисто, рождают детей, воспитывают их, вот, отдают их учиться. А помыслы порой приходят и к ним. Помыслы что-то употребить, чем-то таким заняться худым. Вот, поэтому вот это вот греховное начало, оно в нас живет, к сожалению. Вот, и когда я перестану чувствовать его власть, я надеюсь, что хотя бы до смерти перестану чувствовать его власть. Давайте будем на это надеяться. Так, Эдуард уже нам писал, батюшка на Кронштадтского. Максим пишет из Вятки. Видите, как интересно. Отче Георгий, в воскресенье хочу причаститься. Успенский пост заканчивается в пятницу. Да, вот сегодня заканчивается Успенский пост. Завтра у нас уже день непостный, суббота. И нужно ли держать до причастия? Ну, смотрите, у нас там 2 недели, получается, Успенского поста уже было. И завтра день непостный. И разговеться это же можно по-разному. Можно, конечно, съесть там 3 шавермы, понимаете, 10 яиц и яичницу забить. Вот, и сказать, совсем, так сказать, все себе позволить. Вот, и это будет такое разговение. А можно съесть какое-нибудь яичко на завтрак. Потому что все-таки суббота, она, по сути дела, день непостный. Вот, и уже спокойно там, ну, что вам, что для вас воздержание в пище, там, да, оно у каждого все-таки немножко разное. И уже на причастие прийти, ну, просто можно же попасть, что. А вот я-то пост, все держали пост 14 дней, а я-то вот 16. И можно тут немножко впасть в такое, что я-то вот, понимаете, непростой человек. Поэтому я бы разговелся в субботу. Честно вам скажу, Максим. Вот. Так, это у нас уже было. Это даже 26 число. И вот еще вопрос Сергея. Вопрос интересный. А Николая Федорова. Полезно ли читать Николая Федорова и почему церковь осуждает его учение? Я вот так и не удосужился пока прочитать Николая Федорова, хотя книжки его у меня есть дома. Вот. И человек этот очень интересный как мыслитель. И, видимо, во многом на нас влияет обстоятельства жизни. У него что-то там
вот с отцом там, то ли он незаконно рожденный сын там чей-то, вот какая-то у него такая трагедия в начале жизни, которую он переживал. И его мысль главная – это прямо-таки воскрешение отцов. Жизнь, в ней есть и христианский вполне оттенок и смысл, что жизнь наша не полна без наших усопших отцов. И поэтому всю свою, чтобы она была полной, чтобы она была радостной, чтобы мы их не забывали, все свои усилия молитвенные, экономические, научные, биологические как-то исследования мы должны направить на воскрешение отцов. Я так в двух словах, как я помню учение Николая Федорова. Вот. И потом, когда они все воскреснут с помощью, вот, говорю, меры участия Бога в этом воскрешении отцов, я не знаю, мне кажется, она недостаточна, он там все-таки сильно уповает на научные какие-то усилия, вот. Но, тем не менее, у него есть смелость мысли, что вот воскрешены отцы, и вот эти миллионы усопших, вот они встали на лицо земное, а места-то мало, земля-то не так и велика. Вот. И давайте, ребята, тогда другие планеты осваивать, ближайшие, далекие. Вот. И вот Николай Федоров, он повлиял, в частности, на Константина Эдуардовича Циолковского, вот это осваивание других планет или межзвездного пространства, потому что если воскресили мертвых, воскрешили отцов, Земля перенаселена, давайте их на Луну. Давайте их там на Венеру, давайте их там на Альфа-Центавра, там, чтобы не осваивали, и нам будет хорошо. Поэтому вот недостаток мысли Федорова, вот, по-моему, у него недостаток, что он на Бога уповает меньше, нежели на научные всякие средства. Вот. Но, тем не менее, его вот этот вот, может быть, не совсем верный посыл, он привел к тому, что стала развиваться космонавтика. Стало развиваться ракетостроение. Появился Циолковский, понимаете, Королёв и другие. Вот. Поэтому Николай Федоров, я как-то надеюсь, на досуге все-таки почитать. Вот. Человек он был крайне интересный, библиотекарь. К нему приходили с ним знакомиться и с ним общаться там, лучшие писатели России. Вот. Конечно, его образ жизни – это философский образ жизни, это не святой отец. Но, тем не менее, он интересен. Вот. Если есть возможность с ним познакомиться, мне кажется, надо с ним познакомиться, только не обожествлять его, не ставить его на какой-то пьедестал, что вот, да, вот это Федоров, он великий, вот. А все-таки видеть какие-то плюсы и минусы его системы, а мне кажется, более всего обратить внимание на него самого, как человек, вот, по-моему, незаконно рожденный сын, ну, кого, я забыл, кого, да, вот, не это важно. А он стал мыслителем России, повлиявшим на многие-многие умы. Вот, поэтому, конечно, Николай Федорович, в этом смысле, Николай Федоров интересен. Вот, пока вопросов у нас нету, сейчас вот посмотрю здесь, тут тоже нету. Вот, и хотелось бы два слова сказать о тех иконах, которые празднуются Святой Церковью завтра, ну, повсеместно практически, да, опять-таки, по всей Руси Великой. Вот у меня с собой икона Спаса Нерукотворного, икона царя Алексея Михайловича, который передал ее своему сыну Петру Алексеевичу, он носил ее с собой всю жизнь в походы. Вот, и потом она стояла 200 лет в часовне в домике Петра Великого, да, на Петроградской стороне. Там такой домик Петра Великого под таким футляром. Вот его дочка Петра Алексеевича, Елизавета Петровна, учредила в этой часовне, в этом домике часовню. Часовню образа Спаса Нерукотворного. Вот, и эта часовня, и этот образ был просто таким центром духовной жизни всего Петербурга. Сейчас, когда мы приходим в этот ныне музей,
о котором только упоминается, что здесь была часовня, что здесь молились люди. Вот. А когда ты читаешь там 19 века воспоминания, вот, что фактически главной часовней Петербурга была вот эта часовня Спаса Нерукотворного в домике или в первоначальном дворце Петра Великого. Сейчас эта икона находится в храме на Шпалерной, даже напомню, на Шпалерной, Преображенском соборе, да, Преображенском соборе, и мы с вами можем приложиться вот к семейному образу Петра Великого. Вот, он такой вот на западный манер, такой реалистичный, очень много образов Спаса Нерукотворного, ну, по всем странам православным распространен. Вот. И дай Боже, чтобы мы с вами этот образ, который передает, что не, вот он называется Спас Нерукотворный. Мы большей частью, где вот этот первый Спас Нерукотворный? Мы, в общем, да, мы не знаем, запечатлен он там в Дамаске, замурован или еще где-то он находится. Вот. Мы точно не можем сказать. И те образы, которые сейчас пользуются известностью, это образы, написанные в тех или иных веках теми или иными иконописцами, живописцами. Но чтобы мы с вами вот помнили, что не человек изображает Бога, а Бог дает нам свой человеческий образ. И мы поклоняемся не доске, не даже краскам, не даже красивым линиям. Мы поклоняемся самому Богу, который, ну, более или менее удачно, бывает гениально, бывает, так сказать, достаточно шероховато изображен человеком, но в основе своей этот образ нерукотворный. Господь являет свой лик, свой образ и тем, которые обретали его когда-то, и нам, особенно петербуржцам, которые имеют такую святыню в городе Петербурге. Вот. Сейчас она утратила, к сожалению, свое такое центральное значение. Вот. И в храме, конечно, к ней ставят свечи, перед ней молятся, но уже гораздо менее, чем раньше. Была традиция у русских санкт-петербургских гимназистов молиться перед этим образом, потому что считалось, что вот Господь помогает при поступлении в вузы или там в гимназии, при сдаче экзаменов. Вот, и когда была вот эта экзаменационная пора, то в этом деревянном домике, в этой часовне стояли просто сотни гимназистов, приходили и ставили свечки, и вот милость Божия, за 200 лет пожара не случилось, и мы с вами приходим в тот же домик Петра Первого, который был построен еще в начале 18 века. Вот, поэтому вот понимала Елизавета Петровна, что лучшим памятником своему папе будет именно часовня с его домашней иконой. Не спрятал ее куда-нибудь в Зимнем дворце, вот, а выложил на всеобщее поклонение. Вот, дай Господи, чтобы и мы с вами любили этот образ, прикладывались к нему, может быть, возрождали те традиции почитания этого образа, может быть, получали и свою помощь в экзаменах, или своим детям, или своим внукам, чтобы они благополучно сдавали их, чтобы Господь помогал. И завтрашний день... У нас день памяти. Сегодня, конечно, очень много богородичных успенских образов по всему пространству церкви. Вот. А завтра такая редкая икона, Феодоровская, конечно, не редкая, наоборот. Вот. И торжество Пресвятой Богородицы Порт-Артурская. Икона эта сравнительно недавно написана, вот в 1904 году. Она была написана накануне русско-японской войны, была написана в Киеве на пожертвование киевских богомольцев, была послана в Порт-Артур, но когда уже эта икона доехала, довезли ее до Дальнего Востока, Порт-Артур уже был осажден, и икона осталась во Владивостоке.
И после 1917 года она просто пропала. В общем, практически весь 20 век была неизвестна, где эта икона, пока, по-моему, в конце 20 века, в самом конце 20 века, русские паломники из Владивостока не узнали этой иконы в одной из антикварных лавок Иерусалима. И, конечно, она была там выставлена за огромные деньги, но, тем не менее, эти деньги собрали, перевезли эту икону во Владивосток, и теперь мы с вами можем и молиться, конечно, перед списками этой иконы или там даже перед какими-то фотографическими изображениями. Вот. А подлинная икона, вот где ее путешествия были, чтобы она оказалась в Иерусалиме, а потом оказалась уже выкупленной русскими паломниками во Владивостоке. Вот. Мы, в общем, не знаем до конца ее, конечно, истории, но иконы путешествуют. И Тихвинская икона так сказать, позволяла из рук в руки переходить, вот и Порт-Артурская. И таких случаев о том, чтобы в каких-то далеких странах, в лавках старьевщиков, в лавках антикварных находились иконы, вот если про Порт-Артурскую икону я только прочитал, и мне подарили список, вот совсем недавно в наш больничный храм принесли список Порт-Артурской иконы, такой, конечно, да, уже распечатанный, то вот все знают храм Спаса на Сенной, Успение, Богородицы, престольный праздник там сегодня, вот, однако храм вот Спаса Нерукотворного. И в этот храм русские купцы в конце или где-то в середине 19 века, точную дату не помню, вы придите в этот храм, посмотрите, там на правом столпе такой небольшой образ, на котором надпись, что вот эта икона была передана русскими купцами в храм Спас на Сенной, или как он там назывался, храм Успения Божией Матери, в таком-то году, вот тогда-то. Где нашли эту икону? Настоятель этого храма, отец Михаил, ездил в паломническую поездку. Или в Иерусалиме, или в Италии, ну, не помню я точно, где он нашел эту икону. И тоже там, видимо, заходил в какие-то лавки антиквариата, и вдруг, смотря на иконы, читает, что вот эта вот икона, она, ну, небольшая. Небольшая, так она аналойная икона. Вот. Это икона из его храма, из храма Спаса на Сенной. Вот. И отец Михаил, сумел ли он сразу эти собрать там немалые деньги, или потом там как-то отдельно приезжал уже к этой иконе. И вот этот случай произошел просто на моих глазах, вот, когда икону из храма Спас на Сенной, который был взорван там в 60-е годы, икону, которую написали еще там в конце 19 века, обрели вот так вот тоже в конце уже 20-го в другой стране, в антиквариате, выкупили за большие деньги, привезли в Россию. Поэтому слава Богу, что Россия обретает свои древние святыни, и мы с вами можем перед ними молиться. Сейчас вот в нашем храме находятся мощи святителя Спиридона Тримифунского, там в Казанском кафедральном соборе. Вот, приглашаю вас молиться. Не только потому, что нам нужны там машины, квартиры, отдача долгов и кредитов, вот, а еще потому, что нам нужна простая вера. Мне кажется, у святителя Спиридона, вот у него была такая простая вера, вот и сейчас этот святой кормит не только свой остров, там, Киркиру, Корфу, где он почивает, потому что фактически весь остров живет за счет того, что приезжают паломники и оставляют какие-то пожертвования, там, на свечки, там, сувениры покупают, иконки. Вот, святитель Спиридон, дай нам твою простую веру, дай каждому из нас, что нам нужно для этой земной жизни, жилище, крышу над головой, работу. Святителю Спиридоне, моли Бога у нас. Благодарю вас за внимание, поздравляю с праздником Успения Матери Божией. Дай, Господи, нам не бояться смерти ни своей, ни своих близких.
Вот, а видеть в этом образе успения и образ кончины любого христианина, и нашего тоже. И вот стремиться, чтобы и к нашему, так сказать, может быть, смертному одну слетелись бы близкие друзья, слетелись бы апостолы, слетелись бы ангелы, и сам Христос взял бы души наши на свои руки и вознес свое царство. Вот, мне кажется, вот об этом праздник Пресвятой Богородицы, чтобы мы не страшились смерти. Спасибо, с праздником. Пресвятая Богородица, спаси нас.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал четвертый ирмос канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В Древней Руси, да не только в Древней, а сравнительно и совсем недавно, мало было церковных праздников, более любимых народом, чем праздник Успения Божьей Матери, празднуемый каждый год в конце августа. Этот праздник, можно сказать, был национальным праздником Древней Руси, и свою главную соборную церковь в Московском Кремле Русь нарекла именно Успенским собором. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и умерщвление не удержаст. Мало было песнопений, певшихся с такой усладой, с такой радостью, как этот знаменитый Успенский кандак. Что же означало это многовековое почитание Девы Марии, Богородицы, Богоматери на нашей земле? Почему с такой ревностью и с такой радостью строили ей храмы? Свою родину называли домом Пресвятые Богородицы, слагали в честь ее чудные песнопения. Радуйся ей уже, радость воссияет, радуйся ей уже, клятва исчезнет, радуйся, заря таинственного дня. Мы все знаем, конечно, что на эти вопросы ответят казенные идеологии. Суеверие, она скажет, многовековое владычество отсталых взглядов, неграмотность, рассеянные подлинно научным мировоззрением. И мы, конечно, также знаем, что ответ этот, сколько бы ни повторяли и ни долбили его, не есть ответ. Из отрицательного не может родиться положительное. Из зла не может выйти добро. Из неграмотности и суеверия не могут родиться величайшие достижения народной культуры. А если есть в нашей культуре что-то действительно и подлинно прекрасное, так это как раз все то, что выросло из этого тончайшего культа Матери-Девы. Поэтому оставим эту, уже давно всем оскомину набившую казенную и официальную идеологию, посмотрим дальше и глубже. Мы знаем, что Древняя Русь сравнительно легко и без сопротивления приняла христианство, таким, каким оно было принесено к нам из соседней Византии. Мы знаем также, что веками Русь бережно и аккуратно охраняла это византийское православие, стараясь ни в чем не изменить ему, охраняя и сохраняя каждую в нем подробность. И в Византии, которая до мелочей разработала православную доктрину, православное богослужение, православную аскетику, конечно, до мелочей также разработано было и учение о Матери Иисуса Христа, Марии. Но вот на Руси, которая приняла византийское православие целиком, не рассуждая, этот образ Марии полюбился как-то совсем особенно. Тут было поставлено народной любовью, народным созерцанием какое-то свое, особенное ударение. Точно в самое сердце ударил именно этот образ и вызвал в нем совсем особую ответную любовь, ответную радость, ответное умиление. Я говорю «образ», и действительно, как скоро наполнилась вся страна иконами Божьей Матери, как скоро каждый из этих икон стал своеобразным центром притяжения, почитания и любви. Владычица Владимирская, Казанская, Иверская, Смоленская, Курская, Тихвинская, иконы Божьей Матери умиления, всех скорбящих радости, неувидаемый цвет, взыскание погибших. как найдены были эти удивительные слова, эти поразительные словосочетания, какая действительно чувствуется в них нежность и трепетная радость. Как же все это родилось? Откуда возникло? У этого совсем особого почитания Божьей Матери было два главных источника на Руси. Первый – это откровение красоты, именно духовной, небесной, чистой красоты. Не умом и не рассуждением, а прежде всего сердцем приняла Русь сложное, мудрое, богословское и философское углубленное византийское христианство. Ума и рассуждения, или вернее, образованности, на первых порах не хватало. Не было у Руси за плечами, как у Византии, тысячелетней тончайшей греческой культуры, совершеннейшего языка, философских взлетов Платона и Аристотеля. И ум русский долго молчал. Христианство же было воспринято сердцем, и именно и прежде всего, как неземная и совершенная красота, воссиявшая в нашей темной и злом отравленной жизни. И в этой красоте, как ее самое совершенное человеческое и земное, а вместе с тем божественное воплощение, образ вот этой смиренной, сквозь все Евангелие своим молчанием светящей Девы Матери. Если она есть, так, может быть, можно выразить отношение к ней народа, если есть эта красота, это добро, это совершенство, не может быть до конца злой жизнь, не может в ней зло, сколь бы оно ни побеждало, окончательно восторжествовать. Княжеские междоусобия, а потом страшная татарская ига, а потом безрадостная тягла — это с одной стороны. А с другой — лютые зимы, частая голодуха, грубость и серость жизни. Мы знаем, что прав был поэт, обратившийся к Руси с такими словами: «Край родной долготерпения». И вот над этим долготерпением, которым, может быть, самым трудным было терпение зла, грубости и несправедливости, вознес и засиял смиренный и чистый образ Марии, владычицы усердной, неувидаемого цвета. И к ней стала возноситься эта неустанная, бескорыстная хвала: «Радуйся, ею же радость засияет, радуйся заре таинственного дня». Вторым же источником этого почитания, сродным первому, было ощущение, я сказал бы, жажда Божьей Матери как помощи и заступления. Так часто их неоткуда было ждать, и не на что было надеяться. Так часто жизнь казалась и действительно была одним сплошным торжеством грубой силы. И вот эта уверенность, она тоже страдала. Она стояла у креста своего распинаемого сына. Она смотрела на его мучения. Она в свою душу приняла всю боль и все страдание мира. И потому она поймет, и потому она поможет. С какой усладой и надеждой и радостью пели около гроба Христа Великую Субботу. Его же, мать зряща на кресте висяща, рыдающего пияши, увы мне, чадо мое, увы мне, свете мой, Симеон

0: нужно. И поэтому теперь, что бы ни твердила антирелигиозная пропаганда, остается и останется эта летняя Пасха и эта любовь в молитвах неусыпающей Богородицы.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. Сегодня у нас 42-я беседа. Мы продолжаем рассуждение о тысячелетнем царстве и суде над сатаной. То есть продолжаем свои размышления над той темой, которая излагается в 20 главе этой книги, 20 глава с 1 по 10 стих. Тысячелетнее царство и так далее. Ну, общий ход событий 20 главы таков. Сатана связан, помещен в бездну. Затем следует тысячелетнее царство святых. Затем сатана восстает из бездны, поднимается на войну со Христом и святыми, но терпит поражение, после чего наступает всеобщее воскресение мертвых, суд и полное уничтожение всякого зла. И вот все это умещается в одной главе книги «Апокалипсис». В прошлый раз мы с вами рассуждали о самой идее тысячелетнего царства Христова перед концом века сего, и говорили о том, как отражалось в истории истолкование этого тысячелетнего царства, его ожидания. А сегодня мы с вами будем уже конкретно разбирать текст книги «Апокалипсис». Итак, 20 глава «Апокалипсиса» с 1 по 3 стих. Здесь эта глава открывается первым видением. Скование сатаны на 1000 лет. Почитаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Итак, в конце 19 главы «Апокалипсиса» было написано: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, и оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое». И вот после того, как окончательно осуждены эти два пособника дракона, то есть зверь и лжепророк, близится конец и той силе, которой они были обязаны своей властью, то есть силе самого сатаны. Вспомним. «И дал ему, то есть зверю, дракон, силу свою и престол свой и великую власть». То есть сила и власть зверя, антихриста, и лжепророка исходят от сатаны. Но и зверь, антихрист, и лжепророк уже погибли, о них уже и речи больше нет. Но дракон-то остался, сатана. И происходит следующее. Иоанн видит, что некий ангел сходит с неба. У него есть ключ от бездны. Бездна, помните, это место предварительного заключения в подземном мире. Как бы вот такая предварительная тюрьма. Об этом ключе от кладезя бездны в 9 главе

0: уже говорилось, когда прозвучала пятая труба, помните там, кладезь бездны, ключ у ангела, и вот из бездны, из этой шахты вырываются саранча. Есть у ангела и большая цепь для того, чтобы сковать дракона на 1000 лет и бросить его в бездну. Мы знаем, что дракон – это сатана, дьявол. Об этом говорилось прежде, это утверждается и теперь вот в стихе 2. Сатана не смеет, как прежде, прельщать, то есть совращать народа к безбожным делам. Он скован. В образе сковывания силы погибели отражено древнее мифическое представление, которое мы находим во многих древних религиях, а также в Ветхом Завете. Ну, например, пророк Исаия пишет о заключении врагов Божиих в яму, в преисподнюю, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Так у Исаии. Бог победит власть хаоса или злого ангела, свяжет его, заключит вместе наказание в преисподней. То, что Бог словом своим в начале творения сделал с морским хаосом бездны, помните, он оградил его, разделил, то сделает он и в конце времени. Таково было ожидание ветхозаветной религии, отраженное в псалмах, молитвах. Обещанное время тысячелетнего царства должно быть свободно от нападок сатаны на освобожденных праведников, которые будут царствовать со Христом. Впрочем, после этого сатана по воле Божией должен будет на короткое время освободиться. Но это еще предстоит. В представлении иудеев бездна, куда брошен сатана, была огромной пещерой или могилой под землей. Это расплывчатый довольно образ, иногда представлялся как место, куда отправлялись все умершие, а точнее даже не умершие, а лишь тени умерших. Но иногда бездна – это место, где содержались особые грешники в ожидании наказания. Ну, были разные традиции истолкования вот этого понятия «бездна», «шеол», «ад» уже в древности. Эту пещеру, в нее вела глубокая шахта, кладезь. Эту шахту и замкнул на ключ ангел, чтобы удержать дьявола в бездне. Именно бездны больше всего боялись бесы. Помните, в рассказе о гадаринском бесноватом они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Имеет значение и печать, которая положена на вход в бездну. Печать ведь это гарантия сохранности. Вспомним, например, рассказ евангелиста Матфея о том, что произошло после погребения Иисуса Христа. Тогда собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Вот запечатление могилы. Когда говорится, что дьявол будет содержаться в бездне 1000 лет, то нам стоит вспомнить нашу прошлую беседу, в которой мы обсуждали, откуда появилось это число. С другой стороны, мы говорили также о символическом значении различных чисел Апокалипсиса. В этой книге числа – один из источников символической образности. Их нельзя понимать буквально, как, увы, понимают их многие простодушные и наивные люди, незнакомые с библейскими традициями. Когда, например, в псалме Бог говорит: «Мои все звери в лесу и скот на 1000 гор», 49-й псалом. Или когда в книге Иова сказано, что если захочет человек вступить в прение, то есть в спор с Богом, то не ответит ему ни на одно из 1000 обвинений. то мы понимаем, что и тысяча обвинений, и тысяча гор, число тысяча вообще означает просто очень много. Сама идея тысячелетнего царствия возникла постепенно, как наложение друг на друга двух иудейских эсхатологических ожиданий. По первому представлению, об этом мы с вами уже говорили, просто напомню, явившийся Мессия Христос установит для Израиля земное царство, предварительно победив всех врагов Израиля. Это царство будет восстановленным во всем его блеске царством Давида. Рассеянные израильтяне вернутся из всех народов земли, и мессианскому царству Израиля с тех пор не будет конца. Это, так сказать, национальное упование. Наряду с этим развивалось и другое ожидание. Сей злой мир неуклонно движется к своему концу. И рано или поздно возникнет новый мир, перед началом которого состоится всеобщий суд Божий над миром. Суд решит, кому принять участие в грядущем блаженстве нового века, а кому нет. Позднее обе эти концепции, национальная и универсальная эсхатология, соединились. И в этом соединении предполагалось, что земное царство Израиля, мессианское царство, настанет перед концом этого века и наступлением века нового. Таким образом, национальному мессианскому царству отводилось ограниченное время. Возникло даже представление, что умрет и сам Мессия, как и прочие люди, прежде чем будет всеобщее воскресение мертвых. Затем страшный суд и жизнь нового века. Это объединение национальной и всеобщей эсхатологии Иоанн воспринял в своем откровении, отведя мессианскому царству перед концом века сего 1000 лет. Потом будет суд и конец. Но почему сатана будет освобожден на короткое время после 1000 лет царствия Христа? Разумеется, в истории были попытки как-то рационально истолковать это освобождение сатаны. Мы не будем с вами обсуждать различные гипотезы, концепции этого освобождения. Это у нас заняло бы слишком много времени. Ну, упомяну хотя бы одно истолкование. Например, мол, после долгого периода мира и праведности, 1000 лет, когда сатана будет скован, когда никакого врага не будет, люди станут, мол, относиться к своей вере слишком просто, не задумываясь, и поэтому дьявол будет освобожден для испытания веры людей царства. Испытательный срок иногда важен для сохранения подлинной веры и утверждения в ней. Ну, однако, это и подобные этому толкования кажутся довольно искусственными и надуманными. Их можно выдумывать сколько угодно. Можно принимать их, если нравится, можно не принимать, это личное дело каждого читателя. Но что написано, то написано. Эсхатология, все, что связано с концом, с временами, сроками, это тайна. И если Богу угодно было оставить это в тайне, то лучше и принимать это как тайну, а не пытаться рационально растолковать ее. Теперь переходим ко второму видению 20 главы. Это 20 глава Апокалипсиса с 4 по 6 стих. Тысячелетнее царство Христа. Читаем 20 глава с 4 по 6 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Вот образы этого видения тысячелетнего царства заимствованы из книги пророка Даниила. Вспомним. Даниил, 7 глава. «Видел я, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Итак, святые судят, книги раскрываются. В 4 стихе названы две группы людей, которым было дано судить. В книге Откровения предполагается, что к началу тысячелетнего царства в живых уже не останется ни одного христианина. Будет первое воскресение, когда из мертвых восстанут лишь те, кто умер и страдал за веру. Воскресение всех прочих людей произойдет, но произойдет только по окончании тысячелетнего царствования Христа на земле. Но существуют ли еще какие-то люди на земле, не христиане? До начала тысячелетнего царства об этом пока в Откровении ничего не сказано. Мы знаем только, что христиан уже нет, они все умерли, что окончательно уничтожен зверь и лжепророк, и убиты, но не окончательно уничтожены все их многочисленные пособники, о чем так красочно говорилось в конце 19 главы. Итак, первое воскресенье. Тогда оживут кто? Во-первых, об этом сказано в 4 стихе, те, которые обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, то есть те, кто умер мученической смертью за Христа. Они доказали свою особую верность Христу. У них есть и особая привилегия быть первыми воскрешенными и царствовать. Во-вторых, другая группа воскресших. Воскреснут те, кто не поклонялся зверю и не принял начертания зверя на чело свое и на руку свою. Первые обезглавленные ко времени, когда писалась книга Откровения, были уже в прошлом, ну и в настоящем евангелиста Иоанна, потому что продолжаются гонения, продолжаются мученичества. А вторые, которые не приняли и не примут начертания зверя, они и в настоящем Иоанна, и будут еще в будущем, и сейчас есть, и будут до конца века сего. Они тоже понесут всяческие страдания ради Христа и, возможно, тоже будут мучениками. Но вот в конце 13 главы было сказано, что убиваем всякий, кто не поклоняется образу зверя. Ну, возможно, среди них будут и те, которые не претерпели мученической кончины, но были преследуемы, вынесли многое за свою верность Христу, все, кроме смерти. То есть это исповедники. Во всяком случае, и те, кто умер за Христа, и те, кто жил для Христа, а не для Антихриста, получат свою награду воскресения для тысячелетнего царствования. Само оживление мертвых словесно опирается на пророчество Иезекииля. Замечательный текст этого пророка читается в церкви в канун Великой Субботы. Всякий православный христианин, который посещает храм в эти дни перед Пасхой, помнит, слышал этот текст. Напомню его, он замечательный. «И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне, «Из реки пророчества на кости сии скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот, я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества духу, из реки пророчества, Сын человеческий, скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. Это, напомню вам, Иезекииль, 37 глава, с 3 по 10 стих. Мученики ожили и царствовали со Христом 1000 лет. На самом деле их жизнь будет вечной, а не 1000 лет. Так как далее сказано, что над ними смерть вторая не имеет власти. Кстати, никакого второго воскресения не будет, о нем не говорится в Апокалипсисе. Воскресение есть только одно, первое и единственное. А вот смерть бывает первая и вторая, окончательная. Итак, воскресшие мученики получат привилегию судить. О том, что святые будут судить мир, неоднократно говорится в Новом Завете. Так Иисус Христос обещает своим ученикам, будущим апостолам, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Апостол Павел напоминает ссорящимся друг с другом коринфянам, что святые будут судить мир, а вы ссоритесь. И опять же, не надо понимать это совсем уже буквально. Земной образ судопроизводства – это лишь символическое выражение идеи, что в грядущем мире будет восстановлена правда, справедливость, равновесие. В этом мире христианин может оказаться под судом людей, в мире грядущем роли поменяются, и те, кто считал себя судьями, судьями будут судимы. Не судите, да не судимы будете, помните? 6 стих представляет собой изречение блаженства. Мы уже упоминали, что в книге Откровения Иоанн дает 7 блаженств. Это 5-е. А еще 2 последуют в самом конце книги, в 22 главе. Блаженство здесь у нас, в 20 главе, содержит обетование. 1. Над воскресшими мучениками смерть не имеет никакой власти. Они не будут знать 2-й смерти. Их мученическая и страшная физическая смерть была вратами, ведущими в жизнь вечную. В этом их блаженство. 2-е обетование. Они еще и святые, что далее объясняется. Они освящены и будут священниками Бога и Христа. В представлении людей Ветхого Завета священник – это человек, который имеет право непосредственного доступа в присутствие Бога в святая святых храма. В Новом Завете, как мы знаем, такое право имеют те, кто был верен Христу. Такие не только сами имеют свободный доступ в присутствие Бога, но и привилегию приводить к Богу и Христу также других людей. И третье обетование. Они будут царствовать со Христом. То есть во Христе даже самый простой человек становится царственным. Обетование тысячелетнего царствования воскресших мучеников для Иоанна имеет особый смысл. Еще до наступления нового века на этой земле станет ощутимой реальностью то, что принесла верующим искупительная смерть Иисуса Христа. То, что они будут царствовать, станут священниками Бога, Отца Иисуса Христа. Уже эта земля не должна больше полностью принадлежать сатанинской власти, какая олицетворялась во времена Иоанна Богослова Римской империи, но должна в конце принадлежать Христу и христианам. Так верующие обретают мужество, к которым их и призывает Иоанн в эпоху гонений. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Так было сказано в обетовании во второй главе. Дальше, после описания тысячелетнего царства, в 20 главе, с 7 по 10 стих следует следующая тема. Освобождение сатаны на короткое время, последняя битва с ним и его окончательное осуждение. Читаем. 20 глава Апокалипсиса, с 7 по 10 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». По истечении 1000 лет дьявол будет освобожден и продолжит свое старое дело, возьмется за прежнее. Он будет совращать народы, собирать их на последнюю битву против Церкви Христовой. Мы уже знаем, что поспешники зверя в Римской империи и союзные Риму цари уничтожены. В конце 19 главы говорилось об этом довольно красочно. Трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, всех свободных и рабов, и малых, и великих. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Итак, зверь, то есть антихрист, и лжепророк его, они погибли окончательно, все, о них уже речи нет. Прочие убиты, то есть брошены в ад, но им еще предстоит воскреснуть, да? Потому что ад, как мы говорили с вами, бездна, это есть место предварительного заключения. Теперь дьявол обращается, а дьявол освобожден из ада на короткое время, дьявол обращается к народам, далеким от Римской империи, потому что Римской империи уже нет, антихрист погиб. Эти народы обитают на 4 углах земли, а земля тогда мыслилась 4-угольной. Эти народы называются Гогом и Магогом. Последний приступ враждебных народов на Иерусалим – это одна из стандартных в иудейском мировоззрении картин последнего времени. В частности, об этом много говорится в книге пророка Даниила в 11 главе, у пророка Захарии. Ну вот, почитаем у Захарии. «Вот наступает день Господень, и взят будет город. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов». Но кто такие эти Гог и Магог? Впервые эти имена появляются в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главах. Там говорится: «Гог в земле Магог, князь Роха, Шеха и Фувала». И вот он собирается в большой поход против Израиля и в конце терпит полнейшее поражение. То есть там говорится об одном только Гоге, который жил в земле Магоге. Но вполне возможно, что первоначально Гога связывали со скифами, вторжения которых все очень страшились. А со временем все эти тонкости у пророка забылись, и имена Гог и Магог стали в иудейском общем таком народном мировоззрении символом всего, что враждебно Богу. Раввины учили, что когда-нибудь Гог и Магог объединятся и поведут свои силы против Иерусалима и будут разбиты рукой Мессии. А когда они будут разбиты, тогда появится новый Иерусалим. Ну, об этом говорится хорошо в книге пророка Иезекииля в 40 главе. Ну и книга Откровения следует этому древнему преданию. «Вражеские армии, а число их, как песок морской, вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». Что это такое? Широта земли. Ну, имеется в виду, если мы читаем конкретно греческий текст, некое плоскогорье, которое традиция именовала центром земли или пупом земли. Здесь, по мифическому преданию, находится Иерусалим, город возлюбленный, в котором обитают воскресшие христиане. Гог и Магог под руководством дьявола окружили стан народа Божия, его возлюбленный город. Но происходит чудо. Чудесным образом полчища их уничтожены огнем с неба. Святые даже не будут принимать участие в битве. Здесь мы снова сталкиваемся с образами из Ветхого Завета, например, из пророка Иезекииля. «И пошлю огонь на землю Магог, и узнают, что я Господь. А дьявол, прельщавший народы, брошен в озеро огненное и серное, чтобы разделить участь зверя и лжепророка. Так Бог одерживает полную победу. Так освобождается путь для пришествия нового мира». Вот на этом 10 стихе 20 главы книги «Апокалипсис» сегодня мы с вами завершаем нашу очередную беседу. До нашей новой встречи в эфире, дорогие радиослушатели, хранит вас всех Господь.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21 час 40 минут.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы начнем чтение статьи выдающегося русского богослова XX века протоиерея Георгия Флоровского, которая называется «Преснодева Богородица. Православное учение о Деве Марии». Все догматическое учение владычицы нашей выражено в двух ее именах – Богородица и Преснодева. Оба имени получили кафолическое признание, оба приняты Вселенской Церковью. О девственном рождении Спасителя прямо говорит Новый Завет. Этот догмат – неотъемлемая часть церковного предания, воплотившийся от Духа Святого и Марии Девы, или рожденный от Марии Девы, говорится в символе веры. И это не просто утверждение исторического факта. Это вероучительное утверждение исповедания веры. Имя Преснодева формально принято на Пятом Вселенском Соборе в 553 году, а Богородица – нечто большее, чем имя или хвалебное величание. Это догматическое определение в одном слове. Даже до Эфесского собора 431 года имя Богородицы было критерием истинной веры, отличительным знаком православия. Уже святой Григорий Богослов предупреждает Кледония: «Кто не исповедует Марию Богородицей, тот чужд Богу». Это имя широко употребляют отцы IV и, может быть, даже III века, например, Ориген, если верить Сократу Схоластику и отрывкам, сохранившихся в Катенах. Нестории и его сторонники отвергали и порочили уже утвердившуюся традицию. Слово «Богородица» не встречается в Писании, так же, как не встречается там слово «единосущный». Однако ни в Никее, ни в Эфесе церковь не вводила какого-то невиданного новшества. Новые небиблейские слова были избраны именно ради выражения и сохранения древней веры церкви. Верно, что Третий Вселенский Собор, занятый прежде всего христологией, не выработал специального мариологического учения. И поэтому тем более замечательно, что отличительной чертой, своеобразным паролем православной христологии стало именно мариологическое понятие – Богородица, ключевое слово христологии. В этом имени, говорит преподобный Иоанн Дамаскин, заключается вся тайна воплощения. По удачной формулировке Петавия, сколь употребительно и первостепенно при изъяснении догмата о Троице слово «единосущный», столь же при нашем изъяснении воплощения слово «Богородица». В чем причина такого пристального внимания, вполне понятно. Христологическое учение, из которого изъята догма о Матери Христа, не поддается точному и правильному изложению. Все мариологические ошибки и споры нынешних времен коренятся в потере христологической ориентации, открывая острый христологический конфликт. В усеченной христологии нет места Матери Божией. Протестантским богословам нечего сказать о ней. Однако не замечать Марии значит не замечать и не понимать Сына. И обратно, приблизиться к пониманию личности Преблагословенной Девы, начать правильно говорить о ней, можно лишь в христологическом контексте. Мариология – не самостоятельное учение, а лишь глава в трактате о воплощении. Но, конечно, не случайная глава, не приложение, без которого можно обойтись. Она входит в самую сущность учения. Тайна воплощения немыслима без Матери Воплощенного. Однако эта христологическая перспектива порой затемняется неумеренным преклонением, духовно нетрезвыми восторгами. Благочестие всегда должно следовать за догматом, если мариологический раздел, и есть мариологический раздел и в учении о церкви. Но ведь сам догмат о церкви является распространенной христологией, учением о всем Христе, главе и теле. Богоматеринство и богочеловечество. Имя Богородица подчеркивает, что рожденный от Марии не простой человек, не человеческая личность, а единородный Сын Божий, один из Святой Троицы. Это краеугольный камень христианской веры. Вспомним халкидонскую формулу. Затем, следуя святым отцам, мы исповедуем одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, прежде всех век рожденным от Отца по Божеству, а в последние дни Его же самого, нас ради нашего спасения, рожденного по человечеству от Марии Девы Богородицы. Итак, ударение ставится на полном тождестве личности, того же, Его же самого, одного и того же у святителя Льва Великого. Здесь мы видим и двоякое происхождение слова, но не двух сыновей, это не несторианское искажение. Сын только один, рожденный от Девы Марии, есть в самом полном и точном смысле Сын Божий. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, святая Дева носила не простого человека, но Бога истинного, однако Бога не обнаженного, но воплощенного. Тот же, кто рожден в вечности от Отца, в последние дни сии рождается без изменения от Девы. Но здесь мы не найдем смешения двух природ. Второе рождение и есть воплощение. Не новая личность появилась на свет от Девы Марии, но предвечный Сын Божий стал человеком. В этом и заключается тайна богоматеринства Девы Марии. Материнство, несомненно, личное отношение между двумя личностями. А Сын Марии – воистину божественная личность. имя Богородицы неизбежно следует из имени Бога человека. Одно невозможно без другого. Учение об ипостасном единстве включает в себя и концепцию богоматеринства. К величайшему сожалению, в наше время тайна воплощения слишком часто толкуется отвлеченно, словно абстрактная метафизическая проблема или диалектическая головоломка. Богослов, говорящий о воплощении, с необычной легкостью соскальзывает в лабиринты рассуждения о конечном и бесконечном, о вечном и временном, обозначая этими понятиями лишь логические или метафизические отношения, и, увлекшись диалектикой, забывает о главном. Он забывает, что прежде всего воплощение – деяние живого Бога, его личностное вторжение в тварное бытие, нисхождение божественной личности, личного Бога. Во многих нынешних попытках изложить веру предания современным языком чувствуется тонкий, но явственный душок докетизма. Современные богословы так энергично подчеркивают божественность воплощенного, что его земная жизнь уходит куда-то в тень, превращаясь в инкогнито Сына Божия. Очевидно, что для этих авторов не существует абсолютного тождества Сына Божия и исторического Христа. Все воплощение сводится к символам. Господь, воплотившийся, рассматривается как инкарнация какого-либо божественного принципа или идеи, будь то гнев Божий или любовь, кара или милость, суд или прощение, но не как живая личность. Личностный аспект ускальзывает или намеренно игнорируется, ведь идея, даже идея любви и милосердия, не может воспринять человека в сыновство Богу. Это возможно только воплощенному Господу. Что-то реальное и очень важное произошло с человеком и для человека, когда Слово Божие стало плотью и обитало с нами, или даже точнее «вселися вны», по живописному выражению апостола Иоанна. Уникальная связь. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, пишет апостол Павел. Так подтверждает Писание ту истину, за которую боролись отцы церкви в Халкидоне. Но каково точное значение и смысл этих слов «родился от жены»? Материнство, даже чисто человеческое, не исчерпывается одним фактом физического рождения. Лишь пребывающий в абсолютной слепоте может не замечать его духовного значения. Само рождение устанавливает между матерью и ребенком особую духовную связь. Связь эта уникальна и неповторима. Основа ее – привязанность и любовь. Можем ли мы говорить, что Господь наш рожден от Девы Марии, забыть об этой любви? В данном вопросе, как и в христологии вообще, не позволителен никакой докетический уклон. Разумеется, Иисус был и остается вечным Богом. Однако Он воплотился, и Мария – Его мать в полном смысле слова. Иначе воплощение было бы ложью. Но это означает, что одно человеческое существо связано с Господом особыми и очень тесными отношениями. Говоря прямо, для этого человека Иисус не только Господь и Спаситель, но и Сын. С другой стороны, Мария была истинной матерью своего ребенка, и то, что она мать человека, не менее важно, чем то, что она мать Бога. Ребенок Марии был Богом, однако исключительность ситуации не умолила духовную сторону ее материнства, так же, как божество Иисуса не мешало ему быть истинным человеком и испытывать сыновние чувства в ответ на ее материнскую любовь. И это не бессмысленное рассуждение. Недопустимо вторгаться в священную тайну уникальных, неизреченных отношений матери и ее божественного сына, но еще менее допустимо обходить эту тайну совершенным молчанием. Так или иначе, жалким убожеством было бы видеть в матери Господа лишь физический инструмент для обличения его плотью. Такой взгляд не только узок и кощунствен, он с самых древних времен формально отвергнут церковью. Бога-Матерь – это не канал, по которому появился на свет Господь, но истинная Мать, от которой Он берет свою человеческую природу. Преподобный Иоанн Дамаскин так и формулирует учение церкви. Иисус не прошел как бы через канал, но воспринял от нее единосущную с нами плоть. Предвечный выбор. Мария обрела благодать у Бога. Она была избрана послужить тайне воплощения. Этим предвечным выбором и предназначением она была в какой-то мере отделена от человечества, выделена из творения. Можно сказать, что она поставлена превыше всей твари. Она является представительницей рода человеческого, но в то же время превосходит его. В этом божественном избрании заключено противоречие. Мария выделена из человечества. Еще до воплощения, как будущая мать воплотившегося Господа, она находится в особых и неповторимых отношениях с Богом, со Святой Троицей. Ибо то, что происходит с ней, не просто историческое событие, но исполнение предвечного решения Божия. В божественной экономии спасения у нее свое особое место. Через воплощение человек вновь обретает единство с Богом, разорванное и уничтоженное грехопадением. Освященное человечество Иисуса стало мостом через пучину греха, а человечество дала ему Дева Мария. Само воплощение открыло для человечества новый путь, дало начало новому человеку. В воплощении рожден последний Адам, человек воистину, но больше, чем просто человек. Второй человек – Господь с неба, пишет апостол Павел. и Мария, как мать этого второго человека, непосредственно участвует в таинстве искупительного новотворения мира. Разумеется, она входит в число искупленных. Она в первую очередь обретает спасение. Ее сын, ее искупитель и спаситель, как искупитель всего мира. Однако лишь для Девы Марии искупитель мира ее сын, ребенок, которого она выносила и родила. Иисус рожден не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога. Этот стих относится и к воплощению, и к перерождению человека в крещении. И тем не менее, он в самом прямом смысле плод чрева Марии. Его сверхприродное рождение – образ и источник нового бытия, нового духовного рождения всех верующих, которое есть не что иное, как усыновление Богу, причастие освященному человечеству, второму человеку, последнему Адаму. Мать второго человека, несомненно, входит в новую жизнь своим особым путем. И не будет слишком смелым сказать, что для нее искупление было некоторым образом предвосхищено в самом воплощении. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Это истинное богоявление в полноте Духа и благодати. Осенение – теофаническое выражение и теофанический символ. И Мария поистину благодатна, исполнена благодати. Благовещение для нее – предвосхищение Пятидесятницы. Непостижимая логика божественного избрания подталкивает нас к этому смелому сопоставлению. Не можем же мы рассматривать воплощение как некий метафизический трюк, не оказавший никакого влияния на судьбу людей, так или иначе в нем участвовавших. Бог никогда не использует человека как мастер свое орудие. Каждый человек – живая личность. Святая Дева не превратилась в инструмент, когда была осенена силой Всевышнего. Разумеется, особое положение Святой Девы – не ее личное достижение, не награда за заслуги и не аванс в предвидении ее будущих заслуг и добродетелей. Это свободный дар Божий в прямом смысле. Этот выбор предвечен и абсолютен, хотя и не безусловен. Он обусловлен тайной воплощения. Мария занимает особое место в мироздании не просто как Дева, но как Дева-Матерь, будущая Мать Господа. Ее роль воплощения двойственна. С одной стороны, она обеспечивает непрерывность человеческого рода. Ее сын по своему второму рождению – сын Давидов, сын Авраама и всех праотцев. Это подчеркнуто в обоих вариантах родословия. По словам священномученика Иринея Лионского, Иисус возглавил с собой длинный список человечества, собрал в себе все народы, распространившиеся от Адама, и воспринял в себе древнее создание. Но с другой стороны, он показал новое рождение, он стал новым Адамом. В непрерывности рода человеческого произошел резкий разрыв, истинный переворот самой сути бытия. И начинается этот переворот с самого воплощения, с Рождества второго человека. Священномученик Ириней говорит об обращении назад, от Марии к Еве. Как матерь нового человека, Мария предвосхищает всеобщее обновление. Конечно, Иисус Христос – единственный Господь и Спаситель, но Мария – Его Мать. Она – звезда, являющая солнце, предвещающая восход солнца спасения. Она – заря таинственного дня, как говорится в Акафисте Пресвятой Богородицы. И даже Рождество самой Богородицы в какой-то мере принадлежит к тайне спасения. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей Вселенной, из Тебе бы воссия солнце правды, Христос Бог наш, поем мы в тропаре праздника Рождества Богородицы. Христианская мысль всегда движется в пространстве не обобщенных идей, но личностей. Для нее тайное воплощение является тайной матери и сына. Материнство Богородицы – страж евангельской конкретности, от лица которого бежит всякий докетизм. На традиционной восточной иконе Богородицы мы всегда видим Деву с младенцем. Это икона воплощения. И, разумеется, никакая икона, никакой образ воплощения невозможен без Богоматери. Окончание статьи протоиерея Георгия Флоровского «Преснодева Богородица. Православное учение о Деве Марии» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.

0: икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы начинаем цикл программ о православной иконе. Этот цикл подсказан нам вами, вашими просьбами помочь войти в мир православной иконы. Икона сопровождает жизнь православного христианина повсюду. Конечно, в храме мы видим множество икон, дома у нас обязательно есть иконы. Когда мы куда-то едем, мы обычно тоже берем хотя бы небольшой образок с собой. Нам трудно молиться, встав просто перед белой стеной. И особенно трудно себе представить какую-то общую молитву, если, опять-таки, перед нами не стоит икона. Но насколько мы понимаем икону, насколько нам внятно то послание богословское и эстетическое, с которым к нам обращается иконописец? Икона – это высказывание, это передача определенного духовного опыта. И передается этот опыт, эта мысль богословская, средствами живописи. Как прочитать это послание? Как научиться понимать тот образный символический язык, на котором говорит иконописец? Мы попытаемся в нашем небольшом цикле раскрыть смысл и язык православной иконы, научить наших слушателей читать иконы. Поэтому мы и назвали его «Читаем икону». Этот цикл мы проведем с петербургским искусствоведом, кандидатом культурологии, куратором и автором концепции серии «Русская икона. Образы и символы» Оксаной Витальевной Губаревой. Оксана Витальевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поскольку мы говорим о изобразительном искусстве, естественно, не только рассказывать, но и показывать. По радио это сделать невозможно, к сожалению, но у нас есть интернет, где на нашем сайте мы будем выкладывать те образы, о которых мы будем говорить. Кроме того, мы надеемся, что те люди, которые не имеют компьютера, не владеют интернетом, все-таки имеют у себя дома какие-то альбомы по иконе. У кого нет, довольно большой выбор есть в книжном доме «Глагол». Что мы можем порекомендовать? Вот, прежде всего, наверное, ту серию, которой вы являетесь куратором. Это популярная, дешевая, хорошо иллюстрированная и очень серьезно в то же время написанная людьми, которые занимаются профессионально исследованием иконописи, серия «Русская икона. Образы и символы». Эти книги уже вышли некоторое время назад. Сейчас выходят последние, видимо, тома этой серии.
2: Да.
1: Они довольно быстро разошлись, как я понимаю, потому что они очень недорого стоили, что-то порядка 150, по-моему.
2: 169 рублей.
1: 169 рублей, да. Но это, в общем, все-таки большого формата альбома, хотя и не толстые, но в жестком переплете.
2: Но около 50 иллюстраций в каждом томе.
1: Во всяком случае, я надеюсь, что в книжном доме «Глагол» все, что можно, все, что осталось еще на складах из этой серии, будет обязательно присутствовать. Потом есть, я думаю, у большинства дома какие-то книги старые, альбомы издательства «Аврора».
2: Выходили. Московская школа иконописи, Новгородская, Псковская, Тверская. Вот эти четыре тома, которые они очень большим тиражом выходили, и у многих они дома сохранились. Кроме того, еще выходили книжки тоже большим тиражом, еще советским. «Живопись Древней Руси» 11-13 века, и потом еще «Живопись поздней». Иконы то же самое, они тоже выходили большим тиражом. И альбомов, конечно, по иконописи выходило очень много. Мне кажется, у каждого православного они дома есть.
1: Будем надеяться, что то, о чем мы будем говорить, не окажется для вас совершенно недоступным. Да, я думаю, что многие из образов, которые мы будем обсуждать, они просто как-то более-менее даже в памяти наших слушателей есть. Хотя, разумеется, наверняка не во всех деталях, о которых мы, несомненно, будем с вами говорить.
2: А может быть, мы будем анонсировать и говорить, какие конкретные иконы подготовить к следующему?
1: Разумеется.
2: К следующей передаче.
1: Вот первая передача волей-неволей у нас выходит без такой подготовки. Мы начнем, собственно, с самого начала, а именно с образа Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. А в следующий раз мы поговорим о иконе Богородицы, и об этом мы скажем в конце передачи уже более точно, какие именно образы нам будут здесь интересны. Хорошо, Оксана Витальевна, тогда, переходя уже к сути обсуждаемого вопроса, икона Спасителя. Мы знаем, что появились в самом раннем христианстве символические образы Спасителя, начиная с его христограммы, монограммы как бы Христа, ХР, ну и затем образы там доброго пастыря, которые не претендовали на какое-то, очевидно, портретное сходство. Это был тоже, скорее, условный образ, символ. А вот когда, можно сказать, появляется первая икона, ну или хотя бы первый образ, который мы могли бы назвать иконой Спасителя?
2: Ну, первый образ Спасителя именно, какой мы его представляем себе, как бородатого мужчину средних лет, он появляется уже в катакомбах. Но именно как икона, написано специфическим иконописным языком, где это не живописный портрет какого-то человека, а именно со всеми условностями и символами, которые присущи иконе, появляется впервые именно в VI веке. В VI веке мы можем говорить о сложении, ну, первоначальном, еще не очень развитом, в начале сложения иконописного языка. И самая первая, самая знаменитая икона Иисуса Христа, которая сохранилась в монастыре Святой Екатерины на горе Синай, это икона Господа Вседержителя. Все эту икону помнят, наверное, очень много ее рассматривают и всячески стараются интерпретировать, почему у Иисуса Христа на этой иконе разные глаза. Да. Один глаз строгий, другой добрый. Да. Вот именно эта икона, она и считается самой первой иконой Вседержителя, самой древней. Что такое Вседержитель? Почему такое название получила эта икона? Потому что Иисус Христос изображен на ней как держащий весь мир. В чем же символика? Почему мы можем сказать, что он держит весь мир?
1: Вроде бы он держит книгу.
2: Да, вроде бы он держит книгу. Но дело в том, что книга является одним из самых многозначных символов Священного Писания. Вообще в иконах, конечно, вся символика нам приходит в первую очередь из Ветхого Завета и Евангелия. Это и символика цвета, это и символика каких-то предметов. Но кроме того, еще есть символика, которая приходит из античности, из древних каких-то традиций античных, которые переосмыслены и по-новому уже использованы в иконах. И вот такая и античная, и евангельская традиция присутствует вот в этой иконе Господа Вседержителя. Ну, евангельская традиция Священного Писания – это особая интерпретация образа книги. Книга украшена драгоценными камнями, она такая особенная, сразу же обращает на себя внимание.
1: Ну, вот как у нас богослужебные Евангелия, которые лежат обычно на престоле, она тоже обычно не в виде обычной книжки в бумажном переплете.
2: Да. Дело в том, что Иисус Христос – это Бог Слова, вторая божественная ипостась, который воплотился в человека Иисуса Христа. И Бог Слова – это вторая творческая ипостась. Собственно, Бог творил мир Словом. Поэтому мир как книга, которая сказуется словом, это очень древний, один из древнейших символов. И книга Ветхого Завета, первый, так и называется, книга бытия. То есть это книга того, что вот есть и что создано Богом, как бы написанное. Поэтому книга в руках Иисуса Христа на иконах – это в первую очередь книга бытия, которую он сам сказует, как Господь. Кроме того, что это образ самого творения,

0: эта книга обозначает, по которому и будет происходить вот этот суд. То есть сразу же несколько значений у этой книги, которые держит Иисус Христос в руках. Как книгу творения, как книгу судеб и грехов человеческих. Он ее держит в руках, и поэтому он изображается как вседержитель, то есть придержащий все, весь мир в образе этой книги.
1: Книга закрытая, да?
0: Она вот закрытая книга,
1: потому что мы знаем, что в некоторых случаях...
0: Да. Открытая книга появляется позже. И мы видим, что Иисус Христос держит определенным образом сложенную руку, правую руку, обращенную к этой книге. Этот жест часто как благословение интерпретирует. Но тогда, казалось бы, он должен благословлять нас с этой иконы, если он обращается к нам. А он этот жест обращает к этой книге. С одной стороны, наверное, можно говорить, что это благословение того творения, которое он создал.
1: Да.
0: Но с другой стороны, из античной традиции, которая нам хорошо известна, мы знаем, что такой жест был жестом ораторским, который обозначал процесс говорения, проповеди. Дело в том, что древние античные ораторы, они не хаотично размахивали руками, так эмоционально, как наши современные ораторы, а у них были очень выверенные определенные жесты, которыми они привлекали публику, и эти жесты были всем понятны. И вот эта древняя икона VI века, она еще очень недалеко от античности ушла, и от античной культуры, и мира. И вот, скажем, жест, когда безымянный средний палец и большой палец соединены, а указательный и мизинец подняты вверх, вот таким жестом античные ораторы призывали ко вниманию. То есть как бы «внимание, сейчас я буду говорить». И публика
1: жест
0: замирала.
1: На козу, которую показывают дети.
0: Да, да, да. Такой жест мы тоже, кстати, часто видим в иконах. А жест, который два выпрямленных пальца, мизинец и безымянный, и большой палец соединены, это как раз процесс говорения. И, конечно, это естественный жест для Бога Слова, который сказует мир, и который обращается к нам, следит за нашими судьбами и так далее. То есть это просто дает возможность нам как раз и говорить о том, что это икона Христа Вседержителя. Впоследствии этот древний образ Христа Вседержителя стал самым распространенным. Мы видим этот образ и в куполе храмов, и в иконостасах, и на каких-то личных святынях.
1: То есть это поясное изображение?
0: Это поясное изображение, где одна рука у Христа благословляющая, или, как мы теперь знаем, проповедующего Христа, и в другой руке он держит книгу, которая символизирует не только Евангелие, но и все творение, наши с вами жизненные судьбы. Вот. И одна из самых знаменитых, известных икон в русской иконописи написана в такой же точно иконографии.
1: А вот, простите, чтобы уже закончить с той этой Синайской, вы упомянули, что глаза разные у той иконы.
0: А это, вы знаете, каждый может интерпретировать по-своему, по своему желанию. Дело в том,
1: то
0: что
1: есть это не какой-то определенный знак или символ, который всем посвященным известен.
0: Нет, это образ, который эмоционально просто воздействует, и каждый волен интерпретировать данную вот такую особенность этой иконы по-своему. И на самом деле процесс интерпретации икон – это очень хороший и правильный процесс. Созерцать ее, что такое созерцание? Это умное, внимательное смотрение, такое медленное чтение, замедленное чтение, собственно, для которых вот иконы и создавались. Для вдумчивое вглядывание и попытка постичь смысл.
1: Погружение
0: такое, да. И в процессе созерцания обязательно у человека происходит процесс и интерпретации того, что он видит.
1: Действительно, здесь надо не просто смотреть как на картинку, приятную для глаз, либо только лишь какой-то священный предмет, вдумываться в который как бы не обязательно. А икона, конечно, это образ, который предназначен для того, чтобы в него как бы войти, установить некоторый контакт, в конечном счете, с первообразом.
0: Я хочу, да, вот дополнить к этому, что ведь вообще православная культура – это культура трезвения и ума в первую очередь. И молитва православного аскета – это умная молитва, это соединение ума и сердца. И икона – это такая же умная молитва. То есть мы как бы и сердечно переживаем то, что изображено на иконе, и одновременно умом тоже должны как-то постигать и осмыслять ее. И икона, конечно, от любого другого вида искусства очень сильно отличается.

0: тем, что икона, она по своему составу, по уровням воздействия на человека напоминает тоже человека. Она трисоставная икона. Угу. В ней вот эта трихотомия, то есть трисоставность ее, она определяется каким образом? Сначала это ее человеческая такая, да, телесная природа, то есть ее изобразительная, художественная часть. Следом идет душа иконы, ее богословие, ее вот эта умная составляющая, которую как раз мы и призваны постичь обязательно. И уже только третьим этапом, так же, как и в человеке, вот эта духовная часть, это ее литургическое свойство иконы, то есть свойство соединять человека с Богом через молитву.
1: Хорошо, значит, вернемся к иконе уже более, как вы сказали, поздней. Да. Мы сейчас поговорили о первом образе синайском, до нас дошедшем, по крайней мере. А вот уже образ, устоявшийся в традиции и очень тоже известный, наверное, да?
0: Да, это образ так называемого Звенигородского чина «Господь Вседержитель», написанный преподобным Андреем Рублевым. Ну, Звенигородским этот чин называется, потому что он был найден в Звенигороде. Вот. И кроме Господа Вседержителя сохранились изображения апостола Павла и архангела Михаила. Видимо, это был когда-то доисусный поясной чин, из которого до нас дошло только три иконы. И центральная, и главная икона Господа, она сохранилась фрагментарно. Там буквально остался один лик. И лик этот совершенно уникален. Откуда мы знаем, что эта икона была такой же точной иконографией Господа Вседержителя? Дело в том, что сохранились списки. Эта икона и в древности очень почиталась и стала прообразом очень многих икон, которые впоследствии были написаны, потому что творчество Андрея Рублева, оно было оценено современниками. Существовала школа Андрея Рублева впоследствии и в течение там, 16 века, и дальше много писалось икон, которые сохраняли вот эту вот иконографии, эти образы, написанные Андреем Рублевым. И именно на этой иконе как раз книга открыта была, и на которой было написано: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные».
1: Угу. Тут уже евангельский текст.
0: Да,
1: вот на открытых уже книгах, как правило, по-моему, евангельский текст всегда, или
0: да,
1: бывает что-то другое.
0: Да, евангельский текст, да. И вот эта открытая книга нас уже адресует совсем к другому образу книги, к другой символике. И это книга Страшного суда, потому что сам вот этот вот доисусный чин, это символически он как раз рассказывает нам о грядущей церкви, о той, которой еще не было. Да? То есть это церковь святых, с которой мы должны соединиться после Страшного суда. И как бы вот весь мир объединится и станет церковь будущего века. И иконография этого образа, если внимательно вот вы все откроете сейчас книги и посмотрите на эту икону, то вы увидите удивительные искажение пропорций и вообще всяких возможных правил написания лика этого Спасителя. Посмотрите внимательно, как у него написано каждый из черт. Нос в профиль, глаза анфас, лицо как бы в три четверти, но при этом мы видим его правое ухо, которое вообще-то не должно быть видно вот в таком ракурсе. А левое ухо придвинуто слишком близко к глазу. То есть он весь, такое впечатление, что он весь как бы развернут, то есть образует как бы вогнутую некое пространство, весь его образ. И когда стоишь в Третьяковской галерее рядом с этой иконой, несмотря на то, что сохранился совсем маленький фрагментик, вот это вот ощущение того, что ты попадаешь в какую-то сферу рядом с этой иконой, где Господь обнимает тебя, буквально вот затягивая внутрь своего вот этого вот пространства, которое создается этой иконой, это совершенно удивительное ощущение. И вот этот бесконечный любящий взгляд, который просто пронзает сердце, невозможно совершенно устоять перед этим, чтобы вот не почувствовать изливающуюся из этого образа эту любовь, это тепло, которое этот лик дарит. И, конечно, у такого лика должна быть открытая книга. Потому что если бы книга была закрыта, она, ну, была бы как преграда небольшая, в общем-то. Если мы открываем книгу, то она тоже создает вот это ощущение, и еще слова «Придите ко мне», то есть Господь обнял человека. Если вы посмотрите на списки с этой иконы, то и фигура самого Христа тоже написана несколько иначе. Складки спадают не прямо, как на обычных иконах, а они как бы вытянуты вот под эту книгу. То есть немножко диагональ такая, и правое плечо, и левое плечо выставлены вперед. То есть Андрей Рублев создает вот это вот вогнутое пространство в иконе, которое обнимает, притягивает к себе абсолютно последовательно, специально и очень тщательно, выверяя каждую деталь для того, чтобы, с одной стороны, не нарушить образ восприятия того, что это гармоничный какой-то образ человека. И мы, если бы я вам сейчас не сказала об этих нарушениях...
1: Да, наверное, бы не бросились в глаза.
0: Но они не бросаются в глаза, и на них не обращаешь внимания. Настолько все гармонично. Но с другой стороны, когда начинаешь это смотреть, то ты видишь, что да, художник здесь работал и специально продумывал именно вот этот вот момент восприятия. И здесь еще тоже очень интересное художественное решение есть. Мы знаем из Евангелия, что сам Иисус Христос говорил, что Дух Святой всегда вместе с Ним пребывал. В каждый момент Его жизни евангельской. И здесь нет изображения прямого Духа Святого. Ну, какое мы представляем себе прямое изображение Духа Святого? В виде голубя, да? В виде голубя. Здесь этого нету. Но само слово «дух» – это ветер вообще в переводе. Руах, да, в переводе с древнееврейского, да. И ветер тоже является одним из символов явления Духа Святого. Например, когда в Пятидесятницу на апостолов сходят и огненные языцы, и тоже как бы ветер сильный, там говорится в Евангелии, да. Вот здесь, в этом доисусном чине, в Звенигородском, присутствует образ ветра. Как ни странно. Если мы посмотрим на изображение архангела Михаила и апостола Петра, то у них одежда на груди как бы открыта под дуновением ветра. Причем источником этого ветра является образ Спасителя.
1: Центральная фигура.
0: Да, да. Потому что обычно одежды так спокойно висят на всех, а тут вот они так немножко открыты.
1: А это два образа только, которые сохранились из него?
0: Сохранилось только два образа, да.
1: Что интересно, все-таки первое стоящее – это обычно Божья Матерь и Антихрист. Но я действительно, пожалуй, никогда не видел в деисисе, чтобы одежда развивалась у Божьей Матери. Она как раз очень такая статичная.
0: Так и у всех она очень статичная. Да. А здесь вот, посмотрите, видите, как вот эти вот складки, они разлетелись в две стороны, вот очень показательно. Кроме того, световая символика в иконах, она тоже играет очень большое значение. И если мы не видим самого Духа Святого как свет, да, то мы видим его действие как освещение особого вида белых таких ликов, которые на одеждах, на ликах святых. И, конечно, когда есть образ Иисуса Христа, то он является источником этого света. То есть блики падают так, как если бы... как от лампы, да, вот от центрального
1: источник
0: образа.
1: Источник света в центре.
0: Источник света в центре. Или, если это праздничная какая-то икона, ну, например, вот особенно ярко образ воскрешения Лазаря, где Иисус Христос, от него прямо исходит поток света, которым он вынимает Лазаря из...
1: из гроба.
0: Из гроба, да, из пещеры, оживляет его. То есть вот этот свет является одновременно, да, и энергией божества, действия изображенным на иконах.
1: Ну что же, вот мы поговорили сегодня в нашей первой программе об образе Спаса Вседержителя, который, конечно, так мы видели все, и изображений этого типа существует, конечно, огромное количество. Но вот мы поговорили о самых... может быть, выдающихся образцах этого типа иконы. И поговорили о том, что символизируют те детали, которые мы видим на этой иконе. И тем самым научились немножко глубже понимать вот это священное изображение. Как мы говорили в заключении нашей программы, мы хотим объявить, что в следующий раз мы будем говорить об образе Владимирской иконы Божией Матери. эта икона тоже, я думаю, практически у каждого есть дома, либо в виде просто иконы, либо в виде изображения в каком-то альбоме, в книге. Если нет, то запаситесь, а на сайте мы обязательно выложим и вот этот самый изначальный, знаменитый образ.
0: Образ, который приписывается апостолу Луке, то есть саму чудотворную икону, и список, написанный преподобным Андреем Рублевым.
1: Тогда на этом мы закончим нашу программу. Я напоминаю, что сегодня об иконе Спаса Вседержителя нам рассказывала Оксана Витальевна Губарева, искусствовед, кандидат культурологии, куратор серии «Русская икона. Образы и символы». Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.

0: Песнопение «Вечерни. Свете тихий» композитора Петра Гребенщикова прозвучало в исполнении хора Павловского собора города Гатчины.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: мощи святителя Спиридона прибыли в Санкт-Петербург. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Староладожском Успенском монастыре. В Петербурге создадут электронный реестр захоронений в Александро-Невской лавре и Новодевичьем некрополе. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Казанский кафедральный собор вечером 27 августа прибыл ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского в сопровождении делегации Латской Православной Церкви. Святыню встретили наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин с духовенством, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Петровский и другие представители органов власти. Ковчег с десницей был установлен в центре собора. Епископ Вениамин совершил молебен со служения ключеря собора протоиерея Андрея Герасимова, председателя приходского совета протоиерея Александра Пашкова, клира собора, представителя Латской православной церкви, архимандритов Илариона Михаэля и Юстина Константаса, других священнослужителей. Мы сегодня имеем удивительную благость и великую честь встречать мощи святителя Спиридона, епископа Тримифунского, сказал владыка в приветственном слове. Радость наполняет наши сердца, великая милость объединяет нас и создает единство, во главе которого Христос. Святитель Спиридон близок каждому верующему. Своим примером подражания Господу он показал крепость веры, смирение и пастырскую любовь. Мы имеем возможность, прикоснувшись к его мощам, получить Божию благодать, которая врачует немощи, укрепляет в вере, дает силы для спасения. Но самое главное, встречая святыню, мы соединяемся во Христе. Только единые в Боге могут быть подобны Богу. Я хочу поблагодарить делегацию Элладской церкви. Не все могут поехать в Грецию, но Греция приехала к нам. Элладская церковь преподнесла удивительный дар любви, и через мощи мы чувствуем нашу любовь и добрые отношения. Сегодняшняя встреча показывает единство наших церквей. В ответном слове глава делегации Латской Православной Церкви архимандрит Иларион Михаэль передал благословение высокопреосвященнейшего владыки Нектария Керкерского. Святыня будет доступна в Казанском соборе по 31 августа. С 28 по 30 августа доступ к святыне будет открыт с 6:30 до 23 часов, а 31 августа с 6:30 до 14 часов. В 14:15 ковчег отбудет во Псков. В течение дней пребывания святыни в Казанском соборе будут совершаться молебны с акафистом святителю. В праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Успенском монастыре Старой Ладоги. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Новоладожского округа протоиерей Алексей Волков, настоятель Староладожского Никольского монастыря игумен Филарет Пряшников, начальник Валаамского подворья игумен Иосиф Крюков, иеромонах Дмитрий Самойлов и другие священнослужители. За богослужением молились игумени София Силина, Илариона Феоктистова, настоятельница игумени Ефросиния Берлин с сестрами. Присутствовали председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, представители местной администрации, паломники. Обители была передана копия Гефсиманской плащаницы Пресвятой Богородицы, которая по благословению святейшего патриарха Кирилла изготовлена при содействии фонда Андрея Первозванного и освящена на Святой Земле патриархом Иерусалимским Феофилом III. Плащаница под пение тропаря, кандака и величания праздника была вынесена на центр храма, митрополит, духовенство и монашествующие приложились к ней. Обители была подарена икона святителя Тихона Задонского, настоятельнице вручен наперстный крест. Владимир Якунин, благотворитель Константин Голощапов и представители фонда Андрея Первозванного были удостоены памятных знаков 910 лет Староладожскому Успенскому монастырю. Яков Прокофьев и Арам Маргарян награждены медалью святого апостола Петра. Игумени Ефросиния удостоена медали равноапостольной княгини Ольги. Матушка Ефросиния обратилась к митрополиту и присутствующим с приветствием. Владыка пригласил верующих на чин погребения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил настоятельницу Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря игумени Ефросинию Берлизову, сестер и прихожан с 910-летием основания обители и днем ее престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Возглавляемый вами монастырь – один из древнейших в Санкт-Петербургской митрополии, старейшая действующая женская обитель на северо-западе России. На протяжении веков здесь непрерывно совершалась молитва о земле русской и ее народе. Сегодня, как и столетия назад, он остается важным духовным центром нашей земли, отметил Александр Беглов. Глава города пожелал всем крепости духовных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божьей в трудах по возрождению и укреплению и украшению монастыря. Пусть молитвами Пресвятой Богородицы множится число насельниц и паломников, приходящих поклониться древним святыням, сказал губернатор. На храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Тельмана Тоснинского района установлен главный купол и крест. Перед началом монтажных работ настоятель храма иерей Дмитрий Абрамов совершил чин освящения креста и купола. За торжественным богослужением молились прихожане, благотворители, чья поддержка сделала этот день возможным, а также руководители местной администрации. Обращаясь к собравшимся, отец Дмитрий подчеркнул, что крест является главным символом спасения и видимым свидетельством созидания общинной жизни. Настоятель выразил глубокую благодарность каждому, кто вносит свою лепту в возведение святыни, отметив важность совместных трудов. Сразу после окропления святой водой началась сложная техническая операция по подъему купола. Под пение молитвословий многотонная конструкция, сверкающая на солнце, была поднята строительным краном и закреплена на барабане храма, после чего ее венчал крест. Теперь Покровский храм обрел свой законченный канонический вид и виден издалека, призывая жителей к молитве. В Петербурге оцифруют 4 историко-мемориальных кладбища. Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела заключила 2 государственных контракта на проведение инвентаризации мест захоронений. Как сообщает «Коммерсант», общая стоимость соглашений составляет около 3,5 миллионов рублей, а подрядчиком стала компания «Научно-технический центр Гипроград». В утвержденный перечень объектов вошли Никольское кладбище в Александро-Невской лавре, Новодевичье кладбище, Смоленское лютеранское, а также Комаровское кладбище. Исполнителю предстоит выполнить комплексную аэрофотосъемку территории, провести фотофиксацию каждого захоронения, определить их точные GPS-координаты и перенести все текстовые сведения с надгробной в специализированную электронную таблицу. Все объекты будут классифицированы по трем категориям – действующие, бесхозные или неопознанные. Собранные данные о захоронениях станут основой для единой цифровой базы учета. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
6: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 126-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не от века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: Послушайте 90-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 22 главы.
2: В то время фарисеи совещались, как бы уловить Иисуса в словах, и посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились, и, оставивши его, ушли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так можно давать подать кесарю или нет? Христос столь мудро ответил на этот коварный вопрос, что сама его фраза «отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу» приобрела широкую известность. А вопрос был действительно просто убойный. Как мы слышали из сегодняшнего Евангелия, задан он был Христу не просто так, не ради того, чтобы действительно узнать, можно ли с точки зрения Спасителя платить римлянам подать или нет. Это было не праздное любопытство, а тонкий и очень опасный подвох. Евангелист Матфей прямо говорит, что фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Совещались, то есть тщательно продумывали, какой задать вопрос, и главное, как его сформулировать таким образом, чтобы любой ответ на него поставил бы Христа в затруднительное положение. Даже не просто в затруднительное положение, а любой из ответов Христа грозил для него катастрофой. Вопрос предваряется правдивой, но нетипичной для фарисеев оценки слов и дел Спасителя. Они говорят: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно путю Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, и не смотришь ни на какое лицо». То есть ты не лицеприятен, ты всегда честен, ты справедлив, ты учишь ходить по путям Божиим, поэтому ты должен честно, не уклоняясь и не лукавя, ответить на наш вопрос. Ну и затем следует сам вопрос. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Ну вот, и как ответить на такой вопрос? Если Христос скажет, что нет, не надо платить подать кесарю, то фарисеи тут же донесут на него римским властям. Они скажут, что Христос призывает к саботажу и учит народ не платить налоги, да и вообще отказывается признать платить кесаря. Христос будет, конечно, немедленно арестован и, наверное, казнен, как подстрекатель к мятежу. А если Христос скажет: «Да, платите подать кесарю», что тогда подумает народ, который окружает Христа, который идет за Христом, который видит в нем Мессию, да, пускай такого Мессию, каким он им представляется, как царь-освободитель. Ну и какой же он царь-освободитель, если вместо того, чтобы начать борьбу с поработителями, он с ними сотрудничает, призывает народ быть лояльным Риму и платить дань кесарю. Можно только догадываться, с каким нетерпением и с каким внутренним ликованием ожидали фарисеи ответа от Христа. Любой его ответ – это его поражение. Либо народ от него отвернется, либо римляне с ним покончат. В любом случае, победа за фарисеями. Ответ Христа – это холодный душ фарисеям. Он не только с честью вышел из, казалось бы, безвыходной ситуации, но и своим ответом воздавать Богу Божию, а кесарю кесарева, показал нам, каким образом соотнести в своей жизни религиозную веру в Бога и обязанности гражданина. Вот эта тема взаимоотношений христиан с гражданской властью всегда волновала людей. Уже в апостольских посланиях мы видим, насколько актуальной эта тема была в мире первых христиан. Я процитирую некоторые отрывки из апостольских посланий. «Бога бойтесь, царя чтите», пишет апостол Петр в первом соборном послании. «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царя и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Вот это интересно, что в этом отрывке из послания апостола Павла к Тимофею апостол Павел призывает молиться за царя. А когда он писал это послание, то царем-то был Нерон, первый из римских кесарей, который воздвиг кровавое гонение на церковь. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и власти», пишет апостол Павел своему ученику Титу. И еще зачитаю одно свидетельство из послания апостола Павла к римлянам, в котором апостол разъясняет, почему мы должны быть покорны властям. Он пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящейся власти противится Божию установлению». Так вот в чем дело оказывается. Власть дана нам от Бога, а тот, кто противится власти, противится Божию установлению. И вот что важно, апостол здесь не дает оценки власти. Он не говорит, что вот эта власть хорошая, а эта плохая. Он говорит, что сам институт власти является божественным установлением. Ну и действительно, вот убери власть, начнется хаос, анархия. Человеческое общество не может жить в условиях безвластия. Вот все из нас хорошо помнят, что творилось в нашей стране в начале 90-х годов прошлого века, когда власть была слабой и неэффективной. Государство было не способно защитить своих граждан от произвола и насилия, и как часто тогда можно было услышать пожелания сильной руки и сильной власти. И к тому же любой власти, хоть Сталина, кого угодно, лишь бы прекратить этот беспредел и порядок навел, потому что в таком хаосе жить невозможно. Хаос противен Божьему замыслу. Господь сам установил институт власти. Власть, конечно, бывает разная, как в эффективности своей политики, так и в отношении к церкви. Но исполнение гражданского долга – это священная обязанность всякого христианина, вне зависимости от того, лояльна ли власть церкви или нет. И церковь всегда придерживалась этого принципа. Буквально с первых дней своего бытия, что и отражается в апостольских посланиях, отрывки из которых я уже сегодня цитировал, в молитве за власть, в покорности власти. Хотя в то время, когда писались эти послания, властью-то являлся император-язычник. Но вот если вспомнить нашу недавнюю историю, 20 век, Великая Отечественная война, ведь тогдашнее руководство нашей страны провозгласило воинствующий атеизм. Предвоенная пятилетка так и называлась, пятилетка безбожия. Была поставлена задача, чтобы к 1942 году на территории страны не было ни одного храма и ни одного священнослужителя. А вот немцы-оккупанты на захваченных территориях открывали храмы, и в них восстанавливались богослужения. Так что же, может быть, было бы правильно людям церкви помогать немцам свергнуть богоборческую власть? Нет. С первых же, не то что с первых, а в первый же день войны, 22 июня 1941 года, а это воскресенье совпало с неделей всех святых в земле российской просиявших, так вот сразу после литургии патриарший местоблюститель, митрополит Сергий, обратился с проповедью и воззванием к пастве Русской Православной Церкви сплотиться против агрессора и вступить с ним в беспощадную борьбу. и те миллионы верующих людей, в том числе и священнослужителей, которые жизни свои положили на поле брани, гибли не за господство марксистской идеологии во всем мире. Они сражались за Родину. Они, совершая военный подвиг, исполняли свой гражданский долг. Так что подлинный христианин – это образцовый гражданин своей страны. Но есть область, которой светская власть не имеет права касаться. Это духовная внутренняя жизнь человека. И если государство дерзает брать на себя функции религиозного или безрелигиозного учительства и обязывает своих граждан исповедовать ту идеологию, которую исповедует руководство страны, то здесь христианин должен не подчиниться государству. Хотя часто такое неподчинение стоило людям жизни. Вот каждый день церковь вспоминает память того или иного мученика. Это как раз те люди, которые, будучи добрыми исполнителями, гражданами своей страны, отказались признать господство светской власти в своих сердцах и душах. Они предпочли смерть и вечную жизнь со Христом, земной и благополучной жизни без Христа. Значит, отдавать Богу Божию – это внутренняя установка человека быть верным Богу вне зависимости от того, чья власть. Религиозная жизнь человека может быть подконтрольна только Богу и никому более. Отдавать кесарю кесарева – это признание власти как Богом установленного института, без которого общество нормально жить не может, а также добросовестное исполнение своих обязанностей как гражданина по отношению к стране, в которой ты живешь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 29 августа, 16 августа по старому стилю, в Православной Церкви попразднество Успения Пресвятой Богородицы. В этот день прославление Матери Божией соединено с празднованием в честь рожденного ею Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня вспоминается перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворенного образа Убруса Христова, бывшее в 944 году. Празднество в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемое в попразднство Успения, называют Третьим Спасом, так как это 3 в августе праздник в честь нерукотворного образа Спасителя. 1, 14 августа – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память знамения бывшего святому князю Андрею Боголюбскому. 2 Спас – 19 августа – преображение Господне, а 3 – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа. Эти три праздника как бы связуют весь Успенский пост. 3 Спас называют также Спасом на холсте, так как празднование установлено в честь Убруса царя Авгария, на котором отпечатался лик Спасителя. Сегодня мы вспоминаем святых мучеников Диомида Врача, пострадавшего в 298 году. Имя его призывается в таинстве Лия Священия, и 33 мучеников палестинских. Также в этот день вспоминается преподобный Херемон Египетский, в IV веке подвязавшийся в Скитской пустыне. Русская Православная Церковь торжественно прославляет сегодня Пресвятую Богородицу ради Феодоровской ее иконы. Для Санкт-Петербургской епархии это особый праздник, так как Феодоровская икона Божьей Матери была моленным образом покровителя нашего города, святого благоверного князя Александра Невского. Ею благословил святого защитника Руси его отец Ярослав Всеволодович в крещении Феодор. В 1613 году чудотворной Федоровской иконой при избрании на царство был благословлен Михаил Романов. Икона стала покровительницей русских государей, один из которых Петр I основал наш город. Последующие благоустраивали и украшали его, и последний из которых прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских. Феодоровская икона никогда не покидала стен церкви, не подверглась поруганию во время гонений и в настоящее время находится в кафедральном соборе города Костромы. В сонме новомучеников и исповедников российских Сегодня прославляется священномученик Стефан Хитров, расстрелянный в 1918 году, и нижегородские новомученики, священномученик Александр Соколов, преподобномученица монахиня Анна Ежова и мученик-мирянин Иаков Гарцинский, расстрелянный в 1937 году. Священномученик Стефан Хитров родился в 1848 году в Екатеринбургской губернии в семье священника. Во время Первой русской революции отец Стефан, заслуженный диакон, которому было уже за 50 лет, опубликовал в газете статью в революционном духе с критикой церковного начальства. Ему положили эпитимию 7 лет монастырского покаяния в городе Верхотурье. После этого он был рукоположен в сан священника и стал служить в Ирбитской области. Вскоре началась гражданская война. Красные арестовали отца Стефана, но прихожане уплатили контрибуцию – 5000 рублей, и священник был отпущен. Когда белые войска подошли к Ирбиту, отец Стефан собрал им в помощь ополчение из своих прихожан, и они арестовали оставшихся представителей советской власти. При отступлении армии Колчака отец Стефан ушел вместе с ней в Омск и исполнял обязанности военного священника. В Омске служил в лазарете, а после взятия города Красными вернулся в родное село. Там его сразу же арестовали. Прихожане направили советской власти постановление своего волостного собрания с просьбой отпустить священника. Подписи поставили жители 4 сел. После этого арестовали и членов приходского совета. Отца Стефана Хитрова, 70-летнего священника, расстреляли в августе 1918 года. В продолжении церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем торжестве в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. У микрофона протоиерей Виктор Грозов.

Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Эдессе правил Авгари. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Авгария. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в него, как в Сына Божия, и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив его написать изображение божественного учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он встал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгария краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать своего ученика для исцеления от проказы и наставления к спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус, это холст или полотенце. Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся его божественный лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Эдессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление. Лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70, святой Фаддей, который проповедовал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Эдессы. Написав на нерукотворном образе словах «Христе Божий, всякий, уповая, на тебя не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться нерукотворному образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгария, правивший Эдессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять образ с городской стены. Господь повелел в видении эдесскому епископу скрыть его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот когда в 545 году персидский царь Хазрой I осадил Эдессу, и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел нерукотворный образ. Перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с нерукотворным образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Эдессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению нерукотворному образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный пожелал принести образ в тогдашнюю столицу православия и выкупил его у эмира, правителя города. С великими почестями нерукотворный образ Спасителя и то письмо, которое он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа образ Спасителя был поставлен в Форосской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе нерукотворного образа существует несколько преданий. По одному его похитили крестоносцы во время их владычества в Константинополе, но корабль, на который была взята святыня, потонул в мраморном море. По другим преданиям, нерукотворный образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.
известно, что нерукотворный образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Эдессу, другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь нерукотворному образу. Этот образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь нерукотворному образу Спасителя. Празднества в честь перенесения нерукотворного образа, совершаемые после Успения Божией Матери, называют Третьим Спасом, Спасом на холсте. Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось в иконописании. Икона нерукотворного образа – одна из более распространенных.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Феодоровской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Газовский.
1: Феодоровская Костромская икона Божией Матери написана по преданию святым евангелистом Лукой, подобно Владимирской и Смоленской. По иконографии Феодоровская икона очень близка к Владимирской. Еще в начале XII века икона эта находилась в часовне, стоявшей близ города Кидекша. Князь Псковский Георгий Всеволодович при устроении города Кидекша хотел принести чудотворную икону в город, но посланные им никак не могли сдвинуть ее с места. Из этого князь Георгий заключил, что Пресвятой Богородице не угодно своей иконы пребывать здесь, и потому он основал в 1164 году на месте часовни святую обитель, которой дали название Городецкой по имени Городца, города Нижегородской губернии. Во время нашествия Батыя, когда татары упустошали землю русскую и целые селения и города обращали в груды пепла, не был им пощажен и городец Волжский. Все жители бежали, все было брошено. Икона Богоматери также была оставлена в соборном храме за святым престолом. Некому было позаботиться о ее спасении, и все думали, что она погибла в пламени. Через некоторое время князь Василий Георгиевич был на охоте в густом лесу в одной версте от города. Какой-то зверь пробежал мимо него. Князь бросился за ним и вдруг остановился, увидев перед собой на сосновом дереве икону Богоматери. Он протянул руки, чтобы снять ее с дерева, но икона поднялась на воздух. Князь поспешил в город, собрал духовенство и народ, и все с крестами и иконами отправились к указанному месту. Совершив молебное пение с коленопреклонением, священники приняли икону Богоматери на руки. На месте обретения иконы на берегу реки Запрудни князь основал Запрудинский монастырь в честь нерукотворенного образа, где и хранилась долгое время икона. После гибели святого Георгия Всеволодовича в битве с татарами на реке Сети, его брат Ярослав, ставший великим князем Владимирским, торжественно перенес в 1239 году мощи святого Георгия из Ростова Великого в Успенский собор Владимира на Клязьме. Оставшийся от брата иконой, он благословил в том же году своего сына, святого Александра Невского, на брак с полоцкой княжной, дочерью полоцкого князя Бречеслава. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, благословение родителя, стала моленным образом святого Александра Невского и постоянно находилась при нем. После смерти святого Александра Невского в 1263 году икона была взята его младшим братом Василием Ярославичем, в то время князем Костромским, который перенес ее в Кострому, в собор святого великомученика Феодора Стратилата, отчего она и стала называться Феодоровской. В 1272 году татары вторглись на Русь, опустошили многие города и грозили той же участью Костроме. Князь Георгий Васильевич со слезами молился пред чудотворную икону Богоматери, чтобы она приняла город под свою защиту. Народ и воины усердно прибегали к ней. В надежде на ее помощь князь взял с собой на войну икону Богоматери. Царица Небесная вняла молением с верою прибегавших к ней. Чудотворную икону несли перед ополчением. Татары обнажили мечи и напрягли луки. Но, увидев икону, сиявшую светлее солнечных лучей, которые, как огонь, пожигали их полчища, они пришли в такой ужас, что бросились в бегство. Божия Матерь чудесно спасла Кострому. На том месте, где во время битвы находилась чудотворная икона, поставлен был крест, и с того времени близлежащее озеро стало называться Святым, и основанное на берегах его селение также приняло название Святаго. Спустя несколько лет соборная церковь загорелась, и пламя так быстро распространилось по всему храму, что никто не мог войти туда для спасения иконы. Некоторые из жителей увидели, что икона стоит на воздухе над пламенем пожара. Все пали на землю и с горькими слезами взывали к ней, чтобы не оставила их без святого покрова и заступления своего. Икона спустилась на землю и стала среди площади. По повелению князя немедленно была построена небольшая церковь для временного помещения чудотворной иконы, и в то же время начато строительство новой каменной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы с пределом во имя святого Федора Стратилата. Церковь скоро была окончена, и туда перенесена икона Богоматери. Через чудотворную икону жители Костромы не раз получали благодатную помощь Царицы Небесной в течение нескольких столетий. Знаменательно, что конец смутного времени, вызванного польско-шведской интервенцией, связан с благословением Федоровской иконой. Благословение это...

0: супругой святого Александра Невского, получившей во святом крещении имя Параскевы. В наши дни святая икона заняла свое прежнее место в главном храме Костромского Ипатьевского монастыря около правого клироса.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе,

спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь Господи и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой, светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен еси со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую совесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш,
яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бодасими,
весь его владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпоже пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы их осоцели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В этих дневниках впечатляюще отражена жизнь знаменитого профессора-юриста, старого интеллигента в Зиновьевском Петрограде, на закате военного коммунизма и в начале НЭПа. Более того, дневники Таганцева — ценный исторический источник о деле его сына, географа Владимира Николаевича Таганцева, которое своим кровавым исходом потрясло Россию и русское зарубежье. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте в нашем эфире чтение дневников Николая Степановича Таганцева за 1920-1921 годы. Читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: 28 августа – день памяти о депортации немцев Поволжья. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
1: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны-Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

0: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию беседу на Успение Божией Матери святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И любовь, и нужда понуждают меня сегодня обратиться с речью к вашей любви. Не только потому, что я и желаю по моей любви к вам, и долженствует мне, согласно священным законам, вложить в ваш боголюбивый слух спасительное слово и этим напитать ваши души, но и потому, что если что долженствует и любимо мне, так это вместе с похвалою от Церкви поведать величие Преснодевы и Богоматери. И таким образом эта любовь, будучи не единичной, а двойной, побуждает, призывает и принуждает, и непреклонно требует должного. Хотя она и не в силах постичь то, что выше слова, как ни глаз не может прямо взирать на солнце. Поскольку же в равной степени с одной стороны невозможно выразить словами то, что выше слов, с другой же стороны возможно по человеколюбию восхваляемых приносить им восхваление, то если отнюдь невозможно постичь непостижимое и словами воздать долг, то, по крайней мере, будет возможно любовь к Богоматери выразить в посильных восхвалениях. Если же честна смерть и преподобных, и память праведника совершается с похвалами, то не настолько ли более святой святых, и благодаря которой всякое освящение святым? Хочу сказать, память Преснодевы и Богоматери подобает нам совершать с величайшими восхвалениями. Так это мы и делаем, празднуя сегодня ее святое успение или представление, которым она малым чем отстояла от ангелов и всех ангелов и архангелов, и над ними сущие сверхмирные силы без сравнения превзошла своей близостью к Богу, сущему над всем, и от века написанными и совершаемыми относительно нее чудесными вещами. Потому что ради нее божественные пророчества боговдохновенных пророков, чудеса, предъявляющие будущее великое чудо Вселенной, сию преснодевственную Богоматерь, смены народов и положений, прокладывающие путь к совершению нового, необыкновенного таинства в отношении нее, установление Духа, различным образом предображающий будущую истину, конец, а лучше сказать, начало и корень бывших ранее чудес, исполнение обещанного Божьего, данного Иакиму и Анне, тогда сущим старцам, исполненным крайней добродетели, что они, бывшие бесплодными от юности, имеют родить в глубокой старости, и то родить ту, которая бессемена родит сына, безначально рожденного от Бога Отца прежде всех веков. Затем обет, родивших так чудесно, ту, которая имеет еще чудеснее родить, обет, заключающийся в том, чтобы отдать данную давшему ее. В силу сего достойнейшего обета, необыкновенное переведение Богоматери еще от детского возраста из отеческого дома в дом Божий и чудесное пребывание в самых святая святых в течение длительных периодов, где под наблюдением ангелов была питаема неизреченной пищей, от которой Адам не успел вкусить, иначе бы он не лишился жизни, как не лишилась ее сия пречистая, хотя и была от его рода, и затем, дабы показать, что она его дочь, нечто малое уступая природе, как и сын ее, ныне от земли на небо приставилась.
2: —
1: Но вот после оной неизреченной пищи последовало устроение относительно обручения сей девы, исполненное величайшей тайны, и целование Благовещения, странное и превышающее всякое слово, бывшее через архангела, пришедшего с небес, и Божий замысел и слова, сводящие на нет осуждение Евы и Адама, и исцеляющие бывшие на них проклятие, и превращающие его в благословение. Ибо царь всего, как предрек Давид, восхотел таинственной красоты сии преснодевы, и, преклонив небеса, сошел и осенил ее, или лучше сказать, возобитала в ней воипостасная сила Всевышнего. Ибо не через мрак и огонь, как это было в отношении богозрителя Моисея, и не как это было в отношении пророка Ильи, через бурю и облак явил он свое присутствие. Но непосредственно, без какого-либо прикрытия, сила Всевышнего осенила всепречистое девственное чрево. И ничего не было между сим ни воздуха, ни эфира, ничего-либо из чувственных тварей или находившихся над ними. И это не осенение, но прямое соединение, поскольку же всегда в природе бывает так, что что осеняет, тем самым налагает на осеняемое свою форму и свой образ, то не только соединение, но и формирование произошло во чреве, и сформированное на основании того и другого, то есть силы Всевышнего и оного пречистого и девственного чрева, было воплотившееся Слово Божие. Таким образом, неизреченно возобитало в ней, и из нее произошло, носящее плоть, Слово Божие. И на земле явилось и общалось с людьми, обожествляя наше естество и даруя нам, по слову божественного апостола, то вняже желают ангели приникнути. И сие есть превышающее естество прославления и преславная слава сей преснодевы, перед которой уступает всякий ум и слово, хотя бы он был и ангельским. А то, что было после неизреченного рождения, какое бы опять выразило слово, потому что, сотрудничая и сострадая через нее совершенному, высокотворящему истощанию Слова Божьего, она справедливо и сопрославилась, и совозвысилась с ним, приобщаясь превосходным приростом величий. Но и после вошествия на небеса, воплотившегося от нее, она, превышающими мысли и слова, принадлежащими и от него величиями, так сказать, как бы соперничала с ним выдержаннейшим и многовидным подвигом в добродетелях, молитвами вместе и заботами о всем мире, советами и поощрениями, даваемыми проповедникам Слова Божия во все концы земли. И она единая была подпорою и вместе утешением для всех, как для слышащих о ней, так и для видящих ее, и всеми способами способствовала евангельской проповеди. И таким образом явила жизнь в высшей степени подвижническую и образ жизни, превосходный как в душевном устроении, так и в слове. Вот посему смерть ее была жизненосной, представляющей в небесную и бессмертную жизнь, и памятствование этой смерти является радостным праздником и всемирным торжеством, не только обновляющим в памяти чудесные дела Богоматери, но также и представляющим общее и новое стечение священных апостолов, взятых от всех народов на священное погребение ее, как и богооткровенные словословия в честь ее из уст богодохновенных оных апостолов. Почетная ангельская стража и воспевание вокруг нее, и служения предпосылающих, последующих, помогающих, препятствующих, защищающих, отражающих и совоспевающих и содействующих всеми силами тем, которые воздавали честь живоначальному и богоприемному сему телу, спасительному врачеству нашего рода, предмету торжества всей твари. Воюющих же и противостоящих скрытой рукою иудеям, богоборческой рукой и волею наступающим и противящимся. То время как сам Господь Саваоф и Сын сия Преснодевы невидимо присутствовал и воздавал исходную честь Матери, в руки которого и предала она блаженный свой дух, благодаря которому немного времени спустя и сочетанное с ним ее тело было перенесено в пресноживое и небесное селение, как это естественно и ныне в соответствии было с оным таинством, которое имело действие в отношении ее. Потому что многие от века обрели божественное благоволение и славу и силу, как и Давид говорит: «Мне же зело, честь не быше друзи твои, Боже, зело утвердишеся владычестве их, и зачту их, и паче песка умножится». Многие по Соломону стяжали богатство, и многие дочери сотвориша силу. Она же всех превзошла, и находится выше всех мужчин и женщин, и то настолько, что это и сказать невозможно. Потому что она единственная, став посредницей между Богом и всем людским родом, Сына Божия, сделала сыном человеческим, людей же сотворила сынами Божьими, землю онебесив и людской род обожив. И она единственная из всех явилась по естеству и в то же время выше всякого естества Матерь Божья. Вследствие же несказанного своего Рождества она стала царицей всякой мирной и примирной твари. И таким образом тех, которые ниже нее, в своем лице возвысив и явив на земле послушание не столь земное, как небесное, и сама став участницей лучшего достоинства и высшей силы и царского посвящения, действием с небес Божественного Духа, она стала царицею возвышеннейшей над возвышенными и блаженнейшей над блаженным родом. Ныне же и небеса, имея подобающим жилищем, как соответствующим ей царским дворцом, туда она днесь приставилась и предстала одесную всех царя, одетой в одежду позлощенную и приукрашенную, по слову сказанному о ней пророком-псалмопевцем. В выражении же «одежда позлощенная», разумея ее богосиянное тело, приукрашенное различными добродетелями, потому что она единственная ныне с богопрославленным телом имеет пребывание с сыном, потому что ни земля, ни гроб, ни смерть не могли окончательно удержать живоначальное и богоприемное тело и обиталище, более любимое Богу, чем небо и небо небес. Потому что если душа, имевшая в себе обитавшую Божию благодать, разрешаясь от здешней жизни, восходит на небо, как было очевидно явлено на основании многих фактов, и мы веруем в это, то как бы не только приявшая в себе самого Привечного, Единородного Сына Божия, вечный источник благодати, но и родившее тело, не будет взято от земли на небо. И будучи еще трехлетней, и не заключающая в себе пренебесного обитателя, и не родив еще плотоносца, она обитала во святая святых уже таковыми и таликими дарами, став превосходной и по телу. Ужели же она станет землею, подвергнувшись тлению? И кто бы из разумно исследующих дела нашел бы смысл в том, чтобы дело обстояло так? Посему родившее тело справедливо сопрославляется богоподобной честью с рожденным им, и совоскресает, согласие пророческой песни с прежде воскресшим после трех дней Христом, кивот святыни Его. И доказательством для учеников ее воскресения из мертвых бывают плащаницы и погребальные одежды, едины оставленные в гробе, и едины обретаемые в нем для пришедших искать тело владычицы, как раньше было и в отношении сына ее и владыки. Но для нее не было нужды, чтобы она еще некоторое время, как была нужда для ее сына и Бога, задержалась в земле. Посему она немедленно была взята от гроба в пренебесную область, откуда снова испускает на землю светлейшее и божественнейшее сияние и благодати, просвещаясь им весь земной удел и от всех верных поклоняемое, восхваляемое и воспеваемое. Потому что когда Бог, пожелав поставить образ всего прекрасного и свое подобие открыто представить и ангелам, и людям, тогда ее до такой степени воистину всепрекрасной соделал, сочетая в ней в целокупности все черты, которыми все он украсил в отдельности, явив в ней мир, созданный из сочетания видимых и невидимых прекрасностей. Лучше же сказать, явив ее общим сочетанием и высшую красотою божественных и ангельских и человеческих всех прекрасностей, украшающий оба мира, от земли восходящий и даже до неба достигающий, и своим ныне вознесением от гроба на небо, даже его превосходящий, и соединивший дольний мир с горним, и вселенную, исполнивший своими чудесными делами. Так что если малым чем она была меньше ангелов, как было сказано в начале, имея в виду тем, что вкусила смерти, но это лишь прибавило к превосходству Богоматери над всем. Отсюда и справедливо все торжествует и совершает торжество победы над смертью. Подобало же, следовательно, чтобы вместившее все, исполняющего и сущего над всем, и сама превзошла все и была выше всего своими добродетелями, величием своего достоинства. И, следовательно, той, которая все те дарования, которые, будучи разделены всем от века прекрасным существам, давлели им для того, чтобы они прекрасными были, дарования, которыми обладают в отдельности все угодные Богу, как ангелы, так и люди, прияла в их целокупности единое, все осуществила и даже с избытком, скажу так, преуспела во всем. Подобало возобладать также ныне и этим как бы качеством, сущим над всеми иными, именно стать бессмертной после смерти и единственной с телом, пребывать на небе вместе с Сыном и Богом и изливать оттуда на почитающих ее изобильнейшую благодать, тем самым даруя им способность восходить к ней, сущей солнцу. Таковых великих благодатей подобало, чтобы она к превосходным дарам, присовокупив ее более усиленное чувство милосердия, никогда не прекращала всеобильной милости к нам и богатой щедрости. Итак, если кто воззрит на сие сосредоточие источник всякого блага, тот признает, что Дева даровала то же совершенство в добродетели тем, которые живут добродетельно, что и солнце производит в смысле чувственного света и по отношению к живущим под ним. Если же кто, взирая на чудесным образом воссиявшее для людей от Девы сей солнце, которое обладает всем и своим естеством превосходит те качества, которые усвоены ей по благодати, перенесет свой мысленный взор на нее, то тут же провозгласил Деву небом. Настолько же она стяжала более блистательное наследие в сравнении со всеми божественно облагодатствованными, находящимися как под небом, так и над ним. Настолько небо больше солнца, а солнце светозарнее неба.
0: Прозвучала первая часть беседы на Успение Божией Матери святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Читал диакон Леонид Казаков.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

прозвучала стихира на утренней Успении Божьей Матери в исполнении трио из хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Литературные чтения» для вас прозвучат страницы дневника за 1920-21 год выдающегося ученого-юриста Николая Степановича Таганцева. У нашего микрофона протоиерей Константин Смирнов.

Да, судьбы Божии неисповедимы. Затем началось улучшение и в отношении живущих, и прежде всего участи детей. Должен сказать, что я, найдя Кирика, думал, что для него будет лучше, если я устрою его в санаторию для детей дошкольного возраста. Мне очень хвалили заведующих, настоящих педагогов-женщин, и относительно хорошую пищевую обстановку. Но вот пришла ко мне, кажется, в субботу 18 июня сестра Надежды Феликсовны, Софья Феликсовна Гринева, и стала убеждать меня на лето до ожидаемого возвращения из тюрьмы родителей, или, по крайней мере, Нади, отдать детей к ним на дачу в Вырице, где они будут на чистом воздухе вместе с ее дочкой Ниной. После некоторых колебаний я согласился. Тотчас же написал заявление на имя заведующего распределительным пунктом доктора Топнера, что я желаю взять Кирика на свое попечение, что тот на другой день и сделал. Сагой оказалась история более сложная. Я такое же заявление послал и к заведующей приютом на острове Голодай у морского канала, где Марья Никитична разыскала Агу. Туда поехали Софья Феликсовна и Марья Никитична. Но заведующая приютом отказалась отпустить Агу без уполномочия матери, то есть Надежды Феликсовны. Так ни с чем возвращались они на Царскосельский вокзал, чтобы уехать с одним Кириком. Но по Божию промыслу у Гринева, относившего пищу Наде, оказалась записка, присланная с посудой от Нади, в которой она умоляет сестру взять на время ареста детей к себе. С этой запиской они опять возвратились в приют, и тогда заведующая после некоторых колебаний согласилась отдать и Агу. Так Бог устроил детей. Это громадное облегчение. Одновременно я начал хлопотать о Володе и Наде. Я написал два письма Ленину и Гринбергу, в которых у первого я в приличной форме ходатайствую о возможном смягчении участи Володи, а у Гринберга, с которым я был близок и который лично знал Володю, прямо прошу защиты и, во всяком случае, спасения жизни». От Гринберга уже получил, правда, словесное сообщение через бывшую в Москве нашу заведующую, чтобы я не боялся, что ничего страшного не будет. Но пока это одни слова, которых, конечно, мало. О чем я написал во втором письме к нему, посланном через Осадчего. «Я это время живу спокойно, только стал есть очень много, так что обжираюсь. Правда, кормежка раз в день, и пища вегетарианская, но пресыщение полное. Только одолевает леденящий ужас при мысли о бесцельности моего бытия. Этот дневник — это вся моя производительная работа, ведь это менее чем ничто». Меня только успокаивает общее сочувствие, которое удары судьбы, посыпавшиеся на меня, возбуждают во всех меня знающих и со мною разговаривавших, по крайней мере, на словах. Материальное мое положение невероятно улучшилось через то, что я получил из кассы взаимопомощи ученым 350 тысяч рублей, так что траты на продукты еды покрываются. Купил для себя третьего дня молока бутылку, а сегодня 1 фунт прекрасного вологодского масла за 20 тысяч. Буду далее записывать подённо. 23 июня, 10 старого стиля. Утром обещанного извозчика не оказалось. Пошел пешком к начальнику секретной следственной комиссии Гороховой 5. Свидание добился сравнительно легко. Я пришел к 11, он приехал в 12:30. Ждало несколько человек, но принял довольно скоро. Я отрекомендовался, заявил, что бывший первоприсутствующий уголовного кассационного департамента сенатор, заслуженный профессор, почетный академик. Он ответил, что меня знает, сам предварил, назвав мою фамилию. Он юрист, хотя окончил курс в нашем университете после моего выхода. Человек по виду весьма приличный. Я объяснил, что я пришел с 3 вопросами. Самый главный о Володе, в чем он обвиняется. На этот вопрос он ответил довольно уклончиво, что обвиняется в пропаганде посредством распространения прокламаций, контрреволюционных листков и участия в реальном покушении на взрыв статуи Володарского, бывшей 15 мая.
сожалению, я не спросил об обвинении его в том, что он вел казначейскую часть. Во-вторых, я спросил об Анне Юлевне Кадьян, которая сидит с первого дня задержания в первый день засады, то есть почти 3 недели. Он сказал, что о ней ничего в следствии не упоминается и что ее, вероятно, забыли. Он записал ее фамилию и сказал, что сегодня же напомнит о ней. Наконец, в-третьих, я спросил о своих вещах и деньгах, отобранных лично у меня. Он запросил об этом следователя Отто, но тот оказался в каком-то заседании. Тогда он вызвал какого-то другого следователя, Леонтьева, и заявил ему о моей просьбе. Затем, в ответ на неслышные мне слова Леонтьева, он ответил, что я так стар, что сам явиться не могу. А затем сказал, что ответ сообщат мне в дом отдыха в комитет. На этом мы расстались. 24 июня, четверг. Утром часов в 11 пришел ко мне председатель нашего домового комитета Максимов. Заявил, что у нас в квартире засаду сняли. Заперли черный ход изнутри, а сами ушли через парадный. Квартиру запечатали, а ключ передали Максимову. После Максимова пришла Анна Юльевна, ее освободили вчера вечером. Не знаю, было ли это последствием моего разговора с Азолиным. Я было встретил ее совершенно дружески, сочувствуя перенесенным ею страданиям человека, забранного по ошибке за чужие грехи, но через 5 минут я уже не мог разговаривать с нею. Этот человек, до такой степени поглощенный своим «я», всезнанием и пониманием, что с необыкновенным людям разговаривать нельзя. Как при жизни Александра Александровича Кадьяна к ней все относились почтительно и переносили все только ради уважения и любви к нему, так и теперь. Я думаю, что сидеть с ней в одиночке более чем трудно. Отношения мои совершенно те же, что и покойной мамы. Она сообщила, что сначала ее и Надю держали на Гороховой, что Надю при обыске раздевали до рубашки, так что не щадили ее женской стыдливости, обыскивали грубо мужчины, что потом на следователя из Москвы Попова она заявила жалобу, хотя, по словам Анны Юлевны, боялась, чтобы этим не повредить Володе. Потом Анна Юрьевна рассказывала, что во время обыска один из красноармейцев хотел стащить какие-то вещи, что комиссар усмотрел это и не только обругал, но жестоко избил его. Красноармеец был лет 20, что на него это страшно подействовало, что потом, когда они приехали на Гороховую, то тот красноармеец на лестнице застрелил комиссара и застрелился сам на лестнице. Она говорила, что потом, когда их водили на допрос, то они ходили по луже крови. Как я не верю в грубость и жестокосердость, особенно комиссаров-латышей, но думаю, что некоторая раскраска события была. Она же сообщила, что будто бы Володю допрашивали 15 часов подряд, как когда-то Каракозова. Эти слухи на ее ответственности. Получаемые от Володи с провизией записочки имеют другой, бодрящий тон. Конечно, он, может быть, скрывает. 26 июня, воскресенье. Надежда Ивановна Воскобойникова поехала в Москву, поручил ей через Осадчего ли лично напомнить Гринбергу, что ВОЗ и ныне там. Сегодня день праздничный, ничего, вероятно, не будет. Вчера был у меня вторично бывший швейцар Государственного совета, который брал у меня первый выпуск моих воспоминаний, одобрял, вспоминал, как подействовал на него, слышавших наши речи в ноябрьском заседании Государственного совета, моя краткая, но достаточно энергичная речь о том, что отечество в опасности, что пора сбросить ярмо змея Горыныча Распутина, тогда еще бывшего в апогее славы. Ко мне почему-то все низшие служащие относились сочувственно. Днем ничего не произошло, только ел, хотя и растительную пищу, но более чем надо. Не жалею, употребляю сахар и масло, все равно существовать недолго. Отдал швейцару чинить сапоги. 27 июня, понедельник, пока ничего нового, приходил Александр Николаевич из Вырицы и сообщил, что дети здоровы. А Наде и Володе у него никаких сведений нет, а дал ему Володин паёк. Он сообщил слух, что будто суд над Володей был, но это невероятно. В пятницу я видел Азолина, так никаких других последствий нет, то я думаю сходить к нему в среду, может быть, что-нибудь узнаю. 28 июня, вторник. Сегодня была Анна Юлевна, как всегда тяжелый человек, всегда неделикатный.
полной самой себя, хотя сегодня была помягче. Была Надя Миштофт, принесла известие от Володи и от Нади Таганцевой. Сидят и ждут, что будет. Сегодня принес сапоги швейцар, прекрасно починил и взял недорого, 5000. Говорит, что это только из любви и уважения. Я сегодня беседовал с нашей прислугой Иришей. Как симпатично и любовно относится ко мне вся наша прислуга. Я теперь читаю Джека Лондона, несомненно талантливого писателя, но бесспорно...

зрения ее общественных и государственных порядков. Что краски тенденциозно сгущены, это доказывает, например, описание знаменитой одиночной тюрьмы. Ведь, несомненно, вполне недостоверно, что там все на показ, внешний порядок, а внутри неимоверное взяточничество, подкуп. А над всем приписываемые всей нации невероятная жестокость, лицемерие и ханжество. Довольно сказать, что быт каторги в мертвом доме Достоевского куда же выше и человечнее быта этой образцовой одиночной тюрьмы.

29 июня, среда. Во вторник я опять ходил на Гороховую к начальнику секретно-сыскной части Азолину. В этот раз я, поблагодарив за отпуск Анны Юлевны, попросил его допустить мне свидание с Володей. Так я полагаю, что следствие уже в таком фазисе, что это может быть допущено. Он отнесся к ходатайству, по-видимому, благожелательно, так что я, придя домой, размечтался и даже сон видел подходящий, и пасьянс сошелся. Но в 11 часов утра 30-го Азолин по телефону объяснил мне, что он обращался к следователю, но тот ответил, что по ходу следствия это невозможно, и что может быть допущено разве дней через 10. Боюсь, что тут вмешиваются не служебные, а какие-нибудь личные отношения следователя. Ходатайство моего возвращения вещей и денег так и не подвинулось вперед. 1 июля. Пятница. Получается, с Волги ужасные известия, полные голодухи по Волжье, Симбирская, Самарская, кажется, Саратовская губернии, полная засуха и неурожай. К этому присоединяется полный разгром населения большевизма коммунистами, уничтожение всяких запасов, всяких орудий производства, скота. Даже у таких деятельных рабочих, как сормовские и самарские, немецкие колонисты, все это теперь нищетствует и бродяжничествует. К этому присоединяется, как естественный придаток голодухи, повальные болезни, как голодный тиф и холера. Мрет население страшно, так что эта часть России превратится, по-видимому, в пустыню. Путешествовать теперь, по слухам, безопаснее на волжских пароходах, потому что на поезда чинятся форменные нападения, так что теперь времена разина, и прежняя сарынь на кичку заменилась каким-нибудь пролетарско-анархическим возгласом. Вечером пришел Молчанов и принес, наконец, мою пенсию за 3 месяца. Перед ним заходила Анна Юльевна. Нового ничего, приходится говорить об одном и том же. Беседовали мирно, но так и кажется, что опять на чем-нибудь поссоримся. У ней в голосе чувствуется страшная нота зависти к моему благодушному и вегетариански сытному состоянию. 2 июля, суббота. День прошел совершенно бессодержательно. Днем никуда не ходила, и поутру никто не приходил. Читал, как каждый день делаю утром, 2 главы из Евангелия. Теперь я по очереди дошел 2-й раз после смерти мамы до Евангелия Иоанна. Верую, но не могу не относиться сознательно к читаемому. По-моему, на сердце всего лучше действует Евангелие от Матфея. Оно имеет характер непосредственного свидетельства современника Христа, веровавшего непосредственно в божественное, провиденциальное значение, или, вернее, миссию Спасителя. Евангелие от Иоанна, хотя он, как заявляет о себе, тоже был простец, но проявляет пытливый, систематизирующий ум. Он создает евангелическую догму. Я откровенно записываю, что читаю это Евангелие с великим удовольствием. Он излагает ход событий, земную жизнь Христа, стараясь быть простым, но в то же время логическим, к последовательно и толково записанным им событиям. Не могу не записать, что, читая во 2-й раз его Евангелие, я испытывал умственное не только удовлетворение, но просто наслаждение. Сознаюсь, мне было бы больно и неприятно прочесть теперь научное исследование какого-нибудь ученого-протестанта тюбингенской школы, доказывающего со всеми орудиями

критического исследователя, что Иоанна Евангелиста, как живого современника земной жизни Христа, не существовало. Я когда-то в молодости увлекался протестантизмом, когда я любил крепкую мясную пищу, но чем более я старею, тем я более отхожу к верованию православно-кафолической церкви в лице ее сердечно-разумных проповедников. Католичество чуждо мне по своему непроникающему в мое сердце политически властному характеру. Мой идеал — это три старца в рассказе Лескова на острове Соловецкого, то есть Белого моря, которые не могли запомнить даже молитвы Христовой, которые учил их архиерей, но которые, желая вспомнить ее слова, пришли по морю на корабль, потому что они воистину веровали в Бога.

программе «Литературные чтения» сегодня прозвучали страницы дневника Николая Степановича Таганцева. Читал протоиерей Константин Смирнов.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть концерта номер 4 для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Андре Превин.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей святейший патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в храме Христа Спасителя. Состоялось принесение мощей святителя Спиридона Тримифунского в Нижегородскую епархию. В Южно-Сахалинске установлен памятник императору Николаю II. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Перед полиелеем предстоятель Русской Православной Церкви возглавил встречу чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери, принесенной из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Сам воно храма Христа Спасителя святейший владыка обратился к пастве с первосвятительским словом. Затем святейший патриарх Кирилл, иерархи и духовенство вышли через западные врата храма Христа Спасителя для встречи Тихвинской иконы Божьей Матери. Образ был вынесен из автомобиля епископом Тихвинским Ладейно-Польским Мстиславом и насельниками Тихвинского монастыря иеромонахами Иануарием Рухловым и Венедиктом Шустовым. Святейший патриарх Кирилл приложился к иконе, после чего Тихвинская икона была торжественно перенесена в середину храма и поставлена на уготованном месте. 25 по 27 августа в Нижегородской епархии пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Святыню сопровождает делегация Латской Православной Церкви. Принесение мощей святителя Спиридона организовано отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. 27 августа в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялись проводы ковчега с мощами святителя. Молебен святителю Спиридону, епископу Тримифунскому, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили руководитель административного секретариата Нижегородской епархии, ключарь Александро-Невского собора, иерей Артемий Мужиченков и другие клирики епархии. За богослужением молились викарии Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илья, епископ Сормовский Иннокентий, многочисленные прихожане и паломники. По завершению богослужения управляющий Нижегородской епархии обратился к верующим с архипастырским словом. Затем ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского торжественно проводили в Санкт-Петербург, где он будет пребывать с 28 по 31 августа. За два дня в Нижнем Новгороде к мощам приложилось 70 600 человек. Всего за три дня в Нижегородской епархии, в том числе в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, к святыне приложились 95 600 человек. 26 августа председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский Суздальский Никандр провел расширенное рабочее совещание, посвященное созданию и совершенствованию отечественных реставрационных материалов для объектов культурного наследия. Во встрече приняли участие лидер направлений химии и материалы группы «Роснано» Денис Балушевский, представители компании «Русские краски» города Ярославля, одного из флагманов российской лакокрасочной промышленности, специалисты специалисты ведущих реставрационных организаций. Центральной темой обсуждения стала разработка отечественных красок, лаков и сопутствующих составов, адаптированных под традиционные техники зодчества и способных заменить импортные аналоги. Реставраторы поделились практическим опытом работы на объектах и сформировали перечень ключевых характеристик, необходимых для долговечности материалов. 23 августа по окончанию божественной литургии на территории Кафедрального собора Рождества Христова в Южно-Сахалинске состоялось открытие освящения памятника последнему русскому императору, страстотерпцу Николаю II. Чин освящения совершил архиепископ Южно-Сахалинский Курильский Никанор. На богослужении присутствовал сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации от Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. В своем слове архипастырь подчеркнул, что событие это уникально, так как этот памятник – стал первым в истории Сахалина монументом русскому императору, единственному царю из династии Романовых, причисленному к лику святых. Также архиерей поблагодарил вице-президента Фонда православного телевидения, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и общественного деятеля и писателя Павла Астахова, попечением которых стала возможна реализация этого проекта в Южно-Сахалинске. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

прозвучали стихиры на литии, праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

память праведных с похвалами, говорит премудрый Соломон. Честна пред Господом смерть преподобных его, сказал ранее Богоотец Давид. Итак, если память всех праведных совершается с похвалами, то кто не принесет восхваление источнику праведности и сокровищнице святости? Не с тем, чтобы прославить, но самому быть прославленным вечной славой. Ибо не нуждается в прославлении от нас Божия скиния, град Божий, о котором славное возвещается, как сказал о нем божественный Давид. Славное возвещается о тебе, град Божий. Ведь кого же подразумевает нам под градом невидимого и неописуемого Бога, все содержащего в своей горсти, как не ту единственную, неописуемо вместившую присущественное Слово Божие, образом подлинно преестественным и присущественным, о которой славное возвещается самим Господом? И что может быть славнее восприятия древнего и истинного совета Божия? Ни человеческий язык, ни ум примирных ангелов не способны по достоинству восхвалить ту, через которую нам дано ясно узреть славу Божью. Так что же, будем ли мы молчать, удерживаемый страхом, из-за того, что не можем принести достойную хвалу? Всего менее. Пойдем ли мы, как говорится, не разбирая ступеней, забудем ли о присущих нам пределах, коснемся ли дерзко неприкосновенного, отбросив узду страха? Никоим образом. Лучше мы, смешав страх с любовью и сплетя из них единый венок со священным благоговением, трепетной рукой и пламенеющей душой, принесем невзыскательный плод нашего разума, как долг благодарности Царицы Матери, благодетельницы всякого естества. Есть рассказ о том, как некие земледельцы, пахавшие на валах свое поле, увидели следовавшего мимо них царя, одетого в великолепные пурпурные одежды, украшенного блистающей диадемой, окруженного кольцом из несметного числа телохранителей, и поскольку у них не было ничего, что можно было бы преподнести в дар властителю, то один из них без промедления зачерпнул руками воды, а поблизости протекал обильный поток, и преподнес ее в дар самодержцу. Царь обратился к нему: «Что это, чадо?» Он же смело отвечал: «Что у меня было, то я и принес, посчитав за лучшее не скрывать усердие за бедностью. Ведь ты не имеешь нужды в наших дарах и не желаешь от нас ничего, кроме благоговения. Для нас же совершаемое мною есть и долг, и похвала. Ведь слава часто следует за людьми благожелательными». Тогда удивленный царь похвалил таковую мудрость, принял благосклонное усердие и многими великими дарами щедро отплатил земледельцу. Стало быть, если тот высокомерный тиран предпочел благоговение пышности даров, то не тем ли скорее примет наше стремление, невзирая на его немощь, сия подлинно благая владычица, матерь и единого благого Бога, снисхождение которого беспредельно, который две лепты предпочел многоценным приношениям? Подлинно примет она приносимое нами как дань и воздаст мерой несоизмеримой. Итак, когда все побуждает нас говорить, дабы исполнить свой священный долг, обратим к ней свое слово.

Как же назовем тебя, владычица? С какими словами к тебе обратимся? Какими похвалами увенчаем твою священную и препрославленную главу, подательница благ, дарительница богатств духовных, украшений рода человеческого, слава всей твари, через которую та обрела подлинное блаженство? И кого не вмещала тварь прежде, вместила благодаря тебе, и на кого не в силах была взирать, благодаря тебе смотрит открытым лицом, как в зеркало. О, Слово Божие, отверзи нам косноязычные уста, даровав им слово, исполненное благодати. Вдохни в нас благодать Святого Духа, посредством которой рыбаки становятся риторами и безграмотные изрекают премудрость, превышающую человеческое разумение, дабы и мы своим слабым голосом могли, пусть и невнятно, возвестить величие Твоей возлюбленной Матери. Будучи избранной от древних родов по предвечному совету без истечения и бесстрастно родившего Тебя Бога Отца, она родила Тебя, умилостивление и спасение, оправдание и искупление. Тебя, жизнь от жизни, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, воплотившегося от нее в последние времена. Это рождение было необычайным, способ рождения превосходящим природу и разумение, и спасительным для мира, успение же ее славным, подлинно священным и всехвальным. Отец ее предопределил, пророки предрекли Духом Святым, а освящающая сила Духа нашествием своим очистила, осветила и как бы заранее оросила. И тогда ты, определение слова Отца, неописанно в нее вселился и возвел ничтожество нашего естества на беспредельную высоту твоего непостижимого божества. Восприняв начатки нашего естества из пречистых, непорочных и незапятнанных кровей Святой Девы, ты образовал сам себе плоть, оживленную душой мыслящей и разумной. Сам явился для плоти ипостасью, так что стал совершенным человеком, не переставая быть совершенным Богом и единосущным Отцу Твоему, воспринявшим по неизреченному милосердию нашу немощь. И Ты произошел от нее. Один Христос, один Господь, один Сын. Он же самый Бог и человек, вместе совершенный Бог и совершенный человек, весь Бог и весь человек. Но одна сложная ипостась из двух совершенных природ, божества и человечества, и в двух совершенных природах, божестве и человечестве. Не исключительно Бог и не просто человек, но один Сын Божий и Бог воплотившийся, вместе Бог, и Он же вместе с тем человек, не принявший слияния и не претерпевший разделения, несущий в Тебе самом естественные свойства двух разносущных природ, по ипостаси соединенных не слитно и не раздельно, тварность и нетварность, смертность и бессмертие, видимость и невидимость, ограниченность и безграничность, волю божественную и волю человеческую, действие божественное, но и действование человеческое, две совершенных свободы, божественную и человеческую, божественные чудеса и человеческие страсти. Я говорю о страстях естественных и безупречных. Ведь Ты, Владыка, по благоутробному милосердию Твоему, воспринял всего Адама, свободного до падения от греха, тело его, душу, ум и их естественные свойства, чтобы всему мне даровать спасение, ибо подлинно невоспринятое не может быть исцелено. Ты же, став посредником между Богом и человеками, разрешил вражду и привел отступников к твоему Отцу, заблудшие обратил, промраченное просветил, сокрушенное обновил, тленное изменил в нетление». Тварь освободил от заблуждения многобожия, людей сделал чадами Божиими, уничиженных явил причастниками божественной славы, осужденного на пребывание в преисподних земли, возвел превыше всякого начальства и власти, приговоренного в землю возвратиться и в аде обитать, посадил с собою вместе на царском троне. Итак, кто же явился местом делания этих безмерных благ, превышающих ум и восприятие? Не родившая ли тебя Преснодева? Видите ли вы, любезную Богу, отцы и братья, благодать сегодняшнего дня? Видите ли вы, сколь высока и достойна почитания, всевосхваляемое нами ныне? Не приводят ли в трепет ее тайны? Не исполнены ли они чудесного? Блаженны видящие их единственно возможным и подобающим образом. Блаженны стяжавшие духовные чувствования. Какое сияние света украшает сегодняшнюю ночь? Какие ангельские стражи озаряют успение живоначальной матери? Какие божественные речи апостолов ублажают погребение богоприемного тела?
как Слово Божие, соблаговолившее по милосердию своему стать ее сыном, служит Всесвятой Божественной Матери своими владычными руками и принимает ее священную душу. О благой законодатель! Не подлежащий закону, он исполняет закон, который сам установил. Ведь он сам узаконил, чтобы дети воздавали должное почитание родителям. «Почитай, — говорит, — отца твоего и мать твою». Что это истина, ясно всякому, хоть немного посвященному в смысл божественных словес Священного Писания. Ибо, если, как говорит Божественное Писание, души праведных в руке Божией, то разве не прежде всех она предаст душу в руки Сына и Бога своего? Истина это слово и выше всякого возражения.

Но если угодно, мы расскажем, насколько в наших силах, кто она и откуда, как она была предоставлена миру сему в качестве дара величайшего и вместе с тем любезнейшего из всех даров Божиих, какие занятия имела в этой жизни и каких таинств удостоилась. Ибо если эллины, почитая усопших эпитафиями, собирали со всяческим усердием все, что только можно было найти, чтобы похвала прославляемому оказалась подобающей, а у остающихся пробудилось усердное стремление к добродетели, при этом по большей части они ткали свой рассказ из мифов и несуразных вымыслов, хотя бы прославляемые не стяжали похвалы по своим собственным заслугам, то как же мы не заслужим всеобщее осуждение и не подвергнемся одинаковому наказанию с зарывшим свой талант, если скроем, как говорят в глубинах молчания, то, что является вполне истинным и достойным почитания, то, что подлинно существует и доставляет всем благословение и спасение. Потому начнем слово, заботясь о его краткости, чтобы оно не оказалось тяжким для слуха, как излишняя пища для тела. Родителями ее были Иоаким и Анна. Иоаким, подобно пастуху овец, пас и водил, как стада, свои помышления, куда хотел, ибо он сам был пасом Господом Богом, подобно овце, и не имел недостатка ни в каких благах. Пусть никто не подумает, что я называю благами то, что дорого для большинства людей, к чему всегда стремится ум любителей удовольствий, но чему продолжаться несвойственно и что не может сделать лучшим своего владельца. Удовольствия теперешней жизни, которые не могут быть прочны, но приходят в упадок и тотчас разрушаются, даже если кто и имел их в великом избытке. Нет, не нам восхищаться подобными вещами, и не таков удел боящихся Господа. Я говорю о благах, желанных и привлекательных для людей подлинно благоразумных, о благах, которые неприходящи, которые приятны Богу и доставляют обретшим их зрелый плод. Я имею в виду добродетели, которые в свое время в будущем веке дадут свой плод, жизнь вечную, принесшим должное усердие и посильный труд. Ибо труд предшествует добродетелям, а уже затем следует вечное блаженство. В них Иоаким постоянно пас свои помышления на месте злачном, пребывая в рассмотрении священных пророчеств, наслаждаясь водой упокоения, то есть божественной благодатью, отвращая помыслы от пустого и направляя на стези правды. Анна же, которая означает «благодать», была со своим мужем не только единой во браке, но и единой в нраве. Будучи украшенной всеми добродетелями, она по некой тайной причине имела недуг бесплодия. Ведь поистине и сама благодать была тогда бесплодна, будучи не в силах приносить плоды в душах людей, ибо все уклонились, сделались равно непотребными, не было ни разумеющего, ни ищущего Бога. Но благой Бог, презрев на творение рук своих, смилостившись над ним и возжелав его спасти, упраздняет бесплодие благодати, то есть богомудрой Анны, которая производит на свет дочь, какой не было прежде и какой не будет после. Это упразднение бесплодия явно показало, что мир освободится от бесплодия в благих делах и что сухой пень будет производить плоды неизреченного блаженства. Поэтому рождение Богородицы происходит по обетованию. Ангел сообщает о зачатии той, которой предстоит родиться, ибо надлежало, чтобы будущая Матерь по плоти единого и истинно совершенного Бога не оказалась позади кого-либо и не занимала второго места и в этом. Затем она посвящается священному храму Божию, и там пребывает, являя образ жизни несравненно лучший и чистейший прочих, удаляясь от всякого общения с неправедными мужами и женами. Когда же она достигла возраста рассвета, и по закону ей было запрещено находиться в святилище, священники вручают ее обручнику, или, иначе говоря, стражу девства Иосифу, который до старости своей безукоризненно по сравнению с другими соблюдал закон. У него и жила эта священная и пречистая дева, занимаясь домашними делами и ничего не зная о происходящем вне дома. Но когда пришла полнота времен, как говорит божественный апостол, послан был ангел Гавриил от Бога этой подлинной дщери Божией и сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Прекрасно ангельское приветствие, обращенное к той, которая превыше ангелов, ибо оно несет радость всемирную. Она смустилась от слов его, будучи не привыкшей к общению с мужчинами, ведь она твердо решила хранить девство, и размышляла сама в себе, что бы это было за приветствие. Архангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Подлинно ты обрела благодать, достойная благодати.
обрела благодать ты, которая потрудилась, возделывая поле благодати, и пожала многоплодный класс благодати. Обрела бездну благодати ты, которая невредимой сохранила ладью сугубого девства, ведь ты сохранила душу девственной не менее тела, а отсюда сохранилось и девство тела. И родишь сына, сказал ангел, и наречешь ему имя Иисус. Иисус же означает Спаситель, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Что же отвечает на это сокровищница подлинной премудрости? Она не подражает праматери Еве, но, напротив, исправляет ее неосмотрительность и, выставляя заступником естество, вот как отвечает на слова ангела. «Как будет мне это, когда я мужа не знаю?» «Ты говоришь невозможное, — говорит она, — ибо слова твои разрушают законы естества, которые установил Творец. Не допускаю мысли стать второй Евой и ослушаться воли Создателя. И если ты не говоришь противного воле Его, то разреши недоумение, объяснив способ зачатия». На это посланник истины ей ответил: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сын Божий». Совершаемое ныне не подвластно законам естества, ибо Создатель и Владыка естества своей власти изменяет его пределы. Она же, услышав со священным благоговением имя, которое всегда чаяла и чтила, устрашилась кары за прислушание и изрекла слова, исполненные трепета и радости: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему».

«О бездна богатства и мудрости и ведения Божия! Скажу тут и я вместе с апостолом! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! О неистощимая благость Божия! О неизмеримая любовь его!» Называющий несуществующее как существующее, наполняющий небо и землю, которому небо престол и земля подножье ног, соделал чрево рабы свои пространным жилищем для себя и в нем совершил самое дивное из всех таинств. Ведь он, будучи Богом, становится человеком, сверхъестественно рождается в положенные сроки рождения, разверзает материнскую утробу, не разрушая запоры девства, и подъемлется перстными руками. Тот, который есть сияние славы и образ ипостаси Отца, держащий все словом силы своей. О чудеса подлинно божественные! О таинство, которое превыше природы и разумения! О слава девства, которое превосходит естество человеческое! Что это за великое тебе таинство, священная Матери Дева? Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Блаженна ты в роды родов, единственная достойная считаться блаженной. Ибо вот ублажают тебя все роды, как ты предрекла. Тебя видели дочери Иерусалима, разумея церкви, и ублажали царицы, то есть души праведных, и будут восхвалять тебя вовеки. Ибо ты — царский престол, которому предстоят престолы или ангелы, взирая на сидящего на нем своего владыку, господина и творца. Ты — умственный Эдем, священнейший и божественнейший древнего, в том обитал Адам перстный, а в тебе Господь с неба. Тебя предизображал ковчег, хранивший семя второго мира, ибо ты родила спасение миру Христа, потопившего грех и укротившего его волны. Тебя предписала купина, предначертали богонаписанные скрижали, предвозвестил ковчег завета, твоим ясным прообразом послужили золотой сосуд, светильник, трапеза и жезл Ааронов расцветший. Из тебя телесно произрос огонь божества, определение слова Отче, сладчайшая небесная манна, имя неименуемое, которое выше всякого имени, свет вечный и неприступный, небесный хлеб жизни, плод невозделанный. Не тебя ли предвозвестила печь, явившая огонь, одновременно орошающий и пылающий, образ божественного огня в тебе обитавшего? Скиния Авраамова совершенно очевидно тебя предуказала, ведь Богу Слову, сотворившему скинию в чреве твоем, человеческая природа принесла испеченный в горячей золе хлеб, то есть начатки своих плодов, и твоих пречистых кровей. Эти начатки как бы испек и соделал хлебом божественный огонь, воспринявший их в свою божественную ипостась и приведший в истинное бытие тело, оживленного душой мыслящей и разумной. Едва ли не забыл я о лестнице Иакова. Что же, не всякому ли ясно, что она познается как твое предначертание и образ? Ведь как Иаков видел небо, соединенное с землей концами лестницы, ангелов, нисходящих и восходящих по ней, и подлинно сильного и непобедимого, предизобразительно с ним боровшегося, так и ты сочетала разделенное, став посредницей и лестницей для нисхождения к нам Бога, который воспринял наш немощный состав, сочетал и соединил с самим собой и сделал человека умом, способным видеть Бога. Благодаря этому и ангелы спустились, чтобы послужить ему, как Богу и владыке, и люди, восприняв ангельское житие, восхищаются на небо. А куда поместим вещания пророков? Не к тебе ли следует отнести их, если хотим показать их истинный смысл? Ибо что это за Давидово руно, на которое Сын Бога, Царя всех, собезначально и соцарствующий своему Отцу, сошел как дождь? Не ты ли это, Всесияющее? Что это за Дева, которую Исаия провидел и предвозвестил, что она в чреве примет и родит Бога, который будет с нами, то есть останется Богом и после вочеловечения? Что это за гора Даниила, от которой оторвался краеугольный камень Христос без содействия рук человеческих? Не ты ли, бессеменно родившая и по-прежнему девой пребывающая? Пусть приедет боговдохновенный Иезекииль и покажет затворенные ворота, о которых он пророчески предвозвестил, что Господь вошел ими, и они будут затворены. Пусть он покажет исполнение слов своих. Непременно укажет он на тебя, сквозь которую прошел сущий надо всем Бог и воспринял плоть, не отворив врата девства, ибо поистине несокрушенной вовеки пребывает печать. И так тебя пророки проповедуют, тебе ангелы и апостолы служат, и среди них девственники богослов, тебе преснодеве и Богородица.

Сегодня, когда ты отходила к сыну твоему, тебя окружали ангелы, души праведных, патриархов и пророков. Почетной стражей тебя сопровождали апостолы и бесчисленное множество богоносных отцов, как бы на облаке, собранные божественным повелением сына твоего со всех концов земли в божественный и священный Иерусалим. И боговдохновенно возглашавшие священные гимны тебе, источнику живоначального тела Господня. О, как источник жизни приводится к жизни через посредство смерти! О, как та, которая в Рождестве поднялась выше пределов естества, попадает ныне под его законы, и смерти подчиняется непорочное тело! Ибо надлежит ему отложить саму смертность и облечься в нетление. Ведь и сам Господин ее не отвратился испытания смертного. Он умирает по плоти, и смертью разрушает смерть. Тлением дарует нетление, и умерщвление делает источником воскресения. О, как священную душу, отделяющуюся от богоприемной скинии, принимает собственными руками Творец всего мира, воздавая законное почитание той, которую по естеству рабу он по неисследимым пучинам своего человеколюбия домостроительно соделал матерью, истинно воплотившись, непризрачно вочеловечившись. И все это по преданию видели предстоявшие строи ангелов, которые ожидали твое от людей удаление. О, прекраснейшее отшествие, которое дарует к Богу пришествие! Ибо хотя это даровано Богом всем его верным слугам и всем богоносным людям, а мы веруем, что даровано, но безмерно различие между рабами Божиими и его матерью. Посему, какое же имя дадим таинству, совершившемуся над тобой? Смерть? Но если отдаляется по законам естества твоя священнейшая и блаженная душа от преславного и непорочного твоего тела, и само тело предается законному погребению, то оно все же не остается в области смерти и не разрушается тлением. У той, у которой после рождения девство прибыло нерушимым, и тело по представлению сохранилось невредимым, и ныне оно переходит к лучшей божественной жизни, которая уже не пресекается смертью, но пребывает в бесконечные веки веков. Ибо как всесиятельно многосветное солнце, когда ненадолго скрывается телом луны, кажется, как будто пропадает, омрачается, и вместо блеска восприемлет мрак, однако само по себе оно не лишается присущего ему света, ибо имеет в себе самом вечно текущий источник света, как установил создавший его Бог. Так и ты, неиссякающий источник истинного света, неисчерпаемая сокровищница того, кто есть сама жизнь, обильно бьющий ключ благословения, причина и подательница нам всех благ. Хотя на некоторое время покрываешься телесной смертью, однако щедро изливаешь на нас непрерывные, чистые и неиссякающие потоки беспредельного света, бессмертной жизни и подлинного блаженства, реки благодати, источники исцелений, вечное благословение. Ты ведь что яблоня между лесными деревьями, и плоды твои сладкие для гортани верующих. Поэтому не смертью назову священное твое успение, но представлением или отшествием, или, точнее сказать, водворением. Ведь, выходя из тела, ты водворяешься у Господа. Тебя перенесли ангелы с архангелами. Твоего восхождения вострепетали нечистые воздушные духи. Твоим прохождением благословляется воздух, и эфир освещается свыше. Твою душу, радуясь, приемлет небо. Тебя встречают ангельские силы со священными гимнами и с блистающими лампадами светлого торжества, говоря примерно так. Кто это восходящая, убеленная, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? Сколь украшена, сколь сладостна! Ты цветок долин, как лилия между тернами. Поэтому девицы возлюбили тебя. От благословений мастей твоих мы побежим за тобою. Царь ввел тебя в чертоги свои, где почетные стражи тебя окружают власти, благословляют начало, престолы воспевают, херувимы радостью и страхом охвачены, серафимы же славят ту, которая по природе и истинному домостроительству стала матерью своего владыки. Ведь ты не взошла на небо, как Илия, и не была восхищена до третьего неба, как Павел, но достигла самого царственного престола сына своего, где смотришь на него собственными очами, радуешься и предстоишь ему с великим неизреченным дерзновением. Ты несказанная радость для ангелов и всех примирных сил, непрестанное веселье для патриархов, невыразимый восторг для праведников, непрестанное ликование для пророков. Ты мир благословляющий, все творение освящающий.
Ты для изнемогающих облегчение, для плачущих утешение, для недугующих исцеление, для гонимых бурей пристанище, для согрешающих прощение, для скорбящих милостивое успокоение, для всех просящих готовая помощь.

наступает несомненная уверенность, что они угодили Богу, поэтому, собственно, их смерть и ублажается. Она являет их совершенными и блаженными, даруя неизменность их добродетели, о чем и сказано: «Прежде смерти не называй никого блаженным». Однако о тебе мы того не скажем, ведь для тебя не смерть стала блаженством, и не представление совершенством, и не отшествие дарует уверенность в спасении. Началом, серединой, концом, непреложным и истинным удостоверением всех благ, превышающих человеческий ум, для тебя стали бессеменное зачатие, божественное вселение и нетленное рождение. Подлинно ты сказала, что не от смерти, но от самого зачатия будут ублажать тебя все роды. Стало быть, не смерть сделала тебя блаженной, но ты сотворила смерть светлой, освободив ее от уныния и наполнив радостью. Поэтому, когда твое священнейшее и непорочное тело предавалось святому погребению, ангелы предшествовали ему, окружали его, следовали за ним, совершая все, чем подобало послужить матери их владыки. Апостолы же и вся полнота церковного народа восклицали божественные гимны, вдохновенные Святым Духом. «Насытимся благами дома твоего, свят храм твой, дивен в правде». И еще: «Осветил Всевышний жилище свое, гора Божия, гора плодородная, гора, на которой Бог благоволит обитать». Тебя, истинный ковчег Господа Бога, возложил на плечи собор апостолов, как некогда в древности священники ковчег преобразовательный, и, положив во гробе, переправил в нем, как через некий Иордан, в истинную обетованную землю, в Вышний Иерусалим, город, мать всех верующих, которого художник и строитель Бог. Ибо душа твоя не сошла в ад, и плоть твоя не видела тления. Не осталась в земле душа твоя или чистое всенепорочное тело, но по представлении твоем ты водворяешься в небесных царственных обителях, царица, госпожа, владычица, богоматерь, истинная Богородица. О, как небо приняло ту, которая пространнее небес! Как гроб содержал в себе вместилище Бога! Но небо приняло, но гроб содержал. Не размерами тела стала она просторнее неба. Действительно, как тело величиной в 3 локтя, да еще все время усыхающее, сможет соперничать по ширине и длине с небом? Но благодатью она превзошла меру всякой высоты и ширины, ибо божественное превыше сравнения. О, священная, дивная, достойная почитания и поклонения гробница, которую и ныне окружают ангелы, предстоя со страхом и благоговением, перед которой трепещут демоны, которые с верой прибегают люди, воздавая почитание, поклоняясь, лобызая и очами, и устами, со всем жаром души, и черпают изобилие благ. Как драгоценные миры, если его положить на одежду или в какое-либо место, а потом забрать, оставляет благовонный след и после отъятия, так и божественное твое тело, священное, всенепорочное, исполненное божественного благоухания, изобильный родник благодати, будучи положено в гробе, а затем восхищено в область лучшую и высшую, не покинуло свой гроб без дара, но сообщило ему божественное благословение и благодать, оставило его как источник исцелений и всяческих благ для всех приходящих с верой. Сегодня и мы окружаем тебя, владычица, владычица и еще раз владычица, Богородица неискусобрачная. Мы связали наши души с надеждой на тебя, как самым крепким и неразрывным якорем. Приносим тебе ум, душу и тело, самих себя всецело. Прославляем тебя псалмами и гимнами, и песнями духовными, насколько можем, ибо по достоинству почтить тебя не в силах. Ведь если, как нас научило священное слово, честь, воздаваемая нашим сотоварищам по рабству, является свидетельством любви к нашему общему владыке, может ли быть оставлено усердное служение тебе, родившей владыку? Как не быть ему более других вожделенным? Как не предпочтеть его самому необходимому для жизни дыханию? Ведь таким образом мы можем лучше выразить нашу любовь к своему владыке. Однако зачем я говорю о владыке? Поистине, для благочестивой тебя почитающих самодавлеющим является драгоценнейший дар воспоминания о тебе, ибо оно есть основание для неотчуждаемой радости. Какого ликования, каких благ не исполнится тот, кто соделал свой ум хранилищем памятования о тебе? Вот наше благодарственное приношение, то лучшее, что мы могли отобрать из слов наших, плод нашего скудного ума, подвигнутого любовью к тебе и совершенно забывшего о своей немощи. Но прими благосклонно любовь, зная, что она превосходит силы. Призрена нас благая владычица, родительница благого владыки. Веди и направляй по воле твои дела наши. Останови нападение наших постыднейших страстей. Прекрати их смуту.
приведи нас в безбурную гавень божественной воли,

воле и удостой будущего блаженства, сладостного озарения от лица самого из тебя воплотившегося Бога Слова, с которым слава, честь и великолепие Отцу со всесвятым и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Первый кандак Акафиста «Успению Пресвятой Богородицы» распева Киево-Печерской лавры прозвучал в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Профессор Лавягин. Каноны на Успение Пресвятой Богородицы. В праздник Успения Пресвятой Богородицы опять соединяют свои хвалебные гласы оба знаменитые церковные песнописцы — святой Козьма Моиумский и святой Иоанн Дамаскин — для прославления блаженной кончины Богоматери. Смерть сама по себе есть скорбное событие, но кончина той, которой вся жизнь была непрерывным рядом чудес, от самого ее зачатия, также необыкновенна и не похожа на кончину других смертных. Смерть Матери Божией поистине была блаженным успением и представлением от земли на небо, и сопровождалась, как гласит предание, многими чудесами, беспримерными и свойственными одной лишь Матери Бога Слова. Посему святой Козьма, приступая к прославлению кончины Пресвятой Богородицы, торжественно взывает ко всем верующим: «Да торжествует Богомудрое!» И с чувством искренней духовной радости изображает преславные обстоятельства этого события. Из красноречивых уст его слышатся и умилительные слова Богоматери, взывавшей к возлюбленному сыну своему о скорейшем и блаженнейшем преселении ее в обители небесные, и любвеобильные вещания самого Господа Иисуса Христа, нисшедшего с ангелами и святыми взять пречистую душу, родившую его по плоти, и собственными руками отнести к Отцу своему, и надгробные песни святых апостолов, нарочито и чудесно собранных в Сион с конца вселенной, почтить достойным погребением пречистое тело, которое, впрочем, и по смерти осталось нетленным, и вскоре потом таинственным и неизъяснимым образом также представлено было на небо. Святой Дамаскин, радостно подтверждая в своем каноне священное предание о чудесах Успения, прибавляет, что при самом погребении Богородицы находился вместе с апостолами боговдохновенный муж и песнотворец, святой Иерофей, епископ Афинский, и с восторгом превозносил Святейшую Матерь ипостасной жизни, которая и по представлении от земли на небо не пристает молитвами своими избавлять от смерти души наши. Оба канона написаны прозою, но первый из них, святого Козьмы, расположен приспособительно к вышеозначенному изречению «Да торжествует Богомудрое», составляющему шестистопный ямбический стих и служащему для канона акростихом. Как в нем заключается всего 26 букв, так и всех тропарей с ирмосами в каноне 26. Второй же канон писан без акростиха и содержит в себе 28 песнопений, то есть 8 ирмосов и 20 тропарей. По напеву своему первый из сих канонов принадлежит к первому, а последний — к четвертому гласам, располагающим душу к торжественной радости и высокому духовному восторгу.

0: Стихира, хвалитная, праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон у протоиерея Александр Степанов. Мы продолжаем наши беседы о православной иконе. И сегодня мы поговорим об образе Успения Божией Матери. Ну, этот образ, я думаю, очень хорошо известен всем нашим слушателям. Иконография довольно устойчивая, причем она и на Западе очень похожа. Правда, там называется Вознесение Богородицы, но, в всяком случае, мы можем видеть чрезвычайно известных памятников, там, на соборе Нотр-Дам, изображения, которые очень похожи по структуре на ту икону, которая нам привычна. Само событие, как мы знаем, не описано в Священном Писании, но в богослужебных текстах, которые восходят к некоторым апокрифическим евангельским повествованиям, это событие раскрыто достаточно подробно, и икона, в общем-то, собирает все те факты, которые предлагает нам богослужебный текст, в некоторую единую композицию. Со мной в студии Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед. Оксана Витальевна, какой мы сначала образ рассмотрим?
2: Ну, существует несколько вариантов успения. Основы их всегда одинаково. Это лежащая на одре Пресвятая Богородица. С двух сторон от нее стоят плачущие апостолы. За одром стоит величественная фигура Христа, который держит душу Пресвятой Богородицы, но апостолы его не видят, потому что
1: они обращены
2: к Богородице, и они плачут, и скорбь их изображается на иконах всегда достаточно реалистично, хотя здесь же одновременно такое торжество и радость, и очень часто вверху изображается небесный сегмент, куда на троне золотом ангелы возносят Пресвятую Богородицу уже в теле, а не душу ее. И она с этого трона благословляет мир. И вот такой образ Пресвятой Богородицы в народе еще Успение же называют как Богородичной Пасхой. Потому что это действительно
1: воскресение
2: Пресвятой Богородицы. То есть она умерла, но для того, чтобы воскреснуть, и она первая из людей, которая воскресла, потому что Иисус Христос все-таки был и Бог, и человек, а Пресвятая Богородица была обычный человек. И то, что Богородица воскресла, это стало таким живым исполнением обетования Божьего о том, что все мы, в конце концов, воскреснем в теле. Я так напомню чуть-чуть историю, вот, что все апостолы были собраны к одру Пресвятой Богородицы, потому что она попросила Христа, чтобы она имела возможность с ними попрощаться. Причем они проповедовали в разных странах в этот момент, их принесли на облаках ангелы. Причем в том числе восстали из гробов и умершие апостолы, которые тоже пришли проститься с Пресвятой Богородицей. И в том числе было несколько первых святителей, первых епископов церкви, которые тоже изображаются на иконах. И после того, как они все пришли, Пресвятая Богородица легла на одр и уснула. Но не был принесен один только апостол Фома, который проповедовал, как известно, в Индии. И его принесли уже после того, как Пресвятая Богородица была погребена на третий день. И апостол Фома очень скорбел о том, что не простился с Пресвятой Богородицей. Ему отвалили камень и увидели, что
1: гроб пуст,
2: что Пресвятая Богородица, так же, как и Господь, воскресла в теле. И существуют еще дополнительные апокрифические сказания о том, что Божья Матерь явилась апостолу Фоме и дала ему свой пояс. Это вот как раз тот пояс, который вот привозили недавно в Россию. И все это иногда в подробностях, а иногда и сокращенно изображается в иконах. Иногда изображается только одр, апостолы и Господь. Иногда изображаются ангелы. И вот такое успение, где изображаются ангелы, которые несут апостолов на облаках, называется облачным успением. Потому что вот эти облака, они, конечно, очень яркий такой придают образ, такую особую красоту этим иконам. И никакого смыслового подтекста богословского это название не имеет. впервые иконы Облачного Успения появились в Византии примерно в XI веке. Первая наша икона из Десятинного Новгородского монастыря – это икона XIII века Облачное Успение. Угу. Давайте на нее посмотрим. Пресвятая Богородица лежит на одре, который украшен такой вот красной расшитой тканью, которая висит так перед этого.
3: Как престол.
2: Да, вот облачён. Именно что как престол, и вот в древности как раз впереди на престолы пристегивалась такая специальная ткань, аппендиум, которая была красного цвета всегда, и она была часто расшита, или, может быть, на ней изображались какие-то иконы. И вот здесь вот, вот эта вот ткань, которая так украшена драгоценными камнями, она, в общем-то, очень конкретно напоминает нам, да, вот указывает на образ вот этого престольного облачения. Хорошо узнаются здесь три апостола. Это апостол Иоанн Богослов, который вот ближе всех был с Пресвятой Богородицей, она жила в его доме последние годы после распятия Христа. И вот, вот он как бы скорбно склонился, внимательно смотрит на ее лицо. С одной стороны, около Пресвятой Богородицы изображен апостол Петр в изголовье, который всегда изображается с кадилом. А с другой стороны, изображается апостол Павел, который склонился к ее ногам.
1: А ну почему вот, Петр с кадилом изображается?
2: Петр с кадилом изображается, ну, с одной стороны, потому что, видимо, это как бы образ панихиды.
1: Он как бы служащий, поскольку он старший из апостолов, да, то, вероятно, да, он как бы служит вот за упокойную службу.
2: Да. Здесь все как бы, с одной стороны, это и реалистично, а с другой стороны, каждый предмет имеет свое какое-то символическое значение. И в частности, символически можно как раз рассматривать образ кадила самого, потому что, во-первых, кадила – это знак невидимого присутствия Духа Святого.
1: То, ну, что ладан, мы как бы скажем, его... дым.
2: Ладан, дым, да. Дым, ладан, да, это знак присутствия Духа Святого, которого мы не видим, но как бы чувствуем. С другой стороны, кадила является одним из символических литургических образов самой Пресвятой Богородицы. В богослужебной литературе часто сравнивают с кадилом.
1: Благовонным.
2: Кадилом благовонным, да. То есть, может быть, это как бы таким образом может быть истолковано, тут сложно сказать. Но наибольший интерес, с моей точки зрения, представляет символический образ престола, и вы это сразу увидели, и даже без того, что я тут сказала что-то со своей стороны, он присутствует очевидно в этом изображении. И горизонтальный образ Богородицы делит как бы икону, и впоследствии в более поздних иконах это начинают подчеркивать художественно, изображая вот здесь нечестивого Афонию внизу, который пытался перевернуть одр Богородицы, и ангел отсек ему руки. Но потом, правда, сразу же ему эти руки обратно
1: вернули,
2: да, и он тут же уверовал в Бога. Но вот этот вот момент как бы грехопадения грешного мира, он изображен вот здесь внизу. А наверху Господь и ангельский мир. То есть Богородица как граница изображается, как тот вот престол Божий, который соединил небо и землю.
1: Да, ну престол божества. Христос здесь, он как бы восседает на вот этом престоле.
2: Да, они, да. Как на престоле. И ангелы, которые вот тут летят, все вообще вот эта вся икона, она воспринимается как торжественная такая литургия, как приобщение божественного мира и земного, потому что первый человек поднимается на небо. И вот эта вот торжественная, радостная служба, которую вот мы здесь видим, прямо хор этих ангелов, которые несутся в облаках с апостолами, две свечи, которые горят по преданию. Пресвятая Богородица, прежде чем уснуть, она сама зажгла эти свечи, и когда они загорелись, она легла, и они еще продолжали гореть, поскольку она знала, когда она, наконец, встретится со своим сыном. Для Пресвятой Богородицы и об этом говорит и икона, и об этом все время говорит и сказание, и служба. Это не было трагедией. Для нее это была радостная встреча со своим сыном. А, естественно, для апостолов, как бы вот для них это, как для людей, трагическая такая вот минута.
1: Ну, прощание,
2: но, с другой стороны,
1: да,
2: прощание,
1: расставание,
2: да. Это свойственно человеческой природе, потому что и Господь скорбел, когда Лазарь умер. И в дальнейшем вот эта тема литургичности, как бы службы такой торжественной, вот этого образа, она усиливается с развитием иконописи. И в иконе, скажем, Феофана Грека, Это оборотная сторона Донской иконы Пресвятой Богородицы, Успение Божией Матери, где нет никаких облаков, где нет вот этой всей сложной такой хоровой иконы, а все так очень компактно и строго. Вокруг Христа появляется слава. Это полукруглая слава, мандорла, которая как купол осеняет всех присутствующих здесь. И мы видим, что нимбы изображены только у Христа, души Пресвятой Богородицы, самой Пресвятой Богородицы и двух епископов.
1: И что это за епископы?
2: Это Иаков Иерусалимский и Ерофей Афинский.
1: Иаков, это понятно, как ее, так сказать, родственник, ближайший и первый епископ Иерусалима. А вот Ерофей тут при чем?
2: Это один из четырех епископов, которые всегда изображаются на Успении Пресвятой Богородицы.
1: Это апостол 70, да, видимо, да?
2: Да, да, да. То есть там они варьируются, иногда два, иногда три, иногда четыре изображаются. И это как раз традиционные две фигуры, которые присутствуют на иконах Успения. Но дело в том, что вот то, что выделены таким образом епископы, это подчеркивает как раз вот этот экклезиологический аспект от Пресвятой Богородицы, от апостола выстраивается. И вверху всех два епископа, которые уже предстоят просто непосредственно Христу у престола, как сослужащие ему, да, вот в этой вот такой таинственной литургии, которую мы здесь видим.
1: Вот еще Пресвятой тоже здесь цвета, вот так символично, да, пурпурный цвет, это опять-таки цвет земли, голубой цвет, цвет неба наверху, вот, и Богородица, опять-таки, так сказать, вот, разделяющая или соединяющая две эти, так сказать, стихии, через нее соединилось божество и человечество во Христе, и произошло таинство нашего спасения, да.
2: Да, и она лежит на белом, ну, как знак чистоты, совершенной чистоты Пресвятой Богородицы, которая, собственно, и дала возможность для соединения земного
1: и божественного. А свеча, которая вот здесь стоит одна, тоже, наверное, какой-то имеет смысл.
2: Да, конечно. У свечи вообще, в принципе, очень много каких-то символических значений. Ну, во-первых, здесь она ритмически повторяется в образе Христа.
1: Конечно.
2: И красный огонь, который у этой свечи, золотой свечи, как бы повторяется в образе Серафима. То есть это образ Христа, образ божественного присутствия на земле, скажем так, и горение молитвы, которое похоже, да, на вот
1: огненный серафим. Огнезрачного.
2: Огнезрачный. Подсвечник. Да. Это Пресвятая Богородица, а свеча – это
1: сам Христос.
2: Сам Христос. И таким образом, если здесь внизу на земле, как бы это тот вот образ, который был здесь на земле, когда Пресвятая Богородица носила Христа, то здесь Христос берет душу Пресвятой Богородицы, такое, сказать, обратное действие.
1: Да, очень, конечно, такая вся рифмованная икона. Удивительно просто, насколько она композиционно сделана, замечательная, как живописно.
2: Очень красивая. Вообще, честно говоря, Донская икона, вот что ее лик, что ее оборот, моя любимая. Сколько вот была в Третьяковской галерее, просто глаз не оторвать. Удивительно красивая живопись, просто потрясающая. Икона Дионисия. Ну, предположительно, Дионисий, мы можем только говорить, у Дионисия всегда он находится на том, так сказать, вот пределе каком-то, когда он сводит в ритмическом таком строе каком-то много очень идей сразу же, как бы вот он подводит итог, что ли, вот вековому развитию древнерусской иконописи. Иногда говорят о том, что с Дионисием связано начало упадка. На самом деле это настолько тонкое, настолько совершенное богословие, настолько изумительная по красоте живопись, настолько совершенное гармоническое сведение всех смыслов в каждом образе, что это просто та вершина, может быть, просто за пределы которой уже невозможно развиваться. Может быть, только в этом смысле это можно говорить о том, что это начало упадка, потому что самого Дионисия это, безусловно, ни в коей мере не касается. Это абсолютно гениальная живопись, просто потрясающая по красоте. И давайте вот посмотрим, как вот снизу постепенно, как бы ступенями начинает развиваться вот этот образ. То есть вот идет такая композиция, разделенная с одной стороны Афония, с другой стороны ангел. Вот это такое разделение, которое мы видим здесь внизу, на земле. Вот ангел с мечом, угу. который тут поражает грешников. Грешник угу. кается, ну и так далее. Вот это вот,
1: земная история,
2: да,
1: в общем.
2: Да, это, в общем, земная история. И все это очень маленькое.
1: Угу. Фигуры незначительные.
2: Да, но отсюда. С другой стороны, обе эти фигуры припадают на колени, и у обоих из них подняты руки, и если мы посмотрим, то они как пьедестал для фигуры Христа, угу. такой вот, который разделяет только фигуру угу. Богородицы. Потом идут такие живописные паузы с двух сторон, и уже монолитные, такие мощные, да, вот эти группы
1: по краям
2: угу. апостолов, святителей, вот, которые снова потом... вверху разлетаются вот этими угу. образами ангелов.
1: Несущих апостолов.
2: Несущих апостолов, да. И вот эта вот мощная композиция, она как бы так ступенечками направляется вот к мандорле, и потом продолжается в этой мандорле таким, который мысиком угу. заканчивается. Она не полукруглая, она таким куполом, как луковичкой такой. Угу. И вот эта луковичка, если мы посмотрим, она прямо устремляется... врата райские, которые открыты, и она так туда раз, как угу. ракета, да, которая вот поднимает угу. всю вот эту мощь так вот вверх. И то, что ангелы разлетаются в разные стороны, они как бы вот эту легкость и вот это движение вверх, они угу. поддерживают, да, вот этой вот своей такой вот воздушностью какой-то вот летящей. Угу. И фигура Пресвятой Богородицы. Мы видим просто буквально, как она летит, вот этот кружочек, да, вот угу. вместе с этим несущим ангелом, потому что вся композиция, которая легкая такая, поднимающаяся вверх, она дает нам возможность вот увидеть вот эту фигуру, облаченную в белое, в знак вот ее чистоты, какой-то как новорожденную, собственно. Угу. Вот она рождается для новой жизни и поднимается вот в эти небесные врата, которые открываются специально для
1: нее. Но это
2: все-таки
1: Богородица? Или душа Богородицы? Вот здесь мы видим в руках у Христа
2: она
1: душу
2: как,
1: Богородицы.
2: Душа
1: белая.
2: Богородица изображается всегда в виде спеленутого младенчика.
1: Да.
2: А здесь она все-таки уже в виде
1: в белых
2: жены,
1: ризах,
2: да, в белых ризах.
1: Но это уже воскресшая.
2: Это воскресшая ее плоть, но просто это преображенная ее
1: преображенная,
2: плоть.
1: Да.
2: И как в преображении Христос изображается в белых одеждах, вот тут как бы тоже...
1: Ну,
2: вот
1: это воскресшее
2: вот,
1: тело.
2: Да,
1: воскресшее,
2: да,
1: уже
2: другая, да.
1: Такое же, как Христос, которого тоже не узнавали ученики.
2: Да, да. И вот одежда, она, в принципе, в иконах, она всегда имеет символическое значение. Угу. И здесь художник специально изображает ее не в обычных одеждах, не в земных одеждах Пресвятой Богородицы, чтобы мы увидели, что это... другая плоть.
1: Угу. Да, ну вот она на одре лежит в конкретной одежде, которая...
2: Просто есть поздние иконы, в которых она опять изображается здесь на престоле в своих собственных одеждах.
1: Угу.
2: Уже вот утрачивается вот этот вот...
1: Тонкое развлечение.
2: Да, тонкое, вот. Угу. И здесь она руки держит... в молении.
1: Молитвенно.
2: Угу. Молитвенно. То есть Пресвятая Богородица не успела еще в рай подняться... а уже молится за род человеческий. И вот это ее изображение вот в этих иконах Успения, оно такое очень утешающее, да, человека, что всегда есть ходатайца на небесах, которая даже вот нечестивого Афонию сразу помиловала в ту же секунду. Первое ее чудо посмертное – это было хульника, который против нее же. Тоже момент такой Успений. Поэтому Афония симметричен ангелу. А в иконах симметрия – это подобие.
1: Подобие.
2: Он подобен ему. То есть он вот через грех, через вот страдания, прощение, покаяние становится подобным ангелу. И есть такое даже, да, апокрифическое сказание о том, что он потом стал мучеником, одним из первых. Вот такая красивая икона.
1: Вот здесь как раз четыре епископа, я смотрю, изображены.
2: Да, да, да.
1: Вот здесь максимально
2: здесь...
1: развернутый сюжет.
2: Дионисий всегда сводит всех в одну композицию, да, а один из, как раз тут Дионисий Ареопагит, один из святителей изображается.
1: Ага. Ну да, вот. Как ученик апостола Павла.
2: Да. Впоследствии икона Успения, конечно, становится предельно лаконичными и, в общем-то, такими реалистичными. Так, в этой иконе уже...
1: Конец XIX века.
2: Конец XIX века, да. Здесь просто мы видим... Богородица изображена как плащаница в храме. через литургическую службу. Mm-hmm. У нас вот есть ощущение, да, что это плащаница, скорее положенная на храмовый престол. Есть вот образы Успения с огромным количеством клеем, в которых mm-hmm. рассказывается о земной жизни Пресвятой Богородицы и все подробности, так сказать, связанные вот со сказанием об Успении. А наверху появляется такая католическая композиция «Коронование Пресвятой Богородицы».
1: Угу,
2: то есть здесь
1: угу,
2: уже
1: венчание.
2: Очевидно, да.
1: Причем здесь и отец, и сын в этом участвуют, потому что
2: да,
1: обычно
2: а
1: западная
2: дух.
1: Иконография – это Христос, венчающий Богородицу. Они вдвоем восседают на престолах, угу. как император и императрица, и он венчает ее венцом.
2: А здесь, конечно, это такая аллегорическая композиция. Говорит нам о чем? О том, что в XVIII веке было совершенно уже утрачено угу. вот это богословское понимание изображения, что это исключительно аллегория. Потому что угу. если рассматривать, например, начать эту икону с точки зрения вот всех вот этих вот богословских смыслов, которые были в древнем иконописи, то тут получается еретическая достаточная угу. образ, потому что это она просто становится как четвертое лицо Пресвятой Троицы тут на самом деле изображена.
1: Угу, угу.
2: Но в действительности нет, конечно, автор не думал совершенно о том, что это четвертое лицо Пресвятой Троицы, точно так же, как и верующие, которые смотрели на эту икону, они воспринимали ее исключительно как аллегорическое назидательное повествование.
1: Угу. Масса, как всегда, деталей, конечно,
2: да,
1: и
2: да,
1: барочных
2: да.
1: украшений.
2: И уже
1: на этой
2: Богородица
1: иконе.
2: Лежит закрытой одеяльцем, и как бы нет ощущения вот этого
1: да.
2: престола.
1: Ну, одр, обычный одр.
2: Обычный одр, да, да, да.
1: Ну что же, это образ уже начала XVIII века, да?
2: Да, да, Кирилл Уланов.
1: Здесь стоит какой-то ростовец с книгой.
2: Да, потому что Богородица читала, прежде угу. чем...
1: Просто развитие. Детали мелкие, воспроизводящие сюжетные подробности угу. рассказа о ее Успении.
2: Да.
1: Такой свечи, которая вот так замечательно, как угу. у Феофана Грека, прообразовала собой всю историю Спасителей и Богородицы, их взаимоотношений. Таких сильных вещей здесь нет. Ну что же, вот мы рассмотрели сегодня довольно сложный и содержащий большие богословские смыслы образ Успения Пресвятой Богородицы. На этом заканчиваем нашу программу и в следующий раз поговорим об иконе Пятидесятницы. Напоминаю, что об иконе Успения нам сегодня рассказывала Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед, кандидат культурологии, специалист по иконе. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
2: До свидания.

0: прозвучала стихира на утренней Успению Божьей Матери в исполнении трио из хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие слушатели, наш новый цикл передач посвящен проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. Конечно, наш малый цикл не может исчерпать огромное количество проповедей отца Бориса, повторяющихся из года в год в течение его пастырского служения и дающих каждый раз новое и новое освящение каждому празднику. Борис Алексеевич родился 25 февраля 1925 года в Париже. В 1949 году он окончил Свято-Сергиевский православный институт, защитив диплом на тему «Таинство миропомазания у восточных отцов IV века» и был признан кандидатом богословия. С 1949 по 1951 год находился в научной командировке в Афинах. После возвращения во Францию был призван на должность преподавателя истории древнего мира в Свято-Сергиевском институте. В 1954 году ему было поручено преподавание догматического богословия. В 1957 году женился на Елене Юрьевне Дистерло, имеют троих детей. В 1959 году рукоположен во священника. С 1968 до 2009 года был настоятелем франкоязычного прихода Пресвятой Троицы в крипте собора святого Александра Невского в Париже. В 1993 году отец Борис был избран деканом Свято-Сергиевского богословского института и занимал эту должность до конца 2005 года. Автор книг и многочисленных статей, список которых указан в книге преподобного Сергия в Париже. Председатель «Голоса православия» от 1979 года до 2012 года.
1: Успение Пресвятой Богородицы. Проповедь, сказанная отцом Борисом 15 августа 1964 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тайна Церкви, как тело Христово, как храм Духа Святого, лучше всего позволяет нам вникнуть в тайну Девы Марии. Матерь Божия, ее жизнь, ее сердце, ее призвание и служение – все это раскрывается нам в Евангелиях, в учении Церкви. Но об этом нелегко говорить, ибо говорить о Марии значит, как мне кажется, упомянуть о самом сокровенном, о самом заветном в Церкви. Мария и Церковь глубоко созвучны. Созвучно их материнство, созвучны их восприятие Слова Божия, их молитвенное обращение к Богу. Мария, как и сама Церковь, возносит свою молитву к Богу, как оранта, молитвенно поднимающая руки. Чем выше подняты руки, тем паче Сын Божий Сам незримо, но реально образуется в сердце, в лоне Богоматери и во всей Церкви. И в этом отношении икона знамения Пресвятой Богородицы есть тоже икона Церкви. И каждый раз, когда мы обращаемся к Марии, мы испытываем ту полноту радости и благодати, свойственные всей Церкви в целом. Церковь сама есть тайна и место, где мы приобщаемся святых тайн, где мы соединяемся с Богом, с Божьей благодатью. Это место, где новая жизнь рождается. Но говоря о приобщении, мы тоже подразумеваем, конечно, наше единение друг с другом. Это церковное приобщение обозначает не только наше отношение к Богу вершиной, которого является, несомненно, Евхаристия, но оно еще означает, что мы все связаны друг с другом, вступая в то, что называется общение святых. И это общение выходит за пределы времени и пространства, а также и за пределы нашего земного существования. Через Евхаристию, то есть через причащение святых тайн, мы живем жизнью общения святых, так же, как мы еще этим живем каждый раз, когда празднуем Дни святых или Господни и Богородичные праздники. Мы тогда вступаем в глубочайшее соединение неба и земли. Небожители, то есть ангелов и сонма святых, окружающих Господа Бога, так и всего земного шара. Наши земные литургии принимают участие в небесной литургии закланного Агнца Господа Иисуса Христа, сидящего одесную Отца и окруженного ангельскими чинами и мириадами святых. И его также окружают души умерших, ожидающих рассвета воскресения конечной Пасхи, как нам об этом напоминает Апокалипсис. Этот рассвет совершится лишь, когда дополнится число святых, когда мы все окончательно соединимся с ними. В этом общении святых у Матери Божией особое место.
0: Не только земная церковь, не только совершаемые нами литургии и наши земные общины относятся к небесной литургии, осуществляются в ней, но и в нашей теперешней жизни, здесь и ныне, в нашем совершенно конкретном земном опыте. Само небо сходит к нам. В литургии, которую мы совершаем, мы невидимо, но действительно окружены ангелами, как поется на литургии Преждя Священных Даров. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Так и есть на каждой литургии. И за ангелами, за силами небесными стоят тоже все святые, те, кто уже тайно находится в Божьей полноте. Все святые и умершие, которые в данный момент присутствуют с нами, о них свидетельствует вся церковная иконография. Общение святых в этом смысле подразумевает присутствие, приобщение, совершенно беспредельное заступничество Марии, Божьей Матери, и величие ее святости. Весь опыт Церкви через необыкновенные или обыкновенные события в нашей жизни нам беспрерывно напоминает, что святые и прежде всего сама Богородица сопутствуют нам в нашей жизни и заботятся о нашей судьбе. Мы сглаживаем это присутствие забвением, равнодушием, сомнением, множеством наших занятий, рассеянием. Но лишь стоит нам войти в самого себя, проникнуть в Божье сердце, чтобы вспомнить, с каким вниманием святые и в первую очередь Богоматерь оказывают нам помощь.
1: Мне хотелось бы особенно подчеркнуть два момента. Прежде всего, надо сказать, что в этой тайне общения святых, в которой преимущественная роль уделена Матери Бога, не существует такая же тесная реальность, как в нашей земной жизни, где мы постоянно отделены друг от друга, затворены в рамках определенного пространства и в замкнутости времени. Мы отделены друг от друга, и каждый из нас является какой-то монадой. Мы слишком часто оказываемся в плену у нашего эгоизма, у наших забот, повинуясь телесной и психической нашей тяжести. А что касается пространства и времени, мы, подобно пленникам, не способны выйти из нашего положения. В общении святых, в жизни будущего века, предвкушение которых мы иногда имеем в этом мире, совершается соединение пространства и времени, присущие самому Богу, ибо Бог, сотворив пространство и время, им не подчиняется. Он все содержит в своей деснице, в своей мысли и любви. Такое преодоление всяких земных измерений является, может быть, также уделом святых, и по мере того, как они приближаются к божественному огню, они сами могут глубже постичь эту тайну единства, то есть это превышение замкнутого времени и закрытого веского пространства, у которых мы буквально находимся в плену. Поэтому мы должны знать, что во все времена, в любом месте, там, где существует человеческая и земная церковь, мы всегда можем взывать к Божьей Матери и к святым, окружающим престол Христа, и что мы всегда будем услышаны. Предстательство, присутствие Матери и святых нас поддерживают и утешают, нам помогают и сопутствуют ныне и присно, где бы мы ни были.
0: Приступим ко второй части нашего размышления о празднике Божией Матери, об ее успении, иначе говоря, об ее уходе, переходе на небеса, то есть об ее Пасхе, ее вхождение в жизнь будущего века. –

0: ее груди. На иконе, называемой «Dei Sis», справа от Христа, сидящего на престоле славы, находится Мария. Или еще на другой иконе, у подножия креста представлена молящаяся Богоматерь. Ни одно мгновение земной жизни Иисуса и Марии не стирается в Божьей вечности, к которой приобщаются Матерь Бога и святые, и в которой Господь нас также призывает принимать участие. Христос во славе Своей и вместе с Ним святые никогда не забывают и не предадут забвению распятие Сына Человеческого. Он вечно носит на Своих ладонях, на ногах и в боку святые отпечатки мучительных и живоносных Своих страстей. И это тоже относится к Марии. Дева Мария никогда не забудет, что она носила Бога-младенца во чреве своем, затем на руках. Она не сможет забыть, что она его млеком питала, нежно лелеяла, давала ему расти, покровительствовала ему, пока он сам не взял ее под свой покров. Этого никогда не забудут ни Иисус, ни Мария.
1: И это объясняет, что в этой самой славе, в божественной славе, даруемой Марии и святым, всегда чувствуется нежность, напоминающая страдание, но такое страдание, которое никогда не отделимо от любви, от этой нежной взаимной любви матери и сына. Поэтому, хотя мы знаем, что Иисус уже не дитя, а сам Господь во славе, изображаемый в виде Вседержителя, Пантократора, мы тем не менее можем тоже закономерно изображать его младенцем на руках своей матери. Изображая его на руках матери, которая ходатайствует за нас перед своим сыном во славе, мы сами принимаем участие в материнстве Девы Марии. Недавно кто-то мне сказал: «Как мне хотелось бы, чтобы Мария дала мне держать некоторое время на руках своего младенца». Но она же его нам дает, в частности, каждый раз после долгого с нашей стороны забвения Бога, после внутреннего отсутствия Бога в нашем сердце, или точнее, когда мы сами отклонились от Бога, а вдруг, просыпаясь, обращаемся к Богу, взываем к Нему, произнося Его имя, и тогда имя Господне нам слышится, и лик Христа прозрачно образуется в глубине нашего сердца. Тогда совершается в нас материнство Марии. Наподобие Божией Матери все мы, мужчины и женщины, призваны производить в свет, развивать и хранить в наших сердцах это бесценное сокровище благих, это божественное присутствие, присутствие Христа. Итак, Мария за нас ходатайствует, чтобы, подобно примеру Евангелия сегодняшнего дня, мы тоже, сидя у ног Иисуса Христа, могли бы внимать Его Слову, чтобы в нас зарождалось это живое Слово, живое присутствие, имя Иисуса, и тогда в наших сердцах вырастет лик Иисуса и расцветет Его любовь. Аминь.

0: Рождество Божьей Матери. Проповедь, сказанная отцом Борисом в крипте 11 сентября 1994 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меньше месяца тому назад мы праздновали Успение Пресвятой Богородицы, то есть ее погружение в сон и вместе с тем ее воскресение, предваряющее конечное воскресение всего человечества, а также ее вознесение на небо к своему Сыну. Мы едва отпраздновали этот праздник, завершающий славную историю нашего спасения, как Церковь нас возвращает к самим началам этой великой истории. Так течет наша жизнь. И так мы продвигаемся по длинному пути веры к нашему усовершенствованию и завершению. И каждый год нам дано в Церкви все начать снова с самого начала, словно мы в первый раз это переживаем. Мы должны поступать, как будто нам неведомо, что будет дальше, ибо нам нужно прожить каждый праздник ради Него самого. Мы празднуем сегодня Рождество Богородицы. Нам просто следует начать переживать этот уникальный момент, когда по промыслу предвечного совета Святой Троицы этот младенец, цветок и завершение всего Ветхого Завета рождается у престарелых родителей и от бесплодной матери. За пределами ограничительных законов природы даровано Анне и Иоакиму, несмотря на их преклонный возраст, родить в нежности и в чистоте этого младенца, о котором можно только распознать, что десница Господня на нем.
1: Это рождение, соответствующее воле Божией и извечно носимое Богом, никак не лишает Марию полной ее человеческой свободы. Свобода Богоматери – чиста и свята, как является она и нашей свободой. День за днем Богородица должна, как и мы, бороться и побеждать для того, чтобы стяжать Духа Святого. И Церковь считает, что ее внутренняя жизнь и была непрестанной молитвой. Среди множества имен, возвеличивающих Преснодеву Марию, встречается в современном румынском благочестии название «Царица непрестанной молитвы». Эта непрестанная молитва укореняется в ней с самого ее рождения. Ибо молитва, выходя за рамки всякого измерения, вперед или назад, в глубину или высоту, не ограничивается ничем, что могло бы вообразить наш ум, наш разум или рациональность. Молитва эта благодарственная, пламенная. Она состоит в постоянном стоянии перед Богом, занимающего всегда первое место. Сам Христос это подтверждает, когда иерусалимская женщина восклицает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он отвечает: «Блаженны, слышавшие Слово Божие и хранящие его». Вопреки видимости, такое высказывание не отталкивает, не уменьшает роль Марии. Это нам только напоминает, что в течение всей своей жизни, даже до того, как она стала носить Иисуса в своем чреве, Матерь Божия была носительницей живого и животворящего Слова Божия. Из самых ранних лет ее жизни мы созерцаем Преснодеву Марию, когда вводит ее в храм Божий, так же и когда она услышит приветствие ангела и отвечает: «Се, раба Господня». В этом рождении встречаются бесконечная благодать Божия, осеняющая Марию, и совершенная свобода этого чада Божия, иерусалимской девы, дочери Израиля, дочери Авраама, всю жизнь стремящийся всем своим существом произнести слова «Се раба Господня».
0: Мы также с самого нашего рождения призваны Богом, получив нашим крещением Его благословение. На самом деле, издавна, еще до нашего рождения, мы избраны по промыслу предвечного Божьего совета. Бог призывает нас войти в славу Его Царства, того Царства, которое Он нам предуготовил до сотворения мира, как сам говорит Иисус Христос. Господь желает нас, и мы все с самого нашего рождения призваны возрастать в Нем. Таково наше призвание, таков смысл нашего существования, ибо со дня нашего рождения образ Христа запечатлен в нас, и Он должен просиять, чтобы вся наша жизнь заполнилась этим светом. Подобно Богоматери, мы носим Иисуса Христа внутри себя и на руках. Мы Ему даем расти в нас и нас в Нем. Тем же мы выявляем нашу собственную свободу во всей полноте, ибо истинная свобода не состоит в выборе между добром и злом, но в отвержении от зла, избегая в конечном итоге этот неизбежный выбор между двумя предметами, могущими на вид казаться одинаково добрыми. В глубине души мы знаем, что такое добро. Поэтому подлинная свобода значит избавиться от такого мнимого выбора, от этого обманчивого зла, которое представляется нам желанным добром. Созерцая сегодня таинство этой отроковицы, которая родилась и росла по Божьему помыслу в полном послушании, в полной преданности, в полной чистоте, в такой святости, что станет честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Мы должны знать, что она молится Богу тоже за нас, чтобы вечный свет Божий снизошел в наши сердца и осветил самую глубину нашего бытия. Следует ли напомнить, что не наши добрые дела нас освещают, ни добродетели и ни подвиги не позволяют нам приобрести пред Богом какую-либо заслугу? Бог ожидает от нас, чтобы наши сердца сокровенно стали лоном Его присутствия, тайным вместилищем для такого драгоценного жемчуга, взамен которого мы должны все продать, все отдать. Дай нам, Бог, прожить и возрасти на этом пути свободы и освящения, чтобы вступить в Божью славу молитвами Пресвятой Богородицы. Аминь.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение этого же цикла передач.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал третий ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача третья. Богослужение на Успение. О, дивное чудо! Событие Успения или Вознесения ее на небо столь велико, что не только наше личное недостоинство препятствует приступить к нему и с полной ясностью уразуметь силу события, но и вообще нам, той, ей, достойную честь воздати немощно. Почему? Потому что ее преизящное, то есть исключительное, превосходное, прекрасное, все, что было с ней, приходит всяк ум. Далее. На ню взирати не можем. Так все в ней и преестественно, чудно. В самом деле в ней все полно чудес. На этом часто останавливаются церковные песнопения. С этих слов начинаются праздничные стихиры. Первое, что слышит богомолец об Успении Божией Матери, это два слова «О дивное чудо!». И во второй стихире говорится с первых же строк «Дивны Твоя тайны, Богородица!». Все дивно. Вся, все, непостижимо Твоя